и с существительным «блуд». Но это совершенно разные понятия. Речь в заповеди идет не о блуде, не о половой распущенности, а именно о прелюбодеянии. Эта заповедь в понимании иудеев под страхом смертной казни запрещает иудейскому мужчине разрушать брак ближнего, то есть другого иудея. Хотя благочестивые люди и осуждали внебрачную связь женатого иудея с незамужней женщиной или с язычницей, как и всякий блуд, но тем не менее такая связь не считалась нарушением брачного законодательства. Это означает, своей заповедью Бог охраняет, как это ни покажется странным, не мораль в браке, но связь определенного мужчины с определенной женщиной, которые, согласно истории сотворения мужчины и женщины, стали в браке единой плотью. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Как уже было указано, раввины толковали и это место книги Бытие и заповедь Моисея применительно только к иудейскому браку. Такое толкование опиралось на слова 10-й заповеди «Не желай жены ближнего твоего». Ну а кто ближний? Не язычник? Он дальний? Ближний – это единоверец, то есть иудей. Итак, заповедь Моисея окружению Иисуса Христа запрещала вторгаться в брак ближнего. Но и здесь, как и в случае с заповедью об убийстве, Иисус указывает на причину преступного действия, на помышление и желание человека. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть против воли Божией, согласно которой каждый должен уважать брак другого, выступает уже тот, кто только смотрит на замужнюю женщину с вожделением, более точный перевод – с похотью. Уже таковой вторгается в брак другого. Если некто готов понимать заповедь «не прелюбодействуй» настолько широко, что он даже в мыслях уважает брачную связь другого, то его праведность больше праведности книжников и фарисеев. Далее Иисус произносит слова, которые звучат радикально и строго. «Следует отсечь от себя, изгнать из жизни все, что соблазняет греху прелюбодеяния. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его». Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее. Соблазн по-гречески означает скандал, ловушку, западню. Соответственно, глагол «соблазнять», «вводить в соблазн» означает заманивать в ловушку, чтобы в конце концов погубить. Мы, разумеется, понимаем, что грозные слова Иисуса Христа нельзя принимать буквально. Таков уж был его способ выражать свои мысли, пользоваться восточными преувеличениями. Имеется в виду, что из жизни должно быть с корнем вырвано все, что совращает к пороку и ведет к осуждению на суде Божием. Вновь, как и в первой антитезе, внимание аудитории переносится с внешнего деяния на внутреннее настроение человека. Снова разрушается граница между юридическим и нравственным аспектами человеческой жизни, ибо человек есть целостная личность, в которой материальное, физическое не отделено от духовного. Третья антитеза о разводе. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Заметно существенное отличие этой заповеди Иисуса от двух предыдущих – о гневе, приравненном к убийству, и о похотливом взгляде, приравненном к прелюбодеянию. Там требования закона усиливались, перенося преступление с внешнего действия во внутреннее пространство человеческого сердца. А в прочитанном отрывке о разводе речь идет уже не об усилении закона, а о фактической отмене его заповеди. Закон утверждает, что мужчина имеет право на развод, а Иисус говорит об отсутствии такого права. Невиданная для того времени и той среды смелость. Кто смеет противоречить закону Моисея? Иисус посмел. Итак, сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную, то есть письменное свидетельство о разводе. Сказано об этом в книге Второзакония. Страдательная форма глагола неявно указывает на Бога. Это Бог сказал через пятую книгу Моисея, Второзаконие. Там о праве иудейского мужчины на развод говорится следующее. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения,

Это постановление закона Моисея имело целью обеспечить женщине возможность существования после развода. Лишенная почти всех прав в патриархальном обществе после развода, она получала право на часть имущества и на вступление в новый брак. Поэтому муж не имел права просто выгнать жену, но должен был соблюсти юридическую процедуру, а именно дать ей свидетельство о разводе. Это разводное свидетельство звучало так: «Пусть это будет тебе мое разводное письмо и отпускное свидетельство, и акт освобождения, чтобы ты могла выйти замуж за любого угодного тебе мужчину». Следовало вручить этот документ женщине в присутствии свидетелей, и после этого она становилась свободной. Вообще говоря, брак в иудействе считался большой добродетелью, если не сказать священной обязанностью. Мы уже видели, как охранялся брак седьмой заповедью о недопустимости прелюбодеяния. Таков был теоретический идеал. Но практика была иной. Разводы существовали и даже были частым явлением в иудейском обществе. Закон о разводе лишь отражал существующую реальность. При этом право развода почти полностью принадлежало только мужу. Он мог развестись с женой, невзирая на ее несогласие. Ну, а жена могла потребовать развод лишь в редких, чрезвычайных случаях. Например, если муж ее заболел проказой. Что касается мужа, основания для развода в законе указаны очень расплывчато. Муж может развестись со своей женой, если она ему чем-то не нравится, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Оставалось истолковать, что же такое это что-нибудь противное. Это весьма важный вопрос был предметом спора двух богословских школ – строгой школы Шаммая и либеральной школы Гиллеля, двух великих иудейских учителей. Строгая школа Шаммая учила, что основанием для развода с женой могут быть только ее сексуальные прегрешения до брака. Либеральная школа Гиллеля считала, что причиной для развода может быть, например, плохо приготовленный обед, болтливость жены, ее слишком громкий голос, склонность к сплетням, появление на людях с непокрытой головой и тому подобное. А некий раввин учил еще проще. Мужчина, мол, может развестись со своей женой, если он нашел женщину, которая ему нравится больше жены. Понятно, что люди предпочитали придерживаться таких либеральных толкований закона, и разводы были обыденным явлением. Так было у иудеев. У греков и римлян в этом отношении все обстояло примерно так же. В Греции с древнейших времен внебрачные отношения в их различных формах считались нормальными. Более того, они часто занимали главное место в жизни мужчины, а иногда даже считались священными обычаями. Что касается развода, то в Греции для этого вообще не требовалась формальная процедура. Мужчина должен был лишь в присутствии двух свидетелей отпустить женщину и вернуть ей ее приданое. Древний Рим поначалу был совсем иным. Семейные узы там считались нерушимыми. За первые 500 лет существования Римской Республики в ней не было ни одного развода. Но вместе с вхождением Греции в состав римского государства, то есть со II века до Рождества Христова, нравы римлян стали расшатываться. И в евангельские времена развод в Риме стал таким же обычным делом, как и брак. Что касается нравственности в имперском Риме, то об этом лучше и не говорить. Историки и писатели сказали об этом достаточно. Но вернемся в Иудею и к нашему тексту. Иисус Христос, как мы видим, выступает радикальным противником разводов и тем самым противоречит дозволению разводиться, ясно выраженному в законе. Почему? Ведь женщина в древнеиудейском патриархальном обществе вообще не имела почти никаких прав. И постановление книги Второзакония, учитывая реальное положение дел, своей целью имело дальнейшее благо разведенной женщины. Но Иисус убежден, что в этом дозволении разводиться не выражается воля Божия. Постановление Второзакония всего лишь уступка греховному миру, ибо муж, дающий своей жене свидетельство о разводе, считает Иисус, не думает о воле Божией, отраженной в акте творения. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Разводясь с женой, человек забывает о том, что мужчина и женщина, которые стали в браке единой плотью, были даны друг другу Богом как помощники в жизни. Поэтому тот, кто отпускает свою жену и дозволяет ей вступить в новый брак, вынуждает ее к прелюбодеянию, то есть к разрушению брака. И тот, кто женится на разведенной, тоже совершает прелюбодеяние, преступление против брака женщины с прежним мужем. Таким образом, при разводе все участники процесса ориентируются в своих поступках не на волю Божию в ее изначальной глубине и правильно

0: Бедность таких людей, хотя может быть и признанной обществом, но она мало чего стоит. Это всего лишь праведность книжников и фарисеев. Надо отметить, что на недопустимость развода указывал уже древний пророк Малахия. Так что Иисус Христос и в этом случае не только не разрушает законы пророков, но исполняет древние пророчества. А Малахия от имени Господа Бога говорил следующее. «Вы обливаете жертвенник Господа слезами, плача и стеная, потому что Господь больше не обращает внимания на жертвы и не принимает их. И вы говорите, за что? За то, что ты предал жену юности твоей, хотя Господь был между вами свидетелем. И разве не сделал Господь вас единым целым и телом, и духом? Прогонять жену, ненавидеть ее, — сказал Господь Бог Израилев, — все равно, что пятнать себя насилием. Берегите дух ваш и не становитесь предателями». Книга пророка Малахии, глава 2, стихи 13-16. Только в одном случае, согласно евангелисту Матфею, Иисус Христос признает допустимость развода в случае предшествующего блудного поведения. Здесь его мнение совпадает с толкованием строгой школы Шаммая. Следует сказать, что большинство современных исследователей сомневается, говорил ли Иисус Христос об этой допустимости развода. Дело в том, что в других Евангелиях подобных слов Иисуса об этом исключении из его же собственного правила нет. Например, в Евангелии от Марка. «Кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует». То же самое у Луки. И никаких исключений. Так что вполне возможно, и даже скорее всего, эти слова о допустимости развода в известном случае – вставка евангелиста Матфея. Однако это вопрос спорный, и мы примем текст таким, каким он до нас дошел. И чем бы мы ни считали эту фразу о допустимости развода словами самого Иисуса Христа или вставкой евангелиста Матфея, она все равно требует объяснения. Но здесь мы сталкиваемся с еще одной трудностью. Синодальный перевод этих слов Иисуса таков: «Кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». Итак, развод недопустим за исключением одного случая, а именно вины любодеяния. Разумеется, речь идет не о вине прелюбодеяния. В таком случае о разводе вообще не могла идти речь. Ведь, согласно закону, такую женщину следует не отпустить, а попросту убить, побить камнями. Вспомним соответствующую историю, рассказанную в Евангелии от Иоанна. Это, кстати, относилось и к мужчине. Вот что написано в той же книге Второзакония. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнюю, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину». Но в евангельском тексте сказано «кроме вины любодеяния», тоже и в церковнославянском переводе. «Всяк отпущай жену свою, разве слове се любодейного». А если перевести с греческого буквально, «всякий, отпускающий жену свою, кроме причины блуда». Итак, речь идет о блуде. Но что следует понимать под блудом? Если отвлечься от многих нюансов в толкованиях, сегодня в науке существует два основных объяснения. Блуд следует понимать в обычном смысле распутного сексуального поведения. Блуд можно понимать как обозначение недозволенного законом брака. О таких браках, включая кровосмесительные, говорится в книге Левит. Но в этом случае брак считался недействительным. Поэтому и о разводе речь идти не могла. Так что преимущество за первым вариантом. Блуд надо понимать как именно блуд. Если эти слова о блуде, который оправдывает развод, вставка евангелиста Матфея, то надо думать, он сделал это, исходя из каких-то конкретных условий жизни христиан в его церкви. Вспомним, например, первое послание к Коринфянам апостола Павла. Там словом «блуд» называется недозволенное сожительство одного коринфского христианина с женой своего отца, скорее всего, с мачехой. О разводе там, правда, речи нет, так как не было и брака. Но этого человека Павел призывает предать сатане, то есть исключить из церковного общения. Всякое могло быть и в церкви Матфея. Оттого, возможно, он и сделал понятную его читателям, но непонятную нам вставку, кроме вины любодеяния, то есть кроме причины блуда. Пожалуй, возможно, еще одно объяснение. Под блудом Библия часто понимает идолослужение. Почему бы не предположить, что, скажем, жена могла быть замечена в каком-то суеверии типа гадания или колдовства? Более детально вопросам о браке и разводе специально посвящен другой раздел Евангелия. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 1 по 12. Четвертая антитеза о клятве. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Тема клятвы обсуждается в Евангелии от Матфея дважды, в Нагорной проповеди и в 23 главе. Речь идет о 9 заповеди скрижалей закона, запрещающей лжесвидетельство и тем самым охраняющей праведность суда. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». При этом следует помнить, что все суды, от местных до Верховного суда Израиля, освящались божественным присутствием, то есть Бог был невидимым свидетелем происходящего. И так закон Моисея дозволяет и даже требует клятву свидетеля на суде, но строго запрещает приступать к клятву, произнося ложное свидетельство. Иисус Христос цитирует эту заповедь не буквально. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои». В целом смысл заповеди он сохраняет, объединяя при этом несколько ветхозаветных мест, которые относятся к обсуждаемой теме. Пророк Иеремия приравнивает ложную клятву к самым страшным преступлениям. «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу». В более поздних библейских книгах клятвы не запрещались, но и не очень поощрялись. «Не приучай уст твоих к клятве и не обращай в привычку употреблять в клятве имя святого». Все эти места обязывают человека к честности, которая, конечно, всегда высоко ценилась. До фанатизма строгая школа Шаммая, упоминавшаяся выше, запрещала даже проявление обычной вежливости, когда мы, например, делаем несколько преувеличенные комплименты человеку, хвалим женщину за ее красоту, хотя на самом деле она не больно-то красива, благодарим за очень вкусный обед, хотя на самом деле он был так себе. Ну, а ложь настоящая, особенно когда человек клянется или обещает что-то, ссылаясь на Бога, но делает это с целью обмана, означало нарушение одной из главных божественных заповедей. Поэтому, если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Этой законной заповеди о честном клятвенном свидетельстве Иисус Христос противопоставляет свою новую заповедь: «А я говорю вам, не клянись вовсе». Разумеется, честность – прекрасное и богоугодное человеческое свойство. Историк Иосиф Флавий рассказывает об иудейской секте ессеев, члены которой избегали клятвы именно потому, что человек нечестный, которому без клятвы нельзя верить на слово, уже осужден. Но секта ессеев известна своим бескомпромиссным фанатизмом. Иисус Христос вовсе не требует от своих учеников, чтобы они вот тут же сразу перестали клясться. В таком случае им пришлось бы отказаться от законного суда и фактически уйти из израильского общества. Но за его словами «не клянись вовсе» стоит логика, близкая рассуждениям ессеев. Ведь Бог желает, чтобы человек был честен всегда. Именно поэтому странно, когда верующий клянется или дает обеты. Ведь если честность неотъемлема от внутреннего состояния человека, то зачем ему заверять других в своей честности? Кто клянется или дает обет, как бы говорит своим ближним: «В этом случае вы можете мне верить. В этом случае я обязательно сдержу свое обещание». Ну а в других случаях? А в других случаях, то есть в реальной жизни, на грешной земле, абсолютных идеалов не бывает. Но ведь Иисус Христос и не дает какую-то новую юридическую заповедь о честности, подобную заповедям Моисеева закона, который был дан не идеальным, а грешным людям. Иисус же говорит о свойстве нового человека – гражданина не земного царства, а царства небесного. человека, праведность которого выше, лучше праведности книжников и фарисеев, соблюдающих заповеди закона Моисея. Обратим внимание на дополнительные обоснования Иисусом Христом его общего неприятия клятвы. «Не клянись вовсе, — говорит он, — ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». При клятве Бог не может быть призван в качестве свидетеля. Это для Иисуса само собой разумеется. Но он утверждает далее, что и без прямого упоминания Бога всякая клятва косвенным образом Бога касается, будь то небо, земля, Иерусалим. Все в мире принадлежит Богу, и моя голова тоже не принадлежит мне, потому что я не могу ни одного волоса сделать черным или седым. Вся моя жизнь принадлежит Богу. В этом своем перечне Иисус Христос опирается на некоторые тексты Писания, например, на пророка Исаию. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». За словами Иисуса стояли принятые среди иудеев обычаи. Иногда клятвы были совсем уж легкомысленными, как это часто случается и в наше время. «Жизнью клянусь! Да не видать мне того-то и того-то! Да разрази меня гром! Да убей меня Бог!» Были и уклончивые способы, вроде бы клясться, но оставлять для себя лазейку не исполнить клятву. Когда клялись именем Божиим, то исполнить такую клятву считалось, конечно, обязательно, ибо Господь, Бог твой, взыщет с тебя. Но если Бог в клятве не упоминался и как бы оставался в стороне, а человек клялся чем-то другим, небом, землей, головой, то нарушение такой клятвы было не столь уж серьезным проступком. Тогда Бог, возможно, и не взыщет. Иисус же говорит, что Бог присутствует везде, и уклониться от Его взгляда невозможно. Собственно, Иисус Христос говорит о том, что человек немощен и не способен гарантировать исполнение своих клятв. Ведь исполнение всякой клятвы и всякого обета всегда зависит от Бога, даже в тех случаях, когда клянущийся прямо на Бога и не ссылается. В самом деле. Ведь даже несчастье, которое я призываю на свою голову в случае нарушения мною клятвы, не может случиться со мною без воли или попущения Божия. Как же я, в принципе, могу претендовать на то, что Бог исполнит мои клятвы, если сам я при этом не готов быть столь же честным и совершенным, как честен и совершенен Бог? Конечно, в полной мере это невозможно. Но такова воля Божия, наша честность. И тот, кто в согласии с волей Божией, действительно хочет, чтобы ему доверяли, не будет придумывать всякие лазейки. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Эта заповедь повторяется в послании апостола Иакова. «Братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакую другую клятвую, но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению. Почему не просто «да» и не просто «нет»? В некоторых переводах мы читаем «ваше слово «да» да будет «да», и «нет» да будет «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Но это уже толкование, причем не совсем правильное, ибо в евангельском тексте, как и в других местах Нового Завета, четко повторяется «да», «да», «нет», «нет». Такой двойной повтор был характерен для иудеев того времени в согласии с постановлением закона о том, что для установления истины необходимы как минимум два согласных свидетеля. Об этом говорится в книге Второзакония. Об этом неоднократно говорится и в Новом Завете. «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. А что сверх этого, то от лукавого». Лукавым в Евангелии от Матфея обычно называется сатана. Другие евангелисты так его не называют. В связи с клятвой надо сказать еще об одном моменте. В Израиле, как было упомянуто, клятва любого свидетеля на суде считалась клятвой в присутствии Бога. Кстати, и в наше время в некоторых системах правосудия, скажем, в англоамериканской, существует клятва свидетеля на Библии. То же происходит при инаугурации президента США. Да и не только в США, но и в России новоизбранный президент клянется, положив руку не на Библию, но на текст Конституции. Как к этому все же относиться? Например, к присяге в армии. Мы уже упомянули о древней секте ессеев, которые не клялись. Так и ныне существуют группы, только уже не иудеев, а христиан, отрицающие клятвы и присяги. Правильно ли это? Просто дело в том, что они из слов Иисуса Христа сделали какой-то новый закон, заменяющий в земном царстве закон Моисея. Но ведь вспомним, сам апостол Павел иногда прибегал к клятвенным заверениям. В каких-то обстоятельствах, видимо, он считал это возможным и даже необходимым. И здесь нам стоит вспомнить слова Иисуса Христа, на которых мы уже подробно останавливались, о том, что пока существует этот мир, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона. Иисус говорил о святом законе Моисея, данном для этого мира, во зле и грехе лежащего. Но то же относится и к любому, отнюдь не святому, закону всякого земного царства. В отличие от закона Моисея, данного Богом, все прочие законы переменчивы, ибо они существуют и будут существовать, доколе не придет небо и земля. И верующий христианин, пока несет свой земной крест, является гражданином земного царства, где от человека требуются клятвы и присяги. Но он же одновременно является гражданином Царства Божия, в котором ни клятва, ни присяга не нужны. Нелегкий и принципиальный вопрос в том, как в реальной жизни совместить эти два гражданства. Ответ на него не входит в настоящее рассуждение об антитезах.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мой собеседник, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Это третья программа, которая посвящена церкви. Что такое церковь? А мы говорим на эту тему, но я напомню, что именно так и называется такой подзаголовок в катехизисе Русской Православной Церкви святителя митрополита Филарета Дроздова, наш официальный катехизис, 250-й параграф, что такое церковь и определение, о котором мы говорили в прошлых программах. Ну вот какие-то темы, связанные с тем, что такое церковь, мы продолжаем обсуждать. Итак, третья часть беседы. В прошлой программе мы закончили вопросом о границах церкви, подошли все-таки к такому вопросу. Вы сказали, что очень важно для древних христиан было понимать, где церковь, а где не церковь, и отделять. В частности, с этим связана была та строгость в отношении к ересям. Сегодня мы этой строгости не видим, не видим. Вот каждый может говорить все, что угодно, никто не скажет, вот насколько это согласуется с учением православной церкви. Говорит, а мне так больше нравится. Я с этим часто сталкиваюсь. Ну, говорит, мне нравится так, и все. И нет такой актуальности. Вот отделение – это ересь, а это церковь. А для древних это было актуально. Не только для того, чтобы вот прямо так вот выделиться, показать, это мы, а не они. А еще и потому, что церковь – это онтологическая реальность. И если мы начинаем все что угодно называть церковью, да, на любых основаниях, то саму церковь мы теряем. Соль. Мы ее теряем. Нельзя соль постоянно разбавлять другими какими-то веществами, она теряется. Она должна быть вот такой чистой. Мне так представляется. И мы говорили о том, что сегодня, когда у нас есть множество разных христианских церквей, это и православные поместные церкви, и различные национальные церкви, которые, может быть, не вполне православные в нашем понимании, древние церкви, которые, кстати, расследуют, может быть, даже каким-то ересям,
1: да,
0: восточные церкви. И это, понятно, такой вот монолит, как католическая, кафолическая, ну вот вселенская церковь, которая сохраняет это свое понимание единства, она не стала множеством национальных церквей. И это, конечно, протестантизм, такое вот мощное явление христианского обновления, где тоже есть много разных интересных проявлений христианской жизни. Так а где церковь, где не церковь? И вот такой вопрос очень часто возникает, и все-таки православные настаивают, что церковь – это только православная церковь, потому что главное – это православное вероучение. Не Евхаристия, которую мы признаем, допустим, у католиков, мы признаем, такая официальная позиция, а именно православное вероучение в абсолютной православной точности. Вот так мы считаем, это главное. А все остальное – сообщество людей, вот эти все определения, закон Божий, священноначалие легитимное, таинство, которое мы признаем, это все есть, допустим, у католиков. Но вот есть такое представление, что церковь только православная. А что же быть с другими, если там, допустим, есть и Евхаристия, и священноначалие, и заповеди, и Священное Писание? Как же? А вот есть такое представление, которое достаточно поздно, как мне известно, возникло, что, а там частично, чуть-чуть немножко, вот. И, как мы говорили, о процентах, да, есть, возник такой термин «степень экклезиальности». То есть, допустим, у нас степень экклезиальности 100%, у кого-то 90%, у кого-то 80%, у кого-то 15%. Может ли такое вообще быть?
1: Этот вопрос по-настоящему достаточно давно был поставлен еще в Древней Церкви. Вот, в частности, его пытался разрешить блаженный Августин. Вот как, скажем, дух присутствует в сообществах, отделившихся от Церкви Христовой.
0: Святой Дух может ли быть там, да, где вот они отделились?
1: И главное, как, что происходит с таинствами.
0: Да.
1: И он считал, что здесь различается само священнодействие, которое осуществляется. Мы это видим, что оно, в общем, так же, как в Церкви Христовой, происходит и в отделившихся от нее сообществах. Но действенность таинства, она не та, что в Церкви Христовой.
0: Я не понимаю, что такое действие. Это таинство или не таинство? Вообще, да, разве все равно, кто его совершает?
1: Это такое вот представление о том, что есть форма и содержание. Форма как бы и материя. То есть...
0: Это ужасно.
1: Ну, почему ужасно?
0: Такой то есть, получается, подход. Кто угодно, даже неверующий, оденется как священник, совершит таинство, это будет таинство?
1: Дело в том, что на каком-то уровне есть и такое, скажем, огромное количество таких вот легендарных географических памятников, достаточно древних. Они, в общем, такую ситуацию воспроизводят. Ну и результат, что это священнодействие действительно осуществляется, все в ужасе, конечно, они обращаются, становятся христианами. Можно сказать, что это, конечно, такое чудо Божие.
0: А мне кажется, это очень сомнительно.
1: Вот,
0: а где исповедание веры, как условие того, что Дух Святой присутствует в христианах?
1: Так вот о том и речь, что каждый вопрос имеет несколько измерений, как бы многомерен. Магистральная линия, богословская, то есть мы в основном эту линию и принимаем как основную, такую вот теоретическую. Это тоже, можно сказать, наследие античного мира, который очень высоко ценил теорию, феорию, то есть некоторое такое рациональное, изложенное описание каких-то процессов, событий с некоторым систематизирующим принципом, который позволяет все элементы соединить в единую систему. Так вот, теоретически, с точки зрения экклезиологической теории, конечно, не может быть никаких церквей. Церковь одна единственная, один единственный Христос, одна единая Евхаристия. Вот это прямым текстом, вот много раз повторяя, пишет, например, Игнатий Богоносец, что имеете одну Евхаристию, один жертвенник.
0: При этом понимании, что церковь одна, допустим, наименование «церковь такая-то и такая-то», которую мы встречаем у Иоанна Богослова, «напиши церкви в Эфесе», «ангелу церкви Лаодикийской напиши». Это все присутствует при том, что здесь же есть понимание, что церковь одна. Вот, вот это совместить достаточно сложно.
1: Здесь такая и известная, конечно, просто терминологическая путаница, потому что экклесия – это просто сообщество, оно в древнем мире очень широко использовалось. То есть это община, это может быть городская община, это может быть какое угодно сообщество, какая угодно экклесия.
0: Интересно, что наше слово «церковь» не от слова «экклесия» произошло.
1: Да. А здесь это клесия Христова, это собрание Христова, то есть это собрание, в котором совершается Евхаристия, в котором совершается преломление хлеба, в котором присутствует Христос, это сообщество единомышленников, исповедующих Иисуса Христом. То есть вот здесь именно такое имеется представление. А это сообщество, где оно возникает? Ну, возникает там, где все это совершается, где есть христиане, они везде образуют сообщество. А Христос-то один. И Дух один, который действует во всех этих христианах, да, и Евхаристия тоже одна фактически.
0: Конечно.
1: Которая везде совершается по такому вот соответствующему Богу принципу, что вот Бог, он един, но он везде пребывает.
0: Вот мы поняли, что церковь одна. Вот еще вопрос о границах церкви, он связан с вопросом о единстве церкви и в символе веры. Веру первое, что первое в единую, что это значит? Мы видим, люди говорят, а мы же видим, а вы не едины. Вон у вас сколько церквей.
1: Ну, опять же, придерживаясь вот этой магистральной, богословской линии, мы знаем, что церковь одна.
0: Так.
1: Исходя из вот
0: вышеупомянутых... Знаем, но не видим этого. Что делать?
1: А мы это в какой-то степени и видим. Во всяком случае, православное богословие в классическом своем изводе, то есть православная экклезиология, в III веке и раньше это было хорошо продумано. Опять же, Игнатий Богоносец, Киприан Карфагенский, на части Ириней Леонский, вот эти авторы, которые создали классическую православную экклезиологию. Они считали, что единство церкви выражается, во-первых, в единстве исповедания, единство. Ага. Оно же одно.
0: Да.
1: Все единодушно исповедуют вот все то, что соответствует символу веры, причем это там, крещальный символ, который вводит человека в церковь, который произносится при крещении. Да, это одна Евхаристия тоже соединяет всех христиан. Чаша-то одна. И это, конечно, единство, это мысли Игнатия Богоносца, Киприана Карфагенского, единство епископата. Потому что епископ на эмпирическом уровне выражает единство церкви. Вот единый епископат. Потому что епископов много,
0: так.
1: Но его роль в церкви, она как бы едина.
0: Церковь одна, чаша одна, епископ один.
1: Да, епископ один, точнее, епископат один, хотя епископов много. Вот это все эмпирические признаки единства церкви, которые вот явлены непосредственно. Да.
0: Как быть с процентами?
1: Процентами чего?
0: Церковности.
1: Ну вот это как раз то представление, которое возникло вот в результате появления ересей, появления расколов. Расколы часто приравнивались к ересям, потому что если ты вне церкви, то все равно по каким-то причинам вне церкви, либо из еретического... своего представления неправильного там, о Боге, о Троице,
0: если у тебя епископ не один, если ты не верен епископу, то ты все равно еретик.
1: Да, потому что ведь это связывалось еще даже не с какими-то представлениями, относящимися там, к обществу, как все устроено там, в государстве, а это связывалось еще и с Богом, то есть самой даже триадологией в том виде, в каком она тогда существовала, что вот ведь один Отец, один Иисус Христос, да, и вот, соответственно, это троическое, то есть Сын рождается от Отца, Дух сходит от Отца. Троическое богословское видение и церкви усваивалось, потому что... Почему церковь едина? Потому что Бог един. Да. А церковь — это не где-то сбоку, там, от Бога, или это что-то такое вот земное, а Бог на небесах. А церковь — это то, что соответствует человеческому уже существованию во Христе, в Духе и в Отце.
0: Это богословская, как вы сказали, теоретическая часть нашей веры. Как быть с самосознанием вот наличия этих разных церквей? Допустим, возьмем какие-то протестантские церкви, возьмем лютеран. Лютеранская церковь — это церковь?
1: Ну, опять же, смотря как посмотреть.
0: Как-нибудь, если надо просто посмотреть как-нибудь.
1: Следовать логике, вот такой классической. Опять же, церковь только одна, не может быть никаких других церквей. И вот, между прочим, этот вопрос поднимался вот в связи со встречей патриарха Кирилла и папы Франциска.
0: Да.
1: И сама декларация, она вызвала много вопросов. Ну, можно назвать этих людей ревнителями такими. Но они в чем-то и правы, когда удивляются, что там вот церковь во множественном числе, хотя церковь одна.
0: Ну, это нормально, у нас так все употребляют, это обычный язык. Ну и что? Опять же, отсылаю всех к тексту Иоанна Богослова, к Откровению, там
1: да,
0: тоже церквей много.
1: Там,
0: ну и что?
1: Там речь идет не о разных церквях, там есть о церкви, которая пребывает в Ладикии, которая пребывает в Эфесе, это такая традиционная...
0: Ну, это территориальный принцип, а здесь немножко другой юрисдикционный.
1: Нет, не территориальный. Речь идет о том, что церковь сама экстерриториальна. Она открывшееся царствие.
0: У Иоанна Богослова это территориальный признак,
1: да,
0: но принцип
1: номинования. Она пребывает в, там, где есть христиане.
0: А здесь то же самое.
1: В Эфесе и так далее.
0: Здесь то же самое, только не собственно территориальный принцип пребывания, а немножко
1: Нет,
0: другой юрисдикционный.
1: Это было бы то же самое, если бы одно и то же исповедание. Вот это было бы то же самое. Одни и те же догматические, канонические акты, которые разделяются всей церковью.
0: Ну, мы знаем еще из истории, упоминаемого вами в прошлых программах Алексея Степановича Хомякова, что и внутри православия исповедание далеко не одинаковое. Помните, как он разочаровал своего друга
1: вот
0: англиканина,
1: говорим, да.
0: Когда англиканин сказал: извините, у вас даже переход из англиканства в православие в разных юрисдикциях осуществляется по-разному, у вас разные исповедания, как вы внутри православия не договорились в самом главном, в исповедании веры.
1: Так я и говорю, что это вопрос исторический, что мы должны, конечно, на всю эту историю смотреть исторически, но иначе просто мы не сможем все это вместить.
0: Знаете, сейчас вот не хочется смотреть исторически, хочется посмотреть принципиально. Вот принципиально все-таки существует ли такой принцип, что здесь Дух присутствует на 100%, здесь на 90%, здесь на 50%, а там на 2%?
1: То, что касается, как присутствует Дух и где он присутствует, это ведомо только Духу. Дух дышит где хочет.
0: Когда мы говорим, что вот эта церковь, а мы не то что имеем право, а мы обязаны говорить, вот эта церковь, разве нет? Мы же говорим, что Дух здесь присутствует.
1: Ну, даже святые отцы XIX века, такие как Феофан Затворник, просто говорили: не знаю.
0: Ну, мы церковь, православная церковь.
1: Да, мы православная
0: церковь.
1: Ну,
0: вот видите, вы же это сказали.
1: Я по отношению к другим не знаю.
0: А как отличаются другие вот от этого? Чем они отличаются?
1: Ну, опять же, здесь основной критерий — это догматика. Насколько
0: так мы же
1: она...
0: выяснили же, что даже внутри православия вселенского очень разное понимание многих принципиальных основных
1: частей православного
0: вероучения. Нет,
1: оно не разное. Оно не разное. Здесь все-таки такая литургическая практика, практика чинно-приема, да, она может быть разная, но
0: разная.
1: В общем она не касается...
0: Кое-где даже перекрещивают.
1: Да, не касается существенных богословских тем, то есть исповедание Троицы, Иисуса Христа, понимание той же церкви, хотя оно со временем, в общем, претерпело некоторые изменения. Вот, это все основное, оно исповедуется как единая вера. Никакой цареградский символ веры, все православные принимают, все его разделяют.
0: Ну, и не только православные.
1: Ну, и не только православные, но...
0: Во многих других церквях тоже есть принятие символа веры.
1: Да, принятие символа веры, ну, скажем, вот тема исхождения Святого Духа, которая разделяет католиков и протестантов с одной стороны, и православных с другой стороны. Это же существенный момент. Как раз вот Хомяков на это много размышлял. Он считал, что вот почему у нас в православии нету этой прибавки, да, или точнее...
0: Ну, нету, потому что нету. Не мы же ее ввели.
1: Он это связывал, кстати, с темой церкви, потому что представление о том, что Дух Святой исходит также и от Сына, это представление экономическое. Речь идет о том, что Сын тоже посылает Духа. Ну, говорит: пошлю вам другого утешителя апостолам. Да? То есть он тоже посылает Духа, но православное богословие различается от предвечное послание Духа, предвечное как бы исхождение Духа от Отца, ну или от Отца через Сына,
0: так.
1: Где только Отец является причиной Святого Духа, и послание Духа Сыном.
0: Действие уже, в истории.
1: Да, уже действие в истории, уже
0: вот
1: в экономии творения.
0: Поговорили о филиокве, поговорили об экономии, домостроительстве, Святого Духа. Все-таки ответа на вопрос не прозвучало. Степень экклезиальности, насколько адекватно православному богословию говорить в таких терминах?
1: Я думаю, что все-таки это, ну, явление новое, действительно. Хотя мы видим Августина с его вот разделением формы таинства, и содержания таинства, и спасительной благодати таинства. Это, конечно, здесь, можно сказать, в анамнесе этого представления об экклезиальности. Но, собственно, православное классическое учение о церкви, оно не предполагает никаких градаций. То есть не может быть большего или меньшего единства в церкви, большей или меньшей святости, большей или меньшей кафоличности, большей или меньшей апостоличности. Только одна степень. И единство, и всех других свойств Церкви Христовой. То есть в этом отношении учение об экклезиальности – это скорее такое вот влияние протестантизма. Очень хорошо вписывается классическое представление, например, англиканской церкви о самой себе. Например, в Вестминстерском исповедании веры, это главный вероучительный документ протестантизма в Англии. Там как раз, ну, буквально практически теми же словами описано, что есть Церковь Христова. Там говорится, что Церковь Христова, она может быть в большей или меньшей степени святой. То есть есть церкви такие совершенно святые, как бы чистые, а это следует и из догматики, это и следует из совершения богослужения, и из самого устройства, полнота, там, совершения таинств, например. А могут быть церкви падшие, то есть вот их степень их как бы церковности снижается вплоть до самого крайнего, как там сказано, использован здесь, конечно, язык Священного Писания, они становятся синагогами сатаны. Это вот совершенно падшая церковь, уже и не церковь, и не, уже и не Христова. Mm-hmm. То есть вот эта градация, предполагающая, что возможно умаление благодати, возможно умаление благодатной силы таинств.
0: Это англикане все придумали. Довольно поздняя вещь, хотя очень интересная. А в православии такое есть?
1: В православии есть, конечно. В православии есть благодаря влиянию протестантизма. Например, как один из вариантов. Причем влияние, например, на того же Хомякова, потому что Хомяков, Алексей Степанович, он, в принципе, очень близок вот был к этой теории, высказанной в Вестминстерском исповедании веры. Поздняя его экклезиология, она предполагает, что церковь там, где дух. Дух действует в людях. Все равно, кто они, католики, протестанты или православные. И он соделывает тех, в ком он действует, соделывает их членами Церкви Христовой. То есть это такая церковь, вот, можно сказать, без границ, которая везде существует, где только исповедует Иисуса Христа, Святую Троицу, и это исповедание выражается в христианских делах, в поступках, не только помыслах. Помыслы тоже важны, но и поступках. Там вот созидается Церковь Христова. То есть Церковь Христова созидающаяся. Вот это мысль Хомякова, к которой он пришел в результате всех своих многих экклезиологических изысканий. И это, между прочим, тема потом поддержана была и русской литературой. Достоевский, в общем, тоже, в принципе, в этом же русле мыслил, да, что вот там, где происходит такая истинная человеческая коммуникация, да, вот как разговор на квартире Сонечки Мармеладовой или разговор с Раскольниковым, да, там вот и созидается церковь. Там даже некоторые элементы традиционного церковного богослужения присутствуют, такие как евангельское чтение, там они читают «Воскрешение Лазаря», и что-то вроде такой импровизированной исповеди, когда там Сонечка накрывает голову Раскольникова своим платком. Такой жест священнический. То есть начинается духовное обновление, покаяние Раскольникова. В конце концов, результат его не ясен, но оно уже началось в самом романе. То есть вот церковь созидается. Ее как бы нет.
0: Достоевский следует Хомякову. Церковь, она напрямую зависит от действия Духа и очень мало зависит, собственно, от иерархии.
1: Иерархия, да, иерархия, как и у Лютера, как и в Вестминстерском исповедании веры. Иерархия – это что-то созидающееся внутри сообщества человеков, сообщества людей, обновленных духом.
0: Можете вкратце определить вот эти все сопутствующие понятию церковь, ну вот символ веры. Я верую в церковь. Что такое церковь, там не сказано, но какая она, там есть четыре слова. Буквально очень краткое определение про каждое. Мы уже сказали, верую в единую святую соборную апостольскую, единая, то, что она одна, святая. Ну, понятно, в ней присутствует Святой Дух.
1: Да, ее святость, между прочим, это важно, особенно для раннехристианского периода, Ну и последнее, последующее, конечно, тоже, потому что мы все ориентируемся на такое вот самое аутентичное, самое древнее, самое авторитетное в предании. Так вот, святость — это та же святость, что святость Бога. То есть мы говорим о Боге как о святом.
0: Святую соборную, что это за слово?
1: Вот это кафолическое. То есть
0: всемирная.
1: Кафола, да, либо вселенская, либо она...
0: Вселенская.
1: Здесь такая специфика греческого языка, что, ну и в значительной степени, конечно, выбор благодаря этому именно такого слова, что, с одной стороны, это вот вселенная, вселенская.
0: То есть церковь...
1: С другой стороны, это церковь как бы по всему буквально. То есть она и повсеместная, и в каждой местности она церковь
0: вполне.
1: Во всем, вполне.
0: Да. То есть, опять же, это чаша одна, церковь одна, епископ один, и дух один и в полной мере.
1: Да, хотя церквей много, она одна.
0: Все равно.
1: Да.
0: И это все, это как бы в разном виде повторяется все одно и одно и одно. Единая одна, святая один дух, соборная это тоже она одна, та же самая в каждом месте, в каждом собрании.
1: Да.
0: И вмещающая весь мир тоже одна, не где-то, то есть никакой частности. Апостольская. А что значит апостольская?
1: Ну, здесь может быть более сложный момент, потому что апостольство по-разному понималось уже там ко времени IV века и ко времени вот, возникновения апостолов, которых выбрал Иисус Христос, потому что это тоже такой эсхатологический смысл этому апостольству придавался, что не случайно же апостолов 12. То есть это... Те, кто выбраны из 12 колен, которые должны воссесть на 12 престолов и судить 12 колен Израиля.
0: То есть это новый Израиль просто обозначается?
1: Да,
0: так.
1: Это новый Израиль, это остаток Израиля, верный Богу, который будет судить ветхий Израиль в царстве. Вот, то есть это такая эсхатологическая идея.
0: Это идея, вот здесь идея разделения появляется.
1: Разделение.
0: Если все первые три, единая, святая, соборная, говорят одна, одна, одна, а здесь получается разделение.
1: Нет, почему? Апостольство тоже, оно едино. Едино как сообщество учеников, это уж в таком более
0: разделение,
1: позднем, может быть,
0: разделение все-таки ветхого Израиля и нового.
1: Нет, почему? Ветхий и новый Израиль, это... Новый Израиль — это обновленный ветхий, да,
0: но
1: это
0: остаток
1: народа. Есть
0: ветхий, который не вошел в новый.
1: Ну, так всякое разделение, как говорит Спаситель, он принес. Не мир, но меч. Вот это всякое разделение, отделение одних от других, чистых от нечистых, агнцев от козлищ.
0: Вот,
1: это суд.
0: Это тоже тема церкви. Это тоже тема церкви, и это очень важно, что вот об этих терминах...
1: Суд именно эсхатологический, связанный уже с окончательным пришествием Мессии.
0: Угу. Слово «церковь» само очень интересное, но даже в других языках, не только в русском, почему-то вот именно к этому слову греческому «кюриакон» — «господне», а не к слову, которое обычно говорится «церковь» по-гречески «экклесия». Но у нас «церковь» по-гречески «кюриакон», а по-гречески «экклесия» — «собрание». Но на самом деле это просто нужно совместить.
1: Ну, да, это «экклесия»,
0: «экклесия», «кюриакон».
1: Да. Да. «Дом Божий».
0: Да.
1: Дом Господень.
0: О самом знаменитом определении церкви, церковь тела Христова, мы не успели поговорить, но во всяком случае, мне кажется, можно сказать, что это одно из таких метафорических определений, которые очень часто встречаются в Новом Завете, определение апостола Павла. Что можно сказать?
1: Да, но метафорическое иногда, оно более чем метафорическое, то есть метафора для нас, что-то такое эфемерное.
0: Mm.
1: А здесь очень много значений, большое богатство разных нюансов.
0: Ну, вот одно из них просто упомяните. Что такое тело?
1: Тело — это то, что, между прочим, близко вот к сообществу или обществу, как уже в новое время мы находим в катехизисе митрополита Филарета. То есть тело — это социум.
0: Угу.
1: Социум.
0: Угу.
1: Социум христиан. Угу. То есть он называется корпус или сомма.
0: Да.
1: Это тоже такой как бы античный сюжет, потому что мир, помните, если, может быть, вы с этой проблематикой сталкивались, это, скажем, у Платона разумное, одушевленное тело.
0: Да.
1: В Тимее там вот Демиург творит разумное, одушевленное тело. И вот этот троп «разумное, одушевленное тело», он совершенно был универсален. Он прилагался и к человеку, к индивидуальному человеку, он прилагался ко всем другим сообществам, в особенности вот в поздний уже период такой римский, да, вот, скажем, Рим — это тоже некое тело, скажем, вот знаменитое, и точнее, достаточно известное письмо Сенеки Нерону, где Сенека так вот, ну, несколько укоряет, можно сказать, своего буйного ученика, говоря о том, что вот посмотри, ведь империя представляет что-то вроде тела, твое государство, которым ты управляешь, вот, римляне, это твое тело, да, а ты вот душа, которая одушевляет, и, скажем, мы же вот не причиняем вред своему телу, пытаемся его сохранить, пытаемся его питать, да, не причиняем ему боли, не подвергаем его опасности без особой нужды. Соответственно, беречь тело, укреплять тело, заботиться о теле. Это все равно, что заботиться о душе, это все равно, что заботиться о тебе, нейрон, заботиться о себе самом. То есть вот это отношение главы или души и тела.
0: Угу. То есть получается, вот собрание христиан, да, в этом понимании, это и есть тело, ну, тело Бога.
1: Да, это тело Христово, и вот этот тропон здесь апостол Павел достаточно подробно и последовательно развивает в приложении к уже церкви.
0: А кто из святых отцов, не можете вспомнить еще, вот особое внимание уделял этому термину «тело Христово»?
1: Дело в том, что то, чему внимание уделяет апостол Павел, как правило, этому внимание уделяется во всей христианской традиции в целом. Вот этот троп тела, он стал таким классическим.
0: Угу. Но в символ веры он не вошел.
1: В символ веры не вошел. Кстати, в XIX веке тоже были некоторые проблемы. Был такой вот достаточно известный, потом он стал протопресвитером армии и флота, Евгений Аквилонов, который достаточно аккуратно пытался некоторую коррективу внести вот в классическое определение митрополита Филарета, сделать акцент вот именно на теле Христовом, на церкви именно как теле Христовом в своей магистерской диссертации.
0: Получилось у него?
1: У него получилось, но с защитой диссертации возникли сильные проблемы.
0: Цензура церковная не пропустила?
1: Да, потому что есть же сообщество человеков или общество человеков.
0: Зачем еще тело?
1: Да, то есть это некоторое противоречие, это некоторый конфликт двух концепций, близких, в общем, но не тождественных.
0: Интересно. То есть его цензура церковная не пропустила?
1: Да, возник такой небольшой скандал, потом он, по-моему, все-таки сумел защитить свою диссертацию.
0: С исправлениями?
1: Ну вот я уже, честно говоря, сейчас не готов всю эту историю в подробностях
0: пересказать. Интересно, об этом
1: но
0: поговорим.
1: Это был вопрос, это была проблема, потому что такая органицистская концепция, она в какой-то степени в новое время была, в всяком случае, в официальном православии, в магистральном православии была отодвинута задний план. Хотя Хомяков, например, вот эту органицистскую модель достаточно часто воспроизводил.
0: Ну, это опять та же самая тема, с которой мы начинали первую программу. Когда мир секуляризируется, хочется назвать церковь более мистическими именами, чем они приняты даже в нашем катехизисе. Да. Собрание – недостаточно мистическое слово. Экклесия – недостаточно мистическое слово. А на самом деле, когда присутствует Дух, он присутствует в этих обычных человеческих реалиях, то что нам еще нужно?
1: Здесь еще отдельная история вот появления этого словосочетания «мистическое тело». Mm. «Мистическое тело». Тоже есть своя длинная история этого словосочетания, тоже его в Священном Писании нет, его апостола Павла нет. Он говорит о теле Христовом, но не говорит о мистическом теле. Но его такая актуализация, она, по некоторым сведениям, связана с такой уже секуляризацией внутри средних веков, и на Востоке, и на Западе.
0: Тогда уже секуляризация была?
1: Да, безусловно. Навсегда тема «мы и они», «церковь и мир», она всегда была актуальна, можно сказать, секуляризация началась еще и в времена апостола Павла.
0: То есть как только начинается секуляризация, церковь выстраивает границы, и она теряет свое ощущение вот этой всемирной, одной, церковью Духа.
1: Ну, церковь не выстраивает границы. Мы всегда в каких-то находимся пределах, мы всегда находимся в каком-то контексте, поэтому возникает вопрос, вопрос этих границ. Тем более границы ведь не только разъединяют, границы и связывают.
0: На этом мы закончим третью часть беседы о том, что такое церковь. Ну и, я надеюсь, продолжим в других передачах. И еще у нас в планах поговорить о третьем лице Святой Троицы, о Святом Духе. Передачу вела Марина Лобанова, мой собеседник, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении хора Веденского православного прихода в Париже прозвучала молитва Святому Духу киевского распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Пятого июня – День памяти американского писателя Рэя Брэдбери.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 16.

Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарльз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот рядом со мной мистер Альберт Швейцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтек. Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок, Томас Джефферсон и Линкольн, к вашим услугам. Мы также Матвей, Марк, Лука и Иоанн. Они негромко рассмеялись. «Этого не может быть!» — воскликнул Монтек. «Нет, это так», — ответил, улыбаясь, Грэнджер. «Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем, потом сжигаем, чтобы ее у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места. Пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права, Байрон, Том Пейн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Наша задача — сохранить знания, которые нам еще будут нужны, сберечь их в целости и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане. Бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах, и горожане оставили нас в покое. Сейчас нам очень тяжело. Мы ждем, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно. Но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной. Мы лишь ничтожное меньшинство, глаз вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся». И вы думаете, вас будут слушать? Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети, в свою очередь, передадут другим. Многое, конечно, будет потеряно, но людей нельзя силком заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло. Почему мир взорвался у них под ногами? Вечно так продолжаться не может. Много ли вас? По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях, нас сегодня тысячи. С виду мы бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать. Созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. Он начал забрасывать костер землей. Остальные помогали ему. Помогал и Монтек. В лесной чаще люди молча гасили огонь.

При свете звезд они стояли у реки. Монтек взглянул на светящийся циферблат своих часов. 5 часов утра. Только час прошел, но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет. «Почему вы верите мне?» — спросил он. Человек шевельнулся в темноте. «Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтек». Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтек пытался разглядеть лица своих спутников. Старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь в ночном мраке. Но ничего этого он не увидел на этих лицах. Там у костра их озарял отблеск горящих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проведших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное. И вот, наконец, уже стариками они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем. Они ни в чем не были уверены, кроме одного. Они видели книги, стоящие на полках. Книги с еще неразрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги —

0: Самолеты летели со стороны города. Монтег взглянул туда, где далеко за рекой лежал город. Сейчас там виднелось лишь слабое зарево. Там осталась моя жена. «Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо», — сказал Грэнджер. «Странно. Я совсем не тоскую по ней. Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить. Думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль ее тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умели делать». Монтег снова взглянул назад. «Что ты дал городу, Монтег?»
1: «Пепел».
0: «Что давали друг другу люди?» «Ничего». Грэнджер сжал локоть Монтега. «Однажды, лет 50 назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах Фау-2», — продолжал он. «Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в 200 миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной бомбы? Это ничего, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни это все равно, что булавочный укол. Мой дед раз 10 провертел этот фильм, а потом сказал: люди не должны забывать, что на Земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица Земли своим дыханием или затопить нас водами океана, просто чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает.
1: Смотрите.
0: В это мгновение началась и окончилась война. Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтегом не мог сказать, что именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе. Чуть уловимое движение. За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте 10-5-1 мили, пронеслись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас же с ужасающей быстротой и вместе с тем так медленно бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью 5000 миль в час, приблизились к цели, и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие 3 секунды, всего 3 секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолеты уже прорезали все обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидимая пуля, в бешеной быстроте своего полета. И незнакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо ее не видит, но сердце его уже пробито. Тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырвалась из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает. Да, в это трудно было поверить. То был один единственный мгновенный жест. Но Монтег видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом. Он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда уже все совершилось, внятно скажет: «Разрушай, не оставляй камня на камне, погибни, умри». На какое-то мгновение Монтег задержал бомбы в воздухе.

задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите!» — кричал он Фаберу. «Бегите!» — кричал он Клариссе. «Беги! Беги!» — взывал он к Милдред. И тут же вспомнил. Кларисса умерла, а Фабер покинул город. Где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило, оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти еще 50 ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора. А Милдред, беги, беги! Монтек, бросившись плашмя на землю, увидел, почувствовал, или ему почудилось, что он видит, чувствует, как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало. Он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах свое лицо. Лицо, ужасающее своей пустотой. Одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла, наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее, и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло ее вниз на головы других людей, а потом все ниже и ниже по этажам до самого подвала. И там внизу мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда. Вспомнил, Монтек прильнул к земле, вспомнил Чикаго. Это было в Чикаго много лет назад, Милли и я. Вот где мы встретились. Теперь помню, в Чикаго. Много лет назад. Сильный взрыв потряс воздух. Монтек еще теснее прижался к земле, словно хотел врасти в нее, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их, и в это мгновение увидел, как город поднялся на воздух, замер и затем рассыпался и исчез. Спустя несколько секунд грохот далекого взрыва принес Монтегу весть о гибели города. Монтек лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг вспомнил, да-да, я вспомнил что-то, что это, что это? Экклесиаст. Да, это главы из Экклесиаста и Откровения. Скорее, скорее, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклесиаст, вот он. Прижавшись к земле, еще вздрагивающий от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны. И теперь реклама зубной пасты Денгам не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него. «Вот и все», — произнес кто-то. Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мертвые и холодные. На землю спускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, слушаться и вдуматься, разумом и чувством постигнуть действительность нового дня. Посмотри же вокруг. Посмотри на мир, что лежит пред тобою. Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь, и вместе с ней миллион раз за день обернется в твоих жилах. Ветер утих.
Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой. На огонек положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали. Но вот, наконец, костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнем. Лучи солнца коснулись их затылков. Кто-то подал небольшую сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом. Люди молча следили за этим ритуалом. Грэнджер смотрел в огонь. «Феникс», — сказал он вдруг. «Что?» «Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой роднёй человеку. Но, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем, и все это записано, и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества. Он снял сковородку с огня и дал ей немного остынуть. Затем все молча, каждый думая о своем, принялись за еду. «Теперь мы пойдем вверх по реке», — сказал Грэнджер. «И помните одно. Сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Да, мы — память человечества. И поэтому мы, в конце концов, непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу, и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего, мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя. Они кончили завтракать и погасили костер. Вокруг них день разгорался все ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Улетевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев. Монтек двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивленный, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтек пошел вперед. Им предстоит долгий путь. Они будут идти все утро, до самого полудня. И если пока что они шли молча, то только от того, что каждому было о чем подумать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать, или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что все это цело в его памяти. Монтек чувствовал, что и в нем пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всему свое время. Время разрушать и время строить,
время молчать и время говорить. Да, это так, но что еще? Есть еще что-то, что надо сказать. И по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой, и листья древа для исцеления народов. «Да», — думал Монтек, — «вот что я скажу им в полдень, когда мы подойдем к городу».

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта для органа с оркестром номер 5 Георга Фридриха Генделя.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам. 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость, мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Петр Николаевич Базанов. Здравствуйте, Петр Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В программе «Книжное обозрение» мы говорили о вашей книге, посвященной истории русской миграции, истории одной из организаций русского зарубежья, «Братство русской правды». Это совершенно уникальное исследование, еще раз всем его рекомендую. Сегодня мне хочется поговорить с вами как с историком русской миграции на вот какие-то общие темы. Мой первый вопрос – почему вы, как историк российский, занялись историей русской миграции? Вот как вы лично к этой теме пришли?
1: Ну, честно говоря, меня, как любого советского человека, до 91-го года, пока у нас существовал Советский Союз, я, наверное, был советским человеком, я про русскую миграцию почти ничего не знал. А как известно, когда чего-то не знаешь, а что-то реально существующее, ты подозреваешь, что это есть, то это безумно интересно. То есть какая-то terra incognita, неизвестная земля. А больше мой интерес проявился уже в районе 90-го года, когда у нас в открытую стали идти различного рода общественные и политические полемики, дискуссии, в которых различного рода уважаемые и неуважаемые мною люди стали ссылаться на мыслителей русского зарубежья. По совершенно разным вопросам, и постепенно вот этот вот интерес совершенно, скажем так, обывательский, может быть, юношеский, перерос в более серьезную научную деятельность, что вылилось, в конце концов, в мою докторскую диссертацию под названием «Издательская деятельность политических организаций русской миграции», ну, где вот я написал монографию, докторскую диссертацию, ряд статей, до сих пор очень интересуюсь книжным делом, издательской деятельностью, книгопродавческой деятельностью русских эмигрантов, а также различными родами политических партий, различными, скажем так, героями и антигероями русского зарубежья. И вообще меня, как и многих моих современников, история зарубежной России, России номер два, русского зарубежья, она покорила.
0: Вот вы интересную сейчас сказали такую формулировку «России номер два», а я, вы знаете, часто сталкивалась с тем, что историки российские, современные, ну, по большей части они все сформировались как советские историки и такими, скорее всего, и остались. Они считают, что иммигрантские историки, иммигрантские мыслители, публицисты, философы, которые осмысляют историю России и осмысляют какие-то общие вопросы существования человека на Земле, это люди другого мира, это не наши. Есть такое понятие «наши», которые на территории вот этого вот советского государства сформировались, и вот сейчас здесь остаются, а те, они уже другие. Апеллировать к ним, как к мыслителям своей же собственной национальной культуры, они не собираются. Стали ли для вас деятели российской миграции тоже представителями вашего культурного пространства, к которому мы все принадлежим?
1: Ну, во-первых, миф про единое советское культурное пространство, он всегда существовал в головах людей, которые никогда серьезно про это не задумывались. На самом деле, в советской культуре всегда существовало несколько, как бы, вот таких, скажем, субкультур, о которых можно поговорить, и это как раз интересно с точки зрения влияния русской эмиграции на советское общество. На что я имею в виду? Во-первых, это влияние на правящий слой, то есть на партийную номенклатуру. Говорить, что партийная номенклатура никогда у нас ничего не знала про русское зарубежье, невозможно. Потому что Владимир Ильич Ленин с удовольствием читал «Социалистический вестник», меньшевистский журнал, «Последние новости» либеральной подлизации Павла Николаевича Мерякова, «Правоменьшевистскую зарю», еще несколько изданий, я там перечислять не буду. Товарищ Сталин читал где-то 5-6 периодических изданий, включая «Монархическое возрождение». Мало того, сохранились многочисленные воспоминания, в том числе остатки каталога от библиотеки Сталина в Кремле, какие у него эмигрантские книжки были, вот, и какие газеты и журналы он заставлял выписывать. Есть даже стенограмма, по-моему, за 1935 год. Оргсекретарь на заседание Политбюро присылает записку, что какие подписать вот еще газеты и журналы. И перечисляет 7 названий. На что товарищ Сталин кричит: «Все подписывай! Мало! Еще что-нибудь подпиши!» Вот, а Троцкий, издевавшийся над Сталином, что Сталин не знает ни одного иностранного языка, ну, кроме русского, напомню, потому что все-таки русский-то товарищ Сталин знал великолепно, хотя и говорил с акцентом, читает о международных новостях и именно из Мерековских «Последних новостей». А это всегда традиционно в русской мысли интерес к определенному периодическому изданию, откуда правители узнают новости. То есть их интерпретацию, соответственно, тоже. Второе – это так называемый простой народ. Ну, простой народ. Вот. Третье – это элита общества, ну, интеллектуальная, интеллигенция, скажем так, интеллигенция. Четвертое – это оппозиционные элементы, которые, что бы там ни говорили, никуда в советское время не девались. Их загоняли в концлагеря, они издавали самиздат, который, может быть, никто не читал. Но, тем не менее, они всегда существовали. Даже в 30-е и в 40-е годы, когда попытались посадить всех практически, кто был хоть чем-то недоволен советской властью, хоть как-то выдавал эти свои вещи. Но сейчас стали публиковать дневники людей 30-х годов, которые они для себя вели, прятали. А выясняется, что даже те люди, которые мы думали, что они совершенно ортодоксальными, они отнюдь не ортодоксальны с точки зрения советской власти. И прочее, прочее, прочее. Поэтому вот этот миф о том, что все как бы были едины, это наши, не наши, это естественный миф советского времени. Дальше еще что происходит у нас совсем с русским зарубежьем и с его влиянием. Дело в том, что с точки зрения, вот если представить, ну, советскую вот официальную идеологию, литературу, культуру, там, музыку, философию,
0: историю,
1: это колонна людей идет по этапу. Вот, этап называется, эта дорога называется социалистический реализм, который должен присутствовать во всех сферах. Идеология у нас, естественно, коммунистическая, марксистско-ленинская. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Прыжок, как известно, провокация. А в то время как русское зарубежье – это спектр самых разных идей, самых разных оттенков, такая мозаика кого угодно. Там политически от анархистов и коммунистов-троцкистов до каких-нибудь там русских фашистов и ультрамонархистов можно найти. Все оттенки, то есть минимальные, какие там вот только можно выискать.
0: Да.
1: Литература, если у нас соцреализм, в понимании данного генсека, так же, как и в понимании там марксистско-ленинской идеологии за все советское время, она была очень разная. То есть, как генсек в это время считал, такое она и являлась. Или кто там за него это решал этот вопрос? Потому что Леонид Ильич, например, в последние годы жизни уже ничего не решал. Ему это было так плохо по жизни, что он с трудом ходил. Что, кстати, все и знали отлично. Вот. В русском зарубежье кого угодно. Символисты, имажинисты, футуристы, реалисты, натуралисты, сюрреалисты. В общем, кого угодно хотите, назовите, все есть. Поэтому вот у современных людей, которые хотя бы чем-то интересуются, русское зарубежье именно тему подкупает, что кого бы не хотели бы там найти, обязательно вы найдете тот, кто вам ближе всего, кто вам ближе всего интересен.
0: Вот для вас история эмиграции как феномен, то есть не просто вот книжка, там, документы, архивы, с которыми вы работаете и так далее, живые люди, но для вас это тоже история вашей страны, вашего народа?
1: Да, тоже, вне всякого сомнения. Я считаю, что наши истории нашей страны неразрывны от истории России номер два или русского зарубежья.
0: Второй вопрос.
1: Это такая своеобразная беловодье. Град Китеж, который взял и не покорился, а оказался где-то на другом месте. Вот если бы этот образ беловодья и града Китежа, вот везде татары подошли, все захватили, а вот этот город взял и ушел под воду.
0: Вот я мечтаю, чтобы покориться. Это стало так и для всего российского общества, и для, в том числе, общества современных русских историков. А ваша оценка, как вы считаете, это так? Для современных российских историков,
1: для современных,
0: для общества.
1: Для современных российских историков определенной части это не так. Почему это не так?
0: В большей части.
1: Например, у нас был этот пресловутый проект единого учебника.
0: В общем, был, он есть.
1: Есть, но он все время меняется. Но я не буду его критиковать. Что меня поразило? Значит, все русское зарубежье первой волны умещается в три фразы. Культура русского зарубежья. Ни одно персонали, там еще такие идут как бы рубрики персонали, не упоминается.
0: То есть истории эмиграции там в принципе нет, как и не было.
1: Вот
0: это очень интересно.
1: Послевоенные, там упоминается Солженицын, Бродский и Довлатов, три человека.
0: Кто отсюда уехал.
1: Да, то есть те, кто отсюда уехал, вот послевоенное время. Значит, куда пропали все наши величайшие поэты, мыслители, изобретатели, которыми мы можем гордиться, их просто там нет. В случае говорят, от какого наследства мы отказываемся. Вот когда мы вычеркиваем из русской истории, что мы вычеркиваем из собственной истории собственной страны. Вот, ну, все, наверное, особенно люди старшего поколения, знают, что у нас был такой период в конце 40-х годов, когда в нашей стране стали бороться за приоритет. Все величайшие изобретения произошли в России. Отсюда пословица «Россия – родина слонов». Вот это еще более смешно, потому что именно в 40-е годы не упоминали ни про какого нашего известного русского ученого или писателя-эмигранта. Следующий вопрос, я вот сразу перекину мысль, значит, у меня любимый вопрос моим студентам. Вот как вы думаете, иностранцы, они судят по России, по каким критериям? Значит, они судят по двум критериям, по славянским школам, которые там сложились, на которые очень сильно повлияли русские мигранты, потому что во многих государствах просто русские мигранты, оказавшиеся в эмиграции, профессора наша, она и заложила вот эти вот кафедры, которые до сих пор существуют, там худые или бедные, там учатся ученики, учи их учеников. Правда, при этом я должен сказать, что они диаметрально поменяли свою точку зрения по соотношению русских иммигрантов по отношению к России. Ну, если вот спросить там, например, какого-нибудь западного обывателя, ну, человека знающего, что он знает из русского искусства. Студент мне начинает там говорить, передвижники, Шишкин, там еще кто-нибудь, вот русских реалистов, придумывать все что угодно. Вот я говорю, иностранцы знают из русской живописи, как правило, два направления. Это иконопись, потому что у них такого нет, а здесь мы наследники Византии, то есть вот это наша идея икона, как окно в другой мир. И второе, это русский авангард. А русский авангард, это модернизм, это кто у нас? Малевич, Шагал, там, как, сейчас я скажу, Малевич, Шагал, Кандинский и еще несколько ряд имен. То есть вот те, кого они сразу назовут. Вот никаких ни вот этих наших, ни художников, реалистов и т.д. Ну, возьмем какого-нибудь американца, именно человек, ну, не простого американца, простой человек, американец вообще может ничего не знать, но человека начитан, который что-то знает про Россию, спрашивает, каких русских писателей вы знаете? Вот американец с высшим образованием, особенно с гуманитарным, он вам назовет, как правило, четыре фамилии. Ну, понятно, Достоевского, потому что Федор Михайлович с его вот этими вот искусственными процессами, психологизмами, жизнью в огромном городе, вот этот мегаполис, как поглощающий человека и раздробляющий его, условность вот существования, психическая ненормальность всех героев, она именно в западном обществе великолепно нравится. Что, кстати,
0: трудные
1: не нравится...
0: вопросы еще очень важны.
1: Здесь. Что, кстати, не нравится мне. Я процитирую русского философа-современника Достоевского, более бездарного писателя, но более талантливого как философ Константина Леонтьева, что вообще это, конечно, никакой не реализм у Достоевского. Таких людей, конечно, таких людей в жизни не существует. А если они существуют, то это больные люди. Причем больные, понятно, какой больнице, психиатрической.
0: Но, тем не менее, вот эти проклятые вопросы, они оказались совершенно межнациональными, они для всех оказались духовно важны и востребованы.
1: Второй человек, кто у нас, Лев Николаевич Толстой. Причем здесь не «Война и мир», а, естественно, Анна Каренина, как права женщины за феминизм, за свободу и прочее, прочее. А вот третий, четвертый человек – это Александр Саевич Солженицын, долгие годы живший в США, и которого всячески переводили на английский язык, пропагандировали. И Владимир Владимирович Набоков, причем именно как англоязычный писатель, а не его русские произведения, которые написал под псевдонимом Владимир Сирин, то есть именно Набоков, а не Сирин. И причем это, естественно, не то, что нравится в России, защита Лужина со всеми нашими темами, гений, безумие, любовь, духовность, а это именно Лолита, которая, ну,
0: конечно,
1: честно говоря, просто попала в хороший момент. А потом, учитывая, что началось в 60-е годы в результате сексуальной революции, Лолита стала каким-то таким этим безвредным, наивным произведением, что потом стали потом все печататься. Вот. И вот это вот взгляд на Россию. Потом дальше, вот еще, если мы посмотрим там на русскую технику, вот мы все время комплексуем, что вот мы отстаем от Запада. Вот мы отстаем от Запада, мы отстаем от Запада, мы отстаем от Запада. Но никогда не указываем, когда мы этот Запад реально, вот, или наши люди, когда-то наши изобретатели, обгоняют. То есть часто люди забывают, что отставание это не есть отрицательное, отставание это есть какой-то фактор, который часто подталкивает. Мой любимый пример, мой любимый деятель русского зарубежья, знаменитый изобретатель Игорь Иванович Сикорский. Угу. Вот, как известно, братья Райт в 1902 году построили первый аэроплан, вот эту этажерку, который летал. Первый аэроплан, который летал над Россией, был в 1909 году. Привезли аэроплан фирмы «Рено», собрали, она полетала над полем. Вот русские почувствовали, что они оскорблены в своих самых лучших чувствах. У них там на Западе летает, а у нас эта штука не летает, а? У нас своего нету аэроплана. Ну что, уже в 1913 году Игорь Иванович Сикорский, недоучившийся студент Киевского и Петроградского политехнического университета, построил самый большой, в нашем понимании, первый самолет Илья Муромец, который мог взять 60 человек экипажа. И он благополучно долетел с первый длительный полет до города Киева за 13 часов, а на следующий день вернулся в Петербург. Его встречала правительственная делегация, которая тут же выдала Балтийском вагонном заводе для строительства самолетов.
0: Вы еще и преподаватель. В какой парадигме вообще можно преподнести эту историю? Потому что не один Сикорский, там было несколько, в том числе там инженеров и самолетостроений в разных других сферах.
1: Деятели. Сам...
0: А как это можно подать-то современным людям, как историю России, что наши русские люди продвигали и обогащали технологии и культуру другого
1: совершенно государства? Все наши русские люди, вот почему я Сикорского думали исключительно только о России. Вот именно первая волна над этим интересна, что любую секунду они мечтали вернуться в Россию. Сикорский не просто покупал книжки для своей библиотеки, он покупал книжки те, которые его очень интересовали. Сикорский считал, что вот он в быту, что он православный богослов-любитель. Но поскольку у него было довольно много денег, он был еще и православным меценатом. Он давал деньги на строительство храма, на издательскую деятельность и на прочее.
0: То есть вы считаете возможным написать о нем в учебнике русской истории для современных школьников и студентов?
1: Да,
0: вот, видимо, авторы не нашли слов, как об этом рассказывать. Они не знают,
1: вот, например,
0: как вместить русскую
1: историю.
0: Что изобрел
1: на Западе, самое главное, Сикорский? Он изобрел самолет-амфибию и вертолет, гелиоптер, который он назвал. Ради чего он это изобретал?
0: Да.
1: Постулат Сикорского был очень простой. Ну, кроме того, что он мечтал сделать большой самолет, на котором диверсионная группа долетит до Кремля, убьет всех большевиков, и Россия станет свободной, а денег ему на этот самолет большой не удавалось найти, ему пришлось заниматься самолетами малых форм. Значит, для чего был создан вертолет самим Сикорским? В России, как известно, расстояния очень большие. А дорог у нас нет. У нас даже в Ленинградской области, на заключение, может быть, Калининградской и Московской области, у нас дороги, выражаясь на нашем бюрократическом языке, имеют так называемые сезонные значения. Ну, в переводе с бюрократического на простой русский, проехать по ним можно только в сухое лето, потому что зимой у нас, как ни странно, идет снег, осенью дождь, а весной этот снег тает, и тоже дождь может пойти, то есть проехать по ним нельзя. И добраться туда можно только на вертолете. Вот именно ради этого, в условиях бездорожья, чтобы связать различные населенные пункты, и был придуман вертолет. Это потом выяснилось, что его можно использовать в военных целях, что он необходим в условиях пробок в мегаполисе и прочее, прочее, прочее. Второе, самолет-амфибия. Для чего был изобретен самолет-амфибия? Исключительно только ради России. Для того, чтобы дорог у нас нет, Сикорский реально представлял, что аэродромов мы тоже быстро не настроим. Значит, надо придумать такой самолет, который садился бы на многочисленные русские озера и реки, а когда они замерзают, он бы садился бы еще бы на замерзшую поверхность. Это потом выяснилось, что самолет-амфибия великолепен для трофического кризиса. А все мысли вот русских ученых, не только их, это было, что вот сейчас мы здесь поживем, потом мы приедем в Россию и будем работать.
0: Ну, представьте, написать там про, например, 100 выдающихся деятелей русского зарубежья, которые обогатили развитие разных других стран в учебнике российской истории. Ведь наши же современные заказчики такого учебника такого не допустят, потому что они считают, что это против патриотизма российского.
1: Наоборот, это показывает, насколько наш народ великолепен. История русской эмиграции уничтожает еще одну легенду, существующую у нас как бы в национальном сознании. Это о том, что русские – это народ ленивых бездельников. Вот посмотрите на русских эмигрантов. Они оказались там, но практически все без денег, без ничего. Только со своими руками и со своими знаниями. Практически все встали на ноги и заработали, ну, не миллионные состояния, но неплохие себе для жизни.
0: Да,
1: они добились огромных результатов и реализовались в таких тяжелых условиях, добились таких успехов. Вот кроме того, если вот там, например, спрашивают про какую-нибудь там, вот, ну, другой пример. Вот вы захотите посмотреть, какие конференции происходят про Керенского Александра Федоровича, нашего председателя Временного правительства. Вы наберете там по гуглу, скажем, латинице «Керенский конференц». Вам выдаст информацию не про Александра Федоровича Керенского, а про его сына Олега Александровича Керенского. Олег Александрович Керенский – это известный очень мостостроитель. Он строил там в Южной Африке, в Австралии. В том числе он один из проектировщиков вот этого знаменитого моста через Босфор в Турции. Вот кто у нас знает про Керенского Олега Александровича в России? Немногочисленные историки эмиграции, немногочисленные историки, те, кто занимаются, ну, вот, мостостроением. Все остальные про это не знают. Вот, а это, я считаю, что это наша визитная карточка во всем мире. Вот вы говорите, что мы русские такие глупые, такие неталантливые. Вот посмотрите, мы практически в 20 веке оказались во всех странах и всех там кого-то чему-то сумели научить, добились гигантских результатов. Изобретатель первого лампового телевизора – это Владимир Кузьмич Зварикин, тоже нас. Ну вот наша беда в 20 веке, что он у нас сделал это не в электротехническом институте на Пятигорской стороне, а в США.
0: Мог бы.
1: Вот. Если мы с вами возьмем там, например, такого человека, как Аполлон Аполлонович Цемлянский, это один из тех, кто из луч света не Россию, лазер придумал. Так он тоже оказался в Германии, а потом в США. Там вот Георгий Гамов, это тот самый человек, который математически первый рассчитал гены, вот этой теплой расширяющей вселенной придумал теорию.
0: Так писать историю миграции, то, конечно, будут сотни имен в разных сферах. Среди инженеров, среди деятелей искусства, художники, писатели, военные деятели. Везде будет больше сотни имен тех, кто достиг больших успехов и обогатил наследие человечества в целом. Но для меня это ответ очевиден, почему мы сегодня этого не имеем, этой истории эмиграции в нашей стране, потому что если мы эту историю рассказываем, то совершенно параллельно будет происходить еще и декоммунизация нашей страны, что у нас сейчас не происходит. Поэтому у нас задача такая, про эмиграцию ничего не знать. У меня, конечно, есть претензии и к самой эмиграции, потому что мне кажется, что был шанс, чтобы эта эмиграция возвращалась не физически. Я против того, чтобы заставлять каких-то людей возвращаться в третьем-четвертом поколении. Это ненормально. Но возвращаться наследием, книгами, мемуарами, выступлениями, своей позиции, высказыванием своей позиции постоянной. Мне кажется, что миграция этот момент
1: упустила.
0: Ну почему?
1: Упустила. Они, с них очень многие выступают, просто их никто не хочет слышать.
0: Не
1: особенно
0: знаю, вот у меня есть свои претензии.
1: Порой власти держащие, когда они что-нибудь выступают, им это очень не нравится, то, что они говорят. А говорят они, как правило, правду матку в лицо, и то, что называется, несмотря ни на какие должности и погоны, что у вас здесь в России происходит. Поэтому их и не хотят как бы взгляд со стороны вот этого вот воспроизведения. Зачем же, говорит, ну разве нашим чиновникам приятно?
0: Как вы оцениваете сегодня ситуацию изучения истории эмиграции и в России, и в самой эмиграции, потому что там эти процессы тоже происходят. Но все-таки в России, мне кажется, это более актуально. Как вы оцениваете ситуацию изучения истории эмиграции?
1: К сожалению, самой эмиграции интерес к истории эмиграции все больше и больше уменьшается. Почему? Потому что интерес есть в самой России к истории миграции. Это как плотина, которая 70 лет советской власти сдерживалась, а потом она прорвала.
0: Угу. Вот. А результаты этого интереса где они?
1: Результаты – это множество защищенных кандидатских и докторских диссертаций. Это практически в каждом вузе читают какой-то спецкурс, посвященный любой стороне русской миграции, в том числе ваш покорный слуга в нескольких вузах города Санкт-Петербурга. Это то, что во многих государственные планы вставлена литература русской эмиграции, вставлена журналистика русской эмиграции, искусство русской эмиграции, вот эти федеральные знаменитые программы, то есть обязательно она там присутствует. Ну вот я могу попенять, что у нас нет в программе там истории или там вот моей родной дисциплины книга документоведения, книговедения, вот это вот разделы, но это то, что называется поправимость. Дальше что? Огромный интерес на самом деле и у простого народа. Почему? Потому что очень многие люди пытаются все-таки разобраться, что же произошло с нашей страной в 17 году, когда миллионы патриотов были вынуждены уехать из России. Это разрывает еще вот этот, вот, скажем так, миф о том, что эти люди бросили Россию. Ничего они Россию не бросали, им просто пришлось выехать, из-за чего они все страдали. Оттуда вот эта вот знаменитая ностальгия, оттуда такой огромный расцвет творчества совершенно разных людей, огромное количество мемуаров, которые появились, книг и прочего-прочего. То есть все о России, все о родной стране. То есть мы физически здесь находимся, а на самом деле Россия – это единственная наша страна, куда мы все стремимся, но из-за большевиков мы, к сожалению, туда попасть не можем. Ну а по поводу декоммунизации нашего сознания, вы понимаете, при очень многих у нас здесь не только эмиграция проблема, здесь, например, проблемы бывших белых, вот кто сумел решиться при советской власти. У нас усиленно, например, очень многих писателей не упоминает про их белое прошлое. Ну, вот был такой мой сосед, кстати, по даче, Леонтий Раковский, автор сталинских бестселлеров в сталинское время. Там, у него все назывались там генералиссимус Суворов, фельдмаршал Кутузов, там, адмирал Ушаков и прочее, прочее, прочее. Но понятно, что в советское время никто не писал, что он колчаковский офицер. Но сейчас-то может в открытую писать, что это талантливый писатель. Колчаковский офицер. Василий Григорьевич Ян, вот автор там «Чингисхан», «Батык», «Последний умор», тоже колчаковский офицер. Детям, наверное, уже как классику преподают Виталия Бианки, «Лесную газету» и прочее, прочее, прочее. Но я сомневаюсь, что в каких-то подробно рассказывается, что Виталий Бианки – это офицеры армии Евгеньевич, как он там про птичек-то стал писать с животными, потому что в новгородской глуши как оказался, куда сослали, там и оказался. Вот, или спаситель Ленинграда, это блокады Леонид Александрович Говоров. Почему Леонид Александрович такой вот как бы реноме, я не люблю слово имидж, человек, который всегда берег солдат, вот, в отличие от многих советских полководцев, опять-таки потому, что он колчаковский офицер. То есть спаситель Ленинграда, профессиональный артиллерист, теоретик артиллерийского дела, спаситель во многом и Москвы от первого наступления немцев, это бывший колчаковский офицер. Потом Евгений Шварц, как выяснилось, участник ледового похода. И про эти вещи очень-очень много что можно говорить. Курчатов, кстати, бывший создатель нашего атомного проекта. И так далее, и так далее, и так далее. Потом тема, естественно, белых, она и эмиграция пересекается с темой репрессий. Вот мы обычно говорим, ну что вот так вот выделить из советского времени два величайших достижения. Это, конечно, наша победа во Второй мировой войне. И второе – это полет в космос. Вот, ну, обычно кого называют героем? Юрия Гагарина. То есть первый человек, который полетел в космос. Но на самом деле, вот при всем моем уважении к Юрию Гагарину, мог полететь и Герман Титов. Вот. А кто вот был тем гением, который все это осуществил? Сергей Павлович Королев. У нас где-нибудь упоминают, что Сергей Павлович Королев сидел на общих работах с 37 по 41 год. А с 41 года потом был этот Туполев, его вытащил в конструкцию, ну, в шарашку, в конструкторское бюро. Может, он не сидел бы, он бы от сердца так рано бы не умер бы. Не от сердца бы не умер бы, он так рано от сердца бы. Мы бы раньше американцев на Луну полетели, потому что бы Королёв бы обязательно как гений еще что-нибудь придумал бы.
0: Кажется, что мало востребованным сегодня в истории русской эмиграции. Не то, что не так нужно нам это, нужно очень, а то, что мало доходит.
1: Ну, но, к сожалению, я могу сказать свой собственный процесс. Дело в том, что есть проблема даже не сколько в интересе к русской эмиграции, сколько у нас происходит деинтеллектуализация общества. У нас все больше и больше людям начинают внушать, что читать не надо, ага. А читать не... А если вы читаете, то лучше читать развлекательную литературу, а там не научно-популярную. Если же вы читаете научно-популярную, то не читайте научную литературу. Вот. А если вы читаете там научную литературу, то лучше с каким-то таким вот этим, скажем так, ну, с каким-нибудь там привкусом малонаучным, вот, или там вообще какую-нибудь эзотерику или мистику.
0: Кстати, я никогда не видела в опросах социологических центров крупных такого опроса среди российского общества, интересна ли вам русская эмиграция. Вот никто ни такого опроса, по-моему, не проводил. Интересно, какой процент был бы тех наших соотечественников, которым она интересна и которым она совершенно не нужна. Это было бы интересно.
1: Дело в том, что у нас еще многие люди до сих пор считают, что первая и вторая волна, то есть это те, кто выезжал с 17 по 40, с 41 по 56, год, а это была добровольная миграция, как вот то, что относится к 56-му году, что это как бы люди хотели выехать на Запад, а Запад, мол, в то время был значительно более сыт и обеспеченный, чем Россия того времени. Вот. И массовое вот до сих пор еще существует, что это люди добровольно покинули Россию, понимаете, да? Что они как бы изменники России в этом отношении. Вот. И многие, к сожалению, вот это вот путают.
0: Ну, это же просто недостаток образования и культуры. Это, давайте будем просто сказать, что
1: это, это величайшая ошибка, которая до сих пор существует.
0: Мы говорили об истории русской миграции с доктором исторических наук, профессором Петром Николаевичем Базановым, автором книги, о которой мы тоже говорили в эфире «Радио Град Петров», в другой программе, в программе «Книжное обозрение», автором книги «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». Передачу вела Марина Лобанова. До свидания, до следующих встреч.

0: Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: «Исследования и исследователи». Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Александр Викторович Марков, доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Александр Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день, Артем Андреевич. Добрый день, радиослушатели.
1: Мы сегодня говорим о внутренней форме слова, говорим о ней в рамках проекта Российского научного фонда «Антиномическая поэтика русского символизма. Современные концепции и практики анализа». Это тема внутренней формы слова и для русской философии, для русской культуры, и не только русской культуры, крайне важный. Александр Викторович посвятил определенное время исследованию этого вопроса, и я буду рад, если вы с нами поделитесь своими мыслями, размышлениями. Может быть, немного введете наших радиослушателей в контекст вообще этой проблемы от начала, может быть, от того, когда, в принципе, был поставлен этот вопрос. И, может быть, мы дойдем и до современности, до современных вопрошаний об этой проблематике.
2: Да, спасибо, Артем Андреевич. Сам термин «внутренняя форма слова», конечно, обязан во многом деятельности Вильгельма фон Гумбольдта, немецкого ученого, одного из создателей вместе со своим братом Александром фон Гумбольдтом Берлинского университета. И, конечно, эта тема внутренней формы слова, она касалась не только лингвистики. У Гумбольдта была амбициозная задача обосновать гуманитарную науку вообще и объяснить, как соотносятся наши исследования и наш жизненный мир, хотя само слово «жизненный мир» появилось на 100 лет позднее. Тем не менее, именно эта задача была поставлена романтической в широком смысле наукой. Потому что во многом романтическая реформа университетов была направлена на преодоление того, что считалось остаточным влиянием средневековой системы, когда университет понимается прежде всего как профессиональное училище, где готовят медиков, юристов, теологов, философов. Все то, что спародировано, как все помнят, в начале Фауста, когда Фауст не может выбрать себе специальность, потому что он и так все знает, а Мефистофель его искушает, показывая, что на самом деле за этими специальностями стоят исключительно амбиции, какие-то притязания, тщеславие, а то и распутство, но вовсе не заинтересованность в истине. Конечно же, с точки зрения братьев Гумбольдтов, университет – это место совместного поиска истины, и в том числе той истины, которая заключается в языке. Внутренняя форма – это этимология слова. Ну, например, понятно, что для слова «окно» – это «око». То есть окно – это то, через что глядят. Это противостоит узкой профессионализации, использованию слов в качестве терминов. Рассмотрение внутренней

0: Формы – это, прежде всего, стремление вернуть слова, вернуть язык в наш жизненный мир, в наш внутренний мир, рассмотреть, как наши социальные практики связаны с употреблением слов. Ясно, что если, например, в окне мы чувствуем око, то мы по-другому организуем в чем-то наш день, по-другому переживаем нашу повседневность, чем если мы только осознаем себя узкими профессионалами или же заботимся только о каких-то узких нуждах сегодняшнего дня. То есть внутренняя форма слова – это не просто поиск там настоящей поэзии языка или каких-то подлинных смыслов, которые для нас закрыты. Это прежде всего жизненный проект. Каким образом жить действительно такой в каком-то смысле полной жизнью? И, конечно, прежде всего с идеей Гумбольдта связана идея понимание языка как энергии, то есть постоянном нахождении в действии, нахождении в работе, эта энергия постоянно реактуализует эту внутреннюю форму слова. То есть, когда мы пользуемся чем-то, например, как просто вещью, как чем-то, что Хайдеггер называл подручным, то, что находится под рукой, мы, в общем-то, игнорируем многие стороны этой вещи. В то время как, если мы начинаем прислушиваться, то мы вдруг начинаем видеть, что эта вещь дает многое для нашей жизни, для жизни нашей мысли. И как раз русское развитие идеи внутренней формы слова связано не только с возвращением к нормам, в общем-то, такой насыщенной, энергичной повседневности, потому что, конечно, братья Гумбольдты были такими невероятно активными людьми, учеными-универсалами, и Вильгельм фон Гумбольдт был не только лингвистом, но и своеобразным философом, и организатором, и, в общем-то, ученым-энциклопедистом, а его брат Александр был путешественником, естествоиспытателем. Но и для русской мысли вдруг оказалось важно, что жизнь наша – это не только, например, путешествие и приключения, но и жизнь самой мысли. Можно сидеть в кабинете, но при этом проживать какую-то полную жизнь. Вот, например, любимый пример отца Павла Флоренского, связанный с развитием идеи внутренней формы слова, это были размышления над словом «кипяток», где кипеть, прыгать, то есть кипяток – это то, что прыгает, живет, и в этом смысле созерцание или повторение слова «кипяток» для Флоренского – кипящая мысль, кипящие идеи, кипящие замыслы. Это был способ оживить не только чувства реальности, но и как бы реальность самой мысли. Вот во мне просто кипят идеи. И это не менее важно, вот эта внутренняя жизнь моих идей, чем жизнь, допустим, в гражданской, например, повседневности или в университетской жизни. И при этом это не кабинетно, потому что если твоя мысль кипит, как говорит Флоренский, то ты, разумеется, хочешь с ней поделиться с другом, с коллегами, с учениками. И в конечном счете тема внутренней формы слова, которая от Потыбни до Бибихина, все то, что является моим предметом, это, в общем-то, тема и социальная, а не только лингвистическая и не только лингвофилософская.
1: Как раз-таки о социальном измерении внутренней формы слова я хотел спросить. Я немного знакомился с этой тематикой с точки зрения Гумбольдта и его, скажем так, мотивах. О том, как он столкнулся с другими языками, с языками других европейских народов, не только европейских народов, и с другими энергиями, как вы это назвали, как он это называл, с другими способами проживания и способами выражения в языке этого самого проживания. Соответственно, кажется, что внутренняя форма действительно шире лингвистики, намного шире, она как бы выходит за границы ее, и изначально ее первый такой импульс, первый толчок действительно был от какого-то такого культурного столкновения, культурных размышлений, культурологических размышлений Гумбольдта. Правильно я понимаю?
0: Совершенно верно, потому что действительно для Гумбольдта, для его поколения, даже для предшествующего поколения, прежде всего Гердера, вызовом настоящим было открытие множественности культур и цивилизаций, невозможности формализовать ни язык, ни культуру. Потому что это, прежде всего, конечно, было открытие Индии, родства санскрита с европейскими языками, то есть появление самой идеи индоевропейских языков. И сама вот эта идея, что язык может быть, с одной стороны, сакральным, как санскрит, то есть поддерживаться высшей кастой индийского общества, а с другой стороны, быть хранителем, в общем-то, всей индийской повседневности, всего вот этого духа Индии, она, конечно, была совершенно поразительна. Что язык одновременно нормируется, и его норму поддерживают конкретные люди, но это нормирование не мешает языку быть живым и отражает какие-то совершенно неожиданные нюансы жизни. Эта идея, конечно, противостояла прежней парадигме, парадигме, восходящей к, конечно, к Лейбницу и ставшей нормой для немецкой университетской метафизики XVIII века, в которой язык, прежде всего, нормируется, представляет собой такую матрицу для мысли, и, в общем-то, единственной задачей философа оказывается внутри этой матрицы обосновать сами основания философской работы. Собственно, великий проект Канта именно об этом. Как внутри матрицы, где мы уже имеем дело с чем-то заранее данным, с нашими схематизмами, с нашими начальными как бы предпосылками нашей мысли, как, исходя из этого, обосновать вообще автономию философской мысли. Это главная забота Канта, как помнят все изучавшие философию, как обосновать свободу, если уже в нас внедрены некоторые схематизмы восприятия. Если пространство, время и так далее, мы воспринимаем уже по какому-то канону. В этом смысле романтическая мысль, она во многом работает на преодоление Канта. И во многом, кстати, именно поэтому и русская мысль, она тоже Канта недолюбливает. Уже упоминавшийся Флоренский прямо говорил, что весь его столб на защите диссертации, когда он защищал столб утверждения истины как магистерскую диссертацию, он прямо говорил, что он противостоит столпу злобы благопротивной, то есть Канту с его категориями, которые запирают человека внутри готовой некой матрицы решений, внутри готовой матрицы обоснований нравственного или свободного поступка, и тем самым не позволяют выйти к другому. И, конечно, это романтическое движение было большим, и, конечно, можно вспомнить и философию мифологии Шеллинга, и впервые, по видимости, после эпохи Возрождения было открыто это множество культур, религий, и то, что, в общем-то, это было действительно настоящим вызовом, потому что христианство, которое до этого могло мыслиться как универсальная матрица для всего человечества, что все остальные религиозные практики рассматриваться как только путь к христианству, оно оказалось островком, например, внутри других религиозных учений, начиная от, конечно, и индуизма, и кончая формами, так сказать, нативных религий обеих Америк. И, конечно, здесь нужно было по-новому обосновать христианство, чем, собственно, занимался, прежде всего, Шеллинг с обоснованием христианства в качестве, прежде всего, мессианской религии, религии откровения, которая отличается от других религий не своим положительным содержанием, потому что там морально прям конфуцианство или индуизма вполне имеет не меньшее положительное содержание для социальной организации, а именно откровением, то есть постоянным обоснованием того, что я не вполне тот я, которого я знаю эмпирически. Что это я может быть помещено в перспективу откровения, то есть в перспективу вхождения в историю, в моральную ответственность, в необходимость спасаться. То есть это я постоянно оказывается не тем, чем мы его мыслили, в то время как другие религии открывают по Шеллингу только отдельные стороны этого «я», например, моральное «я», политическое «я» и так далее. Это напрямую связано с идеей внутренней формы слова, потому что внутренняя форма слова – это своего рода тоже откровение о слове. Например, когда мы выясняем, что, допустим, вот пример, который, например, любил Выгодский, что, собственно, слово «мышь», оно действительно индоевропейски связано с идеей таскать, воровать, утащить что-то, прокрасться и так далее, что на самом деле это не столько характеристика повадок этого зверька, сколько вообще описание отношения человека с животным миром. Каким образом действительно природа часто действует в животных, как бы независимо от их характера. И здесь, конечно, в какой-то мере подход внутренней формы слова, он противостоит такому басиному подходу, когда за каждой вещью закрепляется какое-то ее свойство. Об этом писал, кстати, много и Лев Семенович Выгодский, вот только что упоминавшийся, учитывая, что он много уделял внимание басням и, например, объяснял, почему басня Лафонтена и басня Крылова так не похожи друг на друга при одних и тех же сюжетах. Что Лафонтена имеется в виду, что за каждым животным закреплен какой-то определенный характер, например, муравей трудолюбив там, а цикада, то есть стрекоза, легкомысленная. И это, в общем-то, работает как анекдот, то есть исключительно такие ярлыки и штампы. Тогда как Крылов открывает внутреннюю форму слова. Стрекоза стрекочет, то есть, в общем-то, исполняет какое-то артистическое предназначение, муравей ползает, то есть занят рутинным трудом. И поэтому отношения стрекозы и муравья уже оказываются не такими однозначными, мы не можем однозначно осудить стрекозу и одобрить муравья в его принципиальности.
1: На русской почве эту идею внутренней формы, как вы уже упоминали, рассматривал и вообще популяризировал Александр Афанасьевич Потебня. И если читать его работу, посвященную как раз-таки этой проблематике, работу мысли и язык, то мы часто сталкиваемся там с понятием сознания. Сознание, которое соотносит, что называется, содержание мысли, значение мысли и звуки, содержание и само сознание соотносится через как раз-таки внутреннюю форму слова. То есть мы видим здесь какое-то такое, я бы сказал, гносеологическую вставку. Да? То есть если у Гумбольдта был такой скорее идеализм, некий дух языка присутствовал в стиле Гегеля, наверное, да, то здесь Потебняй как будто бы делает следующий шаг, как будто бы развивает его концепцию, что позволяет потом ее реципировать другим мыслителям уже 20 века.
0: Но здесь столкнулись в случае Александра Афанасьевича Потебни несколько сюжетов, потому что, конечно, Потебня писал уже в эпоху господства позитивизма, и, конечно, то понимание о сознании, которое у него есть, это, конечно, спенсеровское понимание, которое стало нормативным в мировой науке в то время. То есть сознание как некая синтетическая способность, которая объединяет опыт и память. То есть в этом смысле Спенсер, например, ставил вопрос, каким образом мы можем достичь достоверного знания, если память нас обманывает, если наш опыт никогда не является достаточным. То есть мы никогда не можем сказать по Спенсеру, что, например, наши мозги являются таким надежным медиумом сохранения знаний. Тем не менее, Спенсер настаивает на том, что мы можем иметь достоверную картину мира, научную картину мира. И вот как раз Спенсер решает этот вопрос очень интересно через понятие сознания, которое и выступает как такой вот гарант, что будет осуществлен синтез, что будут отвергнуты неправильные решения, и что в конечном счете правильное решение будет найдено за счет тех схем, в общем-то, понимания окружающего мира, которое здесь есть. Но, собственно, именно спор со Спенсером, он стал основой и для Потебни, ну и, в общем-то, на самом деле, для развития психологии, например, для того же Вильгельма фон Вундта, который, в общем-то, тоже отчасти возвращался к гумбольдтовской модели, когда разрабатывал психологию народов. И не случайно именно те, кто писали о внутренней форме слова, тот же Густав Густавович Пет, о котором мы, надеюсь, поговорим, они как раз говорили о том, что в некотором смысле они синтезируют Потебню и Вун. И здесь, собственно, в чем был недостаток спенсеровской модели? В том, что, по сути дела, невозможно было выяснить в этой модели, а, собственно, что таким образом возможно отделение вообще науки, то есть некоего познанного опыта, некоторого опыта, в котором мы можем говорить, да, мы сейчас познаем именно это, от, в общем-то, отдельных впечатлений. То есть, почему именно наше мышление предметно? Почему, например, познавая дерево, мы не познаем палку и листья, а познаем именно дерево? Скажем, Вильгельм фон Вундт фактически говорил о том, что когда мы рассматриваем дерево, мы исходим из некоторого вот психологического нашего состояния, то есть, собственно, его проект «Психология народов», то есть социальная психология, говорила о том, что, по сути дела, например, мы должны рассказать другому о том, что мы видим именно дерево, что мы должны находить именно основание, на котором, собственно, вот эти палки и листья мы объединяем в качестве дерева. И, в общем-то, в некотором смысле Потебня тоже говорил о том, что дерево становится предметом нашего сознания, что мы говорим «дерево», а не там палка с листьями, которая там вообще стоит во дворе. Именно потому, что мы, в общем-то, ощущаем эту некоторую внутреннюю форму, и наше сознание берет этот образ дерева, берет образ поэтический, как, собственно, на чем настаивает Потебня, и в том числе применяет его для социальной коммуникации, что мы можем назвать это деревом. То есть поэтическое, связанное с фантазией, с представлением, с тем, что у нас есть представление о дереве. И понятие поэтического Потебня, в общем-то, использует очень широко. Для него, в общем-то, поэтическим является любое синтетическое высказывание. В этом смысле, например, для него Дарвин будет поэт, который там рассмотрел, там, как устроены, допустим, отношения между родами и видами там, в биологии. Там, допустим, поэтом для него будет не только, скажем, поэт, написавший стихи о дереве, но, например, критик, рассмотревший, как этот поэт пишет стихи о дереве. И в конечном счете язык, внутри которого действует и поэт, и критик, и Дарвин, и так далее, оказывается, в общем-то, таким большим метапоэтическим произведением, в котором деревья и живут. То есть схема Потебни, она ценна тем, что, по сути дела, в ней говорится не просто об отдельных актах познания, это, конечно, спор со Спенсером, там, постоянный, ну и вообще с позитивистской наукой, а о том, что в конечном счете энергийные усилия там, поэтов, критиков, аудитории поэзии в конечном счете создают некоторую единую картину мира. То есть понятно, что здесь были, как я уже говорил, для идеи внутренней формы значим действительно опыт встречи с санскритом, который хранит высшая каста, хранят брамины там, но при этом в конечном счете санскрит поддерживает вообще как бы всю поэзию и в конечном счете порождает все жанры. Это, собственно, была важная мысль индологии XIX века, что в конечном счете самый дух санскрита породил в том числе и как бы все сюжеты, в отличие от, допустим, гомеровского эпоса, который уже был авторским и имел в виду конкретных деятелей, конкретные там события в истории греков.
1: Вот у наших радиослушателей, наверное, появился бы такой вопрос. Я бы мог сам на него ответить, но все-таки предложу ответить на него вам. Мы постоянно говорим о сознании и языке, о мышлении и языке. И возникает вопрос, что формирует? Мышление ли формирует язык, или язык формирует мышление? Как бы ответили на это Гумбольдт и его последующая традиция?
0: Ну, на самом деле, это действительно центральный вопрос, потому что фактически речь идет о том, что мышление не рассматривается в традиции Гумбольдта как исключительно комбинаторная способность. Мышление – это всегда определенная заинтересованность в предмете, и это всегда некоторое вхождение в игру. Потом можно вспомнить, кстати, из герменевтической традиции Гадамера, и вот эпиграф к его книге, основной взятый из Рильке, о мече, который не ты вводил в игру, но ты, который ты подхватываешь. В какой-то мере это действительно стало общим принципом гумбольдтианской традиции, что язык не формирует мышление в том смысле, что он его форматирует, но как бы бросает нам мяч, как бы он задает, что вот давайте мыслить об этом, давайте переживать вот это. Он подбрасывает нам темы, но нельзя сказать, конечно, упрощать и думать, что язык просто, допустим, формирует мышление, и потому что, конечно, эта тема постоянно обсуждалась, и гипотеза лингвистической относительности Сапира Уорфа, которую обычно излагают, когда начинают систематически изучать психолингвистику или социолингвистику, она во многом об этом. Но здесь нужно заметить, вот я специально даже написал такое учебное пособие «Живая ласточка языка. Краткое введение в социолингвистику». И вот там как раз часть я посвятил идее внутренней формы слова, часть как раз гипотезе лингвистической относительности. И обратил я внимание на то, что даже вот у этих американских ученых, прежде всего Эдварда Сапира и его школы, все равно как бы влияние языка на мысль, то, что язык форматирует мышление разных народов по-разному, оно соединяется с другой идеей, идеей дрейфа, что язык постоянно меняется, что язык как река, что язык именно благодаря этой изменчивости способствует межкультурному взаимодействию. И поэтому нельзя полностью сказать, что, допустим, русский человек мыслит иначе, чем американец, француз или индеец, потому что там по-разному устроены языки или по-разному разный лексический состав или разные синтаксические привычки. Конечно, понятно, что определенные формы высказывания создают и определенные социальные привычки. Вот, понятно, что, допустим, юридическая культура, она во многом укоренена в литературном языке, в умении, например, строить, допустим, сложные фразы, как и экономическая культура и прочее. Но идея внутренней формы слов подразумевала в том числе общечеловеческое мышление. То, что Флоренский назвал общечеловеческие корни идеализма. То есть вообще признание другого, признание высшего, признание мира идеи отдельного от мира вещей. И это как раз та стадия, которая предшествует стадии, ну, например, освоения литературного языка, когда, например, там, усвоив латынь, ты лучше можешь составить юридическую бумагу.
1: Вообще, само понимание языка как деятельности, как энергии, наверное, могло вдохновить и поэта, и мистика. И я потихоньку подвожу и возвращаю нас в русское пространство, в пространство русского символизма. Вопрос такой, вопрос довольно простой. Как эту идею, идею потебни и вообще потебнянство было усвоено в этой среде? Я знаю, что вы этим занимались, и можете об этом рассказать.
0: Здесь как раз очень интересно, что идея потебни... С одной стороны, они были усвоены непосредственно учениками Потебни, такой как Овсяник и Куликовский. Но поскольку Овсяник и Куликовский много писал популярных работ, то фактически они все были на слуху. То есть его способ разбирать поэзию, членить поэтическое высказывание и рассматривать поэзию не как некоторое эстетическое явление, как одно из речевых явлений, оно, конечно, очень повлияло в том числе и на культуру чтения стихов, в том числе на школьную культуру. Поэтому, например, отношение тех же символистов к Потебне и Валерия Брюсова, и Андрея Белого, оно всегда было достаточно уважительным, прежде всего потому, что оно выводило поэзию за пределы исключительно такого эстетического уголка, что... Здесь, конечно, в основном была миссия, конечно, не Потебни, а Овсяника Куликовского. И, например, тот же Выгодский, он постоянно больше даже обсуждает не Потебни, а Овсяника Куликовского, систематизатора. Ну, всегда так бывает часто в истории науки, что систематизатор иногда более читаем, чем основатель. Например, та же немецкая школьная метафизика, она во многом была вокруг Христиана фон Вольфа, а не Лейбница, то есть ученика-систематизатора, а не учителя. И здесь, конечно, для них было существенно, что Потебня, во-первых, показал многообразие поэтических высказываний, это отличалось от школы с ее хрестоматийным пониманием поэзии, что Потебня открыл действительно возможность неофольклорного действия, и что в конечном счете Потебня, значит, показал, как именно возможна интеграция фольклорной поэзии в современную литературную поэзию. Вот показательный, например, один из многих примеров из истории русского символизма. Значит, когда Бальмонт выпустил свою книгу «Жар птица» «Свирель славянина», при том, что он, конечно, энтузиастически отнесся к славянскому фольклору и мифологии, она вызвала недоброжелательные отзывы, и все, начиная с Валерия Брюсова, заклеймили Бальмонта в том, что он фактически исключительно эксплуатирует славянскую мифологию, славянский стиль, делая литературные дополнения, внося туда литературные штампы, то есть работая, в общем-то, не с внутренней формой слова, а исключительно с внешним переживанием тех или иных сюжетов, которые героизируются, мелодраматизируются и так далее. То есть такое понимание поэзии как хрестоматийной, где в хрестоматии есть что-то такое героическое, что-то мелодраматическое и так далее, оно было отвергнуто. И Бальмонт с точки зрения Брюсова, и с точки зрения других критиков, именно продолжал хрестоматийную традицию. Когда нужно взять фольклорные темы и выделить там тему любви, тему родины там, и так далее, то есть превратить это все во что-то хрестоматийное. В то время как одобрен был подход к славянскому фольклору, конечно, молодого Сергея Городецкого, его дебюты вызвали невероятный энтузиазм в символистской среде, именно потому что Городецкий фактически не просто стилизовал еще и фольклорные интонации, а не только фольклорные сюжеты, но использовал некоторые с понятия такого первого ряда, вроде «заря» или там, «хлеб», что заря – это что-то радостное, там хлеб – это что-то сытное. То есть фактически вот предложил такое вслушивание в слово, что хлеб – это то, что едят, как бы пьют, чем насыщаются, что заря, она ясна, что это не просто восход, а некое прояснение всех мыслей, так сказать, когда она, все становится ясным, ярким и так далее. И вот в этом смысле Городецкий, который как раз по Тыбню внимательно читал, он выиграл у Бальмонта, который именно руководствовался вот таким сюжетно-мелодраматическим отношением к слову, а не вот этим потыбнянским.
1: Я вспоминаю еще такую своеобразную рецепцию Флоренского, который, знаете, на мой взгляд, немножко мистически расширил понятие внутренней формы слова, включил в него, ну, по сути, свои присутствия каких-то других сознаний, присутствие людей, которые употребляли когда-либо это слово, которые связывались его как-то со своей жизнью. То есть мне кажется, что здесь была какая-то тенденция постепенного отхода от такой вот строгой рациональности, от действительно лингвистики, в мистику, в эстетику, в поэтику.
0: В том-то и дело, что это и эстетика, и поэтика, она, конечно, для Флоренского была тоже мистична. Даже, конечно, Флоренский очень расширил понятие мистики, включив в него не только соприкосновение с чужим миром, с миром другим, но и определенный способ работы над собой. Собственно, Флоренский начинал, разумеется, с полемики со спиритизмом, который был невероятно моден в конце XIX, начале XX века. Спиритические общества были просто на каждом углу. И, в общем-то, первые его работы, в том числе его вот статья «В новом пути», которую напечатали Мережковский и Гиппиус, они были как раз посвящены вот спиритизму как антихристианству, где он противопоставил христианство как постоянный рост и спиритизм как, наоборот, постоянное такое уменьшение роста, что ты должен как бы умолиться до стать таким гномом, который перестукивается с мертвыми. Вот. И, конечно, Флоренский значительно расширил понятие мистики, и в том числе, что для него было важно дружба вот в начале века с Андреем Белым. И Флоренский не просто дружил с Андреем Белым, но пытался писать как Андрей Белый, и стихи писал в духе Андрея Белого, и симфонию написал, то есть прозаическое такое, лирический роман, как бы в специфический жанр симфонии, посвященный Владимиру Соловьеву как святому, святой Владимир. И Флоренский ценил в Андрее Белом, как показывает его, собственно, неопубликованная рецензия на «Золото в лазуре», он ценил именно то, что мистичными, способными к мистике становятся не только люди, но там и звери, растения и все прочее, что у них тоже есть мистический опыт, опыт возрастания, что золото, лазурь, трава, кентавр и так далее тоже могут как-то обращаться к Богу и спасаться. И это, конечно, было первой предпосылкой, на самом деле, для перехода Флоренского к обсуждению идей Потыбни, потому что, конечно, внутренняя форма слова тоже подразумевает, что слово живет, что не только лист, кентавр, там, или небо, солнце, а все то, о чем писал Андрей Белый, но даже само слово, оно начинает жить. Потом пути Флоренского и Андрея Белого несколько разошлись, потому что все-таки Андрей Белый пошел по кантианскому пути, а потом пути антропософии, так как Флоренский пытался удержать эту начальную интуицию такой, можно сказать, открытости всего мира и понимания церкви как вот такой системы всеобщей открытости, в том числе и церкви, где иконы, слова и прочее не меньше говорят, чем люди. Это тоже общая мысль эпохи, и в этом смысле при всех расхождениях Флоренского, например, с Мережковскими или с Бердяевым, во многом психологически мотивированных расхождений, например, понимание церковности, как включающей в себя, по слову Бердяева, в церкви там растет трава и цветут цветы, оно было общим.
1: Действительно, в дискурсе Флоренского всякое слово живо, всякое слово имеет внутреннюю форму, что, конечно, отличает его от лингвистической традиции. Но у меня возник такой вопрос. Я, когда готовился к этой программе, зашел на сайт Большой российской энциклопедии и, соответственно, видел там небольшую статью, она совершенно маленькая, но в завершении этой статьи стоит такая фраза. Термин «внутренняя форма слова» принадлежит к русской лингвистической традиции и за ее пределами не имеет прямых аналогов. Как вы считаете, насколько справедливо так ограничивать это понятие? Мне представлялось, вот до того, как я прочитал эту статью, что все-таки, по крайней мере, в западной постструктуалистской традиции какая-то рецепция вот этой идеи все-таки была. Вот могли бы вы прокомментировать?
0: Да, это меня немножко удивило, учитывая, что фактически сейчас фокус моих интересов на становлении постструктурализма, который в том числе, кстати, на который повлияли и русские исследователи, например, существенно влияние Романа Якобсона, который через футуризм воспринял идею внутренней формы слова, на Леви-Стросса, и на, соответственно, постструктурализм, который во многом ориентировался на структурализм Леви-Стросса. А здесь очень важный контакт Якобсона и Леви-Стросса состоял в работе сравнительно молодого Леви-Стросса, посвященной реконструкции индоевропейских терминов родства. Что известно, что эти термины родства иногда путаются, ну, даже мало кто может сходу сказать, кто такой деверь там, или кто такой там свояк, или кто такой... При том, что эти термины на самом деле существенны для индоевропейской структуры, в общем-то, наследование. И как раз в этом смысле Якобсон, который начинал как футурист и, собственно, оставался футуристом и политически левым мыслителем до конца жизни, он подсказал Леви-Строссу решение, что на самом деле эти термины родства связаны не с представлениями, а как бы собственной энергией, собственным действием слова, то есть фактически объясняется не, собственно, родство физическое, не место в генеалогическом древе, а порядок наследования. Кто может стать наследником первого, второго и третьего ряда? Ну, например, латинское «непос» может означать «внука», может означать «племянника», и «непотизм» — это слово, вошедшее в русский язык и в другие языки, означающее покровительство младшим родственникам любым, именно потому что это, в общем-то, на внук и племянник являются наследниками одного, наследниками второго порядка после сыновей. И именно поэтому непотизм — это покровительство там наследником второго порядка, когда ты не только сына, но и внука там куда-то встраиваешь. И вот эта идея, что на самом деле эти имена раскрывают не просто структурно-функциональное отношение, а некоторое отношение к собственности, оно было очень важно, и в этом смысле это в чем-то даже такое, я бы сказал, имя славы, потому что оказывается, что имя, оно показывает, собственно, собственность, оно показывает отношение собственности и собственные свойства. А для меня, конечно, центральная фигура здесь даже не Леви-Строс, а один из крупнейших действительно мировых лингвистов XX века, которому я много посвящаю внимания, даже вот в этой книжке «Живая ласточка языка», это Эмиль Бенвенист, фактически которого я именно считаю отцом, в общем-то, французского постструктурализма, что на самом деле, в общем-то, и Деррида, и многие другие, они обязаны Эмилю Бенвенисту и его модели, собственно, индоевропейского хозяйства, где он как раз доказывает, что фактически значительная часть индоевропейских социальных институтов возникла из не только как бы того, что в языке есть, но и того, что в языке нет. Что в языке есть всегда такая вот как бы языковая недостаточность. Я пытаюсь сейчас предельно просто теорию Бенвениста изложить, что в языке всегда есть некоторая языковая недостаточность. Ну, например, допустим, будущее время в индоевропейских языках слабее всегда развито. Мы не можем сказать, образовать будущее время от глагола «победить», или, например, причастие будущего времени, вот что всегда удивляет студентов, они в русском языке нормативно образуются, то есть это продуктивное образование, но при этом не употребляется. То есть все мы поймем, что означает «сделающий», «породящий», «предыдущий», «приидущий сюда», «скажущий» и так далее, но эти причастия будущего времени, при том, что они образуются от любого глагола, неупотребимы никакое. При том, что от любого глагола можно партиципиум футуре в русском образовать. Вот. И таких много примеров, например, с употреблением «я». Вот этот парадокс критского лжеца. И в этом смысле как раз Бенвенист говорит о том, что во многом, значит, образование хозяйственных отношений, например, развлечение движимого и недвижимого имущества, понимание своего и собственность, оно компенсирует вот эту недостаточность языка. Нельзя сказать «я хороший», потому что «хороший» — это оценка извне. ты не можешь себя оценивать, потому что если ты себя оценил, значит, эта оценка является неполнотой. Но можешь сказать, я хороший хозяин. То есть можно обустраивать хозяйские институты, в которых можешь сказать свое, мое, твое и так далее. И тем самым в том числе развивать язык. Вот когда читаешь Бенвениста, у него одна из самых, например, поразительных мыслей для меня была, что на самом деле система, например, лиц, первое, второе, третье лицо, к которому мы привыкли, она не очевидна для многих языков, ни на индоевропейских. И что на самом деле это отражение, в общем-то, индоевропейского стиля хозяйствования со специфическим наследованием, арендой, развлечением движимого и недвижимого имущества, дома, где я, и там поле, которое я сдал тебе, и на нем работаешь ты, а вовсе не самоочевидная как бы структура мышления. То есть в этом смысле сами, допустим, для бенвениста, в некотором смысле я, ты и он, они обладают некоторой внутренней формой, связанной с арендными, хозяйственными, экономическими отношениями.
1: Давайте вернемся в российское пространство. Может быть, поговорим уже не о символизме, а о тех мыслителях и исследователях, которые рассматривали символистскую традицию, рассматривали потебнянскую традицию уже в 80-е, в 90-е годы. Может быть, о Владимире Вениаминовиче Бибихине, о Валерии Александровиче Подороге мы поговорим. Я знаю, что вы им посвятили определенные свои интеллектуальные усилия.
0: Да, конечно. Конечно, и прежде всего, конечно, здесь фигура Владимира Вениаминовича Бибихина центральная, потому что Бибихин еще, собственно, начинал как именно исследователя языковой семантики. Его кандидатская диссертация называлась «Семантическая потенция языкового знака». И вот в этой диссертации, как в зерне, заключена и последующая мысль Бибихина. И основная идея Бибихина здесь, в чем он продолжает и интуицию Гумбольдта, и интуицию Потебни, состоит в том, что мы не можем оценивать знак исключительно по его употреблению. Что существуют те ситуации, в которых, собственно, знак вполне высказывает свое значение, а при этом употребления как такового нету. И Бибихин, прежде всего, приводит в качестве примера детскую речь, где, собственно, употребление знака диктуется не ситуацией его, собственно, внедрения, не ситуацией его функционирования, а той ситуацией, которую ребенок организует сам за себя, собственно, раскрывая себя, самовыражаясь, используя, в общем-то, перформативно этот знак. То есть ребенок может сказать «солнце», это может иметь в виду и обычную структуру денотации, референции, что вот денотат солнца, которое на небе, там, референт, там, что это солнце светит, мне жарко. А может ребенок просто порадоваться солнцу, а то и объявить солнце в себя или маму. То есть Бибихин показывает, что, например, в детской речи семантика знака не сводится к обычной схеме денотата и референта, которую обычно используют лингвисты. То есть указание на предмет денотации и обозначение смысла референции. В этом смысле Бибихин спорит, конечно, с аналитической традицией и показывает, что кроме денотации и референции есть вот эта как бы собственная игра внутренней формы, которая порождает в том числе и детскую игру. То есть, например, способность ребенка не отделять, не выделять себя до конца в качестве субъекта. Например, что ребенок говорит «солнце», в смысле, и сразу улыбается, и требует, чтобы родители его оценили как солнышко. А не столько, что он указывает, например, «закройте окно» или, допустим, например, «ведите меня гулять». Хотя эти там смыслы тоже могут быть, когда ребенок говорит «солнце». И именно это как раз и интересует, потому что Бибихин потом, в начале 90-х, прочел курс, посвященный внутренней форме слова, где он обсуждал идеи и Гумбольдта, и Потебни, и Шпета, и Флоренского. И везде он указывал на какие-то то, что ему казалось некоторой недоработкой у всех мыслителей. Ну, например, что фактически, допустим, он упрекал Флоренского за его увлеченность имяславием, потому что говорил, что, в общем-то, фактически здесь тождество постулируется. То есть тождество имени Божия Бога мы должны принять как некий постулат, хотя этот постулат как бы ни из чего не следует. То есть постулативность этой мысли его немного раздражала, при том, что он поддерживал, например, как раз такие футуристические в чем-то опыты Флоренского, такое немножко остранение, странный взгляд на привычные слова благодаря внутренней форме. Или Шпета, допустим, Бибихин упрекал в том, что он резко разводит домен, собственно, повседневного языка и домен, например, искусства, артистического употребления языка. И в конечном счете говорит о том, что научный язык, то есть язык, в котором понятия играют роль, он может стать парадигмой, например, и для нового театра, и для нового, такого более дисциплинированного повседневного языка. И здесь, конечно, Бибихин говорит, что, в общем-то, научный язык мы тоже принимаем, мы никогда не порождаем его просто из самих себя. Ну, то есть Бибихин постоянно как бы и соглашается, и спорит, именно потому что для него уже существенно, что внутренняя форма слова, она напрямую связана как раз с той проблематикой, которая как раз постструктуралистская. В этом смысле Бибихин не меньше постструктуралист, чем Подорога, то есть с проблематикой отсутствия присутствия, такого мерцающего присутствия, в общем-то, такого детского опыта, который предшествует опыту такого вот аналитического рационального членения, опыта, в общем-то, аффективного, потому что для постструктуралистской традиции, разумеется, аффект, аффективность, не менее принятие решений, событийность, как там события по Бадью, это не менее существенно, чем некоторое нормирование своих поступков.
1: Я вспоминаю этот курс лекции Бибихина, где он, как мне представляется, пытается внутреннюю форму представить как вопрос, то есть не как ответ, да, какую-то рациональную схему, он всячески избегает этой самой рационализации, а как что-то такое, то, что вы обозначили присутствием и отсутствием, ускользание, проявление. Бибихин как будто бы пытается балансировать между размышлением и молчанием о внутренней форме слова, как она, он делает его поводом, да, поводом к разговору, что называется.
0: Да, но здесь как раз существенно, что для Бибихина, по сути дела, внутренняя форма слова – это некоторое необратимое открытие, и в том числе у Бибихина есть и некоторая внутренняя форма молчания, потому что молчание для него предельно структурировано. Здесь, конечно, видно, что Бибихин, он современник идей там, о хаосе как о структуре, то есть идеи там, Ильи Пригожина и Стенгерса, то для него как бы молчание – это одновременно хаос и сверхструктура. И, конечно, рассуждая о внутренней форме слова, он имеет в виду вот и эту ситуацию тоже.
1: Ну, а если мы немножечко так пофантазируем, да, о современности, о современном состоянии, может быть, даже компьютерной лингвистики. Вот внутренняя форма слова, то, о чем мы сегодня говорим, она представлена, с одной стороны, рационально, как такой концепт, да, с другой стороны, в ней всегда присутствует что-то внерациональное, иррациональное, сверхрациональное. Можно ли ее формализовать и как-то, может быть, применить в искусственном интеллекте или еще как-то? Как вы думаете?
0: Вот это как раз невероятно интересный вопрос, потому что я об этом постоянно думал, учитывая, что, в общем-то, искусственный интеллект, то есть нейросетевая языковая модель, она исходит из определенного обучения, работы с большими повторяющимися данными. И в этом смысле, конечно, в отличие от того, как понимали, собственно, внутреннюю форму слова во всей этой традиции, как нечто уникальное, как некоторую уникальную встречу, что встречу с языком, встречу с собою и прочее. В этом смысле, скорее всего, практически все мыслители, включая, кстати, постструктуралистов, сказали бы, что искусственному интеллекту недоступна внутренняя форма слова. Но ему доступно другое. Это именно сознание своей ошибки, что на самом деле, допустим, с этим словом, если его правильно тренировать, что действительно вот с этим словом можно связывать не это, а то, что, например, заря может быть связана с озарением, но не в этом смысле, а в том. Можно ли натренировать будет, допустим, искусственный интеллект так, что он, допустим, получит эвристические возможности для внутренней формы слова, как, например, там, скажем, как Бенвенист открыл специфику индоевропейского хозяйства там, через индоевропейские языки. Это я не знаю. В любом случае, искусственный интеллект оказывается хорошим подспорьем для исследований в этой области, потому что я использую, разумеется, возможности, например, для частотного анализа, для контекстуального анализа, для указания на, допустим, противоречия. То есть я могу задать запрос нейросети, допустим, в одном или том же смысле, например, я загружаю в нее текст и спрашиваю, в одном или том же смысле используется такое-то слово. Она пишет «нет, в разных». Но тут я уже допустим, приступаю уже потом сам к этим примерам, выясняю, почему в разных значениях такой-то мыслитель использует один и тот же термин. Диктуется ли это внутренней формой или, допустим, теми или иными особенностями науки его времени, исследованием тем или иным научным консенсусом.
1: Мы видели, как небольшая, а может быть и большая идея Гумбольдта прошла через 20 век, через традицию русского символизма, которую я очень продуктивно восприняла эту идею, выявила основные ее антиномии, как ее восприняли эту идею постструктуалистской традиции и в российской науке, в российской философии уже постсоветского периода. Это и Владимир Вениаминович Бибихин, прежде всего, да, мы упомянули Валерия Александровича Подорогу. И Александр Викторович тоже этой проблемой сейчас занимается, да, то есть она продолжает существовать. И вот мы задаем и вполне себе современные вопросы к этой проблеме, к этому концепту. И я думаю, что о нем еще будет немало сказано слов и немало написано текстов. Александр Викторович, спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Викторович Марков, доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Александр Викторович, спасибо вам большое.
0: Спасибо, Артем Андреевич, спасибо слушателям. И думаю, теперь есть о чем поразмышлять, даже просто рассмотрев свой повседневный разговор.
1: Да, и я желаю всем всего доброго.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть первой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Иммерзель.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена.

Главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Мы продолжаем рассказывать о том, какая ведется в Санкт-Петербургской епархии работа в социальном служении и в церковной благотворительности. Сегодня наши гости – иерей Владислав Туманов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи Чесменского храма, и молодые люди – Доминика Котлярова и Артём Балакирев. Наши гости, участники национальной организации «Витязи», продолжают рассказывать о жизни этого богатого своей истории содружества.
2: Ну что, может быть, про лагерь побольше?
1: Игорь, можно я спрошу еще про преемственность?
2: Про преемственность.
1: Отец Владислав, либо Артём, либо Доминика. У вас есть как юные совсем «Витязи» с 8 лет, из достаточно старшего возраста, и я отметила, посмотрев фотографии, что вожатые, так называются именно и девочки, и девушки, и уже взрослые участницы организации, они уже, можно сказать, матери семейств, это видно, да, Доминика?
3: Да.
1: И тем не менее они все равно вожатые, именно так, вот строго так называются. И они не отпадают от вашей организации, они продолжают дружить с этими восьмилетними, которые приходят, да? Как это происходит? Как вы, люди подросткового возраста, чувствуете себя с этими маленькими, с этими уже совсем взрослыми витязями?
3: Вообще, когда ты вступаешь в организацию, во-первых, чтобы вступить, нужно быть обязательно крещенным, да? И потом, ты когда вступаешь, у тебя, если ты прям вступил, потому что тебя мама там заставила, да, такое тоже может быть, у тебя сразу отрицание, ходить ты не хочешь, но потом ты видишь, как, допустим, твоего друга, с которым ты ходишь вместе на сборы, который рядом с тобой живет, и вы помимо сборов еще где-то гуляете, как его там повысили, да? Сделали уже, вот был он там витязем обычным, а вы сделали его младшим отделенным. И он там радостный, его все поздравляют, и у тебя появляется желание тоже стать.
1: Интерес, да?
3: Да. Ты к нему там подойдешь, спросишь, а как, что там, вот каким образом, почему тебя, а не меня? А он скажет то, что вот он помогал, участвовал, ездил везде. И чтобы тебя вот сделали, повысили, нужно просто работать в организации и участвовать в ее жизни. Это очень просто, даже
1: доступно, в смысле.
3: Да, да. Это, ну, много делать не нужно для этого. Если ты ходишь на сборы, ездишь в лагеря, помогаешь и готов свою помощь всегда дать кому-то, то это всегда будет увидено твоим начальником, который сможет тебя повысить. Вот. И сами начальники старшие, они знают то, что вот скоро они подрастут, их тоже повысят, и им уже помощники нужны будут. И они сразу же смотрят на вот детей и выбирают там тех, кто достоин, кто работает, в кого они верят. Вот. И вообще верят они во всех, но...
1: Во всех в смысле? Во всех ребят?
3: Во всех ребят, да. То, что они все смогут стать начальниками, но все-таки нужно работать, чтобы повышали.
1: Как-то... Так, я бы сказала, это про карьерный рост, отец Владислав. Нет, а меня-то интересует, там же у вас, я знаю это точно, там есть

0: товарищества.
1: Да.
0: Там есть единство в дружбе. Про это мне расскажите чуть-чуть, можно?
2: На самом деле там чувствуется еще преемственность поколений. Я могу рассказать на собственном примере. Вот когда я только вступил в организацию, вообще узнал, кто такие витязи, я сразу же начал смотреть на самоустройство, вот, кто вообще чем занимается, какая деятельность и тому подобное. Соответственно, я обратил внимание на начальников, конечно же, вот, так как они обычно задают какой-то стимул, или же наоборот, возможно, в каких-то делах они дадут тебе какое-то напутствие, возможно, даже где-то с чем-то, ну, приободрят. И вот эта вся деятельность, связанная с нашей организацией, особенно заключена в каком-то таком содружестве, вот, взаимопомощи. И поэтому, когда ребенок приходит в организацию, он не совсем осознает то, что ему делать, вот, он немножко растерянный. Начальники, они, наоборот, как-то вот взбадривают ребенка, и, соответственно, с тем, какой образ жизни ведут начальники, какую педагогику, вот если затрагивать, какую деятельность они ведут, ребенок начинает смотреть, понятное дело, запоминать. Также на него влияет, собственно говоря, вот то окружение, в котором он находится. И в первую очередь складывается его какой-то особый, может быть, характер или тоже образ жизни дальнейший, который он будет проводить в соответствии с тем, что он ранее увидел или услышал от тех же самых начальников. И часто бывало такое, что ребенок ставит себе вот начальника как, например, какого-то, возможно, героя, или, не знаю, рассматривает как...
0: Ну, образец такой,
2: образец,
0: да, для подражания.
2: Как, да, для... как титульник, в общем. Ну, и поэтому складывается у него свое впечатление в целом об организации. Возможно, он в дальнейшем свяжет с этим свою жизнь. Ну и, конечно же, это все заложено уже изначально его начальниками.
1: Ну, я скажу, добавлю, что во многом, конечно, вот то, что вы задали, это преемственность зависит от общего духа и от атмосферы там. Первое, вот пока Артем отмечал, я так думал, что же все-таки нас уже, взрослых людей, в организацию, в это служение так и манит, и мы никак, несмотря на свой возраст, на какую-то самодостаточность, действительно, где-то в другом мире, все равно туда едем. Туда едем, вместе собираемся, и для нас это часть жизни. Во-первых, это те переживания детства, которые хочется повторить всегда. И это я говорю про лагерь, потому что многие приезжают, уже взрослые, когда там отправляют своих детей, например, выросшие витязи и отошедшие пока от этого служения, отправляют своих детей, и, приехав, навестив ребенка, да, они окунаются снова в тот мир детства, который был. Это очень здорово, это прекрасное ощущение. А те, что вы говорите, остаются и служат там, это товарищество. В общем-то, это те же самые попытки повторить вот это, окунуться снова в страну детства. А когда ты попадаешь туда, у витязей нет такого четкого, хоть мы и говорим тут иерархии, я вам долго рассказывал, кто кому там подчиняется.
0: Всеми звучит слово начальник.
1: Начальник, да. И тем не менее, это товарищество, и даже наши традиции добрые положено называть даже взрослого человека на «ты». Сейчас это немножко стирается, но в моем детстве так и было. Была такая покойная Вера Васильевна, монахиня Мария, она скончалась. И я был удивлен, когда приехал первый раз, там мне там 13 лет, а ее все Вера. Женщина уже в возрасте, она мне матери годится. Вера. И она ко всем так же спокойно относилась и нисколько не задевала. И это вопрос не воспитанности, а вопрос культуры, что мы действительно там все равны. Поэтому трудностей особых находить общий язык, несмотря на то, что разные поколения, абсолютно нет. И вот эта вот культура витязи, она действительно говорит, несмотря на то, что мы отличаемся по званиям друг другу, там, может быть, по количеству лет, проведенных в организации, все равно голос каждого важен. И мы стараемся относиться друг к другу по-человечески, с любовью. Нет такого там «ты иди туда, я тебе сказал, там, я твой начальник». А вот есть какая-то любовь, и эта любовь, она именно не на каком-то уровне устава, а на уровне духа, которая там ощущается. Поэтому там все легко находят общий язык, и поэтому туда так народ тянется, я имею в виду в лагере и вообще, в принципе, в организацию тоже.
0: Тогда про лагерь, потому что, наверное, большая часть вашей жизни, деятельности, она отведена к этой подготовке. Лагеря бывают летние и зимние, да?
1: Ну, зимние реже, а летние почти каждый год. Ну, нет, летние каждый год, а зимние стараемся тоже проводить, но не всегда получается.
0: И что же это за жизнь в лагере? Кроме того, что, понятно, хочется уехать из города как можно скорее. Расскажите, кто? Доминика?
3: Вообще, да, к лагерю мы готовимся долго и старательно, особенно начальники. И в лагере есть программа на каждый день, ее тоже готовят начальники. Дети участвуют в этом, и мы часто ходим на литургии, выезжаем куда-то из лагеря. У нас есть поход, который у нас в организации называется «Робинзонада». Мы вообще очень интересно проходит абсолютно каждый день. У нас есть игры, которые построены тоже на истории. Они не просто там игра, как догонялки или прятки, в них ей вложена вот эта вот история, которую тоже...
0: Тема, да. Историческая, да, тема.
1: Легенда, да. Легенда игры это называется.
3: Ну вот, и обычно такой вот распорядок дня. Мы просыпаемся, у нас все бегут чистить зубы, нас будет горном.
0: Звучит вот. Горн.
3: Да, звучит горн.
0: Во сколько это происходит?
3: Ну, обычно, наверное, в часов 8:30 мы идем чистить зубы, у нас зарядка обязательно. Потом утреннее правило, на него мы всегда идем в форме. И после него у нас построение. У нас поднятие флага, мы поем гимн и...
1: Гимн Витязей.
3: Гимн Витязей, да.
0: Кстати, давайте сейчас и послушаем официальный гимн Витязей.

0: Спасибо за этот музыкальный фрагмент, гимн «Витязей». Мы сейчас услышали. Надеюсь, что теперь лучше представляем себе жизнь организации и историю. Доминика, пожалуйста, продолжайте далее об устроении распорядка дня летнего лагеря «Витязей».
1: Потом завтрак, какая-то программа, игры или, может, труд. Это когда мы... Труд — это... В основном мы благоустраиваем наш лагерь, делаем его все лучше и лучше. И после этого у нас тихий час. Ой, обед, тихий час. Вот. Потом снова игры, какая-то программа. Вечером у нас обычно либо костер, или посиделка, которому отведено время до него, такое небольшое, чтобы подготовиться, подготовить сценку, песню, там, стихи. И после этого ужин, и мы ложимся спать. Ну, тоже зубы чистим.
0: А если дождь, все равно гимнастика, зарядка обязательно утром?
1: Да, ну, у нас в лагере не маленькие палатки. Мы живем в палатках, и они такие большие, военные. И даже в этой палатке места настолько много, что мы можем спокойно зарядку в палатке провести поотрядно. Еще про поход. В поход у нас, ну, в основном всегда ходили и маленькие, и вот прям от самых маленьких до самых взрослых детей. Мы идем, обычно так было, что мы ходили до деревни, делились на три группы и шли по разным маршрутам. Все шли разными способами, друг другу всегда помогали, шли в течение трех дней.
0: То есть это как вот. Кто-то лесом, кто-то полем.
1: Да, кто-то полем, кто-то через воду мы идем, прям переходим реки.
0: И ночуете под открытым небом.
1: Да, да.
0: Испытательно.
2: На самом деле это тоже очень атмосферно, и мне кажется, ребенку ощутить вот этот вот свой образ, сказать так, Маугли в лесу, первое пребывание, мне кажется, это очень атмосферно, и тем более в кругу своих близких, ведь мы все братья и сестры во Христе, поэтому вот этот вот круг лиц, в котором находится ребенок, тем более на природе, и с какими-то своими частичками такими отдельными доброты, ласки и, возможно, понимания, то ребенок чувствует себя достаточно комфортно, и в соответствии с этим налаживаются какие-то взаимоотношения, возможно.
0: Это вообще трудно, Доминика, вот так три дня идти полем или лесом?
1: Когда как. Ну, зависит, наверное, скорее всего, больше от компании. Если у тебя там твои друзья, и тебе есть с кем всегда поговорить, то это вообще очень легко все. Когда... Ну, вообще... Да, больше легко, чем сложно, потому что есть всегда с кем поговорить, отвлечься, тебя всегда поддержат. Если там рюкзак стал потяжелее, они могут вещи твои переложить себе, и вы будете меняться, кому-то полегче, кому-то потяжелее. Всегда, если там ты промок, одежда испачкалась, всегда с тобой поделятся своей, всегда придумают, как решить твою проблему.
0: А потом вспоминаете весь год, да?
1: Да.
0: А что еще в подготовке лагеря? Что такое есть очень значительное, что вы делаете, к чему вы готовитесь?
3: Ну, я бы выделил вот то, что ребята не назвали, но мне кажется, что это очень важно, и нам, видите, можно этим гордиться в хорошем смысле слова. Это пение. Я говорил уже про культуру не раз, что мы стараемся ее сохранить, и у Витязей есть добрая традиция петь песни. Петь песни, которые, ну, по каким-то причинам были утрачены и сейчас не поются нигде, даже какие-то фольклорные ансамбли, может быть, обходят их стороной. А эти песни, которые отражают нашу историю, какие-то моменты, и нашу культуру в том числе. У нас есть песенник Витязи, такой есть достаточно обширный песенник Витязи, есть поменьше. И мы стараемся каждый день уделять хотя бы полчаса, минут 40 пению и разучивать эти песни новые. А потом поем все вместе их на костре. То есть у нас очень большой репертуар у каждого Витязя песен.
0: Песенный репертуар.
3: Да. И мы потом уже, те, кто Витязи, которые стали родителями, так немножко обмениваемся, кто как укладывает детей спать, и оказывается, что многие поют перед сном именно песни из наших сборников. Да, поэтому дети, когда подрастают наши, они уже тоже в курсе.
0: И раз речь зашла о вашей песенной направленности, давайте еще раз послушаем музыкальный фрагмент. Это старинная песня Витязи, называется она «Фуражка».

0: Спасибо, да, угадывается дух и стиль дореволюционной России в этом звучании. Возвращаемся в современность и ее проблемы. Внешний мир, он остается там, когда вы все уходите, уезжаете в лагерь, я имею в виду телефоны, всякие перезвоны, посмотреть, узнать. Он остается за рамками лагеря, внешний мир?
1: В лагере даже желание не появляется там общаться с друзьями из города. У тебя вот настолько хватает там общения, и всегда настолько активная программа, что в телефоне и там в общении с друзьями из города даже нужды нету.
2: Ну а кому сложно пока выработать такой навык? У тех мы забираем телефоны.
3: Телефоны, наушники,
2: плееры, все получается.
4: На самом деле вся электроника, да, изымается перед тем, как дети войдут в эту атмосферу лагеря. Вот, чтобы они не отвлекались лишний раз, чтобы учились общению, какому-то взаимодействию между собой. И чтобы вот эта вот вся потусторонняя связь не мешала их развитию, она изымается.
2: Видите, задача наших отцов-основателей, опять же, когда лагерь продумывался, то лагерь называется «Русь». Сделать так, что вот этот вот период, пока мы все в лагере, мы живем вот той Русью, дореволюционной Русью, и стараемся эту культуру общения с друг другом развивать именно там. И поэтому мы очень самодостаточны в лагере бываем, и правда, как сказала Доминика, порой даже не хочется, и даже если ты вынужден быть с телефоном, там, да, хочется, чтобы тебе поменьше звонили, дергали, и правда жить вот только этим местечком.
0: Дорогие гости, я не хочу еще расставаться с вами, но уже нужно. Я благодарю вас, благодарю сердечно. Завершаю на сегодня наш разговор. В гостях в студии «Град Петров» побывали настоящие витязи. Иерей Владислав Туманов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи Чесменского храма. Артём Балакирев и Доминика Котлярова. Эти замечательные наши сегодняшние гости собираются в лагерь. И поэтому я желаю вам хорошего отдыха, хорошего лета, настоящей дружбы и настоящего единения витязей. Я не знаю, как у вас это называется.
2: Спасибо.
0: В вашем лексиконе.
2: Спасибо.
0: Ну, как-то
2: спасибо
0: так.
2: Благодарю спасибо, что позвали. Мы очень рады.
0: Спасибо, что пришли. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.
4: До свидания.
1: До свидания.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

радость отца и матери были неизъяснимы. Им ничего так не хотелось, как поблагодарить добрую куму за благодетельный ее совет. Угольщик пошел к березе. «Может статься, — подумал он, — там она услышит, как я стану благодарить ее». Он заметил, что из пробуравленных скважин все еще бежит сок. «Жалко, — сказал он, — это истощает дерево. Сок, который должен питать его листья, льется без пользы на землю. Как бы этому помочь?» Он срезал ветку, сделал из нее три гвоздика и заколотил ими скважинки. Сок перестал бежать, и через несколько дней дерево зазеленело и казалось таким свежим, как и прочие окружающие его деревья. Сыпь, выступившая на бетуле, через несколько дней совсем прошла, и девочка стала здорова по-прежнему. Она вырастала на утешение родителей и год от году становилась добрее и прекраснее. Даже посторонние люди не могли не радоваться, глядя на нее. В угольщиковой хижине время быстро летело. Бетула пришла в совершенный возраст и вместе с матерью смотрела за всем домашним хозяйством. Случилось однажды, что князь, которому принадлежал тот лес, где жил угольщик, созвал много гостей, чтобы вместе потешиться охотой. Он расположился ехать в соседство угольщикова жилища и послал из отдаленного дворца своего нарочного к угольщику. «Наш владетельный князь, — говорил посланный, — едет сюда со всеми своими гостями многочисленную свитую. Ему известно, что в этой уединенной долине, кроме вашей хижины, нет никакого жилища, где бы можно было приготовить обед для его светлости. 5 лет тому назад наш князь был здесь также на охоте. Тогда твоя жена состряпала для него такой вкусный обед, что он и теперь еще об нем помнит, и потому его светлость посылает сюда всякого мяса, всякой птицы, яиц, масла, муки, разных кореньев и пряностей. Одним словом, всего, что нужно для хорошего обеда, надеясь, что она и теперь не откажется показать свое искусство в стряпании и не ударит себя лицом в грязь». Угольщикова жена с радостью взялась исполнить княжеское приказание и обещала приложить все возможное старание для приготовления самого вкусного обеда. Посланный возвратился к своему князю, и через несколько дней к угольщиковой хижине прибыло множество подвод, нагруженных поваренной столовой посудой и всеми возможными съестными припасами. Выкладывая запасы, слуга сказал угольщиковой жене: «Вот самая лучшая крупичатая мука. Князь приказал сказать, чтобы ты постаралась из нее испечь хороший яцкий каравай. Да постарайся же, это его любимое хлебенное». В торопях угольщикова жена не очень вслушалась в эти слова, но вечером, когда вместе с дочерью собиралась ставить опару для пирогов, она вспомнила о яцком каравае и сказала дочери: «Признаюсь тебе, Бетула, что я не только не умею приготовить этого пирожного, но даже и название его никогда не слыхивала». «Какая прекрасная мука! — сказала Бетула. — Что ж нам испечь из нее?» «Ты знаешь, — отвечала мать, — что у меня, кроме печенья, много хлопот. Слава Богу, ты у меня девка умная, можешь не хуже меня состряпать всякое пирожное. Выдумай что-нибудь хорошенькое, а я пока займусь приготовлением другого кушанья. Ты стряпай здесь в горнице, а я пойду в избу». «Что ж делать? Если мы не умеем испечь яцкого каравая, так постараемся угодить князю чем-нибудь другим. Уж не прогневается он на нас.
ведь я не как его повар, не ученая какая повариха. Между тем поставили опару, сделали все нужные приготовления и легли спать. На другой день, поутру, мать пошла в избу варить и жарить, а дочь осталась в горнице, намереваясь печь пироги и приготовлять разное хлебенное. Бетула сидела на сундуке, окруженная яйцами, маслом, молоком, мукой и всеми припасами, входящими в состав хлебенного. Она думала о том, как бы вместо яцкого каравая испечь такое пирожное, которое понравилось бы князю. Вдруг услышала она, что из середины сундука что-то постукивает о крышку. Она с величайшим любопытством отперла сундук. Крышка сама собой поднялась, и из сундука выпрыгнула новая деревянная ложка и вскочила прямо в ее руку. Она смотрела на эту чудесную ложку, но ложка тянула ее за собой и вертелась в руках ее, как живая. Она указывала Бетуле все, что надобно было делать. Подводила ее то к яйцам, то к молоку, то к муке, то к изюму и сахару. Брала всего, поскольку было нужно. Подбивала опару, поднимала белки, взбивала желтки. Одним словом, заставляла Бетулу делать, что было надобно. И так искусно и проворно все мешало и месило, что удивленная Бетула кликнула мать. «Дочь моя, — сказала угольщикова жена, — эта ложка подарена тебе твоей крестной матерью. И теперь я вижу, что она знает свое дело так же хорошо, как и розги, которые она тебе подарила». Когда тесто довольно взошло, то ложка поднялась кверху сама собой, указала Бетуле, какую форму можно взять, как обмазать ее маслом, сколько положить в тесто изюму, духов и прочего, как выложить это тесто в приготовленную форму, и, наконец, вместе с формой потянулась к печке. Бетула во всем слушалась своей ложки, которая указала ей даже, как надобно было подгреть побольше жару и откуда убавить. Пирожное поспело, и его выпрокинули из формы. Мать и дочь не знали имени этого пирожного, но, судя по его прекрасному виду, надеялись, что князь будет им доволен. Хотя они никак не думали, чтоб это был тот самый яцкий каравай, о котором приказывал князь. Бетула взяла свою ложку и пошла помогать матери в приготовлении других блюд. Ложка и тут оказала ей величайшие услуги. Все кушанье было состряпано превосходно. Целое утро в лесу раздавался звук рогов, лай собак, крик охотников и конский топот, а к обеду все общество собралось в назначенное место. В долине, неподалеку от угольщиковой хижины, раскинуты были шатры, в которых поставили обеденные столы. Княжеские слуги вносили кушанье из угольщиковой хижины. Все чрезвычайно хвалили кушанье, а князь за каждым блюдом приказывал благодарить угольщикову жену. Но когда подали на стол пирожное, испеченное Бетулою, то князь воскликнул: «Это яцкий каравай! Если он так же хорош вкусом, как наружностью, то это настоящее мастерское произведение». Он сам стал разрезать и сказал с величайшим удовольствием: «Это невероятно! Посмотрите, дорогие гости! Видали ли вы когда-нибудь подобно этому караваю? Все скважинки так равны, как будто сделаны по циркулю». Он отрезал каждому гостю по небольшому кусочку и все остальное приказал хорошенько уложить и бережно отвезти к себе во дворец. По окончании обеда он послал угольщиковой жене кошелек полный золота в награду за вкусный обед, ею приготовленный. А за яцкий каравай, сверх того,
подарил ей свои руки бриллиантовый перстень. После того со всеми гостями и своей многочисленной свитой он возвратился домой. Приехав во дворец, князь послал за своим главным кухмейстером, показал ему оставшийся кусок каравая и спросил, может ли он испечь такой же. Кухмейстер удивился красоте каравая, но сказал, что он надеется испечь не хуже. Однако, сколько ни старался, но даже и похожего ничего не мог сделать. Тогда князь приказал собрать поваров и поварих со всего княжества своего и обещал, что тот или та, что испечет точно такой каравай, какой он кушал, бывший на охоте, будет или главным его кухмейстером, или главной надзирательницей над его поварней. Но никто даже и похожего ничего не мог сделать. Князь приказал объявить тогда, что если в его княжестве найдется девушка, которая испечет точно такой каравай, какой он кушал, бывший на охоте, то какого бы звания и происхождения она ни была, он непременно женится на ней. Множество девушек приходило стряпать в надежде сделаться княгинями и остаться во дворце, но ни одна из них даже и похожего ничего не могла сделать. В один вечер кто-то постучал в ставень угольщиковой избы. Хозяйка выглянула в окно и увидела девицу-березницу. «Ах, дорогая кумушка!» — вскричала угольщикова жена. «Здорово, кума!» — отвечала девица-березница. «Завтра поутру пошли дочь свою, мою крестницу, в княжеский дворец. Она будет княгинею, только вели ей взять с собой мою деревянную ложку. Пусть она наденет самое дурное платье, но когда испечет яцкий каравай, тогда уж должна переодеться. Вот ей платье и покрывало». При сих словах она проворно закружилась, сорвала с себя одежду, подала ее в окно угольщиковой жене и скрылась из глаз ее прежде, нежели она успела произнести одно слово, чтоб поблагодарить ее. Угольщикова жена рассказала обо всем мужу и дочери. Все они были такого высокого мнения о таинственной чудесной кумушке, что решились беспрекословно повиноваться ее приказанию. На завтра, уже поздно вечером, Бетула в худом платье, с лицом загорелым, явилась в княжеском дворце и с робостью просила позволения войти, переночевать, потому что на другой день хотела показать свое искусство в печении каравая. Слуги встретили ее с насмешками и ругательствами. Ни один из них не узнал красавицы угольщиковой дочери в такой худой одежде. Повара и поварихи обходили с ней презрительно, с явным недоброжелательством и ненавистью. Между тем не смели прогнать ее. Князь строго запретил отказывать девушкам, приходившим стряпать. Не смели ослушаться княжеского приказания. Бетулу впустили, но отвели ее ночевать в какой-то чулан и не дали ей поужинать ничего, кроме сухого хлеба и воды. На другой день, рано поутру, она пришла на поварню и сказала, чтобы ей дали все нужное для печения каравая. «Много вас таких потаскушек сюда приходило», — ворчал сердито повар. «Всем хочется быть княгинями, а я с вами возись. Вот ты так и в судомойке не годишься, такая оборванная». Однако он велел принести все нужное. Поваренки насмех принесли муки самой последней руки, а в свежие яйца вмешали несколько тухлых. Бетула, украдкой от всех, вынула из кармана свою деревянную ложку, которая неприметным для других образом потащила ее с собой прямо к муке и принялась засыпать ею глаза поварятам с удивительным проворством. «Сделайте милость», — сказала Бетула с величайшей скромностью главному повару. «Прикажите мне дать другой муки, это очень нехорошо».
покрытые с ног до головы мукой поварята, хотели спорить и браниться. А Бетула никак не могла удержать свои ложки, которая так крепко стукала негодных поварят по зубам, что они с криком выбежали из кухни и спешили принесть самые лучшие муки. То же самое повторилось и с яйцами. Как скоро на ложку попадалось тухлое яйцо, то ложка разбивала его об голову того поваренка, который принес его. Наказанный кричал, а товарищи его громко смеялись. Главный повар сердился за шум и беспорядок, которые были на поварне, и проклинал всех. Мало-помалу все утихло. Поваряты не осмеливались более мешать Бетуле, потому что за каждую проказу ложка их не шутя наказывала. Наконец, когда каравай испекся и был выложен на блюдо, то сам кухмейстер смотрел на него с удивлением и завистью. Бетула до тех пор не вышла из поварни, пока блюдо с караваем не понесено было на княжеский стол. Тогда она вошла в отведенный ей чулан и заперлась. Едва успел князь разрезать каравай, как закричал: «Кто испек этот каравай?» «Опять пришла какая-то незнакомая девушка», — отвечал дворецкий, подавший блюдо с караваем. «Она пекла этот каравай». «Приведите ее сюда», — сказал князь. «Она будет моей женой». Слуги медлили, но когда князь спросил с досадой, почему не исполняют его приказания, то ему сказали, что девушка так дурно одета, что никак не смеют представить ее пред глаза его светлости, что платье ее так испачкано, как будто она сейчас вылезла из угольной ямы, и что она не только недостойна быть княгинью, но не стоит даже и того, чтобы ее впустили на княжеский двор. Князь очень рассердился за такую дерзость слуг своих и сказал: «Не ваше дело рассуждать о том, кто достоин или недостоин быть моей женой. Никто из вас, нарядных болванов, и ни одна из нарядных девушек не умела испечь такого каравая, какой испекла угольщикова жена, а этот еще лучше того. Он сам встал из-за стола, чтобы идти за нею, и, сходя с крыльца, кричал: «Повар, где эта девушка?» Повар подошел к чулану, умолял Бетулу отпереть, но она до тех пор не отпирала, пока сам князь стал просить ее о том же. Тогда она вышла, и все, видевшие ее прежде, изумились. Она сняла с себя худое свое испачканное платье, умылась чисто и явилась в белоснежном одеянии и зеленом покрывале, полученных ею от крестной матери. Князь был восхищен ее красотой. Он взял ее за руку и повел во дворец. Там, в присутствии всего двора своего, он обвенчался с угольщиковой дочкой в придворной своей церкви. Повар, поварята и все слуги, обходившиеся с ней так грубо, пришли униженно просить у ней прощения, и она всем простила от чистого сердца. Князь приказал заложить карету цугом и вместе с молодой своей княгинею поехал к ее родителям. Он взял их к себе, и они жили счастливо с дочерью, со знатным добрым зятем и внучатами. Девица-березница больше не явилась. Когда молодая княгиня с мужем своим ехали к родителям, то, проезжая мимо большой березы, они увидели, что белая кора была содрана с нее сверху до самого корня, а на ветвях не было ни одного зеленого листика. Но деревянная ложка и пруд еще много оказали услуг в княжеском доме. Первая всякий день приготовляла какое-нибудь отличное блюдо для князя, который был большой охотник хорошенько покушать, а второй помогал княгине воспитывать детей. И эти два подарка княгининой и крестной матери до тех пор переходили в наследство потомкам, пока от частого употребления розги совсем не истрепались, а ложка переломилась.

0: 6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию первую часть лекции профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Пушкин как религиозная проблема».
2: Всегда начинаешь говорить с трепетом. А когда ты начинаешь размышлять о Пушкине, рискуешь размышлять о Пушкине, ты испытываешь, конечно, двойной трепет, даже тройной трепет. Вообще трудно говорить об искусстве. И трудно говорить о человеке, о котором так много размышляли люди колоссальных интеллектуальных и духовных возможностей. Если представить, кто из русских интеллектуалов писал о Пушкине, думал о Пушкине, то становится страшно. Не только интеллектуалов, это как недаром я замялся, не могу подобрать слово. Из лучших людей, порожденных нашим народом, размышлял о Пушкине, становится действительно страшно. И кроме этого, говорить о Пушкине, вы знаете, трудно еще и по совсем особенной причине. Вот мы очень часто используем понятие «гений». И действительно, ну, нет сомнений, что Лев Толстой – гений. Ну, нет сомнений. И нет сомнений, что гений Достоевский, и Стравинский, и перечисляю пока только русских авторов. То есть мы называем гением человека, наделенного совершенно особым даром, талантом. Но можно ведь употреблять слово «гений» и в более узком, и, наверное, более точном смысле. Говоря о людях, которые абсолютно выпадают из обычных представлений о человеке. Не в том смысле, что они являются собой какое-то искажение человеческой природы. Нет, они существуют в каком-то смысле, в каких-то отношениях вне человеческих законов. В каком-то смысле это, можно сказать, о Моцарте. Ну, трудно представить себе, как человек за такую короткую и насыщенную жизнь мог так много создать. И во всех музыкальных областях, какие он затрагивал. И вот если искать похожий пример, наверное, Гёте, потому что действительно его поразительный вклад в совершенно разные стороны жизни, он не укладывается в человеческое сознание. Трудно представить, что это один человек сделал. И вот если искать в новом времени, но об архаической жизни мы мало ведь имеем представление. Мы же не знаем, в принципе, каким был Данте, то есть что-то знаем, но мало, совсем не знаем, каким был Шекспир. Вот, кстати, Шекспир тоже пример, без сомнения, гений. Но не мог невежественный актер написать то, что он написал. Но ведь мог. Совершенно ясно, что написал Шекспир, а не те люди, которым иногда приписывают ради скандалов сочинение Шекспира. Хотя он не мог просто, казалось бы, но мог. Вот то же самое, вы знаете, можно сказать и о Пушкине. Совсем недавно в разговоре с одной довольно близкой мне дамой, совершенно ином человеке, далеком от Пушкина, говоря о том, как он повзрослел, мы невольно стали думать, что вот ему 36 лет. И я обращаюсь к своей собеседнице и говорю, ну что ж, действительно, это уже абсолютно зрелый возраст. Ведь Пушкин, в принципе, умер в таком возрасте. И потом, даже сам, подумав немного, продолжил. С другой стороны, к Пушкину неприменимо. Вот это обычное человеческое представление о возрасте. И дело не в том, что Пушкин так много написал. Ведь на самом деле он написал не так уж бесконечно много. Много, конечно, но не так уж бесконечно много. А поразительна его абсолютно вневременная зрелость. И с другой стороны, что за этот короткий период жизни, ну, 20 лет сознательной жизни такой, более-менее ответственный, Пушкин прошел с абсолютной полнотой все человеческие возрасты. Все, включая глубокую старость. Вот его последнее произведение. Он написан не был совсем молодым человеком, который при этом был малообразован в целом. Он, в принципе, ну, греческого языка он вообще не знал. Латыни он знал хуже, чем Евгений Онегин. Это мнение не меня, а специалистов, которые специально изучали знакомство Пушкина с латынью. То есть, наверное, Онегин знал. Во всяком случае, нисколько не меньше, чем Пушкин. И самое главное, он же почти ничего не видел. Вот вы представьте, он почти ничего не видел. Ну, в Москве был ребенком, вырос в Петербурге, в Царском селе в Петербурге. Ну, путешествие по югу России. Кавказ, Крым, Бессарабия. жизнь в центре России, Псков, Болгар.

0: Болдина, Нижегородской губернии, все. Он же не видел вообще за границей. То есть он был за границей в Турции во время русско-турецкой войны. Это описал в «Путешествии в Арзрум», но ведь он же вообще ничего он не видел. Ни Лондона, ни Парижа, ни Испании. А как он описал Испанию в «Каменном госте»? И главное, как он проникался этим. Ведь трудно себе представить, что человек, выросший в нашем климате, сегодня это особенно актуально, мог вложить в уста своего героя такие абсолютно естественные для испанца слова. А далеко на севере, в Париже. Хотя для нас Париж – глубокий юг, в принципе. Это действительно поразительно. Поразительно. Это был человек, наделенный исключительным даром. Вот он действительно гением. И говорить о нем, конечно, очень трудно. Очень трудно. И любой разговор о Пушкине окажется и приблизительным, и неточным, и, конечно, не отразит этой огромной вселенной. Мы при этом будем говорить ведь не просто о вселенной, которую мы называем Пушкин. Мы будем говорить об этом мире, явленном нам в творениях земного человека, как о религиозной проблеме. Я хочу обратить ваше внимание, мы не будем говорить о религиозных темах творчества Пушкина, то есть мы будем касаться, наверное, это, но не это является предметом нашего разговора. И мы не будем даже говорить о Пушкине и христианстве. В каком-то смысле то, о чем хотелось бы совместно с вами подумать, носит даже более широкий характер. Пушкин как религиозная проблема, то есть как проблема религиозной жизни, жизни, которая возвышается над земными границами, которая направлена на размышление о смысле бытия и бытия в жизни отдельного человека, то есть о смысле микрокосмоса, которым является каждый человек, и о смысле бытия в целом, о смысле макрокосмоса, и об их соотношении. Это и есть, в принципе, религиозная проблема. И вот мы именно в этом русле хотим поговорить о Пушкине, что само по себе довольно странно. Пушкин не был никак духовным подвижником. Я помню, когда я второй, по-моему, год преподавал русскую литературу в Духовной академии, как раз это совпало с юбилеем Пушкина, 99-й год. И тогдашний ректор академии призвал меня провести коллоквиум, посвященный Пушкину. В ходе этого коллоквиума выступали, естественно, мои слушатели, студенты Духовной академии, богословы, церковные историки, и в их словах все время звучала лейтмотивом следующая мысль. Что Пушкин был не только великим христианским писателем, но и образцом христианина. Я слушал это чем дальше, тем с большим восхищением. И главное, таким радостным чувством, потому что если в Пушкине видеть образец христианина, может быть, и я грешный, хоть как-то проползу в Царствие Небесное. Ибо действительно ведь Пушкин не был никак подвижником. Духовная жизнь Пушкина от нас скрыта. Он о ней не писал. Никогда. Он никогда не писал о своих религиозных переживаниях. Ясно, что не потому, что у него не было. Я думаю, это была его установка, не только его. Это не те вещи, о которых стоит писать. Конечно, Пушкин ходил в храм, хотя бы потому, что потом он стал камер-юнкером и должен был присутствовать на придворном богослужении. Он причащался, очевидно, один раз в год, но это не должно нас смущать тогда. Большинство людей причащалось редко. Насколько он соблюдал посты, мы не знаем, конечно. Думаю, что опять-таки примерно так, как их не соблюдали в основном в его окружении. Вот примерно так. То, что это была интенсивная религиозная жизнь, что он читал жития святых, что он читал Евангелие, что он рекомендовал читать Евангелие своей жене. Он удивлялся тому, что есть люди, которые не знают жития святого, в честь кого они названы. Это мы знаем. То есть он, конечно, был человеком, живущим, в том числе и церковной жизнью. Но это, я думаю, никак не выходило за обычные рамки его круга. А вот что он переживал, мы совсем не знаем. Это был земной человек с земными страстями, о чем писал, между прочим, Тютчев в своем замечательном стихотворении, посвященном кончине Пушкина, свидание на смерть Пушкина. Это был человек страстный, заблуждающий, вообще не мыслящий себя как духовного подвижника, между прочим. И совершенно не видящий в своем творчестве прямо религиозный акт. Как ни странно, Пушкин ведь не очень задумывался над тем, а что такое творчество. А если задумывался, то свои размышления он нам не оставит. В отличие от Гёте, в отличие от писателей 20 века особенно, там Мандельштама, Ахматовой, Ходосевича и других замечательных авторов. Более того, Пушкин не только сам был, ну, в общем-то, человеком достаточно светским, между прочим, погибшим на дуэли, и правильно писал Лермонтов, с жаждой мести он шел на дуэль, и уже раненый испытывал вначале ту же месть. И, между прочим, когда он раскаялся, и, то есть не раскаялся, нам трудно сказать, но полностью смирился, это было все-таки тогда, когда он понимал, что он умирает, что ему осталось жить считанные часы или дни. При этом это сопровождалось чудовищными физическими страданиями, чудовищными, трудно нам представимыми. Учитывая, что все мы чуть что сразу, вы знаете, принимаем таблетки, или уже колемся наркотическими, более утоляющими, а ведь Пушкин мог пользоваться только опиумом и старался почти не использовать его, как известно. Именно поэтому он просил, чтобы его жену не пускали к нему в кабинет, да, где он умирал, и для того, чтобы он мог стонать. По его присутствию он еще старался не стонать, чтобы не расстраивать Наталью Николаевну. Этот вот действительно земной человек, который так любил войну, между прочим, и так радовался, когда услышал свист пули около своего уха, о чем писал в «Путешествии в Арзум», казалось бы, действительно далек от религиозных проблем. И он не очень интересовался этим. Монастырь он не посещал, в отличие от Гоголя. То есть посещал, конечно, Святогорский монастырь, но специально не ездил с духовными лицами. Беседовал довольно мало, между прочим, не обращался к ним за духовной поддержкой, в отличие от Гоголя, припомнили, Достоевского, Алексея Толстого, Апухтина, казалось бы, тоже далекий человек, но все они бывали, как мы знаем, в той же Оптиной пустыне. Пушкин, в принципе, этим мало интересовался. И почему он религиозная проблема? Я думаю, что ответ на этот вопрос, который для нас, я думаю, очень важен, заключается уже в сказанном мной в самом начале нашей встречи. Пушкин – фигура абсолютно из ряда вон выходящая. Это поняло уже первое поколение, это поняли люди первого послепушкинского поколения. Первые люди, пришедшие в культуру, в литературу сразу после Пушкина, и в большинстве своем при Пушкине, относились к Пушкину все-таки как к особому явлению. Это не значит, что они считали его выше всей литературы, как относились немцы к Гёте. Нет. Это даже не значило, что они считали, что другие авторы менее интересны. Ведь многие представители послепушкинского поколения все-таки создавали свои литературные произведения не так, как Пушкин. В каком-то смысле даже вопреки Пушкину. И Гоголь, и Лермонтов, и Тютчев. Это все авторы все-таки далекие от Пушкина как писателя. Но тем не менее они видели в Пушкине что-то совершенно из ряда вон выходящее. Абсолютно из ряда вон выходящее. Они видели в Пушкине фигуру грандиозного масштаба. Надо сказать, впервые об этом очень ясно написал Виссарион Григорьевич Белинский. И тут я хочу обратить ваше внимание, по-моему, уже говорил об этом в связи с Тургеневым, что такие авторы, как Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Писарев, конечно, не вызывают у нас, особенно у нас с вами, особой симпатии. Все-таки это люди, выражающие идеи, далекие от тех идей, которые нам близки. Более того, все-таки вклад, вернее, влияние этих людей на развитие русской культуры при всех различиях между ними не может быть безоговорочно назван положительным. Хотя также не стоит безоговорочно считать их разрушителями, злодеями, ненавистниками России. Но как бы к ним ни относиться, надо всегда помнить две вещи. Это были люди абсолютно бескорыстные, которые писали то, что думают, а не то, что от них хотели услышать. Ни деньги им интересовали, ни слава, ни ордена, а истина, так, как они ее понимали. Они ошибались, но они искали эту истину, а в наше время это редкость. А вот в наше время, особенно в последнее время, самое последнее время, это редкость. Вот эта поразительная честность высказывания мысли. Это первое, о чем надо помнить, говоря о них. И во-вторых, это были все-таки люди огромных дарований. Огромных. И когда мы о них отзываемся негативно, мы должны понимать, что это были люди очень крупные. Мы можем скорбеть о них, сожалеть. Хотя, если мы посмотрим на себя, я думаю, что большинство из нас поймет, что, в общем-то, может быть, они должны сожалеть о нас, а не мы о них. Но все-таки относиться к ним с уважением. Понимаете, с уважением, а не так, как иногда сейчас о них отзываются. Я сам, признаться, не люблю этих критиков. Почти не читаю, хотя первое, что я вижу, выходя из дома, это памятник Добролюбову. Но меня всегда утешает этот человек с книгой в руке. Я даже не называю его человек с книгой. Так вот, Белинский, который действительно был человеком абсолютно чуждым Пушкину, между прочим, совершенно другого склада, вместе первый понял, что Пушкин – это центр литературы. И в своей огромной книге, надо сказать, очень неплохой при всех своих недостатках, сочинение Александра Пушкина, он об этом очень внятно написал. И такой далекий от Белинского человек, с которым Белинский так резко и некрасиво полемизировал, имею в виду Николая Васильевича Гоголя, по существу отзывался о Пушкине так же. Пушкин – это русский человек в его полном развитии, писал Гоголь в своей ненавистной Белинскому книге «Выбранные места из переписки с друзьями». И третий человек, абсолютно не похожий ни на украинского помещика, и вообще украинца все-таки по воспитанию, по многим культурным своим устремлениям, Николая Васильевича Гоголя, и совершенно не похожий на радикала, разночинца, человека без почвы, человека малообразованного Белинского, Иван Васильевич Киреевский, русский помещик, между прочим, воспитанник масонов, ибо его отчим Елагин был очень крупным масоном, воспитанник Жуковского в известной мере, ставший одним из самых крупных представителей, самых благородных и точных представителей русского славянофильства, примерно в это же время писал о Пушкине примерно так же. Это лучшее, что мы видим в русском народе, в русской жизни. Речь идет о светской культуре, конечно. Речь идет о светской культуре, но все эти совершенно разные авторы сразу в 40-е годы, прошло там 5 лет после смерти Пушкина, осознали масштаб этого человека, калибр, точнее, не масштаб, а калибр этого человека. И поэтому в тот момент, когда в конце 19 века, начиная прежде всего с Владимира Сергеевича Соловьева, размышляя о русской культуре, философы, мыслители в широком смысле слова разного рода стали всегда обращаться к религиозным проблемам, понимая, что судьбы русского народа неразрывно связаны с религиозной стороной нашей жизни, то невольно Пушкин стал привлекать к себе внимание как духовное явление. Хотя он сам, между прочим, очень этому бы удивился. Ну, какое я духовное явление? Вот владыка Филарет Дроздов, вот духовное явление. Вот были другие духовные люди. Сам он не считал, конечно, себя. Я же писатель. Я писатель, и ничего больше. Но уже его ближайшие последователи видели в нем фигуру, выражающую главные тенденции русского самосознания. И когда с Владимиром Соловьевым русское самосознание стало изучаться в неразрывной связи с религиозными тенденциями, в нем стали видеть религиозные проблемы. Именно этим и объясняется обращение в конце 19-го, начале 20 веков к Пушкину выдающихся и религиозных философов, и представителей церкви. Имею в виду митрополита Антония Храповицкого, самого Владимира Сергеевича Соловьева, Сергея Николаевича Булгакова, который писал о Пушкине, став уже отцом Сергием Булгаковым, и Семена Людвиговича Франка, написавшего целую книгу о Пушкине. И людей, может быть, не столь явно связано с церковью, как названные мною люди, но глубоко чувствующих религиозную русскую жизнь, например, Михаил Гершензон и в своей книге «Мудрость Пушкина» и в других своих сочинениях, и Владислав Ходосевич, и многие другие. Все они до 17-го года, или потом оказавшись в эмиграции, обращались к религиозным проблемам творчества Пушкина. К сожалению, у нас этого не было. Абсолютно. Писать о религиозности Пушкина было невозможно. То есть можно было писать только в отрицательном смысле. Пушкин был атеист. И приводились примеры, которые подтверждают, да, пожалуйста, это не выдумано, это Гавриилиада написал, вот, кстати, вспоминалось. И только в таком плане. Если кто-то и писал о религиозных сочинениях Пушкина, это таилось глубоко в подполье. Ну, Берс Сергей Иосифович Фудель касался, конечно, религиозных проблем творчества Пушкина, но ведь его он был совсем неизвестен. Вот любопытно, мне давал книгу Фуделя о Достоевском человек, его очень хорошо знав, его возраст, его ну, не скажу, трудно сказать, кто в какое окружение входил, кто кого окружал, но человек этого же типа, который очень хорошо знал Фуделя, они встречались всегда, когда тот, о ком я говорю, Алексей Владимирович Чечерин, из своего львовского изгнания, приезжал в Москву, они встречались всегда в Троице Сергиевом Посаде, тогда в Немзагорске. Ну, давай мне эту книгу. Хотя, абсолютно откровенно, в каком случае он заменил мне деда, он мне не скажет, что он знает Фуделя. Все-таки это было опасно. И прежде всего для меня вообще, как-то об этом не стоило говорить. И вообще он очень сдержанно говорил о Фуделе. Как ни странно, после его смерти, разбирая его архив, который у меня хранится, я увидел большое количество писем Сергея Иосифовича к нему. Ну и потом у других, по другой переписке, о их близости довольно много говорилось. Вот сам Алексей Владимирович Чечерин писал о религиозности Пушкина в тех своих эссе, которые хранил под спудом и почти никому не давал читать. А вот своим коллегам-филологам, а сам он был профессор-филолог, он вообще не показывал. Вот близким людям, родственникам или людям, в религиозных интересах которых и в порядочности которых он был уверен, он мог показать, и то никогда не расшифровывая те имена, которые там упоминал. Ну, и даже, кстати, о Пушкине в основном называл его «раб Божий Александр». И ведь в России этого не было совсем. К сожалению, после краха коммунистической неволи, ведь тоже хороших работ о религиозности Пушкина, в общем-то, почти не появилось. Наверное, лучшее, что написано, это, конечно, сочинение Валентина Непомнящего, хотя, мне кажется, они очень выпрямляют Пушкина. И делают из Пушкина хорошего, среднего прихожанина, которого хотел бы видеть Валентин Непомнящий, а не Пушкин. Леонтьев бы возмутился. Ну что, Пушкин был другой, сказал бы Леонтьев. Как его возмущал Достоевский. Что он придумал, писал Леонтьев. Кого он сделал из Пушкина? Пушкин не Белкин. Правильно, какой Пушкин смиренный, вы знаете. Создатель Дон Гуана, создатель Сальери, да создатель Моцарта, создатель, не знаю, большинства своих, Сильвио Пушкину нисколько не менее близок, чем Самсон Жилин. А поэтому Непомнящий все-таки, мне кажется, очень выпрямляет. Наверное, лучше всего религиозности Пушкина писала московская исследовательница, например, моя ровесница, Ирина Захаровна Сурат. Ирина Захаровна Сурат. У нее есть несколько книг о Пушкине, несколько статей. Одна из них и называется «Пушкин как религиозная проблема». Я каюсь, что это название взял у Ирины Захаровны. Но не знаю, как иначе назвать. То, о чем мы будем говорить. И вот опыт Серебряного века, опыт эмиграции, работы и Непомнящего, и Сурат, и Бочарова, конечно. Все они показывают, что творчество Пушкина вне тех или иных религиозных тем, которые возникают в его творчестве, и даже, может быть, вне только его произведений, является религиозной проблемой. И вот стоит подумать, а что нам дает Пушкин, как одно из самых глубоких, ярких и ответственных проявлений нашего собственного самосознания для понимания наших религиозных проблем, наших духовных поисков, наших достижений и падений. Вот об этом, в принципе, я и хотел бы сказать. И начну я с личности Пушкина. Пушкин, конечно, не был образцом христианина. Но, собственно говоря, кто был, а кто является образцом христианина, это во-первых. И во-вторых, вы знаете, он и опять-таки к этому не стремился. Но погружаясь в его жизнь, мы невольно увидим некоторые чрезвычайно важные черты, которые имеют очень прямое отношение к нашей религиозной жизни. Начну с самого, казалось бы, неважного и, в общем-то, несвойственного модусу моего сознания, немножко даже ура-патриотического момента, я бы даже сказал фундаменталистского момента, но хочу обратить ваше внимание. Пушкин мыслил себя светским человеком, светским. Вместе с тем, будучи необычайно глубок, он всегда размышлял о главных проблемах бытия, о смысле человеческой жизни и об отношении человека к Богу. То есть религиозное начало всегда, я думаю, было для него очень важно. Во всяком случае, начиная с 20 лет. При этом он всегда оставался в границах православной церкви. Это любопытно, учитывая ту эпоху, в которой он жил. Более того, это любопытно, если мы вспомним, что, например, Евангелие, все-таки особенно первые десятилетия своей жизни, он, конечно, читал по-французски. Конечно, я думаю, церковно-славянский Евангелие вообще стал читать в конце жизни. И думаю, что и до конца он предпочитал читать по-французски, как и очень многие. И как вообще делалось в тот момент? Между прочим, Михаил Васильевич Ломоносов, когда перелагал главы из Иова, пользовался не церковно-славянской Библией, хотя он учился в греко-латинской академии, между прочим, а пользовался немецкой Библией, лютеровским переводом. На это указывает, в тексте нету этих образов, которые возникают у Ломоносова. И Пушкин читал по-французски. Его окружали люди, очень симпатия относившиеся к католикам. С очень большой симпатией относившиеся к католикам. И хотя большинство из них не перешло в католицизм, например, Петр Яковлевич Чаадаев, но все они очень живо воспринимали католическую церковь, протестантскую как раз в меньшей степени. Пушкин жил в ту эпоху, когда, между прочим, обращение дворян и интеллектуальной элиты к религиозным проблемам во многом было инициировано, спровоцировано французами. Жозефом де Местро, прежде всего, сочинения, которые имели огромный успех. И если Пушкин хотел почитать современного ему религиозного писателя, к кому он мог обратиться? Не к русским авторам, таких не было, между прочим. Не было. Гоголь первый, кто стал писать на прямо религиозные темы, это довольно плохо, скажем прямо, по последние годы жизни. А он обращался к французам, к Шатобриану. Пожалуйста, к знаменитой книге «Гений христианства». «Гений» в не очень понятном для нас значении, неудачный перевод, «дух христианства». «Гений» в значении «дух христианства». Знаменитая книга Шатобриана, которая, конечно, была в библиотеке Пушкина, и Пушкин часто читал Шатобриана и вспоминал его роман Рене, например. И при этом он всегда интересовался только православием. Другие наславные христианские церкви его не интересовали. Это любопытный момент, с которого я как-то начал, чтобы, наверное, примирить нас всех с тем, что скажу дальше. Потому что другие качества Пушкина, чрезвычайно важные для религиозной жизни, в том числе нашей, находятся совершенно в другой плоскости. Второе, о чем стоит сказать, это был человек вот уж не теплохладный, а исключительно, ну, не скажу страстный, это не то слово, эмоциональный, это не то слово, увлеченный, это тоже как-то поверхность, с полной ответственностью, со всей внутренней силой, отдающейся тем, что его интересует. Его религиозные переживания никогда не были поверхностными. Или если они были поверхностными, то это вполне естественно в этом возрасте, имею в виду его ранние годы. А с того момента, как где-то с 20 лет Пушкин стал чувствовать себя взрослым, он переживал разные периоды, в том числе атеистические, о чем прямо писал, о уроках чистого афеизма. Он, собственно говоря, именно из-за этого и был и сослан в Михайловское, отправлен из Одессы в Михайловское. Конечно, тут огромную роль сыграло глубокое недоброжелательство Михаила Семеновича Воронцова к нему. И мы, особенно в советское время, испытывали за это недоброжелательство уже к Михаилу Семеновичу Воронцову, а в принципе зря. Ну, представьте, Михаил Семенович Воронцов, достойнейший человек, боевой генерал, герой войны 12-го года, женатый на красавице. Ну, как вот князь Н, муж Татьяны Лариной, 8-й главе. И вот появляется какой-то мальчишка, пусть талантливый, пусть яркий, который демонстративно, почти как потом Дантес за Натальей Николаевной, и, наверное, с тем же успехом, то есть нулевым успехом, начинает ухаживать за женой Михаил Семенович. Ну, конечно, Михаил Семенович раздражен. Представьте, что было бы, если бы это было в 20 веке. Мы можем поразиться терпению этого любимца двух императоров, Александра I и Николая I, который терпел до последнего, и даже хулиганские эпиграммы, оскорбительные, абсолютно несправедливые. Пушкина на себя переносил, понимаете, я имею в виду эпиграмму полумилох, полукупец, полуневежду, полуподлец. Ничего об этом сказать о Михаиле Семеновиче нельзя. Ничего. Только потом уже все-таки на терпение лопнуло, и он пожаловался императору. Тут попалось письмо Пушкина об атеизме, и его отправили в Михайловское, ближе к Святогорскому монастырю, чтобы очухался. Надо сказать, на самом деле это его и спасло. Может быть, может быть. В всяком случае, это было благодатно для Пушкина. Но к чему я это говорю? Его атеистический период, он очень серьезен. Он серьезно сомневался. И тут вот мы можем задать себе вопрос, а разве плохо сомнение, особенно в молодые годы? Плохо ли разве задать себе вопросы, не верить так, как все, не очень понимая даже во что ты веришь, а задуматься над тем, кто-то и спросить, почему? Ну, конечно, с Иовом Пушкина не сопоставив, он не страдал, особенно в тот момент, хотя он вообще страдал, жизнь его была очень тяжелая. Но, в конце концов, можно вспомнить Фомину неделю. Ведь вопросы Пушкина были очень серьезные. Самое главное, он хотел получить ответ. И когда получил ответ, атеизм сразу рассеялся, как туман. Я бы сказал, даже как ядовитый туман. И уже к середине 20-х годов Пушкин бесспорно не был атеистом. Никаких атеистических сомнений у него в сознании не было. Но пройти через вот этот искусительный период, может быть, и не так плохо для человека такого калибра, как Пушкин. И другие свои периоды Пушкин поражает нас глубиной своего религиозного чувства. И в зрелые годы. Знаете, мы можем найти много писателей в русской литературе, которые были более такими чинными христианами, нежели Пушкин. Действительно, многие, но, наверное, ни один не выражал, например, глубокое горе по поводу собственной жизни с такой силой раскаяния, как Пушкин. Вспомни его стихотворение «Воспоминания», когда для смертного замолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная возляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда. В то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном сильнее горят во мне змеи сердечные угрызенья. Мечты кипят. В уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько сетую, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Как известно, Пушкин написал еще одну строфу, и со свойственным ему абсолютно сверхъестественным ощущением меры это убрал. Просто строфа переводила, все-таки это раскаяние более узкий характер. Возникал образ прежней возлюбленной, все это могло приобрести совершенно иной характер. Какое стихотворение? Особенно финал. Но строк печальных не смываю. Конечно, многие, вы знаете, современные христиане будут причмокивать и говорить о том, что все-таки нет, ну, это же слабость, это неверие в милосердие Божие. Но когда человек кается, я думаю, думать, что Господь все простит, далеко не лучше, далеко не самое благодатное. И при этом абсолютное совершенство этого текста и выражает высочайшую степень его искренности. Вот эта редкая интенсивность религиозных переживаний, при этом разных в ее полноте, очень важна для Пушкина и для нас, показывая нам, каким должен быть человек в своей религиозной жизни. При этом есть и другая черта. Пушкин, наверное, понимал, кто он такой. Наверное, понимал, что он гений. Хотя трудно сказать. Ему хватало такта, в отличие от некоторых писателей, никогда об этом не говорить. Он вообще был ведь не просто абсолютный гениальный художник, был на редкость умный человек. На редкость умный. Но все-таки думаю, что он понимал масштаб того, что он делает. Но не может не поразить удивительная скромность, Пушкина как художника, который прежде всего проявляется в том, что литература для него – это литература и ничего больше. Именно с этим, между прочим, связана неточность, как мне кажется, и несправедливость даже отца Сергея Булгакова, который в своей замечательной статье о Пушкине 1937 года, среди других очень глубоких идей, все-таки выражал сожаление, что Пушкин, прекрасно понимая величайшее религиозное назначение писателя, на святыне пророк, потом спустился. У него самого не было сил, не было внутренних возможностей остаться на этом уровне горения. Писал отец Сергей Булгаков, и для отца Сергея Булгакова это все-таки главное в его статье, это главная претензия к Пушкину, которая для него самая основная. Но, я думаю, очень справедливо возразил Ходосевич. А почему мы считаем, что стихотворение «Пророк» о поэте? Откуда это мы взяли? И называется стихотворение «Пророк», и ничего сколько-нибудь связанного с поэтическим творчеством в этом тексте нет. Ну что, глаголом «жги сердца людей», почему мы считаем, что это о поэте? Прежде всего, пророк должен глаголом «жги сердца людей». Между прочим, и лермонтовский пророк. А почему это о поэте? Это о пророке, и называется пророк, и пророк там описан. И Ходосевич совершенно справедливо тем не менее, что ведь Пушкин, когда писал о поэте, никогда не говорил о религиозном смысле поэтического творчества. И вообще поэт для него – это тот, кто служит искусству. Именно искусству. Задача поэта – создавать искусство, творить как можно лучше, создавать произведение, эстетическое совершенство которых не может не поразить зрителя или читателя. Вот и все. Что Моцарт разве, пушкинский Моцарт, это в каком-то религиозном смысле. Обратите внимание, когда Сальери называет его Богом, замечательный эпизод в этой трагедии, прямо относящийся к Пушкину, между прочим. Ясно, что Моцарт Пушкина – это никак не реальный Вольфганг Амадей Моцарта, это Моцарт Пушкин. Сальери, пораженный абсолютным совершенством музыки Моцарта, которую Моцарт сочинил ночью, так, когда бессонница была, бессонница меня моя томила, и в голову пришло так, 2-3 мысли. Вот он, когда он эти играет 2-3 мысли, Сальери поражен. Какая красота, какая стройность или смелость, что-то так. И потом он добавляет, ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я. Как Моцарт реагирует? Не помню точно, но смысл такой, возможно, как право, может быть, но божество мое проголодалось. Сразу превращая комплимент, неуместный в глазах Моцарта, в шутку, ибо Моцарт не считает себя Богом. И к своей музыке он относится спокойно. Да, он написал, потом идет к Сальери и слышит, как слепой скрипач чудовищно фальшиве играет его собственную музыку. Так это ему понравилось. Так Моцарта это увлекло, что он привел, как мы помним, слепого скрипача к Сальери. Скромность. Вот это так редко. Когда человек, наделенный величайшим даром своей области, величайшим, считает свою область не главной. Главной для себя, но не главной в жизни. Между прочим, Пушкин всегда избегал привносить в литературное творчество религиозное учительство. И слава Богу, литература не должна вести за собой людей в пути духовного спасения. Для этого Господь оставил церковь Христову, свою церковь, а не литературу. И Пушкин это очень хорошо понимал. В этом смысле, будучи гораздо более уместным в христианской культуре человеком, чем Гоголь, Толстой, Достоевский, Солженицын, которые недаром всех получали, включая патриархов. А в конце концов, писатель не должен учить. Писатель должен являть Божий мир. Так, чтобы мы лучше поняли его именно как Божий мир, а не как слепую равнодушную природу. Хотя у Пушкина бывали моменты, когда он именно так и называл. И равнодушная природа встретит нас, будет ждать за гробом. Нет, так вот, чтобы понять, что это не равнодушная природа, а Божий мир, художник любой, композитор, писатель, живописец, и должен создавать свое искусство, которое ведь нам являет мир в других красках, в другой форме, для того, чтобы мы его лучше поняли. То, что мы не видим и не понимаем в Божьем мире, окружающем нас, Творец должен нам раскрыть, должен нам помочь в нашем понимании божественного величия, как сказал бы Ломоносов. И вот творчество Пушкина на это и направлено. И, конечно, являясь в своем роде замечательным примером религиозного типа человека, вообще религиозной жизни, во всех его падениях, грехах, заблуждениях, страстях, Пушкин прежде всего, как религиозная проблема, нам интересен своим творчеством, которое нас учит, как мне кажется, относиться к миру по-христиански. Учит нас видеть мир так, как его должен видеть христианин. При этом учит не назойливой дидактикой, не навязыванием каких-то идей, а показывая нам мир таким, каким он есть с точки зрения Пушкина христианина.
1: Дорогие друзья, прозвучала первая часть лекции профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Пушкин как религиозная проблема».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: Серенада Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала в исполнении автора. Архивная запись 20-х годов.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
2: Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, сот небес зелено-бледный, скука, холод и гранит. Все же мне вас жаль немножко, потому что здесь порой ходит маленькая ножка, вьется локон золотой.
3: Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Город пышный, город бедный» для вас читал народный артист России Николай Мартон.

0: В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала третья часть концерта для гобоя струнного оркестра «До минор» Алессандро Марчелло. Солист Жан-Клод Мольгуар.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ми Иси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ми Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, Боиси, мой сотворитель,

и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости,

веруя его в мя рекл Исио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, яжевтя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 79-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею.
0: Послушайте 15-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Услышанный нами сегодня евангельский текст является частью Нагорной проповеди Христа Спасителя. Нагорная проповедь содержится в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея, и в ней Христос изложил свое нравственное учение. Эти главы для нас с вами чрезвычайно важны. В Нагорной проповеди нет богословия, которое кто-то лучше знает, кто-то хуже, кто-то совсем не знает. Но в любом случае само это знание или незнание не является чем-то определяющим в жизни человека, так как оно не является предметом суда Божия, ведь мы знаем из Евангелия, что судить нас Господь будет не за то, что мы знаем или не знаем, а за то, что мы либо делаем, либо не делаем. И вот что мы должны делать, как мы должны жить, как мы должны поступать с окружающими нас людьми, что должно являться для нас приоритетами в религиозной жизни, как надо молиться, поститься, творить милостыню, как надо выстраивать свои отношения с Богом. Вот обо всем этом и многом другом мы с вами узнаем из Нагорной проповеди Христа, которая, как я уже упоминал, изложена в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея. Но есть в этой Нагорной проповеди такие призывы, откликнуться на которые, на первый взгляд, не представляется возможным. И об одном из таких призывов Христа, обращенных к нам, мы слышим в сегодняшнем Евангелии. Господь говорит: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот реализовать в жизни этот призыв Христа о любви к врагам, наверное, практически невозможно. И хотя бы даже уже потому, что любовь – это такое чувство, которое человек не может искусственно вызвать к жизни. Нельзя заставить себя полюбить кого-то, как, кстати, нельзя заставить себя и разлюбить кого-то, если в сердце присутствует любовь. А ведь такие попытки не раз предпринимались в истории человеческих отношений. Вот, например, так называемая безответная любовь, любовь без взаимности. Любящему человеку она приносит только страдания, и он рад бы разлюбить, чтобы избавить себя от этих страданий. Да не может. И не раз такая безответная любовь приводит к трагедиям. То же самое можно сказать и об обратной ситуации, когда по личным качествам, по крайне положительной и внешней, и внутренней характеристике следовало бы любить и ответить на любовь человека взаимностью, и, может быть, даже связать с ним свою жизнь, но ничего не получается, любви нет. Чувство любви не подвластно нашей воле. Да как же тогда можно понять и принять слова Христа о том, что врагов, а враги – это люди, которые не любят тебя и которых не любим мы, так вот, этих часто ненавидящих нас людей надо заставить себя полюбить. Возникает естественный вопрос, а как это можно осуществить? Какими силами можно заставить себя полюбить человека, которому не просто равнодушен, а которому испытываешь чувство неприязни? Наверное, до конца ответить на этот вопрос невозможно. Единственное, чем, наверное, можно объяснить слова Христа Спасителя, это тем, что в них заложена максимальная цель развития человеческой личности. А цель развития человеческой жизни – это богоподобие. Ведь заканчивает сегодняшнее Евангелие Господь именно призывом к богоподобию. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», – говорит Господь. Правда, перевод этого стиха на русский язык не совсем точен. В оригинале он звучит так: «Будьте совершенны, потому что совершен Отец ваш Небесный». Не как совершен, а потому что совершен. И это, конечно, более соответствует истине. Ведь если сказать «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен», это все равно, что сказать, например, «будьте всемогущими, как Бог». А этого не может быть. Человек в результате своего духовного развития должен стать похожим на Бога, подобным Ему. Или преподобным, именно этим титулом величаемы людей, достигших этого богоподобия, в большей степени, чем остальные. Но стать Богом человеку не дано. Но вот через этот евангельский призыв быть совершенными, быть похожими на Бога, то есть иметь чувства и схожий внутренний мир с Богом, вот через это мы можем приблизиться к правильному восприятию слов Христа «любить своих врагов». Ведь во время земной жизни Спасителя у него были не только друзья, но много врагов и злопыхателей. И именно силой их ненависти к нему Господь и был осужден на смерть крестную. И какое же было отношение у Христа к этим людям за все то, что они совершили против него? Будучи пригвождаемым ко кресту, страдая, он молится за них. А что означают слова этой молитвы? «Отче, прости им, не ведают бы, что творят». Это есть свидетельство прощение Христом своих не то что врагов, а своих убийц. Это есть свидетельство его любви к ним. Каждый из нас, совершая грех, враждует тем самым против Бога, как бы бунтует против его закона и им установленного порядка жизни, но ведь Господь и прощает нас, и дарует нам и свою милость, и свою помощь, и свою благодать. То есть за наш грех, за нашу вражду против него отвечает любовью. Как говорит Христос в сегодняшнем Евангелии, «Ибо Он, то есть Бог, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Да, молиться за своих врагов очень тяжело. Для большинства из нас, наверное, невозможно. Вот в связи с этой сложной темой я бы хотел процитировать отрывок из стихотворения. Стихотворение это называется «Молитва». И, как всякая молитва, обращена она к Богу. Написала его дочь последнего русского императора Николая II во время их заточения в Екатеринбурге. И вот заканчивается эта молитва следующими словами. «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться за своих врагов». Да, для этого действительно нужны силы нечеловеческие. Для того, чтобы молиться за своих врагов, а значит любить их, нужна сила Божия. И для обретения этой Божьей силы нужно совершенство. А ведь многие люди в жизни своей откликнулись на призыв Христа о любви к врагам, достигли совершенства, становясь преподобными, то есть подобному Богу, они обретали эту нечеловеческую силу молиться за своих врагов, любить их и помогать им. А это значит, что путь для достижения этой добродетели ни для кого не закрыт. Надо только попытаться пойти по этому пути. Пути, ведущему к совершенству, ведущему к Богу. И тогда многие евангельские призывы станут не только понятными для нашего ума, но станут радостной реальностью нашей жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: тропарь праздника Пятидесятницы, восьмого гласа Киевского распева в гармонизации Петра Гребенщикова прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 6 июня 24 мая по старому стилю Русская Православная Церковь вспоминает двух святых столпников, преподобных Симеона Дивногорца и Никиту Переславльского. В этот день вспоминаются несколько мучеников, пострадавших в 218 году. Милетий Стратилат, Стефан, Иоанн, Серапион Египтянин, Калиник Волф, Федор и Фавст и с ними 1218 воинов с женами и детьми. Святые мученики пострадали за веру Христову в царствование римского императора Антонина Гелиогабала. Милетий Стратилат был военачальником Галатийской области. Он и трибуны его полка Стефан и Иоанн были обезглавлены за отказ принести жертву идолам. После их смерти христианами себя объявили и остальные воины полка. Все они были казнены вместе со своими женами и детьми. Серапион Египтянин и Калиник Волф были свидетелями мученического подвига воинов-христиан, уверовали во Христа и также были казнены. В завершении нашего церковного календаря прозвучит житие преподобного Никиты Переславльского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: За глухие леса страны Вятичей, Ростово-Суздальский удел князя Юрия Владимировича Долгорукова тянулись в XII веке вереницы беженцев из Киевской Руси, спасавшихся от усобиц и половецких разбоев. Уроженец Переславля-Залесского преподобный Никита, с юности отличавшийся жестокосердием и обидчивостью, заведовал здесь сбором податей. В то время устройство многих городов Суздальского края вызвало увеличение пошлин. Сборщик Никита, не зная страха Божия, немилосердно обирал народ, и не столько в пользу казны, как корысти ради. Так прошло много лет. Однажды, во время вечернего богослужения, вошел он в храм и услышал чтение из пророка Исаии: «Измытеся, и чисти будете, отмыйте лукавство от душ ваших, избавите обидимого, судите и сироте, и оправдите вдовицу и приидите. Аще будут грехи ваши, яко багряное, яко снег убелю, аще не хотите и не послушаете мне, меч вы пояст». При этих словах лицо его помертвело, ибо вспомнил он все свои неправды. Ночь провел Никита без сна в глубокой думе. На другой же день по привычке он отправился к своим друзьям, забылся в веселье и, прощаясь, звал их к себе в гости. Закупив провизии, Никита велел жене приготовить обед. Она же, когда стала мыть мясо, заметила, что оно необычным образом кровоточит, а, поставив его на огонь, ужаснулась. В горшке пенилась кровь, и выплывали на поверхность человечьи составы. Муж, увидев это, был потрясен и вновь услышал голос разбуженной совести. Уподобившись разбойнику благоразумному, он принял страшное знамение, как наказание за грехи. «Горе мне, много согрешившему», — молвил он и покинул дом, отряхнув прах от ног своих. Игумен монастыря, куда пришел Никита в надежде на спасение, велел стоять ему 3 дня у ворот обители. Он же сделал еще более. Пошел и сел ногой в тростниковое болото, отдавая плоть свою на терзание кровососущим насекомым. Принятый в обитель, затворился он, подобно святым отцам Древнего Востока, в столпе, то есть в маленьком пространстве, в виде ямы, и там молился о грехах своих в тяжелых веригах и каменной шапке, не снимая ее ни в мороз, ни в зной, а по ночам, выходя из обители, выкопал два колодца. Уподобившись покаянием евангельскому мытарю, он дошел до совершенного отвержения прошлого и искупал его в многотрудных подвигах. И получил бывший грешник от Господа дар чудотворений. Князь Михаил, сын Всеволода Черниговского, тогда еще отрок, а впоследствии мученик, страдал тяжким недугом. Услыхав, что в Переславле живет столпник, исполнившись верой, он пожелал отправиться к Никите. В пути явился ему демон, назвавшийся монахом из Никитовой обители, и сказал, что чудотворец на самом деле обманщик. Это сильно опечалило князя. Но он продолжил свой путь. Тогда тот же монах в другом обличии снова приступил к князю и попытался отговорить о длинной и напрасной дороге. Недалеко от монастыря Михаил разбил шатер и велел боярину сообщить преподобному о своем прибытии. Но искуситель уже в облике слепого инока с лопатой в руках заградил тропу посланному и объявил, что Никита умер и уже похоронен. Усмотрев обман, боярин прибег к молитве, которая сковала демона. Через боярина Никита послал князю свой жезл, и как только больной оперся на него, немедленно укрепились его члены. Он мог самостоятельно прийти к столпу преподобного и принять благословение. Князь рассказал, что произошло с ним в пути. Тогда Никита именем Божиим повелел искусителю на виду у всех стоять возле столпа около 3 часов, после чего дьявол дал клятву больше не причинять зла людям и исчез. А благоверный князь водрузил 16 мая по старому стилю 1186 года на месте исцеления крест, возблагодарил Бога и, сделав богатый дар монастырю, возвратился в свой город. Вскоре пришли к преподобному его родные, и, увидев, как сверкнули тяжелые блестящие вериги, решили, что они серебряные. Омрачившись дьявольским наущением, в ночь на 24 мая по старому стилю 1186 года они умертвили святого и, завернув добычу в холстину, убежали. Перед утренним богослужением Пономарь по обыкновению пришел к столпу благословиться, но ему никто не отозвался. Игумены братья, найдя подвижника убиенным, почувствовали, как разлилось вокруг неземное благоухание. Торжественно, при большом стечении народа, похоронили столпника у церкви с правой стороны алтаря, и все недужные, прикасавшиеся к гробу праведника, исцелялись. Нечестивые же убийцы, надеясь, что приобрели сокровища, бежали, гонимые страхом, аж до самой Волги. В ожидании перевоза развернули они холстину и обнаружили 3 честных креста с железными веригами и бросили их в реку у Ярославля, близ монастыря святого апостола Петра. Первую же ночь инок Сима, увидев неподалеку от берега 3 ярко светящихся столпа от земли к небу. Тогда пресвитеры вместе с начальником города и множеством народа обрели на месте чудесного явления кресты с тяжелыми веригами, которые всплыли, как сухое дерево. Осененный крестами, встреченный на дороге хромой, встал на ноги и присоединился к шествию. Это было первое чудо, за которым последовали и другие. А спустя некоторое время преподобный Никита открыл иноку Симону свою волю, чтобы вериги и кресты положены были в Переславле на его гробе. Тогда с великими почестями перенесены были святыни из Ярославля. Однажды святитель Фотий, митрополит Киевский, посетив Переславль-Залесский, пожелал видеть мощи преподобного, почивавшей под спудом. При стечении народа велел он поднять землю, и обретены были нетленные останки святого. Много потекло тогда чудес, как о том поведали бывшие в то время игумен обители Иона и другие благовейные старцы. Первое исцеление совершилось над Евстафием, диаконом Борисоглебского монастыря. Он впал в исступление ума, и для усмирения на него налагали железные оковы. Его отец, пресвитер, имея усердие к преподобному, повел к нему больного сына и оковал его цепью столбника. Спустя несколько дней вернулся к одержимому здравый рассудок. Исцеленный Евстафий, сподобившись священства, соорудил церковь во имя столбника Никиты. С благословения митрополита Варлаама поставлена она была над вратами, в которые некогда вошел раскаявшийся мытарь Никита. Сам Евстафий постригся в обители с именем Ефимий. Царь Иоанн Васильевич Грозный, когда лишился одного из своих сыновей, умершего во младенчестве, решил посетить с царицей Анастасией монастырь преподобного столпника Переяславского и молился о чадородии над его гробом. И было им тогда тайное извещение, что они услышаны. Царевич Иоанн родился 1 марта по старому стилю 1555 года, но через 2 месяца впал в тяжкую болезнь. Послали в обитель петь молебны. В спальне младенца стояла вода, освященная при веригах столбника. Когда ребенка приблизили к святой воде, он закричал от сильной боли, простер руки к мраморному сосуду, вода в котором внезапно закипела. Изумился отец и велел влить воду в уста больному. С той минуты облегчилась болезнь и вскоре совсем исчезла. Исполненный благодарности, царь пожертвовал в обитель драгоценные сосуды, велел обновить монастырь, соорудить теплую церковь во имя Благовещения и другую надуратную во имя Архангела Гавриила. Он подарил обители большой колокол и пожаловал много сел из своей вотчины. А царица Анастасия принесла в дар златошвейный покров своих трудов с ликом чудотворца и стропарем святому, который составил сам царь Иоанн Грозный.

Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

0: слушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Руководитель епархиального центра защиты материнства провел семинар для сотрудников социального центра «Ювента». Вышла книга протоиерея Владимира Мустафина «Очерки русской гносеологии XIX-XX веков». Об этих и других событиях более подробно. 4 июня руководитель Центра защиты материнства, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии и куратор программы «Дар жизни» благотворительного фонда «Детская миссия» иерей Алексей Черников провел обучающий семинар для психологов, медицинских сотрудников и специалистов по социальной работе Центра «Ювента». Отец Алексей представил курс «Уроки жизни. Духовные и нравственные основания крепкой семьи», учебно-методическое пособие «Любовь, семья, целомудрие», а также интерактивные методики преподавания и обучения педагогов. В семинаре приняло участие 36 сотрудников центра. Также был проведен интерактивный урок «Какая любовь настоящая?». Сотрудники центра отметили необходимость обсуждения с молодежью темы отношений и семейных ценностей, а также указали на эффективность интерактивной формы урока. Был запланирован цикл семинаров с участием сотрудников епархиального центра защиты материнства, которые передадут опыт и методику работы по курсу «Уроки жизни» сотрудникам «Ювенты». Будут рассмотрены такие темы, как любовь и влюбленность, целомудрие, отношение к сожительству, выбор спутника жизни, ценность зачатой жизни, отцовство, манипуляция сознанием и демографические последствия, а также семейный лад. Центр «Ювента» занимается профилактикой деструктивного поведения и сохранением репродуктивного здоровья молодежи. Регулярно проводит занятия для учащихся колледжей и детских домов. Молодежный хор Исаакиевского собора принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Ребята выступали в стенах экспофорума уже в третий раз, а также впервые дали концерт духовной музыки в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Пулково. Молодежный хор под управлением регента Ларисы Христич исполнил произведения русских и советских композиторов, православные церковные песнопения и духовные канты. Глава американской делегации, председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший прослушал концерт, побеседовал с хористами и дал высокую оценку исполнению произведений, а также поблагодарил хор на русском языке. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии выпустило книгу «Очерки русской гносеологии XIX-XX веков». Книга стала третьим изданием, вышедшим в юбилейной серии «Богословие и философия», посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. Автор книги – один из старейших преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии, доктор богословия, профессор кафедры богословия протоиерей Владимир Мустафин. Книга основана на кандидатской диссертации отца Владимира «Проблемы гносеологии в освящении русских христианских мыслителей», которую он защитил в 1973 году в Ленинградской духовной академии. Книга «Очерки русской гносеологии XIX-XX веков» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви и предназначена для преподавателей и студентов богословских учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также для всех интересующихся историей русской философии. Приобрести книгу можно в интернет-магазине издательства, книжной лавке Академии, а также в специализированных магазинах Санкт-Петербурга и Москвы. 3 июня подопечные отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания Кировского района посетили храм преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове. Поездка была организована куратором программы «Духовное возрождение» Ольгой Чебыкиной. Иерей Иоанн Четверяков рассказал гостям о празднике Святой Троицы и Троицкой недели и поздравил всех елен с именинами. Был отслужен благодарственный молебен в сослужении иерея Леонида Королева. Из алтаря был вынесен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. В День Святой Троицы в поселке Лебяжье Ломоносовского района прошли праздничные торжества. Мероприятие состоялось при поддержке Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Утро праздничного дня ознаменовалось божественной литургией в храме святителя Николая Чудотворца. В рамках торжественной части прозвучало приветственное слово председателя комитета Марины Григорьевой, которая подчеркнула, что День Святой Троицы является для каждого православного христианина призывом к единению, душевному равновесию и почитанию моральных норм. Для гостей праздника были организованы творческие мастер-классы. Все желающие могли попробовать свои силы в искусстве каллиграфии, набойки на ткани и изготовлении глиняных игрушек. Также участники познакомились с традиционными русскими народными инструментами и приняли участие в народных играх. 6 июня в Свято-Владимирской школе Воскресенского Новодевичьего монастыря откроется фото-выставка «Евангелие в мегаполисе. Коринф апостола Павла». Миссия проекта – протянуть мост между первым и 21 веком. Реконструировать мегаполис, в котором впервые прозвучало Евангелие, и задать вопрос, не теряющий актуальности, как христианская мысль распространяется в большом городе сегодня. В рамках мероприятия пройдут две беседы. В 14 часов состоится открытая беседа «Слово в городе», встреча размышления о христианском свидетельстве, языке современного человека и поиске живого разговора о Боге в 21 веке, как говорить о вере в мире скорости, шума и постоянной занятости. В 15 часов начнется открытая беседа «Ближний в большом городе», разговор о социальном служении, усталости, ответственности и сострадании, о том, почему настоящая помощь невозможна без внутренней опоры, внимания к человеку и духовной жизни. 7 июня в парке «Озеро Долгое» состоится фестиваль «Семейный круг. Основа будущего». Праздник начнется в 11 часов. В программе волейбольный турнир, мастер-классы и интерактивные площадки, исторические танцы, большой фестивальный хоровод, соревнования по гиревому спорту, полевая кухня, концертная программа с участием творческих коллективов Невского благочения. Для молодежи будут организованы специальные площадки знакомств. В 16 часов на главной сцене парка московский миссионер и блогер Иерей Павел Островский проведет открытую интерактивную встречу на тему семьи, любви, воспитания детей и традиционных ценностей. 7 июня в церковном доме храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове пройдет музыкально-поэтический вечер памяти Александра Сергеевича Пушкина «От Буяна до Каменного. Пушкинские странствия сквозь века». В программе духовные стихи, театральные постановки, шедевры вокальной и хоровой музыки Михаила Глинки, Александра Доргомышского, Николая Титова, Михаила Яковлева, Сергея Рахманинова, Александра Власова, Василия Калинникова и Александра Жарова. Также прозвучат доклады, посвященные творчеству поэта. Начало в 13 часов, вход свободный. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, писала Мария Алексеевна Ганнибал. 6 июня во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его майора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Ежедневно в 10 часов утра маленькие трагедии Пушкина для вас читает народный артист России Николай Мартон. В 14 часов в рубрике «Литературные чтения» вы услышите повесть «Станционный смотритель» из цикла Александра Сергеевича Пушкина «Повести Белкина». Читает Алексей Веснер. В 16 часов о жизни и творчестве поэта расскажет литературовед Галина Никул. В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит «Сказка о золотом петушке». 5 и 6 июня в 17:10 в нашем эфире лекции профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Пушкин как религиозная проблема».
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе прозвучит репортаж о встрече с библеистом Анной Ильиничной Шмайной-Великановой. Она прочитала в культурном центре «Покровские ворота» лекцию на тему «Милость и суд» из цикла «Библия в русской литературе». Напомню, что в прошлом году издательство «Гранат» выпустило книгу Анны Ильиничной Шмайной-Великановой «Жертва. Милость. Поэзия», которую можно приобрести на сайте издательства или на сайте книжного магазина «Primus Versus», где, собственно, и проходили эти встречи с ее автором.
1: Мы собирались с вами поговорить о милости и суде в русской литературе, но прежде в Библии, или о влиянии библейского понимания милости и суда на русскую литературу. Я хотела бы подумать о том, что это вообще? Что это за понятие, что такое милость и суд в Ветхом Завете, затем в Новом Завете? Потому что это понятия, которые подверглись большому переосмыслению даже в процессе перевода. С ними многое случилось просто при переводе на греческий, затем на латынь и потом на все европейские языки. Мы с вами знаем, конечно, что, скажем, псалтирь любит это словосочетание, да? «Милости суд воспою тебе, Господи, правда и милость облобызастися». Ну и не только. И Захария, и Иосия, особенно у пророков и в псалтире, это словосочетание «милости суд», иногда трое, «милость суд и правда». Иногда четверо. Милость, суд, правда и истина. Максимально вот такое расширенное. Встречаются. Ну, на всякий случай я скажу, как это будет на иврите. Хесед, Мишпат, Цедек и Эмет. В Новом Завете вы знаете, что Иисус очень решительно высказывается против суда и возможности судить другого человека. Но обобщающее высказывание мы встречаем в послании апостола Иакова. «Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Там суд крисис, милость элеос. В противопоставлении милости и суда терминологических проблем особенных не встречается. Однако, если мы добавляем к этому третье – правду, то тут уже начинаются большие сложности. Цедек, цдака, цадик – этот куст понятий вокруг этих согласных с трудом переводим на другие языки. Вы, наверное, знаете, что это очень, очень важное для иврита понятие. Даже буква «ц» – «цаде» изображает, собственно говоря, праведника, то есть человека, молящегося на коленях с поднятыми руками. Это пиктограмма, ставшая буквой. То есть это важнейший персонаж библейский. Тот, кто цадик, кто праведен. И вот, положим, мы решили перевести это понятие на греческий. Собственно говоря, у авторов Септуагинты не было выхода. Это слово так часто встречается в Ветхом Завете, что они не могли его не перевести. И они перевели его словом «дикаесюне» – «праведность». И в этом был некоторый подвох. Потому что греческий язык гораздо богаче иврита. Иврит древний, как бы сказать, примитивный в каком-то смысле язык. В нем мало синонимов. Хочешь что-то сказать, так и говоришь. А греческий, как вы, конечно, знаете, самый богатый язык. Поэтому дикаесюне – это только одна сторона цедека. Дикаесюне – это праведность, справедливость, нравственная и судебная правда. Вот, скажем, словосочетание «русская правда», «дикаесюне» очень на месте. Но когда говорится «правда Божия» или «правда и милость облобызались», оно не совсем на месте, потому что в этом бедном языке цедек обозначает и правду, и справедливость, и праведность, и даже в каких-то случаях милость и снисхождение. Например, слово «милостыня» имеет тот же корень. Для грека очень странно считать, что подавать милостыню – это обязанность. А евреи так и думают. Это сохранилось в традиции. Я помню, когда я была маленькая, меня удивляло выражение моей бабки, говорившей про кого-то наглый, назойливый, как еврейский нищий. Но, как вы понимаете, моя бабка была чистая еврейка, поэтому это никого не могло смутить с нравственной точки зрения. Но меня удивляло, чем еврейский нищий принципиально отличается от нищего татарского. Почему именно он наглый и назойливый? Однако, когда я приехала в Израиль, я увидела, что это буквально так. То есть открывается дверь. В твою квартиру без стука входит человек, ставит кружку на стол и говорит: «Давай цдаку». То есть милостыню. Но этимологически вовсе не милостыню, а то, что мне причитается по праву. Дело в том, практически я потом это выяснила, что еврейский нищий вот этот собирает не для себя. Община поручает кому-то собирать на неимущих. Поэтому он абсолютно чувствует себя вправе. Но слово это буквально, как бы, когда человек стоит просто на улице и просит, это тоже цдака. Таким образом, мы видим, что в этом понятии заложено то, что в дикоясюйне ну никак не присутствует. По-гречески слово «милостыня» происходит от слова «элиос», как и по-русски. Это то, что мы даем из милости, а не по праву. Но это бы еще полбеды. А дальше приходит блаженный Раним и переводит Ветхий Завет на латынь. И этот самый цедек превращается у него в юстицию. А уж юстиция не содержит в себе никакого намека на милостыню. Собственно говоря, переводом Вульгатой уничтожается всякая разница между понятием «мишпат» – суд, и понятием «цедек» – правда. Потому что для римского сознания правда и суд – это одно и то же. И вместо противопоставления, которое мы имеем в оригинале, в псалмах и у пророков, «хеседа», мы к этому еще вернемся, необыкновенно богатого понятия, означающего безумную милость, божественную милость, милость, например, к врагу. И понятие «мишпат» – суд, который предполагает судебное разбирательство, мы получаем в римской Библии, в Вульгате, противопоставление между юстицией, судом, и клеменцией. Клеменция – это снисхождение. Снисхождение. Ну, вообще говоря, это богиня. Но, конечно, в то время, о котором мы говорим, уже никто особенно в нее не верил. Но это понятие связывается с двумя ключевыми фигурами римской истории. Во-первых, мы с вами помним из Тита Ливия и других граждан, что когда Рому скончался или был взят живым на небо, возникло замешательство, кого избрать. Потому что тот, кто был как бы избран быть царем, Нума Помпилий, он не хотел стать царем. И ему сказали, что ну все тогда погибнет, прояви к Риму клеменцию. И он сказал: ты произнес слово клеменция, я согласен. И с именем этого царя-законодателя, лучшего, как бы, самого справедливого, самого доброго, самого благородного, идеального и абсолютно мифологического римлянина, связывается вот это понятие снисхождение, милость, сострадание, прежде всего, умеренность в наказаниях. То есть для римской культуры клеменция проявляется в том, что мог бы и полоснуть, но не будет. То есть оно описывает поведение не Бога, не какого-нибудь нищего, оно описывает поведение начальства. А начальство, как известно, предстает горожанину и крестьянину в двух видах. Как начальство свирепствующее, как начальство, оставившее его временно в покое. Мы знаем, как Салтыков-Щедрин определяет самого разумного и милосердного из городоначальников. Тот писал, что

Устройство, которое превращало, ну, скажем, которое ограничивало начальство тем единственным способом, который цивилизованное человечество знает, а именно сменяемостью. Потому что консул, по консулам же годы считали, поэтому никакой консул не может править больше года, иначе получится, что за 361-м у нас идет опять 361-й. А поскольку этого терпеть нельзя, то консулы сменяемы. Поэтому вплоть до Цезаря вопрос о клеменции уже не так волновал римлян, потому что и без всякой клеменции юстиция не позволяла начальству вытворять уж совсем все, что оно хочет. То есть законы просто руководили их жизнью. Но мы с вами знаем, что появился Цезарь. И слово «клеменция» применяет Цицерон к Цезарю, и даже некоторые исследователи утверждают, что, собственно говоря, как такое философское, нравственное, важное понятие, характеристику римского мира, это и придумал Цицерон. Цицерон говорит и о себе самом, что он проявил клеменцию. Он именно придумал историю о клеменции как главной характеристики Нумы Помпилия. Это, собственно, из речи Цицерона, то, о чем я сначала рассказывал. И он вот выдвигает эту добродетель, он ее определяет как добродетель и выдвигает ее как характернейшую добродетель римлянина. И она включает в себя силу и снисхождение. По тому, о чем говорит Цицерон, мы видим, что человек, который не обладает никакой властью, не может проявить клеменцию. Вы не можете сказать соседу, чтобы он не платил за квартиру, раз ему нечем. Да, это ему должен сказать кто-то, кто эту квартплату с него взимает, а не добрая соседка. Поэтому в само как бы устройство клеменции заложено вот это иерархия власти и снисхождение, уменьшение возможностей власти. Ничего этого нет в понятии хесед. Хесед человек проявить может к тому, кто гораздо его сильнее. В исключительных случаях. Самый яркий, самый такой запоминающийся в Ветхом Завете пример хеседа – это Давид в пещере. Взяв с собой 3000 отборных воинов, Саул ищет по горам Давида, чтобы убить. С Давидом находится человек 10 его родственников, его маленькая первая дружина. Он прячется в пещере. Саул зашел в эту пещеру по нужде. Внутри пещеры темно. В глубине сидит Давид и его люди, и они ему говорят: «Это случай, тебя знает весь Израиль. Отруби ему голову, выйди из пещеры, держа ее на мече, и скажи, кто теперь царь Израиля?» И все воскликнут: «Да здравствует Давид, царь Израиля!» Нет сомнения. А Давид говорит: «Никогда не подниму руки на помазанника». И Давид подошел и отрезал осторожно, тихо край его плаща. И тут уже больно стало сказано сердцу Давида, что он задумал такую хитрость. Ничего не подозревающий Саул вышел к своему войску, тут вылезает Давид и кричит: «Господин мой царь, господин мой царь!» И тот услышал его голос и остановился. И Давид сказал: «За кем гоняется царь Израиля? За псом, за мертвой блохой. Что я по сравнению с тобой, типа? Видишь, ты был в руках у меня, и мне говорили убить тебя. Но я отрезал край, и он показывает ему, твоего плаща тебя не трону». Да, беззащитный. Он показывается ему и говорит. И что же происходит? Саул плачет. «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» сказал Саул и заплакал. И дальше происходит совершенно невероятный момент, потому что Саул все понимает в один миг. И он говорит, что «ты со мной поступил, как человек поступить не может. Ты со мной поступил, как поступает Бог.
Я воздавал тебе злом, а ты воздал мне

0: добром. Да, Бог, как известно, дождь посылает и на злых, и на добрых, и ты вот поступил как Бог. И теперь, говорит Саул, это меня всегда поражает, я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство твое будет очень твердо. То есть оно не кончится ни на тебе, ни на твоих детях. И поэтому я тебя прошу, не истреби потомство мое после меня. И Давид, вместо того, чтобы сказать ему, ты за мной гоняешься с таким войском, и ты меня что-то просишь про твое потомство, ты лучше мое потомство не трогай. Вместо этого Давид ему обещал, что он не тронет его потомство. И они разошлись по своим путям. Давид ушел в место укрепленное, Саул вернулся к себе. То есть как бы в мире фактов не произошло ничего. Дальше опять Саул гоняется за Давидом. Все происходит дальше. Это прорыв в другую реальность. Он был не в силах изменить настоящее, но он изменил будущее. Потому что, как мы знаем, здесь, в этой ситуации, Бог делает выбор в сторону Давида. И какой? Он делает его навсегда. Династия Давида будет править 500 лет, а потомство его не истребится никогда. И сейчас есть потомки Давида. Это изменение мира в целом произошло, а не изменение политики Израильского царства. Вот что такое хесед. Вот говорит об этом Саул, это хесед. Ну, и как мы с вами знаем, я по этому поводу испустословилась аж в двух книжках, есть в Ветхом Завете книга, в которой хесед – это и предмет, и сюжет, и свойства всех героев. Их там немного, трое. Это книга Руфь. И об этом прямо говорили уже древние еврейские толкователи. Раби Зейра удивлялся, говорит, зачем в Танахе, в каноне книга Руфи? Там нет ни одного постановления, ни одного запрета. Она не может служить инструкцией повседневной жизни. Только для того, чтобы мы знали, что ж такое хесед. Потому что вся эта книга посвящена именно этому. Она рассказывает о том, как любовь бывшей невестки к бывшей свекрови и любовь вифлеемского князя к моавитянке порождают вместе династию Давида. Как чудо оказывается следствием вот таких, вообще говоря, ни в Библии, ни где-либо в древней литературе не описанных отношений. Не обязательно свекровь должна невестку загрызть насмерть. Это встречается, конечно, но не обязательно. Но скорее нам привычны такие ситуации, как, например, гроза Островского. То есть малосимпатичная свекровь и задавленная невестка. Ну, иногда описывается что-то другое, конечно. Или не описывается, а как-то происходит жизнь, да? Например, в эпилоге «Войны и мира» мы не видим, чтобы старая графиня как-нибудь обижала княжну Марию. Но и противоположного не видим, чтобы она ее страстно обожала. Мы видим уникальные отношения, тем более, что сыновья Наимени умерли. И Руфь ей, вообще говоря, и не родственница. Она и просто никто. Но она отдает ей свою жизнь и даже отдает ей своего сына. Потому что когда Руфь рожает Авида, она передает его Наимени. И дальше говорится, что он машив нефеш Наимени. Он ее возвратитель души. Таинственное выражение, которое не умеют передать переводы. Что она, значит, была, в общем, бездушной, была мертвой. Мать, у которой умер ребенок, она как бы не живет, просто ждет смерти. И вот появляется этот внук, которого ей передают как сына, что она будет его лелеять, за него отвечать, и он возвращает ей душу. Она ожила. Вот масштаб, который задается хеседом. Это действительно трудное понятие, настолько, что один раз ученики спросили рабби Ханана бен Закая, это значит конец первого века нашей эры, величайший мудрец, а что такое все-таки хасид? Мы вот не понимаем. И он называет превосходные качества четырех своих учеников, а про пятого рабби Хию говорит, что он хасид. Остальные страшно обиделись, хотя о них было сказано много прекрасного. Обо всех было сказано прекрасное. И говорят, а мы что ж, не хасиды? И он говорит, видите ли, хасид делает то, чего никто не может от него потребовать. Есть вот, оказывается, такая категория странная в человеческом поведении. То, чего никто не ожидает. То, что не предписывается никаким кодексом, никаким уставом. Ну вот мы видели этот пример с Давидом. Разумеется, никто не может ожидать, что человек поступит так, как поступает Давид, да? Или так, как поступает Руфь, которая бросает родину и дом, и все, и идет неизвестно куда, где ее должны ненавидеть. Именно поэтому я и говорю, что это божественная особенность, что это вторжение божественного начала в человеческую жизнь, потому что от Бога мы ничего не требуем. Мы предполагаем, что как он хочет, так и поступает. И вот он поступает вот так, как человек не может. Вот это определение хасида. Человек, который поступает так, как никто не может требовать и ожидать. Человеческая история представляет нам достаточно большой выбор из таких поступков. Но каждый раз, когда они происходят, это большая редкость. Ну, скажем, доктор Боткин. Человек обязан лечить своего пациента. Обязан помогать ему до последнего. Но умереть с ним он не обязан. Ну, или мать Мария. Мы как-то много знаем о том, как она поступала, и поэтому это кажется нам естественным. Но, вдумавшись, мы понимаем, что умереть за человека, которого ты видишь первый раз, не знаешь по имени, это не то, чего можно ожидать. Антигона умирает ради своего брата. Джордано Бруно умирает ради своей идеи. Мать Мария умирает как бы просто так, вместо кого-то. Вот это хесед. Это понятие как-то мы укладываем в слово «милость». Русский язык все-таки сохранил эту возможность. Мы можем, конечно, добавлять к этому эпитеты. Это будет безумная милость или божественная милость. Но, в общем, слово «милость», происходящее от оливкового масла, от елея, элеос, оно как-то передает это. Оставим в стороне, да, другую тему, связанную с оливковым маслом, а именно мессианскую. Мы к ней потом, может быть, вернемся. Помазание. Новый Завет в этом смысле как бы проще и категоричнее, поэтому я о нем особенно много и не говорю. Потому что господствует в Новом Завете некоторый модернизм и анархия. Древний мир, и в общем можно широко сказать в этом смысле, он достаточно единодушен. Хоть евреев возьми, хоть греков, хоть египтян, хоть, я не знаю, инков. Мы увидим большое почтение к юстиции. Терминология юридическая вкрадывается куда угодно. Мы бы подумать не могли. Коту первый по латыни подбирая слова для любви мужчины и женщины, да, в узком смысле, говорит, я тебя, конечно, люблю как возлюбленную. Я тебя люблю как двоюродного брата. Я тебя люблю как благодетеля, за которого надо выступать в суде. То есть он еще мало этих слов, мало разработанной лексики. Это первый римский поэт лирический. И вот он ищет эти слова и находит их в том числе в юридической лексике. Что уж говорить о греческой трагедии. Самая главная греческая трагедия – трилогия Эсхила, Агамемнон, жертва у гроба и Эвемениды. Вся ее третья часть происходит прямо в суде. Там никакой динамики действия, просто сидят архонты, выступает арест, выступают его обвинители Иринии, выступает Аполлон, выступает Афина, но все выступают в суде, и боги, и люди на равных. И евреи в этом смысле вовсе не исключение. В самых неожиданных местах Библии мы можем встретить юридическую терминологию и большое почтение к суду. И постоянное опасение того, что в суде будет что-нибудь другое, не то, что там должно быть. Я думаю, что вот это евангельское настроение, оно личное. Оно не подготовлено предыдущей культурой. Далеко не все в Новом Завете совершенно вот противоречит. Скорее, почти ничего, кроме нового в Новом Завете, это только эта личность. И эта личность совершенно не интересовалась вопросами справедливости. Потому что любовь ее была такова, что справедливость в этой любви тонула. И поэтому все, что мы слышим о суде в Новом Завете, это не судите. Универсальную формулу я уже привела. Если Ветхий Завет видит гармонию милости и суда, когда нужен суд, когда милость, когда и то, и другое, то послание апостола Иакова говорит, милость всегда лучше суда. Отзываясь убийственному вопросу, который задает нам Спаситель, а вам почему бы не оставаться обиженными? Что вам мешает оставаться обиженными? Поэтому в силу радикальности этой позиции она находит некоторое отражение в житиях святых, но достаточно малое в художественной литературе. Итак, мы подходим к понятию о милости в пушкинском контексте. Есть на эту тему очень интересные работы, литературоведческие у Вацура и недавние у Марии Неклюдовой, о влиянии французских энциклопедистов, прежде всего Монтескье, его «Духа законов» и персидских писем на Пушкина. Да, есть «Жюстис», это самая юстиция и есть. Французская ничем от римской не отличается, и законы те же самые, только несколько приспособленные по времени, но это римское право. И есть «Грас». Что такое «Грас»? И главное, какое соотношение между юстицией, милостью и справедливостью? Выясняется, что еще до энциклопедистов, задолго, фигура государя, это приходит не из римского права, это приходит совсем с другой стороны, об этом исследователи эти не пишут и не думают, но когда они приводят тексты, я вижу, это приходит из Средневековья, из того же представления, что король может лечить золотуху прикосновением, да, и вообще, король прошел и посмотрел, жизнь изменилась к лучшему, он в себе несет благодать помазания. Очень нередко мы видим, что милость государя могла быть абсолютно немотивированной. Ему не нужно ничего объяснять. Поэтому вот был этот обычай, из которого выражение, знаете, «кардер де грас», четверть часа приговоренного к казни. Это действительно строго соблюдалось во Франции, собственно, кроме периода революции, всегда. Прежде чем казнить, ждали четверть часа, просто так. Потому что король может прислать гонца, ничего не объясняя. Потом суд снова соберется, будет решать, что вместо. Но он проявил милость. Пушкина, который жил здесь, а не во Франции, волнует сразу три момента. Во-первых, что должен быть суд. Как вы помните, Кирилл Петрович Троекуров вызывает к себе судейского чиновника и говорит: мне надо отнять имение, Кистеневку, у моего соседа Дубровского. Судейский чиновник говорит: ну, надо какие-нибудь документы, основания. И Кирилл Петрович говорит: какие же основания? Если были бы основания, я бы тебя не звал. В том-то и все дело, что надо безо всяких оснований отнять чужое имение. И, как мы помним, там потрясающие документы приводятся, которые они изготовляют. Суд, покорной воле Кирилла Петровича, изготовляет документы, по которым безо всякого основания его имение переходит к Троекурову. То есть, опять же, Пушкин не наивен. Он знает, что в России, в общем, суда нет, и справедливости добиться практически невозможно. И это положение он не считает хорошим. Волновал его и интересовал вопрос справедливости. Это мы видим в другом его сочинении, гораздо менее любимом и интересном, но для Пушкина очень важном. Он даже один раз сказал, что это его самое любимое им сочинение. Это «Анжела». Это, собственно говоря, переводы, переделка Шекспира. Мы помним, что там правление Дюка в начале, представляющая собой чистую, беспримесную милость, без вмешательства справедливости и суда, не характеризуется как хорошая. Сам Дюк чувствует, что так вообще нельзя, что произвол происходит, что суды забыты, люди не могут добиться решения никакого вопроса, а просто он на все говорит: да-да, спасибо, пожалуйста. И он уходит и оставляет вместо себя Анжела, сурового судью, надеясь, что тот наведет порядок. И тот начинает наводить порядок, но, как мы помним, падает жертвой страсти и затевает страшную интригу, чтобы убить молодого человека и взять себе насилием прекрасную Изабеллу. Дюк возвращается, обнаруживает ситуацию и спрашивает Анжела: чего ты заслуживаешь? Смерти, отвечает Анжела с твердостью. Да, справедливость, говорит, смерть. Тут вмешивается Изабелла и просит простить Анжелу. И Дюк его простил. Мы видим, что Пушкин не считает, что положение анархической милости в государстве возможно. Он просто проводит ту мысль, что милость превозносится над судом. И, в общем, то же самое мы видим и в «Капитанской дочке». Это еще не конец. Пушкинская милость идет дальше. То, что он думал, отчаявшись в справедливости какого бы то ни было управления, он выразил в сказках. Уже он не думает, что Николай сможет в России создать цивилизованное справедливое общество. «Трудно быть самодержавным», записывает он в дневнике. А в другой раз: какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства. Что же остается? Остается милость как чудо, милость божественная сама по себе, как солнце. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. Единственная причина, по которой эти злодейки, совершившие такие преступления, что какой там Пугачев и Швабрин, единственная причина, по которой они могут быть помилованы, это радость всеобщего праздника, сказочная радость, которая просто все отменяет. Мы находимся в сказке. И что говорит нам Пушкин этими последними своими сочинениями, этим завещанием, если угодно? Он говорит то, что потом подхватит Борис Леонидович Пастернак, говоря, что жизнь есть поруганная сказка. Мы вообще говоря, говорит Пушкин, живем в сказке. Перечитайте Евангелие. Что там происходит? На каждом шагу происходит вот это. То рыбу вытащат, то хлеб увеличивается. Это та логика, которая нам предлагается рядом, вообще говоря, с отчаянием. С тем, что все земные средства исчерпаны и признаны негодными. В контексте второзакония, с одной стороны, Бог говорит не то, что я вам отомщу, но что, как сказано в другом месте, Бог не оставит без наказания того, кто совершает такое дело. То есть те, кто угнетают слабых, обижают вдову и сироту, не должны думать, что им все позволено. Рано или поздно, и вы подобно так падете, как с древа, легкий лист падет, и вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет, или, как Пригов говорит о Сталине, а все-таки его сверху подстрелили, не ушел. Рано или поздно они все помрут. И не только помрут, но встретятся с неподкупным судьей. Единственное, что нам предлагают, это логика притчи о работниках 11-го часа.
1: Вы слушали фрагмент лекции библеиста Анны Ильиничны Шмайны-Великановой на тему «Милость и суд» из цикла «Библия в русской литературе». Напомню, что в прошлом году издательство «Гранат» выпустило книгу Анны Ильиничны Шмайны-Великановой «Жертва, милость, поэзия», которую можно приобрести на сайте издательства или на сайте книжного магазина «Primus Versus», где, собственно, и состоялась лекция, фрагменты которой прозвучали сегодня в нашей программе. Ее подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: В июне 1979 года, когда отмечалось 180-летие со дня рождения Пушкина, было впервые исполнено новое сочинение Свиридова — концерт для хора «Пушкинский венок». 10 стихотворений, на которые написан концерт, по содержанию не связаны между собой. Единым целым их делает музыка. Трудно назвать иного мирообъемлющего, как назвал Пушкина Белинский, или всемирно отзывчивого, по словам Достоевского, поэта, который так удивительно воссоздавал дух самых разных национальных культур. В концерт «Пушкинский венок» входит и стихотворение в онтологическом роде, то есть в духе античной лирики, и стихи из подражания Корану. Излюбленные русскими композиторами стихотворения «Эхо» и «Мэри» соседствуют с текстом народной песни, записанной Пушкиным. Здесь, на небольшом, но емком пространстве, образуемом 10 хорами, сошелся, кажется, целый мир. Небо и земля, Восток и Европа, античная Греция и православная Русь. И солнце, средоточие жизни, описало здесь свой круг. От зимнего утра первого хора концерта оно склонилось к вечеру, скрылось в ночи и вновь воскресло в надежде нового утра. Точно так же и день жизни человеческой испытал здесь смену многообразных движений души — восторженных, нежных, иронически печальных, углубленно созерцательных. Все это вместе, сомкнувшись в круг согласных стройных хоров, создает впечатление удивительной гармонической полноты бытия. Со слепительно-солнечного, сияющего алмазами снегов зимнего утра, с торжествующего гимна русской природе, красоте мироздания, начинается пушкинский венок Свиридова. Мороз и солнце, день чудесный. Здесь, в этом начале, уже задан высокий тон всего сочинения, зимней бодростью, чистотой снега, необозримыми пространствами, звонким воздухом, победным сиянием солнца, молодости, утром жизненного дня — освещены эти, можно сказать, пропилеи концерта. Так в звуках пушкинского венка замечательно воскрешен дух золотого века русской культуры. Стройная, мощная и одновременно легкая колоннада хоровых аккордов в зимнем утре вызывает в памяти парадные фронтоны дворцов и триумфальные арки эпохи русского классицизма, блеск и величие петербургского ампира пушкинской поры.

в нашем маленьком концерте «Пушкинский венок» Георгия Васильевича Свиридова. Еще Гоголь обратил внимание на скрытую от поверхностного взгляда драгоценность кратких стихотворений Пушкина. Тут все — и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновение читателя. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт. В музыке Свиридова ощутимо явлена необъятность, многомерность пушкинского слова, и при этом язык композитора также сознательно ясен и прост, как и язык поэта. Особое место среди этих драгоценно кратких стихов занимает так называемая антологическая поэзия, поэзия в духе античной лирики. Из пушкинского цикла 1833 года «Подражание древним» Свиридов выбирает стихотворение «Бог веселый винограда» и пишет на него хор «Греческий пир». Композиционно и по смыслу пир — центр концерта, его сердцевина. В античной философии понятие «центр» находится в прямом родстве с такими понятиями, как умеренность, избегание крайностей, мера. И они все восходят к категории гармонии, учат здравому, мудрому и благодарному отношению к жизни. Кроме того, обратим внимание еще на одно обстоятельство. Вряд ли случайно в центре свиридовской композиции «Пушкинского венка» оказалось стихотворение с так называемой антологической поэзией. Ведь само слово «антология» в переводе с греческого означает «собрание цветов». Можно перевести его и как «венок».

В нашем маленьком концерте мы продолжаем знакомиться с пушкинским венком Георгия Свиридова. 3 июня 1979 года, перед исполнением концерта «Пушкинский венок» по центральному телевидению, композитор обратился к слушателям и зрителям. «Великий и вечный Пушкин не принадлежит исключительно какому-либо времени. Каждое время поет его по-своему. Сочиняя музыку, я не хотел стилизовать ее под пушкинскую эпоху, а писал тем языком, какой у меня сложился. Я не пытался также осовременить Пушкина, приспособить его для выражения каких-либо злободневных мыслей, соображений, а старался лишь идти за ним, в его недостижимую высоту, насколько хватит моих сил. Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает. На устах начатый стих, недочитанный затих, дух далече улетает». Никогда еще эти пушкинские строки не были осмыслены и пережиты с такой глубиной, как в музыке Свиридова. Тихое пение одних и тех же торжественно-печальных аккордов создает образ ночного мира, огромного небесного купола над головой. В протяжных аккордах чеконы, их постоянно возвращающейся замкнутой последовательности, символ времени, замкнутого круговращения жизни. И ветхий Данте, которым еще полна душа, ведет ее по своим кругам. Откуда-то издалека, нарушая ночной покой, запела труба. Ее зов прозвучал как острое напоминание о временности жизни или как эсхатологический трубный глаз, который поэт, а вслед за ним и композитор, услышали в привычном сигнале начала нового дня.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали три хора из концерта Георгия Васильевича Свиридова «Пушкинский венок» в исполнении Московского камерного хора под управлением Владимира Минина. Солист Александр Ведерников. В нашей передаче были использованы материалы статьи Александра Сергеевича Белоненко. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Шестого июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
5: Пир во время чумы. Улица, накрытый стол, несколько пирующих мужчин и женщин. Молодой человек. Почтенный председатель, я напомню о человеке очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые и замечания, столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне зараза гостья наша насылает на самые блестящие умы. Тому 2 дня наш общий хохот славил его рассказы. Невозможно быть, чтоб мы в своем веселом пировании забыли Джаксона. Его здесь кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака. Но он ушел уже в холодные подземные жилища. Хотя красноречивейший язык не умолкал еще в прахе гроба, но много нас еще живых, и нам причины нет печалиться. Итак, я предлагаю выпить в его память с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как будто б был он жив. Председатель. Он выбыл первый из круга нашего. Пускай в молчание мы выпьем в честь его. Молодой человек. Да будет так. Все пьют молча. Председатель. Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились безумнее, как тот, кто от земли был отлучен каким-нибудь видением. Мэри поет. Было время, процветала в мире наша страна. Воскресенье бывало, церковь Божия полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса и сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, роща темная пуста, и селенье, как жилище, погорелое стоит. Тихо все, одно кладбище не пустеет, не молчит. Поминутно мертвых носят, и стенание живых боязливо Бога просят упокоить души их. поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой. Если ранняя могила суждена моей весне, ты, кого я так любила, чья любовь отрада мне, я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей, уст умерших не касайся, следуй издали за ней. И потом оставь селение, уходи куда-нибудь, где б ты мог души мученье усладить и отдохнуть. И когда зараза минет, посети мой бедный прах, а Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Председатель. Благодарим, задумчивая Мэри, благодарим за жалобную песню. В дни прежние чума такая ж, видно, холмы идолы ваши посетила, и раздавались жалкие стенания по берегам потоков и ручьев, бегущих ныне весело и мирно сквозь дикий рай твоей земли родной. И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставил память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылой и приятной. Нет, ничто так не печалит нас среди веселий, как томный сердцем повторенный звук. Мэри, о, если б никогда я не певала вне хижины родителей моих. Они свою любили слушать, Мэри. Самой себе я, кажется, внимаю, поющей у родимого порога. Мой голос слаще был в то время. Он был голосом невинности. Луиза. Не в моде теперь такие песни, но все ж есть еще простые души. Рады таять от женских слез и слепо верят им. Она уверена, что взор слезливый ее неотразим. А если б тоже о смехе думала своем, то, верно, все б улыбалась. Вальсингам хвалил крикливых северных красавиц. Вот она и расстоналась. Ненавижу волос шотландских этих желтизну.
3: Председатель, послушайте, я слышу стук колес. Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею. Председатель, ага, Луизе дурно. В ней, я думал, по языку судя, мужское сердце. Но так-то нежного слабей жестокой, и страх живет в душе страстьми томимой. Брось, Мэри, ей воды в лицо, и лучше.
5: Мэри, сестра моей печали и позора, приляг на грудь мою. Луиза приходит в чувство. Ужасный демон приснился мне, весь черный, белоглазый, он звал меня в свою тележку. В ней лежали мертвые и лепетали ужасную, неведомую речь. Скажите мне, во сне ли это было? Проехала телега.
3: Молодой человек.
6: Ну, Луиза, развеселись. Хоть улица вся наша безмолвное убежище от смерти, приют перов ничем не возмутимых, но, знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать ее должны. Послушай, ты Вальсингам. Для пресечения споров и следствий женских обморков спой нам песню, вольную, живую песню, не грустью шотландской вдохновенную, а буйную, вакхическую песнь, рожденную за чашей кипящей.
3: Председатель, такой не знаю, но спою вам гимн, я в честь чумы. Я написал его прошедшей ночью, как расстались мы. Мне странная нашла охота к рифмам впервые в жизни. Слушайте ж меня, а хриплый голос мой приличен песне. Многие гимн в честь чумы, послушаем его. Гимн в честь чумы, прекрасно, браво, браво. Председатель поет. Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой, и к нам в окошко день и ночь стучит могильной лопатой, что делать нам и чем помочь. Как от проказницы зимы запремся так же от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума! Нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание, бокалы пением дружно мы, и девы розы пьем дыхание, быть может, полное чумы. Входит старый священник. Священник, безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мной.

и в тьму кромешную тащаться смехом. Несколько голосов. «Он мастерский Абади говорит. Ступай, старик, ступай своей дорогой». Священник. «Я заклинаю вас святою кровью Спасителя распятого за нас. Прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души. Ступайте по своим домам». Председатель. «Дома у нас печальные. Юность любит радость». Священник. «Ты ль это, Вальсингам? Ты ль самый тот, кто три тому недели на коленах труп матери рыдая обнимал и с воплем бился над ее могилой? Иль думаешь, она теперь не плачет? Не плачет горько в самых небесах, взирая на пирующего сына, в пиру разврата, слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий? Ступай за мной». Председатель. «Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью сих бешеных веселий и благодатным ядом этой чаши и ласками. Прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня отсель. Поздно. Слышу голос твой, меня зовущий. Признаю усилия меня спасти. Старик, иди же с миром. Но проклят будь, кто за тобой пойдет». Многие: «Браво, браво, достойный председатель! Вот проповедь тебе! Пошел, пошел!» Священник. «Матильды чистый дух тебя зовет». Председатель встает. «Клянись же мне с поднятой к небесам увядшей бледной рукой оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если поточей ее бессмертный скрыть это зрелище! Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным и знала рай в объятиях моих, где я, святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не достигнет уже». Женский голос. «Он сумасшедший, он бредит о жене похороненной». Священник. «Пойдем, пойдем». Председатель. «Отец мой, ради Бога, оставь меня». Священник. «Спаси тебя, Господь! Прости, мой сын!» Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погружен в глубокую задумку.

0: честь.
1: Дорогие друзья, произведение Александра Сергеевича Пушкина «Пир во время чумы» из цикла «Маленькие трагедии» читал народный артист России Николай Мартон.

Антология русской поэзии. Стихотворения Александра Сергеевича Пушкина читают Олег Ефремов, Татьяна Доронина, Алла Демидова и Игорь Кваша.

0: пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он, дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы.
1: Цветок, цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ль цвел, и сорван кем, чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда зачем? На память нежного ль свидания, или разлуки роковой, или одинокого гулянья в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та жива ли, и нынче где их уголок? Или уже они увяли, как сей неведомый цветок? Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаяния, волнения. Ты в день печали был мне дан, когда подымет океан вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман. В уединенье чуждых стран, на ложе скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман. Священный сладостный обман души волшебное светило, оно сокрылось, изменило, храни меня, мой талисман. Пускай же век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание, храни меня, мой талисман.
2: Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабьи лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышьи беготня, что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу.
3: Надеждой сладостной младенчески дыша, когда бы верил я, что некогда душа, от тленья убежав, уносит мысли вечные и память, и любовь в пучины бесконечны. Клянусь, давно бы я оставил этот мир, я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, и улетел в страну свободы, наслаждений, в страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна плывет в небесной чистоте.
0: но тщетно предаюсь обманчивой мечте. Мой ум упорствует, надежду презирает. Ничтожество меня за гробом ожидает. Как?
3: Ничего. Ни мысль, ни первая любовь. Мне страшно. И на жизнь гляжу печален вновь. И долго жить хочу, чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой.
0: К морю. Прощай, свободные стихии, в последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. Моей души предел желанный, как часто по брегам твоим бродил я тихо и туманный, заветным умыслом томим. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз, и тишину в вечерний час, и своенравные порывы. Смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый, скользит отважно средь зыбей, но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег, тебя восторгами поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал, я был окован, во червалась душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. О чем жалеть? Куда бы ныне я путь беспечный устремил? Один предмет в твоей пустыне мою бы душу поразил, одна скала, гробница славы. Там погружались в хладный сон воспоминания величавы. Там угасал Наполеон. Там он почил среди мучений. И вслед за ним, как буря шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум, исчез оплаканный свободой, оставя миру свой венец. Шуми, взволнуйся непогодой, он был у моря твой певец, твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим. Мир опустел, теперь куда же? Меня б ты вынес, океан. Судьба людей повсюду та же. Где благо, там уже на страже. Иль просвещенье, иль тиран. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы. И долго, долго слышать буду твой гул в вечерние часы. В леса, в пустыне молчаливый перенесу тобою полн твои скалы, твои заливы, и блеск, и тень, и говор волн.
3: Из Пиндемонти. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать морочит олухов, иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные, лучшие мне дороги права, иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, дивясь божественным природой красотам и пред созданиями искусств и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права.

Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина читали Олег Ефремов, Татьяна Доронина, Алла Демидова и Игорь Кваша.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Мы продолжаем рассказывать о том, какая ведется в Санкт-Петербургской епархии работа в социальном служении и в церковной благотворительности. Сегодня наши гости – иерей Владислав Туманов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи Чесменского храма, и молодые люди – Доминика Котлярова и Артём Балакирев. Наши гости, участники национальной организации «Витязи», продолжают рассказывать о жизни этого богатого своей истории содружества.
2: Ну что, может быть, про лагерь побольше?
1: Игорь, можно я спрошу еще про преемственность?
2: Про преемственность.
1: Отец Владислав, либо Артём, либо Доминика. У вас есть как юные совсем «Витязи» с 8 лет, из достаточно старшего возраста, и я отметила, посмотрев фотографии, что вожатые, так называются именно и девочки, и девушки, и уже взрослые участницы организации, они уже, можно сказать, матери семейств, это видно, да, Доминика?
3: Да.
1: И тем не менее они все равно вожатые, именно так, вот строго так называются. И они не отпадают от вашей организации, они продолжают дружить с этими восьмилетними, которые приходят, да? Как это происходит? Как вы, люди подросткового возраста, чувствуете себя с этими маленькими, с этими уже совсем взрослыми витязями?
3: Вообще, когда ты вступаешь в организацию, во-первых, чтобы вступить, нужно быть обязательно крещенным, да? И потом, ты когда вступаешь, у тебя, если ты прям вступил, потому что тебя мама там заставила, да, такое тоже может быть, у тебя сразу отрицание, ходить ты не хочешь, но потом ты видишь, как, допустим, твоего друга, с которым ты ходишь вместе на сборы, который рядом с тобой живет, и вы помимо сборов еще где-то гуляете, как его там повысили, да? Сделали уже, вот был он там витязем обычным, а вы сделали его младшим отделенным. И он там радостный, его все поздравляют, и у тебя появляется желание тоже стать.
1: Интерес, да?
3: Да. Ты к нему там подойдешь, спросишь, а как, что там, вот каким образом, почему тебя, а не меня? А он скажет то, что вот он помогал, участвовал, ездил везде. И чтобы тебя вот сделали, повысили, нужно просто работать в организации и участвовать в ее жизни. Это очень просто, даже
1: доступно, в смысле.
3: Да, да. Это, ну, много делать не нужно для этого. Если ты ходишь на сборы, ездишь в лагеря, помогаешь и готов свою помощь всегда дать кому-то, то это всегда будет увидено твоим начальником, который сможет тебя повысить. Вот. И сами начальники старшие, они знают то, что вот скоро они подрастут, их тоже повысят, и им уже помощники нужны будут. И они сразу же смотрят на вот детей и выбирают там тех, кто достоин, кто работает, в кого они верят. Вот. И вообще верят они во всех, но...
1: Во всех, в смысле, во всех ребят?
3: Во всех ребят, да, то, что они все смогут стать начальниками, но все-таки нужно работать, чтобы повышали.
1: Как-то... Так, я бы сказала, это про карьерный рост, отец Владислав. Нет, а меня-то интересует, там же у вас, я знаю это точно, там есть товарищество.
2: Да.
1: Там есть единство в дружбе. Про это мне расскажите чуть-чуть, можно?
4: На самом деле там чувствуется еще преемственность поколений. Я могу рассказать на собственном примере. Вот когда я только вступил в организацию, вообще узнал, кто такие витязи, я сразу же начал смотреть на самоустройство, вот, кто вообще чем занимается, какая деятельность и тому подобное. Соответственно, я обратил внимание на начальников, конечно же, вот, так как они обычно задают какой-то стимул, или же наоборот, возможно, в каких-то делах они дадут тебе какое-то напутствие, возможно, даже где-то с чем-то, ну, приободрят. И вот эта вся деятельность, связанная с нашей организацией, особенно заключена в каком-то таком содружестве, вот, взаимопомощи. И поэтому, когда ребенок приходит в организацию, он не совсем осознает то, что ему делать, вот, он немножко растерянный. Начальники, они, наоборот, как-то вот взбадривают ребенка, и, соответственно, с тем, какой образ жизни ведут начальники, какую педагогику, вот если затрагивать, какую деятельность они ведут, ребенок начинает смотреть, понятное дело, запоминать. Также на него влияет, собственно говоря, вот то окружение, в котором он находится. И в первую очередь складывается его какой-то особый, может быть, характер или тоже образ жизни дальнейший, который он будет проводить в соответствии с тем, что он ранее увидел или услышал от тех же самых начальников. И часто бывало такое, что ребенок ставит себе вот начальника как, например, какого-то, возможно, героя или, не знаю, рассматривает как...
1: Ну, образец такой, образец, да, для подражания.
4: Как титульник, в общем. Ну, и поэтому складывается у него свое впечатление в целом об организации. Возможно, он в дальнейшем свяжет с этим свою жизнь. Ну и, конечно же, это все заложено уже изначально его начальниками.
2: Ну, я скажу, добавлю, что во многом, конечно, вот то, что вы задали, это преемственность зависит от общего духа и от атмосферы там. Первое, вот пока Артем отмечал, я так думал, что же все-таки нас уже, взрослых людей, в организацию, в это служение так и манит, и мы никак, несмотря на свой возраст, на какую-то самодостаточность действительно где-то в другом мире, все равно туда едем. Туда едем, вместе собираемся, и для нас это часть жизни. Во-первых, это те переживания детства, которые хочется повторить всегда. И это я говорю про лагерь, потому что многие приезжают, уже взрослые, когда там отправляют своих детей, например, выросшие витязи и отошедшие пока от этого служения, отправляют своих детей, и, приехав, навестив ребенка, да, они окунаются снова в тот мир детства, который был. Это очень здорово, это прекрасное ощущение. А те, что вы говорите, остаются и служат там, это товарищество, в общем-то, это те же самые попытки повторить вот это, окунуться снова в страну детства. А когда ты попадаешь туда, у витязей нет такого четкого, хоть мы и говорим тут иерархии, я вам долго рассказывал, кто кому там подчиняется.
1: Всеми звучит слово начальник.
2: Начальник, да. И тем не менее, это товарищество, и даже наши традиции добрые положено называть даже взрослого человека на «ты». Сейчас это немножко стирается, но в моем детстве так и было. Была такая покойная Вера Васильевна, монахиня Мария, она скончалась. И я был удивлен, когда приехал первый раз, там мне там 13 лет, а ее все Вера. Женщина уже в возрасте, она мне матери годится. Вера. И она ко всем так же спокойно относилась и нисколько не задевала. И это вопрос не воспитанности, а вопрос культуры, что мы действительно там все равны. Поэтому трудностей особых находить общий язык, несмотря на то, что разные поколения, абсолютно нет. И вот эта вот культура в Витязи, она действительно говорит, несмотря на то, что мы отличаемся по званиям друг другу, там, может быть, по количеству лет, проведенных в организации, все равно голос каждого важен. И мы стараемся относиться друг к другу по-человечески, с любовью. Нет такого там «ты иди туда, я тебе сказал, там, я твой начальник». А вот есть какая-то любовь, и эта любовь, она именно не на каком-то уровне устава, а на уровне духа, которая там ощущается. Поэтому там все легко находят общий язык, и поэтому туда так народ тянется, я имею в виду в лагерь и вообще, в принципе, в организацию тоже.
1: Тогда про лагерь. Потому что, наверное, большая часть вашей жизни, деятельности, она отведена к этой подготовке. Лагеря бывают летние и зимние, да?
2: Ну, зимние реже, а летние почти каждый год. Ну, нет, летние каждый год, а зимние стараемся тоже проводить, но не всегда получается.
1: И что же это за жизнь в лагере? Кроме того, что, понятно, хочется уехать из города как можно скорее. Расскажите, кто Доминика?
3: Вообще, да, к лагерю мы готовимся долго и старательно, особенно начальники. И в лагере есть программа на каждый день, ее тоже готовят начальники. Дети участвуют в этом, и мы часто ходим на литургии, выезжаем куда-то из лагеря. У нас есть поход, который у нас в организации называется «Робинзонада». Мы вообще очень интересно проходит абсолютно каждый день. У нас есть игры, которые построены тоже на истории. Они не просто там игра, как догонялки или прятки, в них ей вложена вот эта вот история, которую тоже...
1: Историческая тема.
2: Легенда игры это называется.
3: Ну вот, и обычно такой вот распорядок дня. мы просыпаемся, у нас все бегут чистить зубы, нас будет горном.
1: Звучит горн.
3: Да, звучит горн.
1: Во сколько это происходит?
3: Ну, обычно, наверное, в часов 8:30 мы идем чистить зубы, у нас зарядка обязательно. Потом утреннее правило, на него мы всегда идем в форме. И после него у нас построение. У нас поднятие флага, мы поем гимн и...
2: Гимн Витязей.
3: Гимн Витязей, да.
1: Кстати, давайте сейчас и послушаем официальный гимн Витязей.

0: Спасибо за этот музыкальный фрагмент, гимн «Витязей». Мы сейчас услышали. Надеюсь, что теперь лучше представляем себе жизнь организации и историю. Доминика, пожалуйста, продолжайте далее об устроении распорядка дня летнего лагеря «Витязей».
1: Потом завтрак, какая-то программа, игры или, может, труд. Это когда мы... Труд — это... В основном мы благоустраиваем наш лагерь, сделаем его все лучше и лучше. И после этого у нас тихий час. Ой, обед, тихий час. Вот. Потом снова игры, какая-то программа. Вечером у нас обычно либо костер, или посиделка, которому отведено время до него, такое небольшое, чтобы подготовиться, подготовить сценку, песню, там, стихи. И после этого ужин, и мы ложимся спать. Ну, тоже зубы чистим.
0: А если дождь, все равно гимнастика, зарядка обязательно утром?
1: Да, ну, у нас в лагере не маленькие палатки. Мы живем в палатках, и они такие большие, военные. И даже в этой палатке места настолько много, что мы можем спокойно зарядку в палатке провести поотрядно. Еще про поход. В поход у нас, ну, в основном всегда ходили и маленькие, и вот прям от самых маленьких до самых взрослых детей. Мы идем, обычно так было, что мы ходили до деревни, делились на три группы и шли по разным маршрутам. Все шли разными способами, друг другу всегда помогали, шли в течение трех дней.
0: То есть это как вот. Кто-то лесом, кто-то полем.
1: Да, кто-то полем, кто-то через воду мы идем, прям переходим реки.
0: И ночуете под открытым небом.
1: Да, да.
0: Испытательно.
2: На самом деле это тоже очень атмосферно, и мне кажется, ребенку ощутить вот этот вот свой образ, сказать так, Маугли в лесу, первое пребывание, мне кажется, это очень атмосферно, и тем более в кругу своих близких, ведь мы все братья и сестры во Христе, поэтому вот этот вот круг лиц, в котором находится ребенок, тем более на природе, и с какими-то своими частичками такими отдельными доброты, ласки и, возможно, понимания, то ребенок чувствует себя достаточно комфортно, и в соответствии с этим налаживаются какие-то взаимоотношения, возможно.
0: Это вообще трудно, Доминика, вот так три дня идти полем или лесом?
1: Когда как. Ну, зависит, наверное, скорее всего, больше от компании. Если у тебя там твои друзья, и тебе есть с кем всегда поговорить, то это вообще очень легко все. Когда... Ну, вообще... Да, больше легко, чем сложно, потому что есть всегда с кем поговорить, отвлечься, тебя всегда поддержат. Если там рюкзак стал потяжелее, они могут вещи твои переложить себе, и вы будете меняться, кому-то полегче, кому-то потяжелее. Всегда, если там ты промок, одежда испачкалась, всегда с тобой поделятся своей, всегда придумают, как решить твою проблему.
0: А потом вспоминаете весь год, да?
1: Да.
0: А что еще в подготовке лагеря? Что такое есть очень значительное, что вы делаете, к чему вы готовитесь?
3: Ну, я бы выделил вот то, что ребята не назвали, но мне кажется, что это очень важно, и нам, видите, можно этим гордиться в хорошем смысле слова. Это пение. Я говорил уже про культуру не раз, что мы стараемся ее сохранить, и у Витязей есть добрая традиция петь песни, которые, ну, по каким-то причинам были утрачены и сейчас не поются нигде, даже какие-то фольклорные ансамбли, может быть, обходят их стороной. А эти песни, которые отражают нашу историю, какие-то моменты, и нашу культуру в том числе. У нас есть песенник «Витязи», такой, ну, есть достаточно обширный песенник «Витязи», есть поменьше, и мы стараемся каждый день уделять хотя бы полчаса, минут 40 пению и разучивать эти песни новые, а потом поем все вместе их на костре. То есть у нас очень большой репертуар у каждого «Витязя» песен.
0: Песенный репертуар.
3: Да, и мы потом уже, те, кто «Витязи», которые стали родителями, так немножко обмениваемся, кто как укладывает детей спать, и оказывается, что многие поют перед сном именно песни из наших сборников. Да, поэтому дети, когда подрастают наши, они уже тоже в курсе.
0: И раз речь зашла о вашей песенной направленности, давайте еще раз послушаем музыкальный фрагмент. Это старинная песня «Витязи», называется она «Фуражка».

0: Спасибо, да, угадывается дух и стиль дореволюционной России в этом звучании. Возвращаемся в современность и ее проблемы. Внешний мир, он остается там, когда вы все уходите, уезжаете в лагерь, я имею в виду телефоны, всякие перезвоны, посмотреть, узнать. Он остается за рамками лагеря, внешний мир?
1: В лагере даже желание не появляется там общаться с друзьями из города. У тебя вот настолько хватает там общения, и всегда настолько активная программа, что в телефоне и там в общении с друзьями из города даже нужды нету.
2: Ну а кому сложно пока выработать такой навык? У тех мы забираем телефоны. Телефоны, наушники, плееры, все получается.
3: На самом деле вся электроника, да, изымается перед тем, как дети войдут в эту атмосферу лагеря. Вот, чтобы они не отвлекались лишний раз, чтобы учились общению, какому-то взаимодействию между собой. И чтобы вот эта вот вся потусторонняя связь не мешала их развитию, она изымается.
2: Видите, задача наших отцов-основателей, опять же, когда лагерь продумывался, то лагерь называется «Русь». Сделать так, что вот этот вот период, пока мы все в лагере, мы живем вот той Русью, дореволюционной Русью, и стараемся эту культуру, общение с друг другом развивать именно там. И поэтому мы очень самодостаточны в лагере бываем, и правда, как сказала Доминика, порой даже не хочется, и даже если ты вынужден быть с телефоном, там, да, хочется, чтобы тебе поменьше звонили, дергали, и, правда, жить вот только этим местечком.
0: Дорогие гости, я не хочу еще расставаться с вами, но уже нужно. Я благодарю вас, благодарю сердечно. Завершаю на сегодня наш разговор. В гостях в студии «Град Петров» побывали настоящие витязи. Иерей Владислав Туманов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи Чесменского храма. Артём Балакирев и Доминика Котлярова. Эти замечательные наши сегодняшние гости собираются в лагерь. И поэтому я желаю вам хорошего отдыха, хорошего лета, настоящей дружбы и настоящего единения витязей. Я не знаю, как у вас это называется.
2: Спасибо.
0: В вашем лексиконе.
2: Спасибо.
0: Как-то
2: спасибо
0: так.
2: Благодарю спасибо, что вас позвали. Мы очень рады.
0: Спасибо, что пришли. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

0: В исполнении Кита Джаррета прозвучала прелюдия и фуга ре-мажор Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Здравствуй, Лена, июнь наступил, прекрасно он начинается, потому что...
0: Наконец-то лето.
1: Не только, а дни недели совпадают с датами, это не частое календарное явление, у нас 1 июня понедельник, 2 июня вторник, очень легко сказать, что сегодня 5 июня пятница, и это канун очень важного для петербуржцев, уж точно совершенно. События, даты, хотя она смешна в календарях, эта дата, это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, а смешна она потому, что, например, я, родившийся 25 мая, с гордостью говорю, что я родился между Бродским и Пушкиным, который по старому стилю родился 26 мая, и меня поправляют, ну что вы, что, его день рождения 6 июня, я спрашиваю в ответ, а когда-нибудь, как вы думаете, Александр Сергеевич справлял свой день рождения 6 июня, но, тем не менее, вот этот сдвиг в календарях, он 6 июня ставит как раз день рождения Александра Сергеевича Пушкина, о чем мы не можем не сказать, ибо Пушкин наше все, и не только наше все, он для многих все и не все. И хочется передать привет Марине Михайловой, которую так часто мы слышим на радио «Град Петров», потому что она выпустила замечательный календарь пушкинский, который я каждый день читаю. Там он прекрасно устроен, там какой-нибудь рисунок, фрагмент пушкинского текста и какая-нибудь замечательная историческая справка. Прекрасный календарь, изданный издательством «Речь». Вот если у кого нет такого настольного календаря, то это не реклама, а просто я... Позавидую вам, что у вас он тоже есть. 2 июня у меня были именины летние. Поскольку у меня два дня рождения, то у меня именин двое. Есть зимние в феврале, есть летние 2 июня. Я был в Москве в канун 2 июня в храме Елоховском. Это Богоявленский собор Москвы, который был кафедральным собором, главным собором Москвы, пока не восстановили храм Христа Спасителя. И там почиют мощи Алексея Митрополита Московского. То есть это моя именинная поездка у меня такая была. И чем еще славен этот храм, применительный к Александру Сергеевичу Пушкину, что на нем мемориальная доска. Здесь, там, 1799, это он родился, а может быть, чуть позже, был крещен Александр Сергеевич Пушкин. А храм, он середины 19 века. И вот вопрос, каким образом в этом храме мог быть крещен Пушкин? Ну, видимо, на месте этого храма стояло что-то и так далее. Итак, мы вступаем в месяц, начинающийся датой рождения Александра Сергеевича Пушкина. Нет, начинался он Международным днем защиты детей. Всех детей защитили, именины отметили.
0: Вот смотри, и завтра и дети, и Пушкин, вернее, его дух, смогут отметить эту дату в Румянцевском садике. Приглашают на фестиваль уличных спектаклей. По мотивам Пушкина разные театралы будут вот прямо на природе миниатюры устраивать. Так что я там буду и всех приглашаю.
1: Во сколько? В котором часу?
0: В 2 открытия.
1: Ты там представляешь что-то, какой-то спектакль?
0: Нет, нет, но я давно слежу за театром Салу, и они там выступают в 14:30. Вот это то, что будет феерически незабываемо, и всем рекомендую.
1: В 2 часа.
0: В 2:30 они выступают.
1: Очень хорошо. А при чем вообще здесь Пушкин? Ну, подумаешь, завтра 6 число. Пушкин-то здесь при чем, скажи мне, пожалуйста.
0: Со своей любовью и искристой радостью к жизни он может нас навести на одну из тем сегодняшнего.
1: На холмах Грузии лежит ночная мгла, течет Арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Вот это грустно и легко, сочетание радости и грусти, скорби и восторга. Вот это удивительная такая точная нота художника, автора. И вот если мы, например, заговорили бы о Грузии и о ее культуре, то вот мне кажется, какое-то соударение скорби или глубокой печали, с невероятной радостью, праздника уходящего мгновения, праздника творящейся здесь жизни, удивительно артистичный народ, да? И ты, по-моему, хочешь поговорить про что-то грузинское, и так мы как будто бы так очень издалека через Пушкина туда пошли, подтянув какое-нибудь пушкинское стихотворение. О чем-то, о чем? Какое кино ты хочешь сегодня обсудить? И я тебе буду мешать сегодня.
0: То самое кино, которое вошло в список Атара и Асилиани как излюбленные шедевры мирового кинематографа, не только грузинского, а именно мирового.
1: Удивительно, что один из главных героев этого фильма, на Атара вернее, Атар Давидович очень похож на одного из главных героев этого фильма, да, на деда полковника-кавалериста, который принимал участие в сражении в Порт-Артуре, и который в разгар Великой Отечественной войны, когда идут подготовительные работы, оборонительные рубежи строятся в Грузии. Это не военное кино, да. Строятся в Грузии, он дает советы, как и правильно, где расположить дот. А вот здесь пойдет кавалерия. Какая кавалерия? Кавалерия уже никакой. Это другая война, отец, другая война совершенно. И он знакомится, так он говорит, мешает грузинский, вообще русский язык с французским «Монами», «Мошер», и ведет майора к краю скалы, и тот его спрашивает, а как же вот эта дорога, вот по этой дороге, Додж же ее ни в коем случае не возьмет в свою панораму, и она будет не защищена, эта дорога, решается вопрос элементарно, я просто пинаю ногой один камень, и начинается камнепад, который заваливает всю эту дорогу, и потом ему с его сыном, вернувшимся с фронта, скульптором, вернувшимся по комиссии, комиссованным, потому что получил ранение в бою, да, им потом эту дорогу всю разбирать от этих камней. И это тоже такая интересная штука, что, знаешь, у Высоцкого, по-моему, да, здесь горы за нас, да, в какой-то из его военных песен. Вот здесь каждый камень грудью прикрывал, да, каждый камень, даже скалы подставляли плечи, каждый камень грудью прикрывал. Вот эта природа, которая готова встать на защиту своего народа. Вот это какое-то единение и человеческого, и природного, и удивительного. Это удивительный народ, который вот так в природе существует. Ну, давай. Итак, что? О какой картине ты говоришь, которая входит, по словам Атара Давидовича Асилиани, в
0: шедевры мирового,
1: в авангард,
0: кинематографа.
1: Да, мирового, да, кинематографа. И
0: первое,
1: нельзя не
0: что нужно посмотреть и запомнить в этой жизни, и пересматривать с любовью и изумлением, это «Необыкновенная история» Эльдара Шангилая по сценарию...
1: «Необыкновенная выставка».
0: «Необыкновенная выставка».
1: История действительно необыкновенная.
0: И история необыкновенная.
1: Историю снимал режиссер Шангилай, да, описал другой автор, о нем чуть попозже, да.
0: Да, да. К Ризо Гавриадзе, значит, мы попозже подойдем, а музыка Гия Кончелли, а играет замечательные грузинские актеры в еще компании с Валентиной Теличкиной. Небольшой факт для затравки. Главную героиню, вот жену нашего героя, должна была играть Галина Польских, и она уже начала сниматься, но потом по каким-то причинам, возможно, семейным, сняли и поставили на главную роль Теличкину. В партнеры.
1: Но она не в реестре великих грузинских актеров, да?
0: Нет, а как, но раз как и... она выделяется среди них, и как она создает вот этот контрапункты белых и смуглых, когда они обсуждают детей, двойняшек и так
1: которых
0: далее.
1: Которых удивительным образом решается, как она рожает одного за другим, просто открывает окна роддома,
0: да,
1: а перед ними стоит сперва двое, потом четверо, и вот последний как раз родился темненьким абсолютно, как смоль, грузинским мальчиком. Акимом его назвали. Она там, потому что она была эвакуирована, да, ее родители под Воронежем где-то, потом выяснилось, что они не выжили, да, и здесь тоже очень важный момент и для сценариста, и для автора истории о том, как эта семья, как этот народ, как они принимают другого братского, оказавшегося в горести человека, да, хотя она играет такую, казалось бы, она вообще-то рядовой милиции, и знакомство с главным героем, скульптором, у них начинается с того, что она арестовывает его на улице ночью, ибо он забыл документы в комендантский час, но мне кажется, что вот сейчас пересказывая какие-то там фрагменты этой картины, да и не нужно, потому что, ну, 68-го года картина, ну, просто посмотрите и насладитесь тем, в какой удивительной счастливой тональности мог творить художник, потому что, когда мы читаем подлинные воспоминания, допустим, того же Резо Габриадзе, автора сценария этой истории, это он пишет, это он задает эту интонацию, он создает этот удивительный праздник, да, но это время-то было страшное, потому что человека на улице могли забрать запросто, да, и
2: на следующий день он был бы либо посажен, либо расстрелян. Люди боялись, разбегались к ночи, боялись ходить по улицам. Чудовищная, страшная обстановка доносов и кошмара, который в Грузии был еще более страшным, потому что, что называется, свой мстил своим. Имеется в виду, понятно, что да. И, тем не менее, вот это очень важно, что на этом историческом фоне, который великолепно, великолепно знал Резо Габриадзе, который великолепно знал Шенгелая, они делают этот удивительный праздник, в котором фигура вот этого прошедшего Порт-Артур, да, то есть человека, который служил его императорскому величеству, да, он с Георгием в какой-то момент появляется, этот самый дед, отец скульптора, во дворе их дома, грузинском прекрасном дворе, стоит огромный такой, как он называется, параллелепипедный или какой-то вот такой высокий стелла-монумент поросского или фароского мрамора, из которого готовится сделать скульптор самую главную работу своей жизни. Когда он из окопов уходил раненым, он мечтал, что он вернется на родину и сделает композицию, которая, фигуру, скульптуру, которая будет называться «Весна». Юноша обнаженный, с воздетыми к небу, благодарно воздетыми к небу руками. Но ирония или какой-то образ особый в том, что этот камень так и не будет тронут до конца фильма, до конца этой истории. И о чем это? О чем? Это о закопанном в землю таланте, потому что этот скульптор, он работает, исполняет только одно. Он делает скульптурные портреты ушедших из жизни людей, а один еще при жизни пришел к нему и заказал себе памятник. А когда его ученик приходит к нему и говорит: «Отправь телеграмму, я хочу поступить в Академию художественно-скульптурную, но они не верят, что ты мой учитель и что ты жив». А ты не, они считают, что ты не можешь быть жив, раз у тебя за такое количество лет не было ни одной выставки. То есть, по идее, это история неудачника. Это история, хотя, которая работает бесконечно, и дети у него рождаются, и семью он каким-то образом содержит за счет этих заказов. Но вот считается, что он как будто не художник, и мрамор остается стоять нетронутым, да, от него ни один кусок не отколот, так и остается стоять в его дворе. Чем разрешится картина? Какой прекрасный, воздушный, счастливый последний кадр этой картины, когда он дарит этот камень

0: главную скульптуру. То есть здесь и великолепный кадр, да, он счастливый, этот мальчик, прыжок, и он зависает в воздухе на стоп-кадре на фоне этого белого фаросского мрамора. Молодость, юность, продолжение, жизнь.
1: И весна.
0: И весна именно в том, именно в той мизансцене. Но летящий, летящий антикамень, да, самое главное в скульптуре, это убрать тяжесть материала, да. Я видел замечательные работы, как раз один эстонский замечательный скульптор, у которого просто все его работы были посвящены тому, что камень легок, камень воздушен, камень может вообще-то зависать в воздухе, как у Эмиля Кио. И вот эта передача учителя ученику, и она сложная, глубокая, образная и прекрасная, потому что, конечно, автор сценария Резо Габриадзе, он посвящает эту картину без прямого посвящения, без указания на это в титрах. Он посвящает ее своему учителю, у которого он учился. Он начинал учиться скульптуре. И этот человек как раз и был тем самым скульптором в маленьком городке в Кутаиси, исполнявшим вот такие заказы, могильные памятники. А на секундочку, Резо Габриадзе, и мы начинаем все чаще и чаще произносить сегодня имя автора сценария. Этой историей Резо Габриадзе называл себя «Я внук Родена», потому что его учитель Валико учился у ученика Родена скульптуре. И потом от Родена, через его ученика, взяв учение сам, он передал его Резо Габриадзе, который... Ну, конечно, был франкофил, конечно, он великолепно знал французскую культуру. Конечно, многое в его произведениях это праздник как раз вот такой и европейской невероятной культуры. Не случайно «Селяне» говорит о том, что это, безусловно, фильм, шедевр мировой. Не только потому, что вот так в мире никто не снимал, а потому что он очень многое в мире подключает на себя, потому что он очень многих собирает и объединяет, потому что это работа о художнике, а в любой культуре это важная фигура, да. И Шенгелай же снял не одну картину о художнике. У него есть еще замечательный, очень грустный и очень красивый фильм, выдающийся совершенно, это «Пиросмани», про Нико Пиросмани. Потрясающая картина. Почему мы говорим сегодня про Резо Габриадзе, говоря о картине Шенгелая? Мы говорим, потому что завтра день его ухода из жизни. В день рождения Пушкина, своего главного героя, своего любимого автора. Ты заходишь в Москве, я буквально позавчера там встретился с одной замечательной художницей и говорю, пойдем выпьем кофе, там на проспекте Мира есть одно кафе, у аптекарского огорода, это ботанический сад МГУ, прямо в центре города, и там есть ресторанчик, который называется «Мадам Галифе». Этот ресторан оформил Резо Габриадзе. Ты заходишь туда, и там такая пародия на Бахчисарайский фонтан, и сидит кукла Александр Сергеевич Пушкин. И ты оглядываешься вокруг, и по стенам везде подлинники, сделанные рукой Резо Габриадзе. Везде Пушкин, Пушкин, Пушкин, Пушкин. Пушкин плывет на лодке, Пушкин скачет на лошади, Пушкин идет по улице и так далее, и так далее. И как совпало, что вот этот... они даже с Андреем Битовым писали историю Резо Габриадзе, да, Пушкин бабочка, да. И они хотели создать, сочинить ряд новелл, как Пушкин путешествовал по миру. Mm-hmm. А мы знаем, что Александра Сергеевича не выпускали из этой страны. И вот Резо с Андреем Битовым решили придумать ему такую биографию его путешествий. И есть прекрасная книга «Метаморфозы», как раз этому посвященная. И там и рисунки Резо Габриадзе, и прекрасные тексты его и Андрея Битова в большом количестве. Если кто-то когда где-то поймает, она уже, наверное, нигде не продается. И, конечно же, Пушкин и Резо. И так вот совпало, что он ушел 6 июня. А у меня еще есть, знаешь, такая фотография, которая называется «Роза Резо». Роза Резо по Неве плывет, по Невским волнам плывет брошенная в день прощания с ним, с Резо Габриадзе, брошенная роза, потому что ведь когда его отпевали в Грузии, в Тбилиси, по всему миру, в храмах разных городов, одновременно

0: дошла панихида Перезога Брядзе. Это был человек мира, это был художник мира. И какая радость, что вот через это удивительное знание, вот это они в легкости с Александром Сергеевичем, в пародийности с Александром Сергеевичем, в празднике с Александром Сергеевичем. И вот так оказалось, что еще и в дате они сошлись с Александром Сергеевичем. И поэтому, конечно, в невероятной радости и в ощущении большой и острой потери, потому что сам Резов в его удивительном творчестве, в том, что он делал, это был какой-то немыслимый праздник. Как говорил Мирхольд, я часто цитирую это, театр – это трагический праздник жизни. Вот здесь он действительно и солнечный, и трагический. И знаешь, я хочу вот такое стихотворение прочитать, а закончим мы голосом, передачу нашу голосом Резога Брядзе. Вот, знаешь, вот это удивительное чувство, когда вдруг ты получаешь, как в македонском языке, это очень точно звучит, жална весть, жалящая весть. Когда ты получаешь известие о том, что кто-то из твоих знакомых, близких ушел из жизни, происходит какое-то одновременно разрывающее чувство. С одной стороны, безусловно, невероятная скорбь, а с другой стороны, вдруг для тебя сшивается через все точки ваших связей сценарий жизни с этим человеком, то, что вас связывало с ним, и это одновременно это соударение и скорби, и радости того, что было, как богата жизнь настоящими встречами, да, как Жуковский писал, «Не говори с тоской, их нет, да, но с благодарностью были». А у Пушкина знакомых мертвецов живые разговоры. Вот, и вот недавно у меня просто был повод, когда как-то вот это соударение я по личному поводу испытал, и родилось стихотворение, которое мне вообще хотелось начать сегодняшнюю передачу, но без этой преамбулы было бы вообще непонятно, о чем мы говорим. А мы говорим о грузинском празднике. Мы говорим о празднике, в фильме. Главная сцена его выступления и выставка этого героя происходит, когда он пьяненький после застолья, о котором обязательно надо будет поговорить, об этом застолье, он со своей прекрасной женой Галей, оказывается, заблудились они, оказывается, видимо, на Верейском кладбище, а может быть, на другом, нет, если это в Кутаисе, то это не Верейское кладбище, оно в Тбилиси находится, он вдруг оказывается среди своих работ, среди всех этих монументов, которые он поставил тем людям, которые ушли из жизни, и он начинает с ними общаться, выпивать, представлять их, они его гости, они его друзья, и это такая по-пушкински донжуановская ирония довольно опасная, да, они же сейчас могут закивать головами все, да, но вот что стало содержанием его жизни. А фаросский мрамор он отдаст ученику. Стихотворение. «Как горечь опалившей вести возвратной радостью насквозь пронзает память, так без лести терзает все, что не сбылось, и мечутся противоречия вопросы, радость ли, беда, что было содержанием встречи, такой непонятой, тогда? Лишь в оторопе расставания вдруг проникаешь между строк. Вся жизнь — одно воспоминание, воспонимание, восторг. Вся жизнь — одно воспоминание, воспонимание, восторг». Вот это понимание, соединение с благодарностью, скорбь с благодарностью. Вот это такое мне сегодня вспомнилось при просмотре этого фильма. Давай, говори чего-нибудь хорошее.
1: Да, давай, давай, я тебя поддержу и подхвачу. Спасибо за столь чудесное стихотворение. Я думаю, что я попрошу тебя его скинуть. И есть,
0: с горы, есть, как да. камень в начале фильма, чтобы оно сразу камнепад устроило и завалило грузинскую дорогу.
1: Да, устроило когнитивный диссонанс, а потом после этого озарение и воспарение. Дело в том, что вот та сцена, которая у нас случается почти под самый конец, финал фильма, когда они оказываются с женой Глашей на кладбище, меня вот стало для меня тем самым катарсисом в многообразии эмоционального фона, и я поняла, насколько это удивительный, своеобразный, уникальный, гениальный, вот все эпитеты, которые здесь можно употребить, просто в соприкосновений разных начал, как будто бы противоречивых, смысловых, сейчас поясню, что я имею в виду. В общем, невероятно глубокий сценарий Ризо Габриадзе. А надо ли тут упоминать, что вообще-то его задумка родилась еще при поступлении на сценарные курсы, потому что сначала комиссия его отсеяла и сказала, что за бред, это профнепригодность, но потом его учитель, Алексей Каплер, так зачитался...
0: Ну, так, на секундочку, это был выдающийся драматург, пострадавший от Сталина, да, и, конечно, это огромное имя Алексей Каплер, да, хороший учитель.
1: Он так зачитался сценарием абитуриента, что опоздал на какое-то важное заседание и еще какое-то дело личного характера. И он как раз принял Габриадзе, и тот усовершенствовал эту историю так, что она стала дипломным сценарием, а потом Ишингилаев, Тандеми, они создали этот чудесный фильм. Так вот, я хочу здесь столкнуть как будто бы две противоречивые и несовместимые точки зрения, которые здесь действительно в конфликте. А на самом деле конфликта никакого нет. Чудесным образом. Сказочник Габриадзе его снял. Вот есть невероятно принципиальная позиция, которой придерживались многие художники, говоря о чистоте и совести профессии, говоря о верности своим идеалам. И мне вспоминается невероятно патетическая речь Шипитько, когда она говорила о своем учителе, режиссере. Я сейчас вспомню его фамилию. И говорила она это так страстно, что по его заветам нельзя ни на йоту, ни на пять отходить от своего понимания призвания, не предавать свой художественный талант, чтобы потом не расплачиваться за него горько, глубоко, долго, до самого конца жизни. И это то, чего придерживался ее учитель и она сама, они не шли на компромиссы с собственной совестью ради там каких-то продюсерских или денежных решений.
0: Благ и выгод.
1: Благ и выгод, да. Вот. И тут у нас история о обычном скульпторе, в котором, может быть, есть искра Божия, но который для того, чтобы прокормить свою семью, идет на вот такое ремесло исполнения надгробных памятников, не все из которых удачны, и это иронично, чудесно, совершенно не критично, там этот смех не злободневный и не обличающий у Шангилая, у Габриадзе, что иногда он не попадает в целостность лица. Лоб похож, брови похожи, нос похож, подбородок похож, а само лицо не похоже.
0: Это не моя теща, да.
1: Это все-таки не моя. И тем не менее, но ведь он служил этим людям. Он выкладывался до самого конца. Он, тем не менее, не приходил, не приступал к какие-то человеческие законы. Вот я о чем. И то, что его талант не воплотился, это не проклятие. Ну да, это упущение, это досада, но тут скорее нужно не его, скажем так, упрекать. Ну, время, условия, что угодно. Дело не в том, что кто-то виноват. Ну, не вышло. Но главное это ученику он это призвание и эту любовь передал. Это значит, что преемственность сохранилась. Это самое главное.
0: Ну, во-первых, тут очень интересная история этого камня, который даже однажды вывозит со двора с помощью бульдозера, потому что он объявляет, что он не может больше быть ремесленником, и он уходит создавать великую скульптуру, и с другом они приезжают на бульдозере, забирают его, потом камень каким-то чудом возвращается на то же самое место. Этот камень – мечта, это то, что ведет художника вперед, это то, что дает ему силы сейчас, здесь. Он вопрос, ведь простой, да, та проблема, о которой ты говоришь, да, разменивается он или не разменивается? Как раз нет. Он абсолютно воплотился, состоялся как художник, потому что те люди, которые приходят к нему, они потом благодарят его все одними и теми же словами. «Ты вернул мне моего такого-то, ты вернул мне моего такого-то». Для них через эти скульптуры, через эти мертвые, казалось бы, камни, да, оживают люди, собираясь в живых чертах их близких и так далее, и так далее. Это не просто памятник, но вот мы сделали, слово написали, но там именно та самая радость воссоединения с ушедшими из жизни. Вот что он творит. А это-то как раз чудо. Угу. Да, в одном случае за это ему приносят мешки с кукурузной мукой, в другом случае...
1: Уносят.
0: Да, в другом случае там уже деньги там, и так далее, и так далее. Понятно, что заказы этих людей, но там есть один очень важный момент, когда у него было искушение, когда за любые деньги он мог именно из этого фарусского мрамора, он мог сделать заказ аптекаря, который еще при жизни... Уже поставлен был ему памятник на кладбище, а тот в этот момент отдыхал в Кисловодске. Он не купился ни на какие деньги на эти заказы, хотя был скандал с семьей, после которого он как раз и уходит из дома, да, но он сделал его в граните, он не тронул этот фарусский мрамор за мамонну, он не тронул его за деньги, понимаешь? Он абсолютно целостно оставался художником все время. Другое дело, что иногда не выдается тебе сделать какую-то вот такую работу, получить заказ, как Микеланджело, да, на собор Святого Петра, или там и прочее, прочее, прочее.
1: А его лучший друг, еще и ведущий актер в театре их родного города.
0: Да.
1: Ну вот они совершенно два сапога пара.
0: Да, абсолютно, просто доведи свою мысль. Да.
1: Я подразумеваю, что они дружат много-много лет, уважая друг друга и не сомневаясь в том, что каждый из них художник.
0: Безусловно. Безусловно, это абсолютное братство. Угу. Когда они купаются вместе, когда мальчишка...
1: Ты философствуешь, я у тебя совета прошу, ты философствуешь.
0: Да.
1: Замечательные диалоги.
0: И прекрасная сцена для меня вообще-то самое главное. Вот там, где у меня было катарсическое чувство, потому что для тебя это идет по линии жизни главного героя, что, собственно говоря, и закладывает, конечно, сценарист и кинорежиссер в эту историю. А для меня самым катарсическим моментом это был центральный праздник, когда... Причем он держится очень здорово сценарно, на интриге. В компании отдыхающих в ресторане на открытом воздухе людей вдруг появляется человек, который ко всем подходит как к родным, никто из них его не узнает, и он объявляет о том, что через месяц он собирается провести сбор одноклассников и учителей. Никто из этих одноклассников его не помнит. Никто из этих учителей его не помнит. И мы думаем, что я в какой-то момент... Он так построен, что он с каждым подходит, обнимается в ресторане. Да, я думаю, наверное, карманник. Сейчас он просто вот так вот, прикидываясь близким знакомым, всех просто обнесет, и никто не сможет расплатиться за съеденное. Да? Но нет, оказывается, праздник действительно. И съезжаются одноклассники, приезжают старые учителя. И он... В разрушенном храме, в руинах старого храма он поставил школьные парты, он поставил президиум, столы для учителей, и начался пир воспоминания молодости. Эти люди все, они друг друга помнят, они проживают вторую юность. Это такой удивительный праздник, который потом переходит... в большое застолье, и уже как поворачивается комическая, интрижно-авантюрная линия на драматическую, ироническую и даже очень грустную, потому что так этого парня, этого мужчину, так, который организовал весь праздник, не то, что никто не вспомнил, а кто это такой, а я не помню его, я не помню его. И более того, когда все разъезжаются один за другим на машинах с этого праздника в горящих фарах, он машет рукой, возьмите меня, заберите меня тоже в город, я тоже... И его оставляют там брошенным, этого человека, которого никто не заметил, и который принес самый большой праздник такому большому количеству людей, такой настоящий, удивительной красоты праздник, где в этом храме как раз когда останется один наш герой, да, с женой Галя, какой там пронзительный момент, когда он говорил, что мой друг здесь ставил себе голос и читал монологи, поскольку здесь храмовая акустика. А я вот, смотри, вот на этих кирпичах делал свои первые скульптурные зарисовки. Он вырезал декоративные узоры на этих, из этих камней. Вот отсюда, из разрушенного храма, в котором... да, храм разрушенный, все храм, да, а Бог оставленный, все Бог, да, вот в этом месте начиналось, прорастала это, и их культура, которая, он так, как тебе сказать, фигурой огромного умолчания исторического, он убирает ту эпоху, вернее, не эпоху, а ту силу и тот механизм страшный, который весь был направлен на то, чтобы вытравить память, вытравить связь времен, чтобы это ушло навсегда, вырезались семьи, вырезались рода, роды,
1: чтобы, да, людей не целые осталось ничего,
0: фамилии, чтобы это все прервалось, ничего подобного, они приходят в развалины храма, и вспоминается вся эта жизнь, и видно, что это народ, что они в единстве радости и памяти о самих себе. Как это важно, как это библейски мудро, потому что, конечно, Рваза Ливанович великолепно, конечно, знал мировую историю. Читать его, прочитайте замечательную книжку, сделанную Мариной Юрьевной Дмитриевской, да, театр Розо Габриадзе, это их диалоги, его рассказы, боже, как он знал мировую историю, как он жонглировал именами и мог одно переносить в эпоху другую, и от этого возникал какой-то сценарный фокус потрясающий и так далее. Есть книга Неемии, пророка Неемии в Библии, она отражается еще в нескольких книгах о том, как из вавилонского плена пришли в разрушенный Иерусалим, вернулись через 70 лет евреи, и как в разломах храма, в его руинах была откопана Тора. Книга их народа, да, Библия, да, Тора, Пятикнижие Моисеева и далее. И как стоял весь народ в развалинах этого храма, и вслух читалась эта книга, чтобы эти люди вспомнили, кто они. Потому что только так может не прерваться живая связь с Богом, который вел их по пустыне, да, со смыслом, в котором этот народ существует. И вот эта встреча одноклассников молодости и учителей, как важно пишется в этом фильме слово «учитель». Они встречаются, ученики, уже состоявшиеся люди, со своими учителями. А в финале завершается вся история, как учитель отдает фарозский мрамор своему ученику, потому что сам он уже не сможет это сделать. А вот тот, кто может легко подпрыгнуть и застыть на фоне этого камня в скульптурной фигуре под названием «Весна», тот, конечно, безусловно, есть надежда и продолжит эту линию. Как мудро, тонко, радостно, празднично это сделано. Сама по себе сцена с точки зрения вот кинематографической организации всего в кадре и так далее, просто она потрясающая, потрясающая. Это действительно один из шедевров, я думаю, мирового кинематографа. Вот одна только эта сцена. Уж, ну, вся история, безусловно, но как в ней, как в сердце этой истории переплетаются все смыслы. И человек, который вот нарочно он строит это, да, я повторюсь, человек, который все это организовал, который всех собрал, который всех на это вдохновил, который всех помнит, он остался незамеченным, его не вспомнил никто. Потому что он сам есть праздник, понимаешь, который вот такой гений какой-то, да, который пронесся ветерком и вдруг... Большое количество людей почувствовало себя связанными, счастливыми, да, как замолкают мудро в фильме того же Отара Давидовича «Оселяне», «Жил певчий дрозд», да, в конце, а где-то с нами рядом был его голос, было его дыхание, было его движение. Это же не фильм о неудачнике, он тоже всю дорогу думал написать большую симфонию, а этого не случилось. Вот эта мудрость... того же Атара, который говорил, ну, мы же знаем, как все печально заканчивается, поэтому нужно праздновать эту жизнь, праздновать каждый день этой жизни. Вот здесь, конечно, огромное им спасибо любящим Пушкина нашего, Александра Сергеевича, нашего, да, на берегах Невы.
1: Хочется побольше погружаться в грузинское кино, потому что я сейчас, сколько не вспоминаю, практически каждый из них, даже малозабытый, даже то, что можно отнести публично, массово к не представителям первого ряда, не таким классикам, как у Оселяни или у Данелии, а, например, я забыла, к сожалению, режиссера, вот несколько интервью по личным вопросам. Что я имею в виду? Даже если это бытовая, лиричная, мелодраматичная история, все равно неизбежно туда будет вплетаться горечь утраты и скорбь, и неизбывное горе, естественно, вот именно такого национального, четкого, четкого плана. Мы все понимаем, сколько ушло, и как они не забывают об этом, и как, не выпячивая, и совершенно не превращая это в пафос, но говорят об этом очень тонко. И как в листопаде мы сразу видим тех, кто помнит историю веков и преемственность семей и несет это бремя, в том числе и культурное, и как ответственность за ушедших предков, и тех, кто готов от этого отмахнуться и уже этому не придает ценности. Так вот, грузинская культура одна из немногих, которая прошлое несет очень сокровенно, драгоценно и вот так вот пытается не расплескать. В фильмах это очень явственно.
0: Он был скульптором, он был литератором, блистательным драматургом, блистательным сценаристом.
1: И художником.
0: Художником, конечно, безусловно. И, конечно, огромная страница его жизни. Совершенно для него случайно, неожиданно он приходит в кукольный театр и создает живой кукольный театр, который просто вот это в истории мирового театра, или как угодно можно сказать, театр Розо Габриадзе, эти его у нас уже была передача, мы об этом говорили здесь, на Невских берегах. Он сделал одну из самых пронзительных своих постановок, это «Песни Волги», посвященная Сталинградской битве, где от лошадей и людей до муравьишек война, расколовшая жизнь всех. И как он собирает это своим трепетом и любовью, Божьим вниманием каждой живой твари. Вот это удивительно в мудром. Знаешь, как он здорово говорил, вот именно театр марионеток Резо Габриадзе, да, он говорил, гений – это всегда марионетка. Вот когда Пушкин – марионетка, а Лермонтов нет. Вот. Это было его распределение. Он говорит, гениального человека мы всегда можем представить в виде марионетки. И, конечно, сам Рвас Ливанович, да, безусловно, он был вот такой, какой-то очень сам свой персонаж всех своих. Удивительный голос. Замечательный фильм о нем сделал его сын.
1: Как, знаешь, мама, где я был?
0: Да, как ученик в конце фильма «Шенгелай», да. Лео Габриадзе сделал замечательную картину. Посмотрите ее обязательно. Это анимационное кино по рисункам. И в нем живые интервью с Резо Габриадзе. У меня был удивительный случай, когда я посетил выставку, которая была в Шереметьевском дворце, посвященная Резо Габриадзе, когда вышли из долгого многолетнего плена куклы, которые были в спектакле «Сталинградская битва», по разным сложным теркам и прочим-прочим, они все были заперты в шкафы и чемоданы, и хранились, и из-за каких-то правовых моментов, об этом сейчас говорить не надо. И вот я их увидел снова, живые, на этой прекрасной выставке. Спасибо большое как раз еще раз Марине Юрьевне Дмитриевской, которая это организовала, инициировала. Я на моих студентов вела по этой выставке. Вот. И тогда даже просто я пришел, нашел Лео Габриадзе и написал ему, вы знаете, абсолютно бескорыстно, я был бы счастлив просто соединить все связи, нити и так далее, и вернуть этот спектакль в Ленинграде. Мне ничего не нужно. Я понимаю, что многое раскололо людей, которые с этим были связаны. Вот, но он очень достойно ответил, что, к сожалению, это для него очень ранящая тема, это невозможно. И в Грузии, оказавшись в Тбилиси, я стою возле кукольного театра, рассказываю своей знакомой про Резо, про то, как сделал ресторан его памяти в его стиле, сделал Лео Габриадзе, а рядом стоит мужчина, курит сигарету в очках, такой невысокий, в кепке, поворачивается и говорит, Лео Габриадзе, это я. Вот. И мы обнялись, и я имел счастье передать сыну этого человека о том, что самое сильное в моей жизни театральное впечатление, самое пронзительное и мощное, это был спектакль его отца. Это очень важно. Это очень важно. А теперь мы закончим замечательным переводом Бориса Пастернака. Бараташвили «Синий цвет» читает Резо Габриадзе.
2: Цвет небесный, синий цвет. Полюбил я с малых лет. Детство он мне означал. С него иных начал. теперь, когда достиг я вершины дней своих, жертву остальным цветам голубого не дам. Он прекрасен без прикрас, этот цвет любимых глаз. Это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это облик высоты. Этот голубой раствор погружен в земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот. И от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой иней над моей плитой. Это сизый зимний дым, клык над именем моим.
1: Дорогие радиослушатели, мы обсуждали фильм «Необыкновенная выставка». Спасибо большое Ризо Габриадзе и Эльдару Шенгелаю.
0: Всего вам доброго, дорогие радиослушатели.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, экстренное сообщение. Нашу страну в очередной раз захлестнуло празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Всем следует перечитать произведение именинника, чтобы не ударить в грязь лицом. Что ж, а если серьезно, вновь мы отмечаем годовщину со дня рождения Пушкина. Перед нами стояла сложная задача – сделать материал о событии, о котором уже много всего сказано и написано. Мы просто хотим немного приблизить Александра Сергеевича к современности. Узнать, актуально ли говорить о Пушкине, русском поэте. Для этого мы отправились в город, который назван в честь поэта, город Пушкин или Царское село. И выйти в люди, так сказать, узнать, что же думает народ. Итак, первый вопрос, который мы задавали встречным на улице людям. Представьте, что Александр Сергеевич Пушкин сел в машину времени, что бы его поразило больше всего, что бы его удивило.
1: Да, забавный вопрос, конечно. Он ужаснулся количеством машин в городе и задымленностью.
2: Наверное, изобилие туристов, что это место превратилось в паломничество. Может быть, и внешне изменилось это место, потому что деревья, наверное, были не такие огромные, когда Пушкин тут гулял. Все спешат, всем некогда. Наверное, это удивило бы, потому что 19 век, мне кажется, был более такой размеренный, утонченный, чем наш.
3: Ну, а наше общество, конечно, его поразило бы достаточно сильно. Наверное, и своим поведением, взаимоотношениями между людьми.
4: Вообще, я думаю, все, что изменилось в мире, новшествам разным. К тому же радио, я думаю, бы удивился, что он такое существует. Люди изменились. Я думаю, что ему было общаться да, тяжело с людьми.
5: Да ужаснулся, мне кажется, людьми, которые сейчас окружали бы его. Если бы он перенес теми мыслями, с которыми он жил тогда, перенесся бы сейчас сюда. Ну и второй момент. Все-таки тогда было больше культуры. Сейчас ее меньше. Даже в центре города. Это бы он тоже заметил.
6: Полнейшее отсутствие того, среди чего жил он. Ярко выраженных понятий чести. Пушкин да не заметил бы. Да говорит, Пушкин, что ему стоило заметить бы это?
7: Ну, все другое. Общение другое, характер людей другой, отношение к жизни, все другое. Время меняет людей.
8: Ну, я думаю, он удивляется людям. Они другие, совсем не то, что в его время. Дома, машины, все это не было в его время. Самое интересное, он удивится, то, что стоит ему памятник. То, что, я думаю, он на это не рассчитывал. Город назван его именем.
9: Он был в шоке просто. Столько металлических зверей ездит по городу. А потом, ну, конечно, осмотрелся, втянулся.
10: Поразило бы бескультурие, грязь на улицах. А что делать? Это действительность.
9: Это действительно был бы просто шок.
11: Он бы, наверное, задал вопрос, как относится к его творчеству сейчас. Сколько лет тому назад писал, старался. И как это мы сейчас воспринимаем? Так мыслим, как он, или по-другому? Ну, понимаете, то время было такое время, когда не было ни телевидения, не было других средств информации. Все как бы были поголовно увлечены, вот, ну, даже возьму тоже классикой, да. Сейчас у нас просто на это нету времени. Сейчас только настолько много информации всякой, что, может быть, этим стихам там уделяется очень мало времени. Вот у меня это, например, до сих пор это самый любимый поэт. Все его сказки с детства, в школе стихи. И поздние там лирика, и все это очень интересно. А молодежи, не знаю, им, наверное, они предпочтут, наверное, там где-то за компьютером посидеть, чем почитать лишний раз стихи.
12: Ну, это сказка, такого быть не может, верно. Даже затрудняюсь сказать, ну, удивило бы, конечно, прогресс. Вот все это дело, магнитофоны, мобильные телефоны, связь. Прогресс, конечно, больше всего, самолеты. Но остальное также. Вот здесь же в Пушкине, там в Екатерининском еще дубы. Те же, что Пушкин, около них ходил им по 250 лет. Пруд немножко помелче стал, там помельче, воды поменьше. А природа та же, все осталось. Но если с людьми будет общаться, так поразиться, они тоже более развитые, по-моему. Был слой интеллигенции, которая занималась культурой, но это был очень маленький слой. А теперь же такие развитые, обратитесь к молодежи. И он бы удивился, вообще-то люди сейчас стали более рослые такие. Он же маленький такой был, правильно? Рослые такие, развитые. Культурный, Пушкина знают большинство. Вот, как ни говорите, скажем, Бродский, ну вот вы пройдите по Невскому, не в Пушкине, вы найдите человека на Невском вот за день, чтобы прочитал две строчки. Лауреат Нобелевской премии, правильно? А Пушкина знают все, он не был лауреатом. Правда, тогда и Нобелевской премии не было.
13: Я думаю, ему бы очень интересно было бы описывать современное строение, современные машины, транспорт, современных людей, их одежду, манеру поведения. Я думаю, это было бы ему очень интересно. И так как он был довольно прогрессивно мыслящий, он бы в современном мире, я думаю, не затерялся.
0: Да, интересные мнения. Но я думаю, что было бы логично отправиться куда-нибудь, в какое-нибудь место, которое связано именно с Александром Сергеевичем непосредственно. Тем более, что таких мест в Царском селе достаточно. И мы отправились в лицей. Именно в то место, где Александр Сергеевич начал свое развитие, свое становление как личности. И там мы встретились с Екатериной Борисовной Добровольской, заведующей сектором музейной педагогики Всероссийского музея Пушкина. И, естественно, нам интересно было поговорить с людьми, которые имеют к Александру Сергеевичу самое непосредственное отношение. Вы как работающий в лицее, вам, наверное, этот вопрос можно задать, не смущаясь. Что, несмотря на весь его пафос, что для вас значит Пушкин, что, как вы думаете, он должен значить для окружающих людей? Кто он?
14: Ну, если отвечать с юмором, то Пушкин – кормилец. А если серьезно, то это та ценность, с которой себя соразмеряешь. И все, что происходит в жизни.
0: Хорошо. Тогда давайте представим такую ситуацию, что сейчас Александр Сергеевич Пушкин садится в машину времени, попадает в наш Петербург или в Пушкин. Что его больше всего поразило бы, удивило?
14: Вот если бы это случилось сейчас, сию минуту, он бы удивился, что по полицейскому коридору спальному ходит мальчик Вася Матвеев и готовит экскурсию про то, как они с Иваном Пущиным по ночам разговаривали, как они здесь дружили. Вот потому что это все оказывается важно и сейчас, то, что было важно им и его поколению. Ну, конечно, изменился, конечно, удивился бы. Чему-то огорчился, чему-то порадовался.
0: Конкретно чему бы он огорчился, а чему порадовался?
14: Огорчился бы матрёшками вокруг лицея, потому что это, ну, что-то очень низкопробное. А порадовался, потому что солнышко, цветы цветут, люди улыбаются. Стихи читают.
0: То есть его стихи еще помнят, вы думаете?
14: Ну, я просто это знаю, потому что я работаю с детьми, и это происходит у меня каждый день в жизни.
0: А когда дети приходят, и какие стихи они вспоминают?
14: Ну, обычно лицейские, потом посвященные лицею. Конечно, стихи о любви.
0: Вопрос о стихах. Вот если бы сейчас Александр Сергеевич писал стихи, сейчас, в наше время, они бы отличались от тех, что были, или были бы, в общем-то, такими же?
14: Конечно, отличались, потому что язык изменился. Этим бы отличались.
0: А по содержанию?
14: По содержанию, наверное, нет. Жизнь, она же всегда жизнь. У меня есть любовь, страх, счастье, печаль.
0: Хорошо, ну а вам, вот как работнику лицея, вот представьте, вы сейчас выходите на улицу, идете по улице, и вам навстречу идет Александр Сергеевич. Ваша реакция какая была?
14: Задрожала, наверное, бы от удивления. И никогда бы не подошла.
0: Почему?
14: Ну, потому что должно быть несбыточное в жизни. Пушкинские стихи вспоминаются в каждый момент жизни разные. Ну, вот когда влюблена, да, то вспоминаю вот это. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может.
0: Но, дорогие друзья, на этом мы не остановились. Вопрос номер два к людям на улице был таким. Представьте, что вы сейчас идете по улице, а навстречу вам движется сам Александр Сергеевич Пушкин. Что бы вы сказали или что бы вы сделали, какова ваша реакция?
15: Вы знаете, спокойная. Сказала бы «здрасте» и больше ничего.
8: Ну, я бы не поверила, что это, но я подумала, что кино снимают. Это трудно поверить. Мы бы все равно, даже если бы он сказал, я Пушкин, знаешь, сумасшедший в крайнем случае. А если бы он на 100%, то у него бы хотелось поговорить с ним о жизни. О том, как к нему приходит вдохновение. Сидит, вот просто. Что-то я тоже пыталась писать стихи, но как-то до его уровня мы еще не дошли.
13: Я бы очень удивился, конечно же, и как бы о многом бы с ним поговорил, много бы узнал из его жизни. Такая удача.
16: Как подойти к божеству и спросить что-нибудь. Практически нереально.
5: Обрадовался, что такие умные люди рядом ходят. Я бы, конечно, обрадовался, если бы его встретил, именно его конкретно.
1: Я бы подошел к нему и спросил: Александр Сергеевич, как вы относитесь к тому, что вас настолько идеализировали, скажем так. На каждом углу стоят памятники. Из вашей поэзии сделали культ поклоняются, изучают в школе.
11: Первый это, ну, актер какой-то подошел, там розыгрыш какой-нибудь. Я, например, помню даже первый карнавал, когда здесь была статуя Пушкина вот на карнавале, и потом она вдруг оживает, такая вот, не знаю, помните, бронзовая такая статуя. Увозили, она недвижимая была, и вдруг там рука, нога зашевела, он что-то стал говорить, то есть тоже как бы шок, он сошел с пьедестала, и вот, то есть я бы не знаю, чтобы я бы серьезно не восприняла, что это такое возможно реальное. Вот первая реакция была бы, что это розыгрыш, актер.
6: Ну как, ну я бы, надоедать бы ему не стало, во всяком случае, и на шею не кинулась. Я была бы счастлива, наверное, что увидела живого Пушкина. Несмотря на то, что, может, меня в бытовом плане он чем-то бы и разочаровал.
2: Я бы, конечно, обомлела и растерялась. А потом бы, наверное, как-нибудь бы осмелилась, может быть, и подошла. Просто, может быть, пожелала бы ему счастья.
0: Да, к сожалению, немного в наше время людей, готовых поверить в чудеса, в то, что Александр Сергеевич может пойти им навстречу. На прощание мы попросили по старой доброй традиции прохожих вспомнить что-нибудь из великого наследия русского поэта.
17: Я вас люблю, чего же воля, да? Что я могу еще сказать, да?
5: Мой дядя с самых честных правил, когда ни шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.
17: Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно грустная пора, стоял октябрь еще два.
18: Люблю тебя, Петра Поварини, люблю твой строгий стройный вид. Не выдержал на течение береговой ее гранит.
7: Я вас любил, моя любовь еще, быть может, душа моя угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем.
11: Милая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природу увиданье, в багрице золото одетое леса. Но это не по теме, это осеннее.
1: И вспоминается сразу детство, потому что первое стихотворение, которое я выучил, это было, как ни странно, стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. «Зима, крестьянин торжествуя». На дровнях обновляя путь, его лошадка, снег почуяв, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе красном кушачке. Вот бегает дворовый мальчик, салазки жучку посадив, себя коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно. А мать грозит ему в окно.
6: Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделимо вечен, неколебим, свободен, обеспечен. Срастался он по тенью дружных муз.
8: Надпись на стене больницы. Вот здесь лежит больной студент. Его болезнь неизлечима. Несите прочь медикамент. Болезнь любви неизлечима.
12: А вот знаете, я всегда и своей внучке тоже говорю, вот когда знакомые приходят, здесь вот в лицейском садике есть памятник Пушкину. И там его на постамент, где постамент, так вот на четырех этих гранях, его стихи, которые он прочитал, вы знаете, на выпускном экзамене. Так вот там четверостишие есть. А мне запомнилось, я могу ее все прочитать, но мне запомнилось. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село.
13: В садах лицея безмятежно расцветал, мой первый друг, мой друг бесценный. Я судьбу благословил, я чего-то так не очень помню.
19: Золотая цепь на дубе том.
7: Я у ночи кот ощенный.
6: Чистейшие прелести, чистейший образец. Больше сейчас ничего, у меня голова солнцем напечена.

черепок. Чудом не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струёю вечно печально сидит.

это стихотворение Женечки Шамовой, ей 13 лет, она учится в Царскосельской гимназии искусства имени Ахматовой. И это стихотворение будет читать с памятника поэту 6 июня в Царском селе. «Этот мир неощутимый и невидимый для глаз, может, стал неотделимым и единственным для нас. Снова мы увидеть рады в парках легкие мосты и чугунные ограды, золоченые кресты. От букетов пышных с краю у чугунных ваших ног кто-то грустный вам оставил одуванчика цветок».

0: Дорогие радиослушатели, передачу подготовил и провел Максим Федоров.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Архиепископ Махачкалинский Варлаам осветил самый южный храм России. В Москве открыли Дом милосердия доктора Лизы. Об этих и других событиях более подробно. 3 июня, в день памяти равноапостольных Константина и Елены, архиепископ Махачкалинский Дербентский Варлаам совершил великое освящение храма в честь благоверного великого князя Александра Невского на территории службы в поселке Ахты пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. По окончании чина освящения владыка Варлаам поздравил пограничников с этим историческим событием, а затем возглавил служение божественной литургии в новоосвященном храме. Его Высокопреосвященство сослужили секретарь Махачкалинской епархии Иерей Павел Каликин, благочинный Дербентского церковного округа Иерей Михаил Лобов, благочинный Махачкалинского церковного округа Иерей Сергей Абасов, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Иерей Григорий Фомин, а также клирики Махачкалинской епархии. За богослужение молились начальник пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан генерал-лейтенант Сергей Попов и воины-пограничники. Владыка передал в дар храму на престольные Евангелие и икону благоверного Александра Невского. По окончании богослужения архиепископ Варлаам и офицеры-пограничники осмотрели памятник федерального значения крепости в селе Ахты, построенную в 1839 году, и полуразрушенную церковь на ее территории. Глава районной администрации рассказал о проекте полной реставрации памятника и заверил, что уже в скором будущем исторический архитектурный комплекс будет восстановлен. 1 июня в Москве состоялось открытие Дома милосердия международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». В доме смогут принять 24 семьи с тяжелобольными детьми из регионов зоны конфликта, которые приезжают в столицу для лечения. Дом милосердия для тяжелобольных и раненых детей расположен в Москве на улице Гастелло. Здание было построено в 1913 году архитектором Леонидом Стеженским для Романовской больницы Покровской общины сестер милосердия. Храм и больница были организованы при попечительстве преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. При поддержке правительства Москвы здание последние 4 года реконструировали. Сегодня на каждом его этаже предусмотрены просторные кухни и столовые. Первый этаж дома адаптирован для маломобильных детей. В Доме милосердия размещены учебные классы с регулируемой мебелью, конференц-зал, игровая комната и зал для занятий лечебной физкультурой. Предусмотрена также комната для бесед со священником. В отреставрированной домовой церкви при Доме милосердия будут регулярно проводиться богослужения. Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» с 2014 года занимается вопросами организации лечения и реабилитации тяжелобольных детей, молодых людей и взрослого населения Донбасса. За минувшее время были спасены жизни и здоровье около 3000 детей. Сегодня на попечении находится свыше 2000 семей из зоны конфликта. Директор фонда «Справедливая помощь» доктор-реаниматолог Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Министерства обороны России над Черным морем. Одним из направлений ее служения было оказание помощи детям Донбасса. В Белгороде создадут Центр казачьих войск. 1 июня представители регионального отделения Российского военно-исторического общества и казачества подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт Белгородской митрополии. Соглашение предполагает организацию совместных программ, проектов и мероприятий, популяризирующих физкультуру и спорт, сохраняющих военное и историческое наследие, а также формирующих любовь к Отечеству у молодого поколения. Ключевой составляющей будущего Центра казачьих войск станет храм Владимирской иконы Божией Матери, в котором будет находиться объединенный штаб казачества. Церковь располагается неподалеку от здания Белгородского государственного института искусств и культуры, поэтому студенты и преподаватели станут активными участниками нового проекта. В будущем возле вуза планируют создать центр, в котором организуют культурно-просветительскую работу. С июня нынешнего года настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери назначен протоиерей Василий Сергиенко, который на протяжении многих лет является духовником белгородского казачества. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, писала Мария Алексеевна Ганнибал. 6 июня во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его майора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Ежедневно в 10 часов утра маленькие трагедии Пушкина для вас читает народный артист России Николай Мартон. В 14 часов в рубрике «Литературные чтения» вы услышите повесть «Станционный смотритель» из цикла Александра Сергеевича Пушкина «Повести Белкина». Читает Алексей Веснер. В 16 часов о жизни и творчестве поэта расскажет литературовед Галина Никул. В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит «Сказка о золотом петушке». 5 и 6 июня в 17:10 в нашем эфире лекции профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Пушкин как религиозная проблема».
5: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
5: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 79-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею.
0: Послушайте 15-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: «Сказал Господь, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Услышанный нами сегодня евангельский текст является частью Нагорной проповеди Христа Спасителя. Нагорная проповедь содержится в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея, и в ней Христос изложил свое нравственное учение. Эти главы для нас с вами чрезвычайно важны. В Нагорной проповеди нет богословия, которое кто-то лучше знает, кто-то хуже, кто-то совсем не знает. Но в любом случае само это знание или незнание не является чем-то определяющим в жизни человека, так как оно не является предметом суда Божия, ведь

Но есть в этой Нагорной проповеди такие призывы, откликнуться на которые, на первый взгляд, не представляется возможным. И об одном из таких призывов Христа, обращенных к нам, мы слышим в сегодняшнем Евангелии. Господь говорит: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот реализовать в жизни этот призыв Христа о любви к врагам, наверное, практически невозможно. И хотя бы даже уже потому, что любовь – это такое чувство, которое человек не может искусственно вызвать к жизни. Нельзя заставить себя полюбить кого-то, как, кстати, нельзя заставить себя и разлюбить кого-то, если в сердце присутствует любовь. А ведь такие попытки не раз предпринимались в истории человеческих отношений. Вот, например, так называемая безответная любовь, любовь без взаимности. Любящему человеку она приносит только страдания, и он рад бы разлюбить, чтобы избавить себя от этих страданий. Да не может. И не раз такая безответная любовь приводит к трагедиям. То же самое можно сказать и об обратной ситуации, когда по личным качествам, по крайне положительной и внешней, и внутренней характеристике следовало бы любить и ответить на любовь человека взаимностью, и, может быть, даже связать с ним свою жизнь, но ничего не получается, любви нет. Чувство любви не подвластно нашей воле. Да как же тогда можно понять и принять слова Христа о том, что врагов, а враги – это люди, которые не любят тебя и которых не любим мы, так вот этих часто ненавидящих нас людей надо заставить себя полюбить. Возникает естественный вопрос, а как это можно осуществить? Какими силами можно заставить себя полюбить человека, которому не просто равнодушен, а которому испытываешь чувство неприязни? Наверное, до конца ответить на этот вопрос невозможно. Единственное, чем, наверное, можно объяснить слова Христа Спасителя, это тем, что в них заложена максимальная цель развития человеческой личности. А цель развития человеческой жизни – это богоподобие. Ведь заканчивает сегодняшнее Евангелие Господь именно призывом к богоподобию. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», – говорит Господь. Правда, перевод этого стиха на русский язык не совсем точен. В оригинале он звучит так: «Будьте совершенны, потому что совершен Отец ваш Небесный». Не как совершен, а потому что совершен. И это, конечно, более соответствует истине. Ведь если сказать «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен», это все равно, что сказать, например, «будьте всемогущими, как Бог». А этого не может быть. Человек в результате своего духовного развития должен стать похожим на Бога, подобным Ему. Или преподобным, именно этим титулом величаемы людей, достигших этого богоподобия, в большей степени, чем остальные. Но стать Богом человеку не дано. Но вот через этот евангельский призыв быть совершенными, быть похожими на Бога, то есть иметь чувство и схожий внутренний мир с Богом, вот через это мы можем приблизиться к правильному восприятию слов Христа «любить своих врагов». Ведь во время земной жизни Спасителя у него были не только друзья, но много врагов и злопыхателей. И именно силой их ненависти к нему Господь и был осужден на смерть крестную. И какое же было отношение у Христа к этим людям за все то, что они совершили против него? Будучи пригвождаемым ко кресту, страдая, он молится за них. А что означают слова этой молитвы? «Отче, прости им, не ведают бы, что творят». А это есть свидетельство прощение Христом своих не то что врагов, а своих убийц. Это есть свидетельство Его любви к ним. Каждый из нас, совершая грех, враждует тем самым против Бога, как бы бунтует против Его закона и им установленного порядка жизни. Но ведь Господь и прощает нас, и дарует нам и свою милость, и свою помощь, и свою благодать. То есть за наш грех, за нашу вражду против Него отвечает любовью. Как говорит Христос в сегодняшнем Евангелии: «Ибо Он, то есть Бог, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Да, молиться за своих врагов очень тяжело. Для большинства из нас, наверное, невозможно. Вот в связи с этой сложной темой я бы хотел процитировать отрывок из стихотворения. Стихотворение это называется «Молитва».

0: и, как всякая молитва, обращена она к Богу. Написала его дочь последнего русского императора Николая II во время их заточения в Екатеринбурге. И вот заканчивается эта молитва следующими словами. «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться за своих врагов». Да, для этого действительно нужны силы нечеловеческие. Для того, чтобы молиться за своих врагов, а значит любить их, нужна сила Божия. И для обретения этой Божьей силы нужно совершенство. А ведь многие люди в жизни своей откликнулись на призыв Христа о любви к врагам, достигли совершенства, становясь преподобными, то есть подобному Богу, они обретали эту нечеловеческую силу молиться за своих врагов, любить их и помогать им. А это значит, что путь для достижения этой добродетели ни для кого не закрыт. Надо только попытаться пойти по этому пути, пути, ведущему к совершенству, ведущему к Богу. И тогда многие евангельские призывы станут не только понятными для нашего ума, но станут радостной реальностью нашей жизни. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

Хор собора Святой Живоначальной Троицы в Санкт-Петербурге под управлением Юрия Володковского исполнил тропарь пятидесятницы Попова Платонова.

0: Кондакт Святой Троицы композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 6 июня 24 мая по старому стилю Русская Православная Церковь вспоминает двух святых столпников, преподобных Симеона Дивногорца и Никиту Переславльского. В этот день вспоминаются несколько мучеников, пострадавших в 218 году. Милетий Стратилат, Стефан, Иоанн, Серапион Египтянин, Калиник Волф, Федор и Фавст и с ними 1218 воинов с женами и детьми. Святые мученики пострадали за веру Христову в царствование римского императора Антонина Гелиогабала. Милетий Стратилат был военачальником Галатийской области. Он и трибуны его полка Стефан и Иоанн были обезглавлены за отказ принести жертву идолам. После их смерти христианами себя объявили и остальные воины полка. Все они были казнены вместе со своими женами и детьми. Серапион Египтянин и Калинник Волф были свидетелями мученического подвига воинов-христиан, уверовали во Христа и также были казнены. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Симеон Столпник родился в 521 году в Антиохии Сирийской от благочестивых родителей Иоанна и Марфы. Святая Марфа с юных лет желала сохранить девство и стремилась к иночеству, но родители настаивали на вступлении ее в брак с юношей Иоанном. После усердной молитвы в церкви во имя святого Иоанна Предтечи преподобное введение было указано подчиниться воле родителей. В супружеской жизни святая Марфа стремилась во всем угождать Богу и своему мужу. Часто она молилась о даровании ей ребенка и обещала отдать его на служение Господу. Марфе явился святой Иоанн Предтеча и открыл, что у нее родится сын, который будет служить Богу. Родившийся младенец был назван Симеоном и крещен в возрасте 2 лет. Когда Симеон ушел 6-й год, в городе Антиохии произошло землетрясение, во время которого погиб его отец. Симеон во время землетрясения был в храме. Выйдя из него, он заблудился и 7 дней провел у приютившей его благочестивой женщины. Вновь явившийся блаженной Марфе Иоанн Предтеча указал, где находится потерявшийся мальчик. Мать святого, найдя своего ребенка, поселилась после землетрясения в предместье Антиохии. Уже в детстве святому Симеону несколько раз являлся Господь Иисус Христос, предсказывая ему будущие подвиги и награду за них. 6 лет отрок Симеон ушел в пустыню, где некоторое время находился в совершенном одиночестве. В это время его охранял и питал светоносный ангел, и, наконец, привел в уединенный монастырь, настоятель которого, игумен Ава Иоанн, подвязавшийся на столпе, с любовью принял отрока. Спустя некоторое время святой Симеон обратился с просьбой к старцу Иоанну разрешить ему тоже подвязаться на столпе. По благословению игумена, неподалеку от его столпа, братья монастыря был сооружен новый столб. Совершив постриг 7-летнего мальчика в иночество, Ава Иоанн сам возвел его на этот столб. Юный подвижник, укрепляемый Господом, быстро возрастал духовно, превосходя в подвигах своего опытного наставника. За строгие подвиги святой Симеон получил от Бога благодатный дар исцелений. Слава о подвигах юного инока начала распространяться за пределы обители, и к нему стали приходить из разных мест иноки и миряне, желавшие услышать его советы и получить исцеление от болезней. Смиренный подвижник продолжал пользоваться наставлениями Авы Иоанна. На 11-м году жизни отрок решил подвязаться на более высоком столпе, к вершине которого вели 40 ступеней. К месту подвигов преподобного пришли епископы Антиохийской и Селевкийской, которые рукоположили святого подвижника в сан диакона, а потом разрешили ему взойти на новый столб, на котором преподобный Симеон подвязался в течение 8 лет. Преподобный Симеон пламенно молился о ниспослании ему Святого Духа, и святая молитва подвижника была услышана. Дух Святой сошел на него в виде горящей свечи, исполнив подвижника божественной премудрости. Наряду с устными наставлениями святой Симеон посылал письменные поучения о покаянии, о иночестве, о воплощении Христа и о будущем суде. Преподобный Симеон завершил подвиги на втором столпе и по указанию Божию переселился на гору, называемую Дивной. В своем монастыре он оставил опытного старца для руководства иноками. Восхождение на Дивную гору ознаменовалось видением Господа, стоявшего на вершине холма. Святой Симеон продолжал подвиги на том месте, где видел Господа, сначала на камне, а потом на возведенном вновь столпе. Преподобному Симеону были открыты будущие события. Так он предсказал смерть архиепископа Антиохийского Ефрема и болезнь епископа Домна, постигшую его в наказание из-за немилосердия. Наконец преподобный Симеон предсказал городу Антиохии землетрясение и убеждал всех жителей покаяться в грехах. На Дивной горе святой Симеон устроил монастырь, храм которого строили исцеленные им от болезни люди в благодарность за оказанную им милость. Для нужд монастыря преподобный спросил молитвы источник воды, и однажды, во время недостатка зерна, по его молитве ко Господу, в житницах обители умножилась пшеница. В 560 году, по повелению Господа, святой подвижник на 39-м году жизни принял от епископа Селевкийского Дионисия священный сан. 75 лет... Преподобный Симеон был предуведомлен от Господа о скорой своей кончине. Он призвал братьев монастыря, преподал им в прощальной беседе благословения и мирно отошел к Богу в 596 году, потрудившись в подвиге столпничества 68 лет. Как при жизни, так и после кончины преподобный совершал чудеса, исцеляя слепых, хромых и прокаженных, многих спасал от зверей, изгонял бесов из душевнобольных и даже воскрешал мертвых.

Вы слушали духовный концерт праздника Пятидесятницы композитора Степана Дегтярева в исполнении хора Мариинского театра.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ньенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы, читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Вот мы с вами уже говорили о том, что описание жизни автора в деревне очень похоже на описание жизни героя в четвертой главе, да, «Летний день Онегина» появляется. И там те же самые составляющие: прогулки, чтение, долгий, ну, в четвертой главе глубокий сон. Все это прекрасно. И очень важная деталь. Летучей славы не ловлю. То есть деревенский покой, состояние внутреннего мира, тишины, равновесия, сопряжено для Пушкина с отказом от гонки за летучей славой. И вот это понятие славы в Онегине очень важно. И давайте мы об этом тоже немножко поговорим. Смотрите, в первом издании первой главы Онегина тексту главы Пушкин предпослал разговор книгопродавца с поэтом. Это стихотворение потом стало самостоятельным, а Онегин стал существовать без него. И однако нам важно вспомнить этот стих, потому что слово «слава» звучит в самом его начале. То есть получается, что когда читатели впервые взяли в руки первое издание первой главы, то в одном из первых стихов они услышали слово «слава». Книгопродавец там начинает свою речь. «Стишки для вас — одна забава. Немножко стоит вам присесть, уж разгласить успела слава везде приятнейшую весть. Поэма, говорят, готова, плод новых умственных затей. Итак, решите, жду я слова, назначите сами цену ей. Стишки любимца муз и граций мы вмиг рублями заменим, и в пук наличных ассигнаций листочки ваши обратим». Смотрите, ну, совершенно очевидно, что книгопродавец иронически настроен по отношению к поэту. Во-первых, у него такое удивительное представление о литературном труде, что вот присел за стол, что-то такое там начирикал, и все, уже готов материал, который можно обменивать на рубли, на наличные ассигнации. Во-вторых, оказывается, что слава – вот эта самая молва. Здесь слава, наверное, имеет оттенок молвы. То есть это не только признание общественное, но это просто еще известность. Это то, что на устах у людей. Ведь может же быть, например, дурная слава, да? Слава – это двигатель литературного процесса. Книгопродавец интересуется именно тем поэтом, о котором много говорят. И давайте мы взглянем, а в каких контекстах в первой главе возникает вот это самое понятие славы. Ну, во-первых, когда Пушкин рассказывает о русском театре, он говорит: «Там и Дедло венчался славой». То есть слава – это венец, увенчание трудов художника, во-первых. Во-вторых, прекрасное лирическое отступление о ножках и об их значении в жизни Пушкина. он говорит: «Давно ль для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточение». Вот получается, что любовь, вдохновленная этими самыми изящными женскими ножками, настолько сильна, что она заставляет его забыть жажду славы и похвал. Это стоит на первом месте. И дальше уже край отцов и заточение. Тогда мы должны признать, что для молодого Пушкина слава — это желанный результат трудов. Дальше смотрим в той же самой первой главе. «Но полно прославлять надменных болтливой лирою моей». Получается, что стихи приносят славу не только тому, кто их написал, но и тому, к кому они обращены. В частности, прекрасным женщинам. И, наконец, вот это самое место, о котором мы говорим сейчас. «Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю». Но и это еще не все. А там будет дальше, когда Пушкин говорит о том, что ему не удается писать стихи в тот момент, когда он охвачен любовной страстью. Он говорит, ну, это после вот этого места, мы скоро дойдем до него, но тем не менее, напомню вам сейчас, где он отвечает на вопросы друзей. «Кому посвящены твои стихи?» И он говорит: «Никому, ей-богу. Любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал горячку рифм. Он тем удвоил поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, а муки сердца успокоил. Поймал и славу между тем. Но я, любя, был глуп и нем». То есть Пушкин декларирует нам некоторое свое отклонение от традиционного пути поэзии, проложенного еще Петраркой и, скажем, Данте. Потому что человек, который может зеркально отражать в стихах свою любовь, он, во-первых, успокаивает муки сердца, а во-вторых, стяжает славу. «Но я, любя, был глуп и нем», говорит Пушкин. И, наконец, в самых последних стихах первой главы снова появляется это самое понятие славы, когда он отправляет первую главу в Петербург и напутствует ее. Он говорит: «Лети же к Невским берегам, новорожденное творенье, и заслужи мне славы дань, кривые толки, шум и брань». И вот здесь слава уже имеет оттенок негативный. Получается, что слава — это не только желанный венец трудов художника, но это еще и источник огорчения и беспокойства. Славы дань, кривые толки, шум и брань. Надо сказать, что в судьбе Пушкина соединение любви и славы встречается очень часто, постоянно. Вспомним историю его отношений с Анной Алексеевной Олениной, когда в определенный момент он ей прямо говорит о том, что ей важнее получить стихи от него, чем получить сердечную близость и теплоту. И эта ситуация возникает впервые, между прочим, в тот момент, когда Пушкин обдумывает и начинает писать первую главу «Онегина». У него есть такое стихотворение под названием «Желание славы». Оно было завершено уже в 1825 году в Михайловском, но первоначальный черновой автограф датируется ноябрем 1823 года. То есть в это время Пушкин уже работает над первой главой «Онегина». Давайте я вам прочту это стихотворение и потом скажу о нем несколько слов. «Желание славы. Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал: ты моя. Ты знаешь, милая, желал ли славы я? Ты знаешь, удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанью дальному упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку, На главу мне тихо наложив, шептала ты, скажи, ты любишь, ты счастлив? Другую, как меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда меня, мой друг, не позабудешь? А я стесненное молчание хранил, я наслаждением весь полон был, я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. И что же? Слезы, муки, измены, клевета. Все на главу мою обрушилось вдруг. Что я? Где я? Стою, как путник, молнией постигнутый в пустыне. И все передо мной затмилось. И ныне я новым для меня желанием томим. Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все, все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному, внимая в тишине, ты помнила мои последние моленья в саду во тьме ночной, в минуту разлучения. Смотрите, как интересно, да, получается, что желание славы возникает тогда, когда утрачена надежда на исполнение желаний любви. Ну, считается, что это стихотворение посвящено Елизавете Ксаверьевне Воронцовой. Там была такая история печальная, что Раевский, Александр Раевский, которого Пушкин считал своим другом, был влюблен в Воронцову. И, ну, вот есть такая гипотеза, что Раевский сообщил о любви Пушкина к Елизавете Ксаверьевне ее мужу, Михаилу Семеновичу Воронцову. И Пушкин даже предполагал, что именно это явилось причиной высылки его в Михайловское. Понятно, что повод нашелся, уроки чистого атеизма, афеизма, как он пишет, но тем не менее. Ну, давайте мы на этом остановимся и завершим вот эту тему славы в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фарниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы, читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучало «Анданте» из концерта для скрипки с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Давида Ойстраха и Государственного академического симфонического оркестра под управлением Кирилла Кондрашина.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Пятая антитеза. О мести и непротивлении. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Иисус напоминает своим ученикам ветхозаветный правовой принцип «око за око и зуб за зуб», противопоставляя ему свой принцип «непротивление злу» и иллюстрируя его четырьмя конкретными примерами. В Евангелии от Луки есть параллельный текст, который несколько короче, и при этом не имеет формы антитезы. Вот он. «Ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Закон Моисея о равном мздовоздаянии, иусталионис, гласит: «Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Это очень древний закон. Еще задолго до Ветхого Завета он отчасти представлен уже в самом древнем из известных кодексе законов, в законах царя Хаммурапи, правившего в Вавилоне в 18 веке до Рождества Христова. Ветхозаветный закон иусталионис ограничивает необузданную мстительность, так как он запрещает обиженному реагировать на зло еще большим злом, как это делал, например, один из первых потомков Адама, его звали Ламех. И он, похваляясь перед своими женами, угрожал местью всякому, кто посмеет причинить ему зло. Вот знаменитая песня Ламеха: «Слушайте меня, Ада и Цилла, слушайте, жены, что я скажу. Если ранит меня мужчина, убью. И если мальчишка ударит, убью. За Каина будет отомщено семикратно, а за Ламеха 70 раз и семикратно». На фоне этой необузданной воинственности Ламеха становится ясным, что заповедь «око за око и зуб за зуб», которая ограничивала реакцию человека на зло равным, то есть справедливым воздаянием, была одним из оснований правопорядка, установленного в мире греха и зла. Знаменитый принцип иусталионис был известен почти всем народам Древнего Востока, а также грекам, римлянам и египтянам. Примитивные законы личной кровной мести он вводил в рамки государственной правовой нормы. И вот этому общественному, юридическому принципу уголовного права Иисус Христос противопоставляет личный, этический принцип отказа от сопротивления злу и отказа от всякого требования мести за причиненное тебе зло. Этот личный, этический принцип вовсе не отвергает судопроизводство, право и обязанность власти в интересах общественного порядка наказывать за преступление и требовать возмещения за причиненное зло. Тем более заповедь Иисуса не отвергает общественную обороноспособность, долг государства охранять свое население от внешнего врага. Заповедь Иисуса Христа направлена не на существующие общественные институты, но, как и все его прочие нравственные требования, на отдельного человека, на состояние его сердца. Эта заповедь возвещает как волю Божию мирное состояние духа, доброжелательность и любовь, которая отказывается от поисков и требований своих прав, отказывается от государственной защиты своего права на месть или возмещение. Приступим к более детальному рассмотрению текста. «А я говорю вам, не протився злому». Здесь под злым следует понимать человека, причиняющего тебе зло. Далее в Евангелии приводятся четыре примера, идущие как бы по убыванию степени зла: прямое насилие или оскорбление, судебный процесс, принуждение, обременяющая тебя просьба, которую и злом-то назвать нельзя. Надо сказать, что независимо от нравственного или богословского содержания, текст сам по себе ставит трудноразрешимые вопросы. Начнем с первого примера, в стихе 39. Непонятно, почему Матфей упоминает правую щеку, а не просто щеку, как у Луки. Может быть, это указание на нечто особенно оскорбительное? Обычно ведь пощечина дается по левой щеке, а удар в правую щеку предполагал, что он производится тыльной стороной правой руки. Так, мол, ты показываешь, что боишься запачкать свою ладонь, и это было оскорбительным. Или Матфей просто хотел как-то конкретизировать заповедь Иисуса Христа и непроизвольно ввел в текст эту правую щеку из риторических соображений. Ведь если бы евангелист сделал это принципиально и сознательно, то смысл оказался бы странным. После того, как ты получил большее оскорбление, то есть удар по правой щеке, ты должен также принять и меньшее. Второй пример в стихе 40 предполагает ситуацию суда с наложением ареста на имущество должника. Бедный должник обязан отдать в залог свою нижнюю одежду, рубашку, хитон. Отдать, кроме того, и свою верхнюю одежду, плащ, гематий, чересчур большое требование, ибо верхняя одежда несравнимо дороже нижней. К тому же здесь видно непрямое противоречие с ветхозаветным установлением о залогах. Бедняку, который вынужден отдать в залог свой плащ, по закону следует вечером этот плащ вернуть, чтобы человек мог укрыться им ночью. Этот замечательный закон изложен в книге «Исход». «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чем будет он спать?» Может быть, евангельское изречение подразумевает, что вообще не следует впутываться в судебную тяжбу, и если ты должник, лучше отказаться даже от минимума прав, положенных бедняку. Отказаться даже от ночного покрова не очень понятно. Третий пример дан в стихе 41. «Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Что касается поприща, то это славянский перевод слова, которое означало римскую милю, равную примерно 1,5 километрам. Предполагают, что речь идет о принудительной повинности, принятой римскими оккупационными властями. Угроза быть призванным для выполнения принудительных обязанностей постоянно висела над людьми. Любого иудея можно было принудить к выполнению тяжелой работы. Вспомним Симона Кириньянина, которого римские воины заставили нести крест Иисуса Христа. Отказаться он не имел права. Римские воины и чиновники могли обязать любого местного жителя предоставить провиант, быть проводником и обеспечить вьючным транспортом, чтобы вести поклажу на расстоянии 1 мили. В нашем случае, скорее всего, надо думать о сопровождении в качестве проводника в малознакомой местности. Но и тогда непонятно излишнее, не требуемое от тебя никакими властями угодливость. Принуждают идти 1 милю, а я пойду 2. Зачем? Снова непонятно. Четвертый пример в стихе 42. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Это и не зло вовсе, а только просьба, возможно, обременительная. И здесь Иисус Христос не отступает от нравственных норм своих современников. Предоставление займа предполагалось ветхозаветным законом. При этом суда должна быть беспроцентной. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Конечно, это было сопряжено с риском, что деньги к тебе не вернутся, особенно если приближался субботний год, когда по закону все долги должны были быть прощены. В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Дать просящему взаймы рассматривалась законом как богоугодная милость. Со временем она стала считаться не столько юридической, сколько нравственной обязанностью. Кто оказывает милость, тот дает взаем ближнему, и кто поддерживает его своей рукою, тот соблюдает заповеди. Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. На вопросы, поставленные в случае примеров со щекой, с рубашкой и с поприщем, Мы не можем ответить однозначно. Уж слишком они парадоксальны и далеки от привычной житейской практики. Но это ведь и не так важно, ибо приведенные примеры согласны в одном. Они призывают учеников Иисуса Христа к нравственному преображению, не реагировать злом на зло. Более того, они призывают сознательно отвечать на зло добром. Гораздо важнее другие, более существенные вопросы, возникающие при чтении пятой антитезы. Насколько эти заповеди должны пониматься буквально, то есть направлены они на действие или на настроение? Чего желает Иисус своими неожиданными, даже шокирующими требованиями? Кому они адресованы? Из какой ситуации они могут быть поняты? Вообще говоря, увещание к терпению неправды было распространено в античной Греции. Об отказе от применения силы можно прочитать у разных философов, начиная с Платона, через диалоги которого мы узнаем о Сократе, и заканчивая стоиками. Тем более в Ветхом Завете рассыпаны проблески милосердия. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водой. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним». В иудействе увещание к отказу от мести ближнему и к терпимости по отношению к индивидуальному врагу особенно явственно тогда, когда все это не сопряжено с нарушением закона Божия. Часто призыв к отказу от личной мести связан с мыслью о суде Божием. В книге Второзакония Господь Бог говорит: «У меня отмщение и воздаяние». А в поздней книге «Премудрости» Иисуса сына Сирахова читаем: «Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Помни заповеди и не злобствуй на ближнего. Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи». Разумеется, здесь везде говорится о ближних, о сынах народа твоего, то есть о единоверцах и единоплеменниках, об израильтянах. Отказ от мести по отношению к дальнему, то есть к иноплеменнику, к язычнику, в Ветхом Завете не стоял на повестке дня. Но мы должны помнить, что для христианина, в отличие от ветхозаветного иудея, ближним является всякий человек, независимо от его рода или веры. И для церкви заповедь о непротивлении злу стала нравственно-нормативной, не юридически,

напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Примеры непротивления, приведенные Иисусом Христом, сформулированы очень конкретно и заостренно. Если их понимать буквально, они кажутся неубедительными, даже абсурдными. Довольно сомнительно, что, подставив в драке другую щеку, можно внутренне победить врага, так что он действительно ощутит на своей голове горящие уголья покаяния. Уже святой Игнатий Богоносец в своем послании к римлянам свидетельствовал о совсем ином опыте. Солдаты, которые истязали христианских мучеников, от оказанных им благодеяний зверствовали еще больше, становились еще свирепее. На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днем я уже борюсь со зверями, будучи связан с 10 леопардами, то есть с отрядом воинов, которые от благодеяний им оказываемых делаются только злее. А разве история страстей Христовых не показывает нам того же? И затем, почему бедняк после того, как суд повелел ему отдать в залог рубашку, должен отдать еще и свой плащ? Это ведь просто залог. Абсолютно непонятно. Далее. Усердное сотрудничество с оккупационной властью тоже не есть средство ускользнуть от каких-то преследований. Лучше уж остаться неприметным и делать только то, что положено. Рекомендуемое сотрудничество не поможет преображению политического врага и, конечно, не станет средством пассивного сопротивления, как у Махатмы Ганди. Нет, заповеди Иисуса в качестве разумных советов для практики, так сказать, обезоруживающей любви к врагам, мало подходят. Ведь может вполне случиться, что ударивший с удовольствием ударит еще раз, бедняк замерзнет без одежды, а вражеская оккупационная власть только усилится от такой услужливости. И все же в истории толкования буквальное понимание заповеди о непротивлении занимало большое место. Никакая другая антитеза Иисуса Христа не вызывала таких жарких споров, как это, и так до сего времени. Существовали и приверженцы, и, конечно, критики принципа, изложенного в пятой антитезе. Если говорить о приверженцах, то среди буквально понимавших слова Господа, не вдаваясь в подробности, можно назвать два направления – строго буквальное и смягченное. Строго буквальное направление в Древней Церкви до Константина Великого отрицало участие христиан в армейской службе. Следует заметить, что тогда многие солдаты уже обратились в христианство. Но ведь воинская служба предполагает, кроме всего прочего, убийство, а это проблема. Читаем, например, в канонах святого Ипполита. «Лица, обладающие полномочием убивать, или солдаты, не должны убивать вовсе, даже если они получают приказ. Никто из христиан не должен идти на войну и становиться солдатом. Начальствующий, который носит меч, да не берет на себя грех пролития крови». Каноны Ипполита Римского, статьи 13 и 14. В этом случае преобладало буквальное понимание изречения Иисуса. Вот еще пример строго буквального толкования. Слова «кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» Тертуллиан распространяет на все имущество и хочет отдать вообще все, если только при этом ничто не угрожает его вере. В одном из древних комментариев на Евангелие от Матфея сказано: «Если ты ответишь ударом на удар, ты тем самым отрекся от ученичества Христова, не словами, но делами». Но в послеконстантиновскую эпоху наступает резкий перелом. Теперь уже, напротив, отлучались от церкви покидавшие службу солдаты-христиане. Представителей буквального толкования теперь следует искать не в церковном мейнстриме, но среди еретиков в небольших отколовшихся группах, как христианских, так и псевдохристианских. В XII-XIII веках это религиозное движение вальденцев, а также Франциск Ассизский. В XIV веке Джон Виклифф. В XV-XVI веках Эразм Роттердамский, анабаптисты. В XVII веке квакеры. Последние столетия – это Лев Толстой, резко критиковавший построенное на насилии правовое государство. Это Махатма Ганди, который испытал влияние Толстого. Альберт Швейцер,
христианские пацифисты, многие представители.

0: представители так называемого «черного богословия», свидетели Иеговы. Все они представители буквального толкования. Отцом смягченного толкования, как католического, так и евангелического, является блаженный Августин. В своем трактате «О граде Божием» он описывает историю человечества как сосуществование двух общностей – града Божия и града земного. Люди, входящие в град Божий, живут по установленным Богом законам, а обитатели града земного – по законам грешного мира. Каждому человеку приходится жить одновременно в двух градах, и блаженный Августин пытался снять остроту противоречия между заповедью Иисуса Христа и требованиями земного государства. Заповеди, писал он, относятся более к внутреннему приготовлению сердца, чем к делу, происходящему публично. Живущий в государстве находится в ситуации, подобной отцу, который должен наказывать своего сына. Иногда необходимо предпринимать такие действия, когда должно поступать скорее по соображениям пользы, нежели по воле Божией. К таким случаям блаженный Августин относил войну, если она ведется по возможности милосердно. Такая война в граде Божьем называется праведной, справедливой. Именно к Августину восходят все современные представления о справедливой войне. Сюда же относится и наказание, когда оно совершается в праведном духе, без ненависти, и даже при необходимости смертная казнь. Впрочем, при наказании решающим фактором является исправление виновного, то есть милосердие, которое руководствуется заповедями Христовыми. От строго буквального понимания заповеди Иисуса уклонялись различными способами. Так, например, подставить щеку аллегорически толковалось в смысле предъявить правое учение в ответ на нападки еретиков, блаженный Иероним. Появилась двойная этика, запрещалось носить и, разумеется, использовать оружие только клирикам. Запрещалось участвовать в суде только монахам. Во всяком случае, с общественной неправдой считалось необходимым бороться. И это, конечно, правильно. Как бы то ни было, все упомянутые толкования, строго буквальные или смягченно буквальные, признавали и принимали заповедь Иисуса Христа. Однако его слова часто подвергались также ожесточенной критике и высмеиванию. Критикам они казались враждебными жизни, чрезмерными, разрушающими культуру человеческих отношений, ибо они, мол, отрицают всякий правовой порядок и возводят на нравственный принцип бесправия и беззащитность. Например, иудейские писатели объявили заповедь Иисуса бессмысленной, и ее неотмирному принципу противопоставили героический принцип фарисеев, принцип принятия этого мира и стремление его улучшить, даже путем иногда неизбежного насилия. На этом пути появлялись различные коммунистические утопии. Однако, как приверженцы-буквалисты, так и критики заповеди Христовой исходили из ложного взгляда, будто Иисус желал вместо Ветхого Завета в этом мире, полном греха и зла, ввести новый закон, изменить правопорядок, заменив его порядком чистой любви, которая не знает ни сопротивления, ни воздаяния. Разумеется, это не так. Иисус Христос не был утопистом. Он обращается с призывом не к государству и его правопорядку, но к каждому отдельному человеку, которому он возвещает новую этику, этику иного царствия. Господь взывает к нравственному преображению человека, а не к механическому буквальному исполнению его заповеди. Вслушаемся, вчитаемся в речи Иисуса. В них сокрыт совершенно сознательный вызов. В них говорится о чем-то странном, неприемлемом, шокирующем, о символическом протесте против порочного круга насилия. И надо сказать, окружение Иисуса прекрасно понимало пророческий, символический характер его речей. Так говорили пророки, вызывающе и парадоксально. Никому и в голову не могло тогда прийти их примитивно-буквальное понимание. Было бы наивным требовать от иудеев, внимавших словам Иисуса Христа, буквальное следование принципу непротивления злу. И любому современному обществу наивно предлагать этот принцип как житейское правило. В противном случае действительно рухнул бы весь правопорядок на земле. Но ведь сам Иисус в начале своей проповеди заявил, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона. Там речь шла о законе Моисея. Однако с известными оговорками эти слова можно отнести и к любому закону. Иными словами, для мира, в котором царит грех, просто не могут не действовать законы этого мира, в том числе и законы воздаяния за преступление, законы сопротивления злу и его ограничения. Иначе этот мир превратился бы в некое подобие ада. Еще раз повторим. Заповедь Иисуса не призыв к ниспровержению правового порядка на земле, который будет длиться, пока существует эта земля. Его заповедь – призыв к внутреннему обновлению человека, созданного по образу Божию, а не по образу вынужденного бороться за существование зверя, нападающего или обороняющегося. Выраженная в отрицательной форме «не протився злому» заповедь Иисуса Христа выражает положительную психологическую позицию. Она призывает не к рабской морали примирения со злом, но к высшей степени самообладания в гуще зла и насилия, и к такой нравственной силе, которая бесконечно превосходит героизм ламеховой воинственности и готовности оказать сопротивление. Следовать звериному инстинкту ламеха легче, чем овладеть своими инстинктами. Однако было бы неверным ограничивать заповедь об отказе от мести чистой субъективностью, сводить ее исключительно к психологии, к чему-то внутреннему. Разумеется, она призывает и к соответствующему активному поведению, в котором выражается протест против царящего в мире насилия. Как может проявиться эта внешняя активность непротивления? Множеством способов. Единого рецепта нет, все зависит от конкретной жизненной ситуации. Не столь уж часто нас бьют по лицу, но в жизни каждого бывают моменты, когда нам наносятся какое-нибудь явное или мнимое оскорбление. Если же христианин следует заповеди Иисуса, то он, по его примеру, научится не только не мстить, но даже не возмущаться и не выходить из себя по поводу нанесенной обиды. Или пример с судом, рубашкой и верхней одеждой, которую по закону нельзя было взять у человека в залог. За этим стоит мысль о том, что христианин не станет всенепременно цепляться за свои права, не станет судиться по любому поводу, не терпя ни малейшего ущемления своих прав или достоинств. То же самое и в случае принуждения к нежелательной работе. Можно отработать свой необходимый минимум, от которого никуда не денешься, и таким образом показать, как ненавистна тебе твоя обязанность. А можно выполнить работу не только хорошо, но и лучше, нежели от тебя ожидают. И твое настроение поднимется, и работодателю будет приятно. Это случайные примеры. Жизнь неизмеримо сложнее и богаче. Но совершенно ясно, что заповеди Христовы, пусть незаметно на кратком промежутке исторического времени, оказывали и продолжают оказывать влияние на человечество, уменьшая агрессивность и порывы мстительности.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучала молитва Святому Духу шестого гласа Киевского распева.

0: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Евков. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию беседу с петербургским литературоведом, преподавателем исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Ольгой Борисовной Сокуровой. Мне показались небезынтересными и нетривиальными ее личные взгляды и наблюдения, связанные с биографией и творчеством нашего великого поэта. И вот во время одной из последних наших встреч с Ольгой Борисовной Сокуровой я попросил ее поразмышлять на тему «Духовная, религиозная составляющая творческого наследия Александра Сергеевича Пушкина». Некоторые фрагменты этого разговора вы сейчас и услышите.
1: Я начну с мысли Пушкина, которая мне очень нравится и которую я часто повторяю. Он так говорил, как всегда, афористически ёмко и абсолютно безупречно. Случай – это мгновенное и точное орудие провидения. Действительно, случай, все, что случается, оказывается совсем не случайным, а провиденциальным с точки зрения Пушкина. И вообще вот русское слово «случай» в историческом корне своем содержит луч. То есть случай – это луч, который освещает нашу жизнь вот такой мгновенной вспышкой. И что-то очень существенное в нашей жизни. Поэтому, безусловно, не случайным является место и время рождения каждого человека. И очень много символики как раз в его рождении, в этой дате, в этом месте. Слушатели, конечно, помнят, что родился Пушкин 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому 1799 года, то есть на рубеже двух веков, 18 и 19, в Москве. И еще именно в этот день такой уж был случай, такой выдался случай. Москва встретила громом пушек и криками «Ура!». Так уж совпало, потому что в этот самый день родилась внучка Павла I. И сама того не зная, Россия приветствовала пушечным громом появление на свет ее великого поэта. Конечно же, совершенно не случайно, а провиденциально то, что Пушкин родился именно в Москве, в сердце России. Как мы знаем, он, как никто другой, выразил это сердце. А потом он переехал в Петербург, долго жил в Петербурге, принял трагическую гибель именно в нашем городе. Но есть такая русская пословица: «Москва – сердце, а Петербург – голова». И вот у Пушкина было мудрое сердце и сердечный ум. Есть такая цельность в нем. Ну, а кроме того, вспоминается такая достаточно острая мысль Бисмарка о том, что человек, который в юности не был революционером, не имеет сердца. А если он в зрелые годы не стал консерватором, не имеет ума. Так вот, Пушкин в полной мере подтвердил, что у него есть и сердце, и ум. Поскольку в зрелые годы, после былого бунтарства, он действительно стал вдумчивым, глубоким консерватором. И еще одно чрезвычайно знаменательное совпадение. В тот год, 6 июня, выпало на четверг. Это был приходящий праздник Вознесения Господня, который наступает на 40-й день после Пасхи.
0: То есть сдвигающийся, да, который это каждый год в разные...
1: Да, в разные числа бывает. И вот в тот год Пушкин родился именно в праздник Вознесения. А он придавал таким совпадениям огромное значение. И все время помнил об этом празднике, очень чтил его. Он венчался с Натальей Николаевной Гончаровой в церкви Вознесения в Москве. И вспоминаются еще некоторые обстоятельства его кончины. За несколько минут до своего конца он крепко сжал руку Даля. Это, как вы помните, был не только автор знаменитого толкового словаря великорусского наречия, но и морской офицер, морской врач. И он был другом Пушкина, они особенно сдружились в конце жизни Пушкина. И вот Даль неотлучно находился у постели умирающего поэта. И вот Пушкин сжал крепко его руку и несколько раз произнес: «Выше, выше, выше». И вот такое впечатление, что он в этот таинственный и торжественный момент возносился куда-то, восходил. Поэтому от рождения до смерти тема вознесения сопровождала Пушкина.

Пушкин, как никто другой, умел вознести, воспеть всякое явление жизни, всякую простую, казалось бы, земную вещь. Вот, например, один читатель из обычных читателей, это не какой-нибудь высокоумный книжник, но он сказал очень точно, все у него пело и торжествовало, пел у него простой деревенский плетень. Он зиму русскую превратил в красавицу лучи лета. И действительно, вот Пушкин возносил и увековечивал в свете вечности, показывал наше бытие, женскую красоту, красоту родной природы, не броскую, может быть, красоту вот русской природы, но действительно она представала в свете вечности. В его творчестве все это увековечивалось. И вот такая способность возносить, возвышать, воспевать, конечно же, свидетельствует о благородстве личности, потому что низкий человек, он стремится все вокруг унизить, чтобы за счет этого унижения возвыситься самому. А человек благородный, он, как правило, себя делает невидимым, прозрачным, смиряет, но возносит все окружающее. И Пушкин был именно таким. Он себя, свое земное существование не ценил высоко. И он говорил о поэте. Среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но он знал другое. Он знал преображение в момент творчества. Но лишь божественный глагол до слуха вещего коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Вот этот орел, он высоко парил. Он взлетал в небо, и Пушкин осуществлял эту связь земли и неба именно благодаря его скромности, его смирению. Это ведь редчайшая ситуация, когда лирик, поэт не выпячивает свою личность, не стремится настоять на ней, не самоутверждается, а делается действительно как бы прозрачным для высшей истины, для истины божественной. И поэтому у Пушкина есть в его программном пророке вот эти слова «Восстань, пророк, и вишть им внемли, исполнись волею моей». А до этого происходит как раз процесс и очень болезненный процесс преображения вот этого земного грешного человека в поэта-пророка с помощью шестикрылого Серафима, как вы помните. Да, вот уголь, пылающий огнем, да, вместо трепетного земного сердца, полного грехов, вставляется в грудь поэта-пророка. И не случайно он говорит, как труп в пустыне я лежал. То есть что-то временное, грешное умирает, должно непременно умереть в момент высокого творчества. И должно восприять именно божественный глагол. И последнее его стихотворение «Памятник» тоже об этом. «Велению Божию, о муза, будь послушной». И вот в этом видел Пушкин назначение поэта, и в этом послушании он и прозревал высшую свободу. Мы познали истину, и истина сделала нас свободными.

0: В связи с вашим последним утверждением вспоминается и стихотворение «Моя родословная», где Пушкин отстаивает свою самость. И не только свою, может быть, но значимость и вот какого-то земного начала.
1: Безусловно, но как раз это не отрицает личность человека, вот такое приобщение к высоте, а наоборот утверждает эту личность. И Пушкин действительно очень интересовался своей родословной. Вообще он, подобно собственному герою Моцарту, в маленькой трагедии «Моцарт и Сальери», соединял землю и небо. Он не презирал, подобно высокомерному, гордому Сальери, вот все земное. А он как раз земное это очень ценил и любил. И вот соединение земли с небом – это и было его поэтической задачей, как мне представляется. Ну, а относительно родословной – это тоже очень интересно, это тоже связано с тайной пушкинского рождения. Ведь он не случайно говорил: гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие. И, в общем-то, это призыв каждому из нас. И вот в родословной Пушкина сошлись материнский и отцовский род. И, как вы знаете, отцовский род восходит к некоему Раче. «Мой предок Раче мышцей бранной святому Невскому служил», пишет Пушкин. Нынешние биографы, его очень внимательно изучавшие родовое древо Пушкиных, уточняют, что Рача был выходцем, оказывается, из Словении. Он был прадедом Гаврила Алексича, который действительно святому Невскому служил и который совершил подвиг в 1240 году во время Невской битвы. И вот летописи так описывают его подвиг. «Здесь же явились полку великого князя Александра 6 мужей храбрых, что вместе с ними храбро бились. Первый – Гаврила Алексич, то есть он был первым среди храбрецов. Он напал на судно и увидел королевича, мчавшегося под его руку, и въехал на борт корабля по доске, по которой спускались на него, и побежали враги от него по кораблю, но, опомнившись, сбросили его с доски в реку вместе с конем. Божьим заступничеством он вышел оттуда невредим и вновь въехав на корабль, храбро бился с самим воеводой посреди их войска и убил воеводу их Спиридона». Вот такой подвиг он совершил. А уже его потомка звали Александром Пушкой. И этот Александр Пушка, и раньше же до 17 века были прозвища, а не фамилии, он дал основание фамилии. Да, и его тоже звали Александром. Что касается материнской линии, то всем известен предок Пушкина Ганнибал, сподвижник Петра I. И посмотрите, как интересно получается. С одной стороны Древняя Русь, с другой стороны Русь Петровская. Обычно Петровская Россия и Древняя Русь противопоставляются друг другу. А Пушкин опять же осуществил связь. Вот как он небо и землю связывал в своем творчестве, точно так же он соединяет Древнюю Русь и Петровскую. И он стоит, и твердо стоит на почве, нравственной почве, духовной почве Древней Руси, чтобы судить о том, что происходит вокруг него в современности. И поэтому ему и принадлежат известные строки: «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».

0: Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, вдруг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вот человек, человеческая душа, как звезда, сияющая на небе. Какой призыв к пробуждению, к бесконечному стремительному движению. И здесь ведь перед нами не только конкретная ситуация, обращение к конкретной прекрасной женщине, но это еще и призыв, обращенный ко всякой человеческой душе, каждому из нас. Оттого-то он так волнует и радует.
1: Проснись.
0: Да, проснись. Это обращение к душе человеческой. Или при встрече с Анной Керн. Душе настало пробуждение. Пробуждение, пробудилось все лучшее, что есть в ней, пробудился образ Божий в человеке. И сам Пушкин, надо сказать, был в бесконечном движении и развитии. Он быстро догонял, потом перерастал своих учителей, и французов Вольтера и Парни, и англичанина Байрона, и даже могучего поэта-богатыря Державина, и даже невесомо прозрачного, тонкого, одухотворенного Жуковского. Он всех перерастал, он двигался. И вот как пример такого пушкинского неуемного движения, а движение было не только художественное, но и духовное, я хочу привести изменение его отношения к понятию свобода. Вот юный Пушкин. Он воспринимал свободу как какую-то анархию. Ну, вот выражение самое непосредственное того, чего просит в данный момент душа или тело.
1: Легкое.
0: Да, очень легкое, очень такое импульсивное отношение к свободе. И стала легендой уже одна история о том, как Пушкин однажды тяжело заболел. Его остригли наголо, ему пришлось одеть парик. Тогда скинхеды были совсем не в моде. Он пошел в театр, но в театре было душно. А поскольку было душно, он снял этот парик и начал им обмахиваться, что вызвало, конечно, шоковое состояние окружающих прекрасных дам. Вот это юный Пушкин. Но потом друзья-декабристы заразили его вот либеральным отношением к свободе. То есть он тогда стал видеть в законе именно обеспечение свободы, в подчинении и царей, и подданных одному и тому же закону. И, собственно, именно этому посвящена знаменитая пушкинская «Ода вольность», которую он написал до ссылки, которая явилась одной из причин южной ссылки Пушкина. То есть закон обеспечивает народов вольность и покой. Но далее Пушкин перерастает и вот эту самую мысль, либеральную мысль. И Гоголь свидетельствует о зрелом Пушкине, о его отношении к этой теме в своих выбранных местах из переписки с друзьями. Пушкин спрашивает, а что такое закон? Это дерево. В законе слышит человек что-то жесткое и небратское. Выше закона Пушкин теперь поставил благодать милости, помилование, которое принадлежит личности монарха. Помните, вообще вся русская литература начиналась со слова о законе и благодати митрополита Илариона. И митрополит Иларион благодать ставит выше закона. Новый Завет в этом смысле, он превышает Ветхий Завет. Закон не нужно отменять, закон очень важен. Но благодать выше закона. И поэтому и Пушкин тоже приходит к той же самой мысли. Благодать выше закона. Благодать помилования принадлежит личности монарха. Он говорит, что без полномочного монарха государство – это автомат. Много-много, если оно достигнет того правления, чего достигнули Соединенные Штаты.
1: Противопоставляет.
0: Да, он противопоставляет, да. И, потому что там все основано на законе, на букве. Но там часто исчезает дух, понимаете? И поэтому он и говорит, что в Соединенных Штатах дальше человек выветрился. Он не так важен, как важно исполнение вот этой буквы закона. Это очень интересные современные мысли, не так ли?
1: И милость к падшим призывал.
0: Совершенно верно. Милость к падшим призывал. Вот это обращение Пушкина к монарху, к тому, чтобы он стал выше закона. То же самое в «Капитанской дочке». Помните, Гринёв был осужден и мог по закону, по фактам, неотразимым фактам, быть казненным, потому что он действительно встречался с Пугачевым, действительно пользовался его помощью. Только Гринёв одно благородно не сделал. Он не назвал имя девушки и не назвал истинную причину своих контактов с Пугачевым, потому что для него важнее собственной чести и собственной жизни была ее честь и ее покой. И таким образом он действительно совершает вот такой подвиг, но по закону он должен быть осужден. Все факты против него. Но тогда наступает час монаршей милости. Для Пушкина это чрезвычайно важно. И Екатерина уже по ходатайству капитанской дочки, по личному доверию этой девушки, сироте, дочери героя, защитника крепости, погибшего капитана Миронова, она своей милостью перечеркивает в данный момент все претензии закона и дает свободу и возвращает честь молодому человеку. Для Пушкина это принципиально важно.

0: Это еще не последнее отношение Пушкина вот к свободе, потому что в одном из последних своих циклов в Каменноостровском он пишет стихотворение «Из Пиндемонти». «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ровщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать». И мало горя мне, свободно ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Пушкин здесь цитирует шекспировского Гамлета. Все это далеко не так важно. Не важно, в общем-то, какая-то политическая свобода для него в данном случае. Не важна и свобода слова, вот этого самого печатного слова, которое, казалось бы, должна занимать Пушкина. «И мало горе мне, свободно ли печать морочит Олухов». Замечательные слова, тоже весьма актуальные. «Иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура». Значит, цензура вполне может действовать Пушкину, на нее. И пусть себе действует, не обращает на это внимания. И дальше. «Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними». То есть Пушкин здесь говорит, что нет, в общем-то, внешней свободы у человека. От чего-то он обязательно зависит. Будь то демократическая власть или самодержавная власть, зависит от царя, зависит от народа, все равно человек будет. Значит, есть некая другая, лучшая и совершенная свобода. И это свобода внутренняя, и это свобода творческая. И в этой свободе, как Пушкин говорит, человек отчитывается только перед самим собой, перед своей совестью. И вот эта свобода и есть свобода истинная, потому что свобода и свободна, потому что она ни от кого и ни от чего не зависит. Она может быть только духовного происхождения.
1: То есть, вообще говоря, если вернуться к началу разговора, его путь восхождения от свободы анархического, что ли, свойства, он приходит к государственническим позициям, а с другой стороны сохраняет за собой какое-то другое совершенно понимание свободы, не изменяя, собственно, вот этому началу, которое было положено в его юности.
0: Да, дело в том, что истина очень часто оказывается на острие парадокса. Вот подчинение подчас, но истинное подчинение самым высоким ценностям и обеспечивает свободу, тоже истинную. Вот мы познали истину, и истина сделала нас свободными. Я повторяю эти евангельские слова. И вот Пушкин, вот для него подчинение каким-то правильным вещам и обеспечивает внутреннюю свободу, где он подотчетен только собственной совести. И вот эта тайная свобода, о ней Блок, между прочим, замечательно написал в своем последнем стихотворении «Пушкинскому дому». «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, поддержи в немой борьбе». Удивительные слова, не так ли? И они сейчас как-то очень волнуют сердце, потому что нам нужна такая поддержка. И эту поддержку мы можем получить от первых наших поэтов, прежде всего от Пушкина. Вот это тайная свобода. А почему? Почему вообще это же тоже тайна, то, что пушкинское творчество так притягивает к себе? Вы об этом говорили в самом начале. И, безусловно, многие люди, не задумываясь, называют имя Пушкина, когда их спрашивают о любимом поэте. Вот почему его так любят? А потому что, мне кажется, дух любви, дух истины, дух животворящий присутствует в его творчестве. Я не побоюсь об этом сказать. Вот Вознесение было Господне, да? А потом через 10 еще дней апостолы восприняли Духа истины в виде огненных языков, которые сошли с небес.
1: На Троицу.
0: Это произошло на Троицу, да. И, в общем-то, стяжание Духа Святого является призванием каждого человека. И это как раз и спасительно для него. Об этом говорил Серафим Саровский, с которым, возможно, вот есть некоторые предположения. Пушкин все-таки виделся. Каждый ребенок помнит знаменитое вступление к Руслану и Людмиле. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Да? Вот Пушкин как бы насаждает древо жизни в нашей поэзии. А на другом полюсе, в самом конце этого вступления, звучат такие слова: «Там царь Кощей над златом чахнет». Это два противоположных полюса. Вот этот дуб зеленый, древо жизни, и царь Кощей, который над златом чахнет. Над златом можно только чахнуть. Поэтому я призываю наших дорогих слушателей приобщиться к древу жизни, насажденному Пушкиным в русской поэзии, и понять, что мы обладатели несметных духовных богатств.
1: Своими размышлениями о духовной составляющей творчества Александра Сергеевича Пушкина с нами поделилась петербургский литературовед, преподаватель исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Борисовна Сокурова. А эту передачу для вас подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Александр Сергеевич Пушкин. Станционный смотритель. Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор. Князь Вяземский. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался, кто в минуту гнева не требовал от них роковой книги, дабы вписать воную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы. Постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик 14 класса. Огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда, ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя, но если не случится лошадей, Боже! Какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам. В бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтобы только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через 5 минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений, надеюсь, издать в непродолжительном времени. Покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника шестого класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. На самом деле память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Энскую губернию по тракту ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, что разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне и то, и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «чин-чина почитай» ввелось употребление другое, например, «ум-ума почитай»? Какие возникли бы споры? И слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий. В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» — закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками!» При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка», — отвечал он с видом довольного самолюбия. «Да такая разумная, такая проворная. Вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает, блудный сын стоит на коленях, в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза. Я стал с нею разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу, Дуне подал я чашку чая, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец, я с ними простился. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и попросил у ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но подумал я, старый смотритель может быть уже сменен, вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в моем уме, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом, мой приезд разбудил его, он привстал. Это был точно Самсон Вырин, но как он постарел! Пока мест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» — спросил я его. «Мы с тобой старые знакомые». «Может, статься», — отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня перебывало». «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А Бог ее знает», — отвечал он. «Так видно, она замужем», — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив, вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню», — начал он. «Кто же не знал ее? Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, на самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался. Что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь». Уж я ли не любил моей Дуни, я ли не лелеял моего дитяти, уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься, что суждено тому не миновать. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала. И проезжий в черкесской шапке в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и на гайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать. Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью, подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего, но, возвратясь, нашел молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно. Голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил 2 чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и, всякий раз возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что 2 дня ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать, лекарь согласился, оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумолку шутил то с Дунью, то с смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный, Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку, он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение, простился и с Дунью, и вызвался

тогда было с его разумом? Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь, священник выходил из алтаря, дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуня, по ветрености молодых лет, вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался, наконец, к вечеру. Приехал он один и хмелен с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром.

Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильную горячку. Его свезли в село и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у почмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслью прибыл он в Петербург. Остановился в Измайловском полку в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решил к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю и попросил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие!» — продолжал старик. «Что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею, не погубите ж ее понапрасну». «Что сделано, того не воротишь», — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. «Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения. Но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива. Даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не понимая как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько 5- и 10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глаза, его слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился. Но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал.

0: Бежал к извозчику, сел поспешно и закричал «пошел». Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию. Но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает. Грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял, да и пошел. В этот самый день вечером шел он по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером, «Чья, брат, лошадь?» — спросил он. «Не Минского ли?» «Точно так», — отвечал кучер. «А что тебе?» «Да вот что! Барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». «Да вот здесь». «Во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской. Теперь уж он сам у нее». «Нужды нет», — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. «Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсонна?» — спросил он. «Здесь», — отвечала молодая служанка. «Зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!» — закричала вслед ему служанка. «У Авдотьи Самсонны гости!» Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны. В третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате... прекрасно убранный Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?» — сказал он ему, стиснув зубы. «Что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» И сильной рукою, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступиться. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я без Дуни, как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается. Ни ее первую, ни ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге молоденьких дур». «Сегодня в атласе да бархате, а завтра поглядишь. Метут улицу вместе с голью кабацкую. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, так же пропадает, так поневоле согрешишь, да и пожелаешь ей могилы». Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя. Рассказ, неоднократно прерываемый слезами, который живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжении своего повествования, но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще, проезжая через местечко, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, на которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я... решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо. Холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба. И на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, и что она — жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, сдержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» «За околицей, подле покойной хозяйки его». «Нельзя ли довести меня до его могилы?» «Почему же нельзя?» «Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться! Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу!» При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» — спросил я его дорогой. «Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать!» «Бывало, царствие ему небесное, идет из кабака, а мы-то за ним, дедушка, дедушка Орешков, а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится. А проезжие, вспоминают ли его?» «Да но немало проезжих, разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых!» «Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу».
1: «Какая барыня?» — спросил я с любопытством.
0: «Прекрасная барыня», — отвечал мальчишка. «Ехала она в карете в 6 лошадей». С 3 маленькими борчатами и с кормилицей, и с черной моською. А как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее, а барыня сказала: «Я сама дорогу знаю», и дала мне 5 серебром. Такая добрая барыня!
1: Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огороженное, усеянные деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.
0: «Вот могила старого смотрителя», — сказал мне мальчик, впрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.
1: «И барыня приходила сюда?» — спросил я.
0: «Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала. А мне дала 5 серебром. Славная барыня!» И я дал мальчишке 5. И не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях, мною истраченных.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В течение нескольких передач мы знакомимся с обновленной экспозицией отдела истории русской культуры, которая называется «Галерея Петра Великого». Она начинается в ротонде и далее занимает залы, в которых традиционно была представлена русская культура первой половины XVIII века, почти параллельно темному коридору. Рассказывает куратор экспозиции, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева.
1: Ну, а вот этот зал, самый насыщенный экспонатами, он показывает как раз галерею Петра Великого, те вещи, которые приобретал Петр Первый, те вещи, которые принадлежали Петру Первому. И здесь мы в основном показываем приборы и инструменты из коллекции Петра. Особенность заключается в том, что каждым предметом Петр умел пользоваться профессионально. Здесь нет предметов, которые бы он просто купил, потому что это какой-то необычный инструмент. Вот всем, начиная от топора и заканчивая сложными астрономическими приборами, Петр профессионально умел пользоваться сам. Ну, а приобретал он эти приборы не только для того, чтобы самому учиться. Опять же, поскольку Россия в царствовании Петра делает такой очень кардинальный поворот в своем развитии и ориентируется на традиции европейские. Россия открывает двери Европе, европейцы приезжают сюда, россияне начинают ездить в Европу, и осваивается вот какой-то передовой опыт европейский. И раз уж мы решили развивать на европейский лад свою культуру, свою промышленность, свою науку, то для этого необходимо строить заводы по европейским образцам. Для этого необходимы инструменты, приборы. И вот для того, чтобы делать эти приборы и инструменты в России, нужны были образцы. Поэтому вот эти очень многие инструменты и приборы закупаются в Европе для того, чтобы они стали образцами для их изготовления здесь. Но этот зал у нас открывает такая витрина, я думаю, что она больше всего должна нравиться детям. Она у нас посвящена Сардаму и домику, в котором жил Петр Первый во время своего путешествия. Но те предметы, которые вот в этой первой витрине показаны, они относятся к более позднему времени. Они появились в галерее Петра в 1814 году, когда Александр Первый посещал Заандам, Саардам, город, в котором жил Петр во время своего путешествия первого. И тогда ему подарили разборную модель домика, в котором жил Петр Первый. Здесь снимается крыша и видно внутреннее устройство этого домика. И тогда ему была подарена вот эта замечательная кукла. Кукла в костюме горожанки голландской. Эта кукла сделана из дерева, раскрашена масляными красками. У нее потрясающий костюм. Причем мы видим, что у нее есть две шляпки, есть два корсета для платья. У нее есть свои туфельки, которые мы здесь показываем, свои чулочки, даже, по-моему, заштопанные, подвязочки, браслетики, и даже есть свои булавочки с жемчужными головками. У нее есть набор для шитья, есть кошелечек, в котором лежат настоящие монетки. Вот такая необычная кукла. Румяная, красивая, но считалось, что это не просто горожанка, а что это хозяйка, вдова плотника, хозяйка вот этого домика, в котором жил Петр Первый. Ну, а далее наша экспозиция, вот если сравнивать ее с предыдущей, то вот инструменты и приборы у нас размещаются здесь традиционно, так же, как это было и вот прежде. Разбитые они тематически. Есть навигационные, есть геодезические, есть математические, есть астрономические. То есть вот скомпонованы они по такому принципу. Здесь мы впервые показываем портрет Франца Тиммермана. Это голландский мастер, который обучал Петра математике, геометрии, мореходному делу. И, кстати говоря, именно Тиммерман вместе с Петром нашел в амбаре старый английский бот, которые отремонтировали, и вот мы его сегодня знаем как дедушку русского флота. Так что это вот все тоже благодаря Тиммерману. Но в этой витрине мы еще хотели рассказать о промышленности петровского времени. И здесь мы показываем предметы, в том числе сделанные самим Петром, который не просто наблюдал за производством, но еще осваивал различные профессии и подавал пример своим подданным, вот тем, как он трудится на благо России, тем, что он вот как бы от самых низких ступеней до самых верхних ступеней продвигается вот в своей деятельности, в своей военной карьере, ну и как бы вот в изучении различных производств. Здесь есть у нас поднос, сделанный из первой меди. Здесь есть кусок железа, отсеченный от крицы самим Петром Первым, и об этом есть, естественно, пространная надпись на этом куске железа. Ну и лежит у нас здесь такой очень странный предмет, длинная, тяжеленная металлическая полоса. И на ней есть тоже надпись, что она собственной работы Петра и дата 1724 год, когда Петр приехал на Оланецкий завод. Он, вот, сняв свой парадный костюм, ну, насколько он тогда был парадный, когда он ездил на завод, он сам выковал вот эту полосу. Но его свита, которая находилась рядом, они не просто наблюдали умилительно, как работает царь, ничего подобного. Они тоже должны были снять свои нарядные кафтаны и принять участие вот в изготовлении данного предмета. Кто-то раздувал меха, кто-то подносил уголь. В общем, всем нашлось дело, поэтому вот он всех заставлял работать. И здесь же у нас есть отпечаток руки Петра Первого. Происходит это, этот предмет с Липецкого завода. Когда Петр был на Липецком заводе, который им же и был основан, он оступился, и рука его, попала рука в формовочную землю. И вот этот слепок, поскольку культ Петра существовал уже при его жизни, тут же залили, тут же сделали слепок с него, и в XIX веке делали вот такие вот чугунные отливки. У нас в Эрмитаже две такие отливки, там на обороте есть надпись о том, что это отпечаток руки Петра.
0: Ну, это как предмет, так сказать, почитания интерьеров в помещении, или как это вообще, для чего их отливали-то?
1: Он был в помещении, здесь, видите, есть петелька с дырочкой такой. И второй отпечаток, который у нас можно увидеть в экспозиции Зимнего дворца Петра Первого, он как раз, там сохранилась подставка, то есть это такая подставка, как крючок такой, да, вы ставите на стол, и у вас вот такой, знаете, как круг для гонга, да, вот так же вот палочка с крючком, и прикрепляется эта отливка чугунная, и тогда вы видите и надпись на обороте, и вот эту вот руку.
0: Ну, то есть их всего две, да?
1: Или нет, это у нас много... их две, их несколько.
0: Я хочу иметь дома отпечаток ладони Петра.
1: Пожалуйста, можно было приехать в Липецк и заказать на чугунном заводе такой отпечаток.
0: Понятно.
1: В этой экспозиции у нас представлены два костюма Петра. В два угла у нас занимают витрины, показывающие костюмы. Для нас вот главная цель показа здесь костюмов, ну, это не было такой самоцелью, вот обязательно показать какой-нибудь костюм Петра. Почему у нас не было такой самоцели? Потому что у нас, конечно, огромная, богатейшая коллекция петровского гардероба, но у нас будет в этом году открыта отдельная экспозиция в старой деревне, в фондохранилище, где будут показаны различные предметы из гардероба Петра. Поэтому цель вот помещения здесь двух костюмов была немножко иной. Здесь мы хотели показать два совершенно разных образа Петра Первого. Вот Петр как бы в разные этапы своей деятельности, своей жизни. И здесь мы первым, конечно, показываем костюм голландский, когда Петр едет в 1697 году в Голландию. И это такой вот с детства нам знакомый образ «Царь-плотник». Мы показываем принадлежавшие Петру вот эти голландские штаны, рубаху и вязаную такую немножко смешную шляпу. Это вот костюмы, которые Петр очень любил вот в тот момент, когда он ездил в Голландию работать на верфи, учиться строить корабли. А поскольку здесь у нас в этой витрине тема «Царь-плотник», то здесь мы показываем корабельный домкрат английский и пилы и топор, которые принадлежали Петру. Поэтому здесь у нас вот такой царь-плотник. Ну и когда он ездит в Голландию, он не только работает на верфи, он изучает быт, он изучает государственное устройство Голландии, работу каких-то учреждений, города, планировку городов, организацию жизни городов. И, среди прочего, он изучает кунсткамеры и приобретает коллекции голландские. и учреждает кунсткамеру в Петербурге. Кунсткамера – это такое как бы заведение, которое существовало и при царских дворах, при императорских дворах, и в дворянских усадьбах Западной Европы. Задача была не просто удивить кунштюками, то есть необычностями, хотя, конечно, состояли они из таких кунштюков, но не только. Как правило, туда входили и гербарии, и наборы минералов, и нумизматические коллекции. Это было очень обширное собрание, потому что они сочетали в себе необычные творения природы и необычные творения рук человеческих. Все это было вместе, потому что это все вам показывало широту и разнообразие окружающего человека мира. И здесь мы вот в этой витрине, поэтому, ну, насколько позволяют размеры витрины, показали вот тоже сочетание рукотворных предметов и создание природы. И опять же, рукотворных могло цениться или какое-то изящное, необычное мастерство, да, какие-то особо удивительно сделанные вещи, и необычность материала, из которого они сделаны. Но если говорить про природные такие кунштюки, это вот эти вот фрагменты стволов дерева, когда сук вырастает из одного, как бы, да, места вырастает в другое, здесь он как бы, как будто огибает ствол, но здесь еще человек как бы завершил вот эту вот фантазию природы, и поэтому вот такая резьба, которая имитирует руку, которая держит змею. Угу. А вот этот обрубок считается, что он был найден, сосна вот с таким вот вросшим суком была найдена на месте, где потом построили кунсткамеру. Потому что, поскольку необычное такое творение природы там нашли, то там будет и кунсткамера. Ну, и здесь мы видим изделия очень необычные. Ну, вот, например, этот кубок, невероятной красоты, кубок резной. Вот кажется, что он сделан из янтаря. На самом деле, да, это рог носорога.
2: Да что?
1: Да. Вот, вот на это рассчитана кунсткамера. Угу. Вот, чтобы подошли и так вот, и да, так вот восхитились. Вот такое,
2: ну, слышно.
1: Это необычно. Янтарь, да, рядом это кубок деревянный. Он, конечно, может быть, не столь необычен по своему виду, но он носит мемориальный характер, о чем свидетельствует вот эта вот серебряная пластина. На ней написано, на этой пластине написано, что кубок этот выточен из яблони, посаженной в Риге Петром I. Но это уже изделие времен Александра I.

0: Конечно, костяные изделия, которые очень ценились, которые, поскольку Петр Первый был увлечен созданием каких-то необычных предметов костяных, очень много костяных предметов в его кунсткамере. И здесь есть совершенно невероятные вещи. Вот иногда трудно поверить, что даже стебельки вот этих цветочков, которые по толщине равны толщине обычной нитки, это сделано из слоновой кости. Это все точеная работа. И вот этот замечательный маленький кубок, в который вставлены стаканчики. Стаканчики, напоминающие тонкую бумагу. Да. На самом деле это 85 стаканчиков, выточенных из дерева.
1: Это вот как принцип, как матрешечка.
0: Принцип матрешка, но только они такие, так тонко выточены из дерева, что они сейчас напоминают бумажку, да, вот по толщине бумаги. И вот в этой маленькой стопке, вот если их вместе составить, 85 стаканчиков. Ну и, конечно, центральное место этого зала у нас занимает паникадило. Паникадило, которое сделано при участии Петра Первого. Собственно, это его работа, самая большая работа, которую он сделал. Работа над паникадилом велась на протяжении нескольких лет, и предполагалось, что оно будет размещаться в Петропавловском соборе. Mm-hmm. В Петропавловском соборе было несколько паникадил, сделанных Петром Первым, но вот это паникадило большое, оно так Петропавловский собор и не попало, потому что работу над ним завершили после смерти Петра. А после смерти Петра все, что с ним было связано, поступало сразу в его мемориальное собрание, которое хранилось в Кикиных палатах кунсткамеры, во дворце царевича Алексея, ну а уже при Анне Иоанновне, когда достроили здание кунсткамеры, там. Больше 1200 деталей здесь. Сделано оно из мамонтовой и слоновой кости, украшено вставками из черепахи, из черного дерева, из рога. Собирается как вот детский конструктор, да, то есть сначала как пирамидка собирается, центральный вот этот ствол, и дальше собираются вот эти необычные рожки.
1: А вот интересно, это для свечек вот такие рожочки с иголками, с такими штырьками?
0: Это украшение.
1: Это просто украшение?
0: Это украшение. Для свечек вот обычное.
1: А, наоборот, потому что я еще удивилась, что
0: это украшение, это невероятно красивая работа, но вот это паникадило, оно сейчас смотрится очень эффектно. Ну, помимо того, что это великолепная работа, это действительно шедевр Эрмитажа, но еще и здесь у нас, видите, специально сделанная для него витрина с такой хорошей подсветкой, герметичная, которая позволяет вот этот очень хрупкий, очень капризный материал кость сохранять. Но и, конечно, то, что сейчас паникадило мы видим в таком вот виде, это огромная заслуга наших реставраторов, которые вот то время, когда экспозиция находилась на реконструкции, вели реставрацию этого вот шедевра Эрмитажного. То есть это надо было чистить, это надо было клеить, в каких-то местах перебирать, да, то есть его полностью разбирали, реставрировали заново, вот потом это все собрали. И вот то, что оно сейчас выглядит так, это, конечно, огромная заслуга реставраторов. Паникадило всегда находилось в кунсткамере. Ну, вот когда там было собрание кабинета Петра Великого, и его всегда показывали гостям, хвастались такой красотой. И есть рассказ, что однажды один иностранный гость впечатлился этим паникадилом, захотел, ну и сказал, что он готов заплатить миллион за то, чтобы вот купить это паникадило. На что ему сказали, что у нас своих миллионов много, а паникадило такое одно. Что не стали продавать. Ну, да. Рядом у нас показаны мемориальные вещи Петра. Вот здесь как раз вот этот слепок с головы, снятый в 1721 году скульптором Растрелли, по которому делались портреты Петра. В том числе, кстати говоря, и восковая персона сделана тоже вот по этому гипсовому слепку. Но поскольку...
1: Это гипс?
0: Это гипс. Но вы видите, там даже швы, то есть это снималось с головы, то есть и строение черепа, и лицо. Вот мы можем здесь стоя, вот документально точно представлять себе, как выглядел Петр, потому что даже вот тот восковой бюст, он все-таки, конечно, еще художественно подработан, глаза сделаны на стеклянных пластинах, эмалью расписаны, а это вот просто слепок с лица Петра. И среди мемориальных его предметов здесь, конечно, вот эта великолепная чаша, то есть раковина, оправленная в серебро, которую Петр использовал как чашу для вина во время своих путешествий. Здесь есть предмет, который раньше не выставлялся. Это вот маленькая такая чаша, Стаканчик такой маленький с немецкой надписью, что, глядя на этот стаканчик, мы с вами должны помнить, что это собственноручная работа царя Петра Алексеевича. И рядом мы видим табакерку Петра, мы видим вот этот замечательный кораблик, сделанный из первого добытого в России серебра. Это кубок, здесь можно верхушку снять, тогда это будет кубок. Здесь мы видим личную печать Петра, которая хранится вот в таком маленьком футлярчике. И мы видим карандаш Петра. Карандаш, который, ну не то чтобы он не отличался от современных, но он от многих отличается тем, что он такой боевой карандаш, видавший виды. Он не похож на какой-то исторический экспонат, потому что Петр, он постоянно что-то записывал, зарисовывал, что-то чертил, поэтому всегда при нем был именно рабочий карандаш. Вот такой рабочий карандаш Петра мы здесь с вами видим.
1: Красота.
0: А дальше вот уже другой образ Петра, еще один костюм, который очень сильно отличается от образа царя-плотника. Этот костюм относится уже к 1717 году, когда Петр совершает дипломатическую поездку во Францию. Он едет налаживать дипломатические отношения с Францией, едет ко двору совсем еще маленького короля Людовика XV и его регента, герцога Орлеанского. И здесь мы видим вот уже Петр, который не пытается скрыть свой статус, Петр, который едет как правитель мощной державы. И это уже французский, по французской моде сшитый костюм, но не совсем по французской моде. Все-таки Петр человек, который не может слепо следовать моде, ему должно быть удобно, комфортно, и если ему так хочется, значит, будет так. И вот, например, Петр очень любит отложные воротники, поэтому к его кафтанам пришивают отложные воротники. Больше, наверное, никого при французском дворе вот в таком странном сочетании кафтана с отложным воротником встретить было нельзя. Здесь же мы показываем трости Петра в этой витрине, показываем портрет маленького Людовика XV, которого Петр встретил. Людовик был совсем маленьким мальчиком, а Петр рост это был больше 2 метров, и этикет французский он не очень соблюдал. И когда он в первый раз встретил Людовика, он на глазах изумленных представителей французского двора подхватил его на руки, поцеловал и сказал: «Я держу в руках всю Францию». И вот этот сюжет, он настолько популярен, что он воспроизводился в гравюрах, в живописи, в Версале есть такая картина, и есть, и были памятники, где Петр держит на руках всю Францию. Ну и поскольку Петр приехал в 17 году во Францию для того, чтобы изучать, опять же, государственное устройство, армию, строительство крепостей, Академию художеств, Академию наук, шпалерную мастерскую, фабрику гобеленов, он... Это, опять же, делается не потому, что он любознательный. Это все берется на карандаш для того, чтобы по образцу создавать в России. Он по образцу французских создаст у нас Академию наук, создаст шпалерную мануфактуру. Ну, Петергоф он начнет строить раньше, чем он побывал сам в Версале, но все-таки, конечно же, Петергоф – это влияние Версаля. И он посещает мастерские известных французских вот мастеров, которые занимаются изготовлением приборов, Бьон, Шепато, Пижон, и покупает у них различные инструменты и приборы. И вот здесь, в этой витрине и в соседней витрине, мы показываем инструменты, уже более сложные, это в основном астрономические, приборы времени, многие из которых были приобретены во Франции во время вот этого путешествия или потом уже после заказа на Петром, после его возвращения в Россию. Ну и помимо инструментов, которые принадлежали Петру, здесь у нас показаны 2 инструмента, которые принадлежали вот уже вспоминаемому сегодня Феофану Прокоповичу, человеку, который фактически был идеологом царствования Петра, и он был самым образованным человеком в России того времени, и помимо, как и положено ему, каких-то богословских знаний, он еще вот увлекался наукой. Вот здесь мы видим его часы звездные, вот, и солнечные часы, которые принадлежали Прокоповичу. Еще одним мудрецом петровского времени, которого считали чернокнижником, алхимиком, был Яков Брюс. Он в Сухаревой башне проводил различные опыты, делал различные инструменты. Ну и поскольку вот это было все очень необычно, все очень непонятно, вот считалось, что он такой маг-волшебник, чернокнижник, и вот в этой башне что-то такое происходит необыкновенное. У Брюса была очень хорошая коллекция. Первая кунсткамера была именно у него, она потом поступила вот в Петровскую кунсткамеру. Брюс делал инструменты, которыми пользовался потом даже Михаил Васильевич Ломоносов. Вот эти брюсовские инструменты. И еще Брюс, вот он был фактически создателем русской артиллерии. Поэтому у нас здесь есть целая витрина, связанная с артиллерийскими инструментами. Она вот в том числе и про Брюса. Ну и поскольку он возглавлял гражданскую типографию, здесь мы рядом с ним поместили две книжки-обманки, происходящие из коллекции Петра Первого. Две книжки, написанные на вырезанных дощечках, но написаны они так виртуозно, что кажется, что это объемные книги, лежащие вот где-то там в глубине витрины.
1: Да.
2: Помимо экспонатов, которые всегда занимали место в витринах этих залов, на экспозиции много предметов, недавно покинувших реставрационные мастерские и обретшие там второе рождение. В основном, конечно, это различные приборы, инструменты. Отдельное место отведено такой теме, как Петровские ассамблеи, на которых часто развлекались различными шутихами. Для нашего времени весьма своеобразными, но такова была эпоха. Об этом мы продолжим беседу с куратором экспозиции Натальей Юрьевной Бахаревой в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала четвертая часть концерта Гросса опус 3 номер 4 Георга Фридриха Генделя.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас каким-нибудь образом слушает в интернете. А с вами Радиоград Петров, программа «Читательский клуб». И сегодня в студии ее ведущие Наталья Гаврилова.
1: Здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова. Это я. Сегодня мы продолжаем обсуждение космической трилогии Клайва Стейплза-Льюиса. И вот вторая книга космической трилогии Переландра будет в центре нашего внимания. Кто хочет начать, коллеги?
2: Давайте я начну. Я хочу вам рассказать о другой трилогии, которую я вспомнил, читая вторую книгу нашей трилогии. Это три фильма режиссера не очень известного Годфри Реджио на музыку Филиппа Гласса.
0: Суперизвестного.
2: Да, суперизвестного.
0: Конечно.
2: Ну, или лучше сказать, это музыка Филиппа Гласса.
0: Это Кацы, что ли?
2: Да, Кацы. Вот именно Кацы. И если посмотреть на названия фильмов, которые составляют эту трилогию, «Коянис Кацы. Жизнь, выведенная из равновесия», «Пова Кацы. Меняющаяся жизнь» и «На кой Кацы. 2002 год», а первый фильм 82 год. Это «Жизнь как война». Последний. И если вот коротко сказать, фильм рассматривает проникновение технологий во все аспекты жизни современного общества. СМИ, искусство, развлечения, спорт, политику, медицину, ведение войн, этику, культуру. Ну и называется последний третий фильм еще раз «Жизнь как война». И мне кажется, что трилогия Льюиса и трилогия Реджио рифмуются, и те идеи, которые берет режиссер фильма и, видимо, заимствует их у индейцев, и те идеи, которые берет Льюис, ну, понятное дело, что они христианские, в первую очередь, это мысли из Евангелия, из Библии. Но эти вещи так или иначе пересекаются и говорят о мире, в котором мы живем. Живем в 20 веке и живем в 21 веке. И мне кажется, что вот опять надо повторять эти слова, мысли и режиссера, и писателя, к сожалению, воплотились в нашу реальность. Почему? Потому что, судя по всему, все давно уже сказано. Пророки, мудрые люди, которые следовали пророчествам и жили так, как им завещали, они понимали это и знали об этом. И, наверное, не надо так сильно сокрушаться из-за того, что все это происходит, потому что, видимо, так должно было произойти. Но надо найти как-то из этой ситуации выходы. И вот герой нашей сегодняшней книги, несмотря на то, что ситуация страшная, все-таки, вступая в бой со злом, оказывается тем, кто совершает удивительную вещь, на мой взгляд. Ведь он убивает этого человека, но таким образом спасает планету от того, что могло бы случиться с ней, если бы он этого не сделал. И, ну, тут такой вопрос возникает. Вот неужели смерть этого Уэстона единственное средство остановить зло, которое могло бы захватить и Переландру и установить там свой порядок? То есть это отступление в сторону от того, что мы увидели в конце. Мне очень понравились разговоры между нашими противниками, Ренсомом и Уэстоном, которые напомнили мне много вещей из современности. Опять же, например, с 10-х годов, когда я следил за тем, как Уэстон пытался привести королеву к искушению, добиться того, чтобы она отступила от завета и запрет, который был установлен, разрушила, я вот увидел многое из того, что было 10 лет назад. Было много книжек о том, как должна вести себя женщина в современном мире, чтобы вот в этом мускулинном мире, который устроен совершенно вот неправильно. И помните, там еще этот Ренсом-то в какой-то момент говорит, да, я, конечно, совсем не сочувствую, у меня нет мужского тщеславия, поэтому все правильно. Ничтожны эти мужики, которых приводят в пример Уэстон. И вот эти вот женщины, которые на своих плечах все выносят, но кроме страданий и жертвы ничего не получают. И Уэстон так хорошо вот цепляет эту струнку в сердце королевы, но, слава богу, у него не получается на ней сыграть. То есть вот вещи, которые в нашей культуре присутствуют и присутствовали, и были вот не то чтобы даже заметными, а в каких-то кругах они были определяющими, вот в этих диалогах тоже представлены. Потом мне очень нравится в целом работа автора с человеческим, с проблемой человеческого сознания. Вот возьмем мы интернет, например, и возьмем родителей или дедушек-бабушек, которые воспитывают своих внуков, и сравним гаджет или того самого Уэстона, ну, не знаю, ТикТок, там, что угодно, и бабушку, которая говорит какие-то мудрые вещи, но
0: супчик
2: она...
0: поешь.
2: Ну, не только супчик, какие-нибудь там, как у няни Пушкина, там,
0: не знаю,
2: сказки, рассказы хорошие.
0: Подыши.
2: Да. Как соблазнителен вот этот вот голос шепчущий, что вот все то, что говорят нам бабушки, там, дедушки, или мамы, папы, или кто угодно, этот голос не актуален, не важен, не нужен. Он не учитывает моей уникальности, моей важности, моей личности, моей красоты, вот этого я. И это вот так хорошо в книге показано. Мне кажется, что это опять наша проблема. Вот это зеркальце, в которое мы смотримся, оно сейчас здесь черненькое, экран выключен, но это ведь то зеркальце, которое, с которым мы массу времени проводим, и что оно мне говорит, это зеркальце? Вот если я, допустим, не книжку читаю, а куда-то там еще вышел, где господин Уэстон шепчет мне своим вкрадчивым, но очень настойчивым голосом. Это, в общем, я все опять хочу сказать к тому, что каким-то образом Льюис увидел, провидел наше настоящее, а может быть, он просто как христианин, следуя вот тому, что написано в книгах, просто историю, описал ту историю, которая происходит всегда. И вот эта битва добра со злом, она будет происходить вечно. Но мне просто кажется, что это вот опять вот сегодня. Вот книжку я читал и опять думал, ну вот оно сейчас это все, сегодня, вчера, 10 лет назад, вот все эти слова я слышал из каждого паблика, из, ну не каждого, но из многих этих пабликов, из от многих людей, и книги эти видел сотнями лежащие в книжных магазинах. Все это вот оно, наше настоящее время. И мне кажется, что еще хорошо, я вчера, точнее, в прошлый раз немножко возмущался, вот он такой сомневающийся, он там когда-то хочет себя убить, потом думает, я буду бороться, и силы у него нет. Да это же ведь современный человек, сомневающийся, который с утра в понедельник встал и думает...
0: Сделал зарядку.
2: Да, я все сейчас сделаю, а в среду думает, да нет, никакого смысла.
0: Будет
2: нет,
0: новый понедельник.
2: Я ничего не сделаю, и почему я? Да пусть они все это, да кто я такой вообще? И так далее. И мне кажется, что вот это опять как раз-таки тот наш современный человек и 20 века, и 21-го, который не имеет силы потому, что он... все-таки как бы отрывается от веры и от мысли о том, что этот мир, который описан в Евангелии, он не остался там в книжках, и 2000 лет назад он не закрылся. Он происходит, просто меняются имена, меняются фамилии, меняются технологии, но вот эти вот действующие герои остаются. И вот этот слабый человек, сомневающийся, становится наконец-то настоящим героем. И это тоже хорошо. Я здесь вижу развитие характера. И Льюис берет обычного человека и немножко вот как будто бы нагревает его, что ли, и выковывает из него кого-то, кто способен сразиться. Вот что я в этой книжечке увидел, о чем хочу сказать. Но больше я хочу, конечно, услышать того, что вы скажете, потому что я думаю, есть что обсудить.
1: Продолжу.
0: Да, давай,
1: Мы с вами,
0: Надежда,
1: пока
0: да.
1: вы пишете. Да, я согласна, что вот нужно поднять тему действующие герои Библии, которые никуда не делись до сих пор. Но начну с того, что запланировала. Если честно, войти в эту книжку мне помогла общая информация, некоторая предыстория о ее создании, потому что текст дается нелегко, поскольку он все-таки большой, а главные вещи в этом тексте спрятаны в диалогах. И нужно, ну, долистать, да, очень подробного, не всегда все-таки интересного описания, разные вещи, которые ты не можешь себе представить, потому что никто их не может представить. Там, как выглядит Марс, как выглядит первая женщина, Малильдил. Ну вот многие вещи, то, что называется границами языка. Нету языка, который нам это опишет, нету такой фантазии. Поэтому текст все-таки сложно читать. И я себе помогла тем, что немножко поузнала про Льюиса. Он стал для меня более человечным человеком. Извините.
2: Человеческим.
1: Я просто узнала про его жизнь, про некоторые факты из его биографии, и узнала я это из лучшего, что я нашла в интернете, из подкаста на радио «Град Петров», если это у нас называется подкастом, Светлана Шашунова, которая сделала ему уже много лет этому, да, этой записи.
0: Да.
1: Но ничего лучше не было мною найдено. Это потрясающий цикл передач, который называется «Братские миры». И некоторые вещи оттуда я сейчас повторю, чтобы завязать разговор. В общем, я узнала, что именно эту книжку и сам Льюис, и Толкин считали лучшими из того, что написал Льюис. Это удивительно и для меня, если честно. И именно благодаря Толкину она отчасти и обрела все-таки жизнь, потому что издатели ее отвергали. Именно Переландрум. И Толкин сказал, что вы все глупцы, дураки. Прямым, вот, да, короче, вот такими словами он их ругал, что вы ничего не понимаете. Неважно, как книжка увидела свет, она его увидела. Важно то, что Льюис имеет то ли это. В общем, он описал свой путь самостоятельно. Я не знаю, в какой именно книжке он это сделал, может быть, вы знаете.
0: Кружный путь, мне кажется. Это о том, как он к Богу пришел.
1: Да. Вот, спасибо большое, да. И вот Светлана Шишунова пересказывает это. И там вот этот момент важен, что когда он пришел к Господу, он был достаточно зрелым человеком, и до этого он проделал определенный путь. Мама его очень рано умерла, и он молился.

0: Когда он едет в автобусе и смотрит в окошко, он, и вечером он молится и понимает, что он самый грустный неофит во всей Англии.
1: Хорошо, что...
0: Да, там очень все хорошо описано. Я сейчас коверкую это и делаю как будто бы во вред тексту, но если вы хотите, уважаемые слушатели, это все узнать подробно, отсылаю вас, во-первых, к тексту Льюиса, во-вторых, к Светлане Шишуновой. В общем, то, что мы видим в самом начале Переландеры, там есть такой момент, опять-таки, очень долго, занудно все написано, как сам Льюис, он же герой этого текста, идет в этот дом к Рэмсону, и вот туда-сюда он сомневается, он думает, потом нам уже приоткрывают, что это его эльдилы водили за нос силы.
1: Бесы, бесы,
0: да.
1: По-человечески сказать.
0: Угу. Хорошо, да, да, все так.
1: Мне кажется.
0: Но отчасти там и его же собственный путь, путь сомнений, путь... вот этой грусти. Знаете, есть же совершенно разные люди с разным складом ума и характера, которые приходят в вере. И всегда удивительно наблюдать, вот как, например, как Достоевский, в котором он сам пишет, была достаточная мера сомнений. Есть люди, предрасположенные к вере, нет ничего удивительного, да, вот там, я молодая девочка, такой, ну, короче, нет ничего удивительного, мне легко это дается. А есть люди, у которых огромное количество сомнений, и они с этим живут, борются, каждодневную работу ума и сердца проводят. Так вот, Льюис как будто бы из тех, кто встал на колени, помолился и понял, что он проиграл эту битву, выиграв ее, разумеется. Так. И хочу сказать о том, что я узнала, что Толкин с Льюисом, хоть и были христианскими писателями в эти непростые времена, но Толкин порицал всячески прямолинейность Льюиса. Вот ту прямолинейность, которую мы здесь видим, такое... прям зачерпывание рукой и даже двумя из текста Библии, ну, слишком прямые отсылки. Как раз Толкин считал, что это нехорошо. Они ругались на эту тему, ну, как-то беседовали не в самом спокойном, как я предполагаю, тоне. Я даже открыла дневники Толкина, мне стало очень интересно почитать дневники, какую жизнь они жили. Если у Льюиса есть текст, который написал про то, как он пришел к вере, то Толкин оставил классные дневники, которые, конечно, не он издавал уже после его смерти. Меня очень потрясли моменты из его жизни, когда он пишет, что вот Рождество, и вот опять заболели дети, и я ничего не сдал в срок. Вот Новый год, и я слег прямо в канун, потому что дети принесли грипп из школы. Мы еще посмотрели с Гришей кино, современное, к сожалению, но плохо сделано про Толкина. Люся у нас еще ждет кино. В общем, просто вот эта компания инклингов мне очень понравилась, такое вот английское общество мужчин, которые собираются и имеют одну общую цель, и то, как каждый из них этот путь к этой цели видел. То, что книжки Толкина христианские мы как бы знаем, мы это чувствуем, но его очень часто как раз-таки в России заподозривают в неоязычестве и все всяком подобном. К сожалению, какие-то слепые люди, очевидно. А Льюиса, вот, хотя, вот почему я веду эту параллель? Мне через нее просто было полегче понять книгу, поэтому веду ее. Толкин был христианином с детства. Там, ну, была очень серьезная подготовка в виде мамы. Он был католиком, да, насколько я помню, в Англии это католиком быть. Льюис, да, пришел к вере позже. И Толкин в его сторону высказывался, что он слишком легковесно подходит к вот этим вопросам христианской литературы.

0: В общем, это все как бы присказка была. Лучшая книга. Я начала с того, что да, я не хотела особенно читать этот текст, но когда вот я выискала из интернета, что это лучшая книга, я думаю, ну хорошо, ну хорошо, ну, ну давай. И я пришла к выводу, что первая часть этой трилогии научила меня, ну или зародилась имена, какие угодно тут можно использовать метафоры. В общем, я подумала о смерти, читая первую часть этой трилогии, о ее необходимости. Ну, мы тут разные книжки читаем, и так или иначе мы говорим про смерть. Вот эта первая книжка была про смерть как этап, как один из моментов, как, извините, важная часть цикла нашего. Да, а эта книжка о еще более сложном моменте. Я ей благодарна за то, что в этот раз я, благодаря книге, попыталась понять, как это любить жизнь неземную, не нашу реальную жизнь, а ту самую жизнь, которую христиане, как будто бы, как мне кажется, как я это понимаю, должны любить более реальности, жизнь, будущую жизнь,
1: Будучи человеком.
0: да, ту жизнь, которую Христос нам сказал ожидать, ту жизнь, с которой мы распрощались когда-то. Мы же вроде как должны жаждать больше всего встречи с ним, возвращения домой. Но как сложно, как это сложно любить то, что ты не можешь себе представить. Даже жаждать этого сложно. Это страшно. Хочется, ну, как бы, любить нашу жизнь реальную проще. Так вот, и эта книжка, она отчасти показывает, вот, выворачивает, что не наш мир — это истина. Наоборот, мы в вывороченном наизнанку мире живем. А нас ждет... Наша история вот такая. Мы должны вернуться домой. И для нас заготовлен этот путь. И через вот эту историю, которую пишет Льюис, называя все немножко другими именами, немножко там добавляют фантастических моментов, тебе под нужным углом библейский текст виден просто-напросто. И в этом ценность вот этой вот фантастики, казалось бы. В общем, это самое главное, что я хотела сказать.
1: Спасибо. Мне показалось, что вот эта вторая часть Переландра — это такая история про то, что было бы, если бы Адам и Ева устояли против змея. Ну, то есть мы понимаем, что история мира, она могла пойти по другому пути, и здесь, как мне кажется, вот представлено такое мыслительное упражнение, как было бы, если бы. Но тут у меня начинается куча всяких вот вопросов. Во-первых, мне было гораздо сложнее читать эту книжку, потому что вот первую книгу я прочитала просто, ну, прям с неослабевающим каким-то интересом и восторгом. А здесь, вот я соглашусь с Наташей, что я иногда пробуксовывала в каких-то очень длинных описаниях, по мне так не слишком даже нужных. Как там устроена эта волна, в какую сторону она его качает, вообще, ну, зачем это мне? То есть мне было не очень. И вот я потом прочитала на последней странице своей книжки, что один рецензент посоветовал Льюису больше читать Жюль Верна и меньше Фому Аквинского. И я подумала, что в этом что-то есть. Потому что иногда увязаешь в очень длинных таких диалогах. Ну вот, Гриш, понравилось тебе это, но я понимаю, что ну, для такого мужского структурированного ума это, наверное, очень, очень кайфово. Но мне иногда, я тоже как бы, ну, не понимала аргументации, например. Они там как-то говорят, а у Льюиса же всегда еще такие метафоры. То есть он не говорит строго логическим языком, а у него парадоксов много там того всего. Я думаю, ну и что? И, в общем, мне было сложно с этим произведением иметь дело. С другой стороны, я вижу в нем какую-то традицию великой английской литературы. И прежде всего Свифта. Ну, я, мне кажется, в прошлый раз тоже про это немножко говорила. Здесь очень много такого свифтовского ума, такой изобретательности. И даже вот этот прием, потому что у Свифта же все четыре путешествия Гулливера, они начинаются одинаково. Там мы вышли в море в такой-то день, и вот когда мы были на таком-то градусе там широты, долготы, вдруг начался шторм, и сначала это все прям такая реалистическая штука. А потом вдруг раз, щелчок, и там вышли к нему разумные кони, например. Или он открывает глаза, а его лилипута опутали миллионом. То есть в какой-то момент вот это вполне себе реалистическое переходит в совершенно фантастическое. И здесь то же самое. Вот я иду со станции, и погода такая, и настроение у меня такое. И даже вот эта внутренняя борьба, все его сомнения, страхи, ну это все вполне, ну такой психологический роман 20 века. И вдруг чирик, и хрустальный гроб прилетел. Ну или что-то такое, да? И ты понимаешь, что начинается. Это все Свифт, конечно. И то, что оптика нашей Земли в свете вот этой самой планеты Переландры, она совершенно меняется, и все, что мы здесь считаем, ну, нормальным, ну, да, ну, воюем, а что такого, то у нас миротворческие войска, то какие-нибудь специальные вещи происходят. Ну, да, так устроен мир. И вдруг из этого другого мира мы понимаем, что все неправильно, вообще все не так, что не об этом был замысел человека. И вот в этой связи меня очень как раз беспокоит сильно вот это самое, во-первых, убийство Вестона, а во-вторых, то, что это убийство играет спасительную роль в мире Переландры. У меня вот к этому элементу сюжета, а это ведь не только элемент сюжета, это элемент философии нашего любимого автора. Очень много вопросов. Потому что, когда он, например, говорит, и это уже был не человек, а это был просто враг, нелюдь и так далее, и так далее. Тут я понимаю, что это тонкий лед, как принято в нашем обществе говорить. Потому что я могу любого, кто, ну, является моим, например, политическим противником или классовым, там, классово-чуждым. Я могу сказать, да это же не люди, да там же уже человека-то никакого нету, а есть только оболочка. Да давайте уже, друзья, вперед, красный там флаг или что берем, и начинаем чистку. И по мне, в христианском произведении такого быть не должно и не может быть, потому что только Бог судья, кто людь, кто нелюдь, и мне это все страшно не нравится. Тем более, что это все происходит в контексте Второй мировой войны, и у него все время вот эта британская риторика про то, что «а в это время наши мальчики, а вот там эту фашистскую придушить гадину». Ну, он так прямо не говорит, но все время это там чувствуется. Меня это очень сильно пугает.
2: Но он же уже повоевал.
1: И?
2: И, скорее всего, в его голове уже что-то щелкнуло. Помните, вот есть... Я просто вот тоже думал об этом вопросе и думал, ну вот, выхода нет, да, не находится он выход. А потом вспомнил выход Андрея Рублева. У Тарковского Андрей Рублев, убивая этого монгол-татар, или как его правильно назвать, он потом молчит. И, конечно, его убийство – это грех, преступление, и он раскаивается и понимает, что нужно его скупить. Ренсом, конечно, этого не понимает, ему нормально. Он, убив его, потом...
1: Выполняет свой христианский долг перед Малильдилом и всеми остальными товарищами.
2: И вот, может быть, если бы он воспринял бы это убийство как собственное грехопадение, ну, как преступление, как что-то, что ему не позволит больше.
1: Как рану хотя бы. Да, не как подвиг.
2: Ну, наверное, это последствия войны. Во-первых, Первой мировой, в которой он участвовал.
1: Да, да.
2: А во-вторых, это 42-й год, кажется.
1: Да, да.
2: И здесь пишет, наверное, все-таки человек, живущий в определенное время, в определенном государстве, имеющий определенную политическую позицию, национальную принадлежность. И
1: ну да. Да.
2: Не понимая, и скорее понимающий, что, помните там слова, да может Лондон-то уже разбомбили, а будет ли вообще Англия, англичане, Европа, мир после 42-го года, или не будет? И, наверное, человек 42-го года, он...
1: Да, Гриша, я согласна. И вообще, мне кажется, что здесь мы входим в такую сферу... Ну, во-первых, нравственных апурий, совершенно неразрешимых вот этих парадоксов, да, потому что, ну, я прекрасно понимаю, что когда лично людям, которых я люблю и которые беззащитны, угрожает опасность, то, наверное, я тоже буду готова очень на многое. Очень на многое. В том числе, вот как здесь этот несчастный делает Ренсом, там он душит это зло своими руками. Потому что у него нет другого.
2: А помните, еще в нем просыпается ненависть, и, но это не та ненависть, к которой мы привыкли на Земле, он говорит. Это какая-то странная ненависть, которая тоже как будто бы действует помимо его воли. Он ведь не понимает своих ран. Только когда он на рыбе догоняет Уэстона, он видит, что он страшно искалечен. И, может быть, не слабее, чем Уэстон. И он как будто бы тоже является одержимым. Как тот одержим. Ренсом одержим какой-то силой, которая действует через него.
1: Ну, то есть, понимаете, я к чему? К тому, что в логике Льюиса это все встает на места.
0: Да.
1: Насколько эта логика евангельская, не могу сказать.
2: Это, наверное,
1: совершенно не могу сказать.
2: Логика планеты Земля.
1: Наверное, но Господь пришел не с... ну, как бы он Бога-человек, да? То есть его-то как раз страдание, которое он на себя принял, сколько я понимаю, он принял ради того, чтобы открыть нам другой горизонт, чтобы мы уже немножко подняли голову от своего вот этого земного ветхозаветного око за око и всего остального, и чтобы мы к чему-то другому стали способны. Способны, ну вот, читая Льюиса, я вижу, что все проблематично, что как только человек отброшен в ситуацию войны, страдания, страха за свою землю. Это все очень благородное и хорошее чувство. Но он тут же немножко, ну, как бы перестраивает Евангелие на другой регистр.
2: На земной.
1: Да. Это во-первых. Хотя мы граждане неба, и нам про это все время напоминают. Во-вторых, вот у меня много вопросов к этому моменту, что и вот этот воплощенное зло... принявшая оболочку Уэстона, хорошо, даже если это так. И вот оно искушает эту зеленую женщину, и Ренсом все это с болью в сердце слушает, и в конце концов понимает, ну все, еще немного, и она грехопадет, поэтому надо его придушить. Ну я так примитивно пересказываю, но по существу это так. И он как бы такой герой, весь прям герой, и голос Малильдила или еще кого-то ему говорит, что души, потому что иначе дело будет...
2: Иди спи сначала.
1: Плохо. Поспи. Ну да, и... поспи, а потом начнешь вот уже схватку. Но тут я хочу задать вопрос, который, между прочим, в его внутреннем диалоге с самим собой тоже есть. А какова цена тому, что спасено извне? Вот Льюис меня уверяет, что цена этому высока. Например, когда появляется этот король, такой, ну, белый, пушистый, свеженький, потому что изнуряли женщину зеленую, а король зеленый не изнурялся в это время. И он говорит Ренсому: ты хочешь спросить у меня, не неудобно ли мне, что она приняла столько страданий, а вот я пришел и стал королем. А, говорит он, все, что дается как дар, это еще и драгоценнее, чем то, что ты заработал. В этом есть какая-то своя красота. И я очень хорошо понимаю, что действительно Господь нам очень многое дает как дар. Но когда я смотрю на самого Господа, я вижу, что Он наше спасение заработал своей кровью, не чужой. То есть мы не были свидетелями прекрасного поединка, где Господь задушил сатану.
0: Угу.
1: Мы были свидетелями поразительного момента, когда Он стал последним из последних, и когда Он руки сложил перед этим злом, и когда даже Его ученики и друзья достали меч, Он ухо это приложил обратно, да? И Он сказал, что да, если бы я хотел, я бы призвал 40 миллионов легионов ангелов, но я не буду их призывать. То есть, когда я читаю Евангелие, я вижу совершенно другой путь. Не тот, который мне показывает прекрасный человек Льюис. Я вижу путь крайнего смирения и постоянной личной ответственности. И поэтому, конечно, ну, для меня это вопрос, потому что я не знаю, насколько драгоценно то, что за тебя решено другим. Вот это для меня вопрос открытый. Мне невероятно, вот это две главные претензии, да, мне страшно не понравилось это задушение Уэстона, и не понравилось то, что Ренсом смотрит со стороны и говорит: так, все, вы не справились, на арену выхожу я, герой с другой планеты. Ну, ты молодец, конечно, но вообще это наш мир, и, может быть, лучше нам пройти эту историю самостоятельно, я не знаю. И вторая штука, это позитивная. Все, что там сказано про искушение, это очень-очень тонко и очень здорово. Потому что действительно, ну вот когда-то один из моих детей у меня спрашивает: ну ладно, там наши предки грехопали, а мы-то тут при чем? И я ему тогда сказала, что мы ровно в той же ситуации продолжаем быть, потому что точно так же нам предлагают славу, власть, гляди на себя в зеркале. Вот, пожалуйста, Инстаграм, да, этот бесконечный. То есть пока...
2: Фейсбук.
1: Ну да, да. То есть вот мы не отрываемся от себя. И это очень страшно. И когда я смотрю по сторонам, я вижу, ну, много интересного. И, ну, вот сегодня я была потрясена, когда я пришла там в Сбербанк, и там такие были кубики, и на них было написано, там, что-то поставь приложение, чтобы узнать уровень шума. Что? Да у меня уши есть. Какое приложение? Какое? Мы же уже теперь не выглядываем в окошко, в форточку, а мы тычем, сколько градусов на улице. И я теперь должна уровень шума, уровень зрения. А что еще вы хотите, чтобы я вам...
0: Оплачивать
1: улыбкой. Ну, оплачивать улыбкой, да. То есть вот это самое развоплощение человека, превращение его в функцию к... гаджету, оно идет в полный рост, просто в полный. И, конечно, масса вот таких вещей прекрасных здесь все. Или вот эта история, как зеленая женщина появляется в платьице из перьев. И она такая веселенькая говорит: ну, птицы же их иногда сбрасывают. Что? В каком количестве? То есть как легко человека убедить в чем угодно. Этот садистский Уэстон выщипывает бедных птиц хвосты и делает из них наряды, а зеленая женщина, которая, ну, позиционирует себя как мать вообще этого мира, она говорит: ну, да, вот иногда там звери сбрасывают шкуру, а птицы сбрасывают перья. Ну как? То есть я вижу, что вот эти механизмы современной цивилизации, где все время идет жонглирование понятиями, они, конечно, здесь представлены великолепно. И еще мне очень понравилось бесконечно то, что здесь текучая земля. Потому что наша-то земля тоже течет, но только гораздо медленнее. Вот у Реджио, кстати, у него это потрясающе, когда он, ну, всякие ускоренные съемки, да, и замедленные применяет, и ты начинаешь вдруг видеть какие-то вещи, которых не видел просто потому, что, ну, темпы ритма другие. И здесь, конечно, у Льюиса это сделано крайне тонко и прекрасно. И еще по поводу вот Толкина и Льюиса, я сейчас пока вас слушаю, друзья, я подумала, что, конечно, Ренсом – это, ну, это хоббит. Ну, хотя он профессор университета, там все понятно, он филолог. Но, в принципе, это вот тот самый простой человек, который нужен для того, чтобы спасти мир. И даже у Толкина это совершенно виртуозно сделано, потому что ведь не Фродо, который, ну, такой там мыслитель и друг эльфов и все такое, а его слуга бросает, и даже больше того, Горлум нужен
0: еще. Да.
1: Вот это никчемное должны... существо. Да. То есть получается, что иногда для спасения каких-то прекрасных миров и вещей нужен очень простой человек, который делает какие-то очень простые вещи. И мне это кажется мудрым и утешительным. Вот. Ну а в целом у меня какое-то очень сложное впечатление от книжки. Не, ну, то есть не такое прекрасное, как да.
2: Слабее.
0: Да, конечно.
1: Ну не то, что слабее, а просто для меня она... Я боюсь такие вещи говорить сильнее и слабее, потому что мы же меняемся, и поэтому, ну, как бы, когда Толкин и Льюис считали, что это лучшая его книга, ну, они же не глупее меня, а умнее намного. Но просто я вот сегодня не совпала с этой книгой.
0: Ну, вот у нас точно такие же с Гришей были мысли, и мы их мусолили все это
2: нет,
0: время.
2: Нет, у меня только по концовке были. Вот я бы концовке,
1: вопросы
2: когда
1: были,
2: там
1: да?
2: начинаются вот эти гимны...
1: Да-да-да, заклинательные.
2: Четыре страницы, по-моему, или около
1: ну,
2: того.
1: Ну да, да.
2: Честно говоря, мне дочитывать их было уже не сильно интересно.
1: Ну да, это какие-то уже индийские эти, не знаю, Упанишады.
2: Можно было бы Пхабу. Один абзац сделать, и этого было бы достаточно. Ну, для
0: окей,
2: меня человек...
0: Я к тому, что мы с тобой обсуждали, что они хоть и оба христиане, но вот их... Национальность очень сильно
2: ну, да.
0: выглядывает
2: 42-й
0: из всех
2: год,
0: текстов.
2: С одной стороны.
0: И если бы их спросить, вот если бы хоть где-то в каком-нибудь тексте есть упоминание, как они относятся там к той же Индии, как они вот рассуждали насчет своей великой страны и то, что она творит в мире, вот как они к этому христиане?
2: Ну, Уэстон — это человек...
0: Они будут, точнее, Льюис будет продолжать эту тему порабощения в следующей книжке, и он разовьет еще эту тему дальше. Но вот просто вот эту тему с камнем, что убийство нужно для победы в этом всем деле, я поняла, что это просто тупик, который он не смог как-то разрешить иначе. Там вот этот диалог ни к чему не приходит. Это очень долгий диалог. Они постоянно спят, просыпаются. И мы тоже в таком же коматозе уже читаем текст просто. Он как будто бы не нашел другого варианта.
1: Ну вот я скажу, что, как по мне, так Нарния лучше, чем космическая трилогия.
0: Ну, в общем, да.
1: Она как-то цельнее, и она как-то больше, мне кажется, на Евангелии. Ну, как-то она созвучнее Евангелию, лучше строит с Евангелием. Хотя там тоже я была так огорчена, если честно, когда началась вот эта история в Нарнии про Тарханов и Тархин, про страшную этот Тархистан. Ну, ёлки-палки, ну как так? Ну, ты же образованный человек, ты знаешь, что есть суфизм, есть то, есть все. То есть, мне кажется, он поставил клеймо на исламе в этой тархистанской истории. И вообще на Востоке. Но кто мы такие, чтобы судить Восток? Они живут какой-то своей жизнью. Эта жизнь мне, как европейской женщине, там, выросшей без паранджи, может страшно не нравиться. Но я видела этих женщин в паранджах, и они не производили на меня впечатление там сугубо угнетённо. Просто они так живут, ну, а мы эдак.
0: Ладно, с ней с паранджой, мы ничего не знаем о их общении с Господом. Короче, мне кажется,
1: что,
0: думаю, что Библия
1: оно прекрасно и полноценно.
0: Круче, чем сделано, написано в Библии, быть не может. Там нету тупика.
2: Да это понятно, что не может быть. Но я думаю, что здесь... Вот человеческая
1: ой,
2: логика, земная именно, тебе. Вот эта земная логика, она вторгается в небесную логику, ну, как ее назвать
1: ну, да,
2: по-другому.
1: Но это нормально, так написано и Писание.
2: Но
1: богочеловеческая
2: тут,
1: книга.
2: Но тут вот это вот дело убить этого, значит, Уэстона, это зло, это вот именно человеческая логика. Тем более это человеческая логика человека первой половины 20 века. Она как будто бы не может быть другой. И написать сложно что-то чище, что-то, что не разрушит, не осквернит, не испортит. Вот это убийство разрушает. Да. Вот все сразу выбивает, и мы не пойдем за этим человеком, который скажет нам, размажи ему голову камнем, и зло исчезнет.
1: Да. Нам будет трудно это сделать.
2: Это потому, что человек сочиняет что-то. Что-то сочиняет именно человек. Но я вам еще хочу сказать одну вещицу. Я вот сейчас пока подумал. Уэстон мне очень напомнил двух героев из Достоевского. Свидригайлов и Кириллов. Если их скрестить. Потому что постоянно Уэстон говорит о том, что тьма, там, вот эта банька с пауками, как он в смерти видит. Что будешь лежать где-то там придавленный, и оттуда тебе никакого выхода не будет. Вот там будет постоянное страдание. Вот она и смерть. Поэтому лучше вот эту вот 70-летнюю пленочку времени продлить хоть на час, хоть на день, хоть на сколько угодно, потому что там будет натуральный Свидригайлов.
1: Конечно, конечно.
2: Потом, как он навязывает свою волю. Помните, он говорит, я тоже дух. Это вот я почему физиком стал, почему я стал ученым, почему я велико открыт, но мной дух руководит. Я вон какой, я должен вот это все сделать. И Кириллова говорит, ну что осталось последнее? Себя убить, тогда воля моя будет сильнее воли Божьей. Я своей жизнью распоряжусь, Богом стану. И вот 19 век Федор Михайлович этих героев там разрабатывает, а 20 век, ну вот он, Уэстон, этот Свидригайлов, который скрестился с Кирилловым и еще обрел огромную власть, он пришел и начал по земле шагать и заниматься этой вещью. Поэтому я думаю, что все-таки книжку хорошо прочитать.
1: Конечно.
2: Особенно ее хорошо прочитать сейчас, когда вот мы настолько с этим зеркалом, в которое мы смотримся, вот я имею в виду технологии и этот образ жизни, который есть, мы настолько в нем и в этой логике земной, ну не конкретно, я говорю, кто-то там, понятное дело, что кто-то там святую жизнь так же и ведет, а вот, ну, вот, как говорится, обычные люди. И эту книжку, если посмотреть, то можно нашу жизнь, наше время, нашу планетку как будто бы откуда-то издалека посмотреть и подумать. Смотри-ка, аж нормально ли все? Температурки-то нет у нас? Или надо уже что-то делать с этим всем? Поэтому я думаю, что книжка... вот очень хорошо было бы на старшеклассниках ее как-то проверить, но времени нет. Потому что уже 2 июля и
0: слава Богу,
2: закончились.
1: Ну, так она же не прокиснет до будущего года. Поэтому можно проверить.
2: Да, можно проверить.
1: Вот нам Даня говорит, что нам осталось уже 2 минуты. Поэтому, смотрите, уже как настоящие герои мы должны идти до конца. В следующий раз мы читаем третью часть космической трилогии Клайва Стейплза Льюиса, которая называется «Мерзейшая мощь». Мне даже прям страшно про это читать. Но, если честно, я уже начала, и это тоже про наши дни. Вот прямо очень. Так что всех призываем прочитать «Мерзейшую мощь». В следующий раз обсудим. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, дорогие Наташа и Гриша. И сегодня вот с вами был читательский клуб. До следующих встреч.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Семейству Юсуповых принадлежал не только знаменитый дворец на Мойке, но и несколько небольших особняков, предназначавшихся для отдельных членов семьи. Например, на Литейном 42 вдова князя Юсупова Зинаида Ивановна решила построить для себя и для своего второго супруга особняк. Но этот особняк должен был отличаться от всех тогдашних петербургских зданий. Была середина XIX века, 1850-е годы. Княгиня все еще блистала красотой, известной в Николаевскую эпоху. И, выйдя замуж за французского аристократа, она решила построить для себя свой европейский дом в Петербурге. Проект фасада дома был ею заказан Гарольдом Боссе, но занятый многочисленными заказами архитектор ее не удовлетворил, и она пригласила для работы молодого архитектора Бонштетта, который и построил, и закончил этот дом. Надо сказать, что дом, в котором сохранились далеко не все интерьеры, тем не менее нам хорошо известен по многочисленным акварелям Садовникова, которые хранятся в Русском музее. Но сохранилось и так много. Сохранился фасад, отделанный немецким песчаником, с резными из камня многочисленными кариатидами, с мансардными окнами, украшенными гирляндами, с фасадом, который для того времени своей изысканностью у него изогнутый ризолит был так странен на суховатом Литейном проспекте. На этот особняк Юсупова ориентирована была Семеновская улица и Семеновский мост, и он до сих пор является ориентиром всех, кто идет по улице Белинского современной. Интерьеры особняка были, пожалуй, даже роскошнее, чем его фасады. Беломраморная лестница распахивалась наверх двумя рукавами и даже днем освещалась через верхний свет без дополнительных люстр. Ее богатая лепная отделка была произведена скульптором Дылевым и его мастерами, и также богато в стиле французского рококо, в стиле итальянского ренессанса были отделаны и другие парадные помещения. Особенно выделялся большой центральный салон в ризолите. Комната, имеющая почти круглую форму, отделана была малахитовыми каминами и живописными вставками. Дворец славился и своими живописными плафонами, и вообще обилием комнат, которые, как сказки, появлялись фактически ниоткуда в этом пятиоконном со стороны Литейного проспекта, казалось бы, маленьком особняке. Вообще, посетитель особняка поражался его размером, которые спорили с скромными размерами фасада здания. Ведь здесь помещалось и большой раннеренессансный столовый зал, и галерея вдоль двора, которая служила библиотекой и музеумом, и где хозяйка демонстрировала великолепную коллекцию керамики, китайского фарфора, живописи. И здесь была освящена церковь Покрова с низким куполом, с золоченым иконостасом. И то, что в этом европейском доме была значительная по размерам домовая церковь, тоже было неизвестно большинству петербуржцев. Поражала всех и огромная, но изящно отделанная, обшитая чинцем английским, ситцем, белым и голубым, спальня хозяйки с многочисленными иконами, которые теплились в уголках. В большом зимнем саду, который тоже прятался в дворовых корпусах, последующие владельцы в зимнем саду устроили домашний театр. Надо сказать, что после развода со своим супругом Зинаида Ивановна Юсупова уехала за границу, почти не появлялась в Петербурге, жила в Париже в своем особняке в Булонском лесу, и этот дом на Литейном проспекте, такой великолепный, был практически забыт. После ее смерти особняк унаследовал ее младший внук Феликс Феликсович Юсупов, и тогда дом был сдан различным общественным организациям, в том числе в Большом театральном зале, вот как раз на месте Зимнего сада, давал спектакли известный театр «Кривое зеркало». Надо сказать, что в первые годы, когда еще Феликс Феликсович чувствовал себя хозяином этого дома, он в этом помещении обширном принимал для теннисных турниров своих друзей. После революции в этом особняке обосновалось общество знания, и в многочисленных гостиных одновременно давали несколько лекций по истории науки. И очень жаль, что такое замечательное общественное учреждение ныне закрыто для петербуржцев. Другой юсуповский дом находился на Невском 82. Большинство наших сограждан знают этот дом как дом театральных работников. И кое-кто даже бывал там. За изящным классическим фасадом с колоннами, которые уже так редок на Невском проспекте, скрываются интерьеры, оформленные в различных исторических стилях. В 1835 году итальянцем Фассатти. Великолепные позднеклассические интерьеры, особенно большой зал этого дома, сохранили свою парадную отделку. Белый зал, украшенный пилястрами, с колонной лоджией, и сегодня является центральным помещением дворца. Конечно, благодаря его большим размерам он скрыт в отдельном дворовом корпусе. Большой редкостью для середины XIX века была китайская гостиная с яркой росписью позднего Шэнозри, а также проходная с лепным фризом, изображающих танцующих ваханок. А в первом этаже нарядная расписная гостиная рококо, которая сегодня служит библиотекой. Дело в том, что в те времена редко оформлялись в Петербурге комнаты с расписной лепниной. И вот эта комната, похожая на деревянную резную шкатулку, сегодня поражает всех, кто там появляется. Юсуповы редко появлялись в этом здании. Он был куплен только в 1860-х годах для младшей дочери Татьяны Николаевны. Но она умерла очень рано, не вступив во владение домом. И он остался общественным зданием. Юсуповы продолжали сдавать его под английский клуб. Кроме того, там устраивали многочисленные выставки, в том числе и общество передвижных выставок. И этот дом особенно прославился во времена английского клуба тем, что члены клуба приказали выстроить для себя около парадной лестницы большую застекленную террасу для чаепития. Поскольку многие члены клуба появлялись здесь и летом, они хотели наслаждаться почти дачной жизнью здесь, на Невском проспекте, и тогда вот эта большая столовая, выходившая в сад, вполне удовлетворяла их запросам в отношении обилия зелени в городе.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Юсупова, Литейный проспект, дом 42, Невский проспект, дом 82. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Шестого июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию программу из цикла «Календарь памятных дат». Передачу, посвященную жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, подготовила для вас филолог Галина Никул.
1: Среди самых различных аспектов в изучении творчества Пушкина есть и рассмотрение его творчества с христианских позиций. И здесь можно выделить две противоположные точки зрения. Поэта или обвиняют в атеизме, безбожии, вменяют ему так называемые кощунственные стихи, или же наоборот, его поэзия рассматривается чуть ли не как богословие в стихах, с подтверждением множеством реминисценций из Священного Писания. То есть происходит защита Пушкина. Но нуждается ли он в защите? Ведь Пушкин уже защитился всей своей жизнью и всей своей поэзией. Путь Пушкина – это путь человека, но человека, одаренного божественным даром и выразившим идею Творца в высшей степени. Говоря о Пушкине, трудно не вспомнить крылатые слова Аполлона Григорьева: «Пушкин – это наше все». И в этом все есть, действительно все. И гений, и стремление к свету, красоте, но и противоречие, страстность, внутренняя душевная борьба. Пушкин – это модель человека, всечеловек по определению Достоевского. Его дарование поистине божественно. И здесь это определение не является эмоционально-оценочным. Уже давно отмечен космический, всеобъемлющий характер дарования поэта. Легкость, присущая его поэзии, ее всеобъемлющесть, поистине предстают за гранью человеческих возможностей. Ему открыто более, чем другим поэтам. Он берет всю действительность, как ее Бог дал, и художественно отражает ее в полном объеме. Пушкина часто сравнивают с солнцем. Солнце русской поэзии, солнце России. Это замечательная метафора сравнения, поэтично и точно выражает сущность пушкинского гения. Он освещает этот мир, лелеющий душу гуманностью, ровным, животворящим светом. Иногда можно слышать такие мнения. Пушкин, конечно, гений, но он не задевает потаенных струн души. Он не выражает определенные мысли. И все, наверное, слышали и сами задавали в свое время этот вопрос. Кто тебе больше нравится, Пушкин или Лермонтов? И в большинстве случаев ответ был Лермонтов. И понятно почему. Лермонтов – гений субъективного. В нем жгучее чувство личности, глубокий психологизм, особенный нерв. Нет такой жгучести в творчестве Пушкина, а есть ровный, примиряющий свет. Но ведь поэт отображал не только радость и красоту бытия. Сомнения, уныние, тоска нередко являются темой его стихов. Но любое, даже самое безотрадное состояние или чувство переживается поэтом в системе целостности человеческого бытия. И это не значит, что Пушкин коснулся до всего, но поверхностно. Нет, все дано в полном объеме, но внутри еще большей полноты. Ведь человеческой душе свойственно стремление к состоянию гармонии, безмятежности, покоя. Все нарушающее это состояние воспринимается как отклонение от нормы, как страдание. И это постоянное стремление души к обновлению, к восстановлению внутренней гармонии в полной мере присуще пушкинскому лирическому герою. Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный на ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые, с летами, спадают ветхой чешуей. Создание гения пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней. Но, конечно, самая главная гармония и блаженство души в полном согласии с Богом, в соединении с Ним. Это главная задача души, главная ее радость и главная ее печаль. Печаль, потому что человеку трудно обрести полную и безусловную веру. Люди обречены на сомнения, на маловерие, иногда на безверие. Пушкин всю жизнь решал для себя эту проблему, и как человеку ему были знакомы эти состояния. В 1817 году, еще будучи в лицее, Пушкин пишет стихотворение «Безверие». Это одно из самых серьезных и глубоких по мысли произведений юного поэта. В нем неспособность к вере расценивается как самое большое несчастье человека, самое суровое наказание. Причем человек здесь не является виновным в своем горе. Он хочет верить, но не может. Он взывает к Богу, но напрасный сердце крик. Нет, нет, не суждено ему блаженство знать. Безверие одно. По жизненной стезе во мраке вождь унылый влечет несчастного до хладных врат могилы. И в этом стихотворении мы опять же видим лелеющую душу гуманность. Оно переполнено сожалением о богоставленном человеке, не во власти которого изменить ситуацию. Она разрешается только сверху. А вот стихотворение «Дар напрасный, дар случайный» иногда называют богоборческим. «Кто меня волшебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Это стихотворение, на первый взгляд, может показаться не пушкинским. В нем нет обычной пушкинской поэтической красоты, не красивости, а именно красоты. Это не пушкинское настроение, не его мировосприятие. «Цели нет передо мною, сердце пусто». Значит, не о поэтической цели говорит Пушкин. Здесь мыслящий человек размышляет о высшей цели бытия, которая выше творчества. Таким образом, намеренная художественная обедненность формы соответствует переживаемому состоянию душевной опустошенности, оставленности. Митрополиту Филарету было нетрудно дать отповедь поэту. Он использовал ту же форму и почти те же слова, но с противоположным смысловым знаком. «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена». Пушкин оценил это обращение к нему всеми почитаемого митрополита и ответил на него своими прекрасными станцами, в которых со смирением сердца и с внутренним благородством признал правоту пастыря церкви и свою минутную духовную слабость. «И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт». И здесь мы слышим музыку волшебных стихов, которая отражает умиротворенность, восстановленную гармонию в душе поэта. Сила Пушкина в том, что он никогда по-настоящему не отходил от веры и православной традиции. А все отклонения, отступления и так называемые кощунства не только дань молодости и кипению страстей, но, говоря словами Достоевского, согласитесь, что еще и очень русская черточка. Русский человек при всей своей богобоязненности способен посмеяться над фальшью, над ханжеством, в ком бы они не проявлялись. Благочестивая жена душою Богу предана, а грешной плотью — архимандриту Фотию. Эта эпиграмма по своему звучанию приближается к народной частушке. Пушкин гениален не только по масштабу своего поэтического дара. Он гениален и как личность. Живой как жизнь, он вмещал в себя все, что делает жизнь одухотворенной, истинно человеческой. Дружба и любовь не просто сопутствовали ему, а переполняли чашу его жизни. Любовью поэт тоже не был обделен. И если считается, что влюбчивость — признак художественной, артистической натуры, то Пушкин еще раз доказал, что он гений. Известно, что поэт был чрезвычайно любвеобилен. Известен его донжуанский список, который до сих пор расшифровывается исследователями. Тайное становится явным во всем, что касается Пушкина. Тема любви развернута поэтом во всей полноте и по-пушкински правдиво. Любовь, в отличие от дружбы, чувство более иррациональное, необъяснимое. Оно может вдруг полностью овладеть человеком и вдруг его оставить. Оно более сродни чуду своей внезапностью, своей летучестью. Это мимолетное видение, чудное мгновение, но это мгновение стоит многих иных часов, а то и лет. Но и любовь земная, увлечение, любовь-игра, все адекватно переживается и воплощается в пушкинской поэзии. И все это пусть временное, пусть приходящее, но это поэзия, это радость жизни, за которую поэт благодарен судьбе и своим возлюбленным. И зная, казалось бы, все об увлечениях, о любовных перипетиях в жизни поэта, мы в то же время не знаем об этом ничего. Мы не знаем тайны его любви, но мы знаем женский идеал Пушкина. Это Татьяна Ларина, которая воплощает собой все благородство и глубину русской души. Может быть, поэт всю жизнь искал свою Татьяну? К 30 годам поэт устал от своей неустроенной холостой жизни. Он ощущал себя готовым к жизни новой, взрослой, серьезной. Уже ли впрямь и в самом деле, без элегических затей, весна моих промчалась дней, что я шутя твердил доселе, и ей уже возврата нет. Ужель мне скоро 30 лет? Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно, о юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне довольна. С легкою душою пускаюсь ныне в новый путь, от жизни прошлой отдохнуть. 18 февраля 1831 года поэт пускается в новый путь со своей Мадонной, Натальей Николаевной Гончаровой. «Исполнились мои желания, Творец, тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». Пушкин гордился тем, что его жена — первая красавица России. Она была не просто красивая, но ангельски красивая, чистой и невинной красотой. Владимир Сологуб свидетельствует: ростом высокая, с баснословно тонкой талией. Ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее. Такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более. Тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной. Сам самодержец Николай проявлял явный интерес к Натали. Пожалование поэта чином камер-юнкера в 1834 году объяснялось именно тем, что двор и сам царь желал, чтобы Наталья Николаевна была украшением придворных балов. В письмах Пушкина к жене слышится явное упоение, когда он называет ее «жонкой», спрашивает, не брюхата ли она. Только он один мог так обращаться к этой Мадонне, по которой все поголовно сходили с ума. Надо сказать, что Пушкин знал о перлюстрации своих писем, знал, что их читал сам царь. В 30-е годы Пушкин обращается к новым творческим задачам. Обращается к прозе, углубляется в

Бедным. Он как никогда не свободен. Зависимость от царя, от властей, от денег тяготит его. Зависеть от царя, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливрея, не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. Речь идет, разумеется, не о какой-то демонической свободе, а об истинной свободе в творчестве, в собственной, в семейной жизни, но ее не было и не предполагалось». Не секрет, что Пушкин со всероссийской славой литератор, уже солидный, семейный человек, до конца своей жизни находился под надзором тайной полиции. Каждый его шаг, каждая поездка сопровождались слежкой. Его письма прочитывались, его слова передавались властям. Так было всегда, начиная с самой юности поэта. Но раньше это не мешало ему жить и писать свободно. Но сейчас ситуация была уже другая. Слишком на короткой дистанции поэт оказался от царя, от большого официального света. Последние годы он жил словно не своей жизнью. Появление Дантеса представляется закономерным. Произошло последнее вторжение в жизнь Пушкина, в личную, семейную жизнь. Сплетни, пересуды и даже сочувствие друзей – все это повергало поэта в крайне тяжелое душевное состояние. Пушкин ощущал себя публичным человеком. Он считал, что его имя принадлежит России, и не мог допустить, чтобы его честь была запятнана. Кодекс дворянской чести – не кодекс христианской морали. К тому же ситуация была действительно безысходная. Предыстория дуэли и сама дуэль – уже давно изучены и описаны, и хорошо известны всем, но сейчас хочется отметить какую-то особенную мистичность этой ситуации. Известно, что еще в юности гадальщица-немка предсказала поэту возможную смерть от белой лошади или белой головы, белого человека. Пушкин помнил об этом всю свою жизнь. Надо сказать, что он был суеверен, как самый простой русский человек. Он верил в сны, приметы, гадания. И уж, вероятно, он вспомнил это предсказание в ситуации с Дантесом. А ситуация становилась совершенно безысходной. Она не поддавалась контролю, урегулированию. Как только поэт доходил до предельной степени раздражительности, происходило что-нибудь из ряда вон выходящее. Или поэта вызывал к себе царь и вел с ним беседу в своем личном кабинете. Или уже совсем невероятное событие. Дантес делает предложение сестре Наталье Николаевне, Екатерине Гончаровой. 10 января 1837 года состоялась эта свадьба, а 27 января – дуэль Пушкина с Дантесом. Пушкин и Дантес становятся родственниками. И начинают чуть ли не каждый день встречаться во всевозможных гостиных, салонах, на вечерах. А Дантеса никуда не деться. В доме Карамзиных, а это был родной для Пушкина дом, Дантес тоже свой человек. Он дружит с Андреем Карамзиным. Женитьба вовсе не остановила Дантеса. Напротив, он откровенно злит Пушкина, продолжает ухаживать за его женой. Дантес в идеальной для себя ситуации. По обеим сторонам две красивые женщины. Одна жена, другая, как хотите, дама сердца, тайная любовь. Он весело стер. Теперь он может таким веселым французским образом отомстить Пушкину за его угрозы, за вызовы на дуэль. Посредственность веселится и торжествует. А Пушкин, безусловно, проигрывает в сравнении с ним не только в глазах света, но и в глазах близких людей. Вот что пишет Софья Карамзина. «Мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер в гневе». Пушкин прерывал свое угрюмое молчание лишь редкими, короткими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом. Ах, это было ужасно смешно! Ситуация действительно выглядит как заколдованная, словно человек упирается рукой в стену, а стена мягкая, она уходит, продавливается. И после особенно наглого, казарменного каламбура, сказанного Дантесом Наталье Николаевне,
Пушкин пишет намеренно ужасно оскорбительное письмо Гекерону,

арену, и дуэль становится неизбежной. Мы согласны с Лермонтовской оценкой Дантеса. Мы согласились с ней однажды и навсегда. Авантюрист, хладнокровный убийца, пустое сердце, проходимец. Но все-таки попробуем взглянуть на события немного по-другому. Что такого страшного в глазах света делал Дантес? Он, молодой блестящий красавец, ухаживал за прекрасной женщиной. Связь замужней женщины не была чем-то необычным для света. Такие связи очень даже практиковались. Пушкин имел много таких связей в своей жизни. В его донжуанском списке немало жен известных и влиятельных людей того времени. Бич жандармов, бог студентов, желчь мужей, услада жен. Так начинает Марина Цветаева свое стихотворение к Пушкину. Ни на минуту не забывая, кто есть Пушкин и кто есть Дантес, все-таки проведем некоторую параллель. У Пушкина есть стихотворение, которое называется «Десятая заповедь». Речь идет о ветхозаветной заповеди «Не пожелай жены ближнего своего». Это грациозное, полушутливое стихотворение. Поэт признается в своей слабости, в своей неспособности исполнить эту заповедь. «Обидеть друга не желаю, и не хочу его села, не нужно мне его вала. На все спокойно я взираю, на дом его, на скот, на раб. Нелестна мне вся благостыня». Но ежели его рабыня прелестна, Господи, я слаб. Вот такое очень симпатичное стихотворение. Но все-таки Пушкин обозначил эту заповедь. Он назвал ее. И десятая заповедь, она, наверное, и делала ситуацию заколдованной. И, наверное, Пушкин не мог не понимать, что его белый человек бьет его же оружием. Что происходит нечто большее, чем то, что происходит в реальности. Судя по тому полному смятению в душе поэта, по той глубокой задумчивости, которая постоянно им овладевала, по его странной готовности умереть, Пушкин ощущал события как фатальные. Слишком странная складывалась ситуация, слишком многое смешалось в ней. Враги-соперники и родственники, прежний Дон Жуан и новоиспеченный, и даже командоры Дон Жуан. Вот что пишет митрополит Анастасий по этому поводу. Пушкину нужно было пройти сквозь какое-то огненное горнило, переродиться, пережить какое-то глубокое нравственное потрясение, чтобы возродиться духовно от всех нравственных прирожений, тяготивших его душу. И на дуэли Бог спасает не Дантеса, а Пушкина. Он ушел не убийцей, а убиенным, очистившимся в своих страданиях. Перед смертью поэт исповедался и причастился. Он простил Дантеса и запретил Данзасу мстить за него. Жуковский прекрасно запечатлел таинство духовного преображения Пушкина в момент смерти. Это был не сон, не покой, не было выражения ума, столь прежде свойственное этому лицу. Не было тоже выражения поэтическое. Нет, какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась. Что-то похожее на видение, какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание. Однако нельзя рассматривать смерть великого поэта только как завершение его личной биографии, вне связи со временем, с историей. Александр Блок так сказал о причине гибели Пушкина. Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура. Отпел соловей, отшумел лес. Закатилось солнце русской поэзии. Но солнце не может не взойти снова. В XIX веке смерть поэта еще остро ощущалась как реальная утрата, как потеря великого современника. Чем дальше мы от гибели Пушкина, тем он становится для нас ближе и живее.
феномен Пушкина в том, что он предстает живым не только в своем творчестве, но он предстает живым как реальный, близкий человек, как обаятельнейшая личность. Об этом свойстве Пушкина быть живым очень интересно пишет Абрам Терц, он же Андрей Синявский, в своей субъективной, парадоксальной, но бесспорно имеющей отношение к истине книги «Прогулки с Пушкиным». «Останутся вертлявость и какая-то всепроницаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего универсального человека, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается. Кто заплатит? Пушкин? Что я вам, Пушкин, за все отвечать?» Все попытки пригладить Пушкина, остепенить его, залить в бронзу, все они кончались провалом. «О, Александр, ты был поэтом, как я сегодня хулиган», так по-свойски обращается Есенин к Пушкину. Марина Цветаева встает на защиту живого поэта. К пушкинскому юбилею тоже речь произнесем. «Всех румяней и смуглее до сих пор на свете он». А Маяковский обращается к Пушкину почтительно, на «вы», но запросто носит его туда и обратно, с пьедестала к себе домой и опять на пьедестал. А вот как начинает твое стихотворение Ахматова. «И Пушкин падает в голубоватый холодный снег». В любую минуту, в любой точке пространства Пушкин падает в голубоватый холодный снег. «Живу, пишу, не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий мой прославить, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук, и чье-нибудь он сердце тронет, и сохраненное судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лестная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: то-то был поэт».

дорогие радиослушатели, передачу из цикла «Календарь памятных дат», посвященную Александру Сергеевичу Пушкину, для вас подготовила филолог Галина Никул.

0: Маленький концерт.
1: Эта история хорошо известна всем, кто любит русскую поэзию и русскую музыку, но ее, как любимое стихотворение, хочется вспоминать вновь и вновь. В 1826 году, в тяжелое, жаркое и сухое, по воспоминаниям Глинки, лето, произошла его встреча с героиней пушкинских стихов Анной Петровной Керн. Это было и первое творческое сближение 22-летнего композитора с пушкинской средой. Далее обратимся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Глинка был молодой человек небольшого роста, прекрасной наружности, с выразительным взглядом весьма добрых, прекрасных, темно-карих глаз. Он бывал у меня часто. Его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до тех пор я не встречала. Глинка был чрезвычайно чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно. Так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в хорошенькую девушку Иванову и, недолго думая, женился. После этого я долго его не видала. Потом я встретила его глубоко разочарованным. Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть ясновидяща, иначе она не истина. А потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было только увлечением красотой этой женщины. Как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день, поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел. Мы и плакали, и смеялись по воле его. Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Я помню чудное мгновение, чтобы положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости. Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию. А для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом. Конец цитаты. В этих воспоминаниях Анны Петровны Керн история создания знаменитого романса 1840 года, который стал одной из самых бесценных жемчужин русской музыки. Маленькая дочь Анны Петровны, называвшая Глинку Мишей, которому грустно, вновь появляется на страницах мемуаров, повествующих о событиях спустя десятилетия. Тяжелая пора страданий сменилась порой любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Речь идет о дочери Анны Петровны, Екатерине Ермолаевне Керн. Первая вдохновила Пушкина на создание стихотворного шедевра. Вторая — Глинку — на создание шедевра музыкального. По словам Юрия Лотмана, искреннее чувство Пушкина, будучи выражено в стихах, подчинилось законам романтической лирики и превратило Анну Петровну Керн в гений чистой красоты. Воскресшее для новой любви и нового вдохновения сердце Глинки подарило нам идеальное воплощение этого стихотворения в музыке. Никогда еще не достигал Глинка в своих романсах такой красоты, такой окрыленности мелодии. Никогда еще не возникало в его творчестве такого неразрывного единства поэзии и музыки, при котором почти невозможно представить себе пушкинские строки без глинкинской мелодии. Пленительно Кантилена первой части романса. Ее детали выразительно подчеркивают тончайшие нюансы пушкинской речи. Так на словах «как мимолетное видение» мелодия становится совсем легкой, воздушной, почти неуловимой, благодаря синкопированному ритму. Как не вспомнить здесь слова Бориса Асафьева, музыковеда, в творчестве которого Глинкиана занимала особое место. Словами не описать прелести мелодии Глинки. Любуюсь красотой этой пластики. Впечатление, будто голос, как рука скульптора, лепит звукоосязаемые формы. а гармоническое построение романса неожиданно заставляет вспомнить возвышенную первую прелюдию из хорошо темперированного клавира Баха. Сходство это может быть вызвано внутренним родством образов. В обоих случаях возникает представление о прекрасном идеале. Создается совершенный музыкальный образ одного из самых пленительных творений русской поэзии, полностью подчиненный ее неповторимой интонации. Посвященный во все таинства итальянского пения и германской гармонии, Глинка глубоко проник в характер русской мелодии, отмечал Владимир Федорович Адоевский. Но вернемся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Вернувшись в Петербург в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке. Мне сказали, что здоровье его сильно расстроено. Он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами. И я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. Несмотря на опасение слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила, как будто чувствовала, что больше его не увижу, чтобы он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновение». Он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг. При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими. Я не собралась больше Глинки, а через 2 года, и именно 3 февраля, в день именин моих, его не стало. Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина. И я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих. День был ясный, солнечный. Светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение» в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано Илья Ивари. Запись 2010 года. В передаче были использованы материалы Ольги Евгеньевны Левашовой, Веры Андреевны Васиной-Гроссман, Елены Михайловны Орловой. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о золотом петушке.
1: Негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга. Глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря. Со злости инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон, что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка.

0: «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега силы бранной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется».
1: Царь скопца благодарит, горы золота сулит.
0: «За такое одолженье, — говорит он в восхищении, — волю первую твою я исполню, как мою».
1: Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку! Царствуй, лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год, другой, проходит мирно. Петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден.
0: «Царь ты наш, отец народа!
1: — возглашает воевода. —
0: Государь, проснись, беда!»
2: «Что такое, господа? — говорит Дадон, зевая. — А? Кто там? Беда какая?»
1: Воевода говорит: «Петушок опять кричит, страх и шум во всей столице. Царь к окошку, а на спице видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего.
0: Скорее, люди, на конь! Эй, живее!»
1: Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет.

Вот проходит 8 дней. А от войска нет вестей, было ли, не было ли сражения, нет до Дону донесения. Петушок кричит опять. Кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова 8 дней проходят. Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать и ведет ее к востоку, сам не зная, быть ли проку.

Войска идут день и ночь, им становится не в мочь, ни побоище, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он. Вот осьмой уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, вкруг шатра, в ущелье тесном, рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его два сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Бродят кони их среди луга, по протоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл: «Ох, дети, дети, горе мне! Попались в сети оба наши сокола. Горе, смерть моя пришла!» Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся. И девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя.

0: как пред солнцем птица ночи, царь умолк, ей глядя в очи. И забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Додоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким яством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Додон. Наконец и в путь обратный со своей силой ратной и с девицей молодой царь отправился домой. Перед ним молва бежала, были не были разглашала. Под столицей близ ворот шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Додоном и царицей. Всех приветствует Додон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь поседелый, старый друг его, Скопец.
1: «А-а-а, здоров, мой отец!» — молвил царь ему. «Что скажешь? Подь поближе, что прикажешь?»
0: «Царь», — ответствует мудрец, — «разочтемся, наконец. Помнишь, за мою услугу обещался мне, как другу, волю первую мою ты исполнить, как свою? Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу».
2: Крайний царь был изумлен.
0: «Что ты?» — старцу молвил он. «Или бес в тебя вернулся? Или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница.
1: И зачем тебе девица? Полно, знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшней царской, хоть полцарства моего.
0: Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу, — говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. Да клик же! Нет! Ничего ты не получишь. Сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся цел пока. Оттащите старика! Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом по лбу. Тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи, да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он, вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, к колеснице полетел и царю
1: на теме сел, встрепенулся, клюнул в теме и взвелся. И в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало.

сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок –

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Эхо. Ревет ли зверь в лесу глухом? Трубит ли рог, гремит ли гром? Поет ли дева за холмом? На всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов, и гласу бури и валов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва, таков и ты, поэт. К моей чернильнице. Подруга думы праздной, чернильница моя, мой век разнообразный тобой украсил я. Как часто, друг веселья, с тобою забывал условный час похмелья и праздничный бокал, под сенью хаты скромной, в часы печали томной, была ты предо мной с лампадой и мечтой. В минуты вдохновения к тебе я прибегал и музу призывал на пир воображения. Прозрачный легкий дым носился над тобою, и с трепетом живым в нем быстрой чередою. Сокровища мои на дне твоем таятся, тебя я посвятил занятием досуга и с ленью примирил. Она твоя подруга. С тобой успех узнал, отшельник неизвестный. Заветный твой кристалл хранит огонь небесный. И под вечер, когда перо по книжке бродит, без вялого труда оно в тебе находит концы моих стихов и верность выражения, то звуков или слов нежданное стечение, то едкой шутки соль, то правды слог суровый, то странность рифмы новой, неслыханной дотоль. С глупцов, сорвав одежду, я весело клеймил заила и невежду пятном твоих чернил, но их не разводил ни тайной злости пеной, ни ядом клеветы, и сердце простоты ни лестью, ни изменой не замарала ты. Но здесь, на лоне лени, я слышу нежной пени заботливых друзей. Ужели их забуду, друзей души моей, и им не верен буду? Оставь, оставь порой привычные затеи и дактил, и хореи для прозы почтовой. Минуты хладной скуки, сердечной пустоты, уныние разлуки, всегдашние мечты, мои надежды, чувства, без лести, без искусства бумаги передай. Болтливостью небрежной и ветреной, и нежной их сердце утешай. Беспечный сын природы, пока золотые годы в забвенье трачу я, со мною неразлучно живи благополучно, наперсница моя. Когда же берег ада навек меня возьмет, когда навек уснет перо моя отрада, и ты в углу пустом, осиротев, остынешь и навсегда покинешь поэта тихий дом. Чадаев, друг мой милый, тебя возьмет унылый. Последний будь привет любимцу прежних лет. Иссохшая, пустая, меж двух его картин, останься век немая, укрась его камин. Взыскательного света очей не привлекай, но верного поэта друзьям напоминай. В часы забав или праздной скуки бывало лирия моей вверял изнеженные звуки безумств, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Воспоминания. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью. Но строк печальных не смываю.

0: Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина читал Вячеслав Тихонов.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию вторую часть лекции профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Пушкин как религиозная проблема».
3: Мы сейчас переходим к самому главному, собственно говоря, потому что то, о чем мы говорили до этого, в конечном счете было видение. Ибо все-таки при всей огромной важности Пушкина как личности, к которому мы все относимся очень живо именно как личности, все-таки главное для нас тот мир, который создал Пушкин. Между прочим, и сам Пушкин так считал. Не личная память о себе его волновала, а отношение к тому миру, который он создал. Душа в заветной лире, мой прах переживет и тленье убежит. То есть художественный мир, вот это вот заветная лира, которая перенесет душу Пушкина. Именно поэтому я так подробно и говорил о религиозных параметрах его личности, потому что в конечном счете она отразилась в его произведениях. Но вот что несут его произведения? И чем для нас в тысяча, уже, кстати, не тысяча, я как-то не переступил в 21 век. И в 20 веке не очень уютно, а в 21 просто пугающе. Какой смысл несет в 2019 году этот художественный мир? Для христиан страшно подумать. Почти середина 21 века. Уже там через 10 лет наступит середина 21 века. Чем нам Пушкин может быть полезен, важен, и что он показывает в религиозных поисках, в духовных исканиях нашего народа? Я, наверное, начну с самого главного. К сожалению, совершенно очевидно, что обо всем нам не удастся сказать, но скажу о том, что мне представляется, может быть, самым основным в религиозном значении творчества Пушкина. Не в идеях религиозных, которые он излагал, а в религиозном значении его творчества. При этом очень часто это религиозное значение выражается в произведениях очень далеких от христианских тем. Все, о чем писал Пушкин, это христианские темы, но от прямо религиозных тем. И, пожалуй, вот это основное связано с тем, что Пушкин, и мы не всегда это замечаем, и не всегда на это обращаем внимание, постоянно показывает нам, как мы неправы в нашем предварительном знании о мире. Вот есть такое философское и филологическое понятие «пресуппозиция». То есть те наши знания, исходя из которых мы и воспринимаем мир. Предварительные знания. И вот все творчество Пушкина совершенно разными способами показывает нам, что вот эти предварительные знания, наше представление о мире, оно неправильно. Мир нам показывает другое. Начну с таких очевидных, может быть, даже самых очевидных моментов. Все мы хорошо помним «Станционный смотритель». Все мы помним, особенно учитывая лаконизм Пушкина и крайнюю ограниченность деталей обстановки. Пушкин редко описывает обстановку, интерьер, пейзаж. Это, вы знаете, не Гоголь, не Бальзак, не Диккенс. Все мы поэтому помним, может быть, главную деталь. В доме Самсонова-Вырина. В доме Самсонова-Вырина на стенах висели немецкие гравюры, изображающие историю блудного сына. И они даже кратко охарактеризованы. Вот блудный сын уходит из дома, вот он веселится в стаде далеч, вот потом он возвращается. Когда мы читаем повесть, то почти сразу же мы, особенно когда возникает гусар, когда Дуня бежит из дома, мы сразу ощущаем, что перед нами вариации на тему блудного сына, в данном случае блудной дочери. Эти наши представления усиливаются, опять-таки, очень отчетливыми указаниями самого текста. В частности, в рассказе рассказчику, титулярному советнику, который рассказывает Белкину историю Самсонова-Вырина, Белкин рассказал ее нам, вернее, Белкин написал на бумаге, которые попались Пушкину, и Пушкин написал это, что очень специально делается, между прочим, Пушкиным. И вот в разговоре с титулярным советником Самсонов-Вырин, рассказывая о том, как он пошел в Петербург за своей дочерью, он употребляет один или два раза слово «овечка». Пошел спасти свою бедную овечку, заблудшую даже овечку. Что, конечно, сразу непосредственно отсылает нас к Новому Завету. Перед нами действительно история, казалось бы, история блудного сына. Но или блудной дочери. Одна моя ученица даже делала доклад «Повести о двух блудных дочерях». Ни та, ни другая, на мой взгляд, не является повестью о блудной дочери, имею в виду Наталью Боярскую дочь, «Станционный смотритель». Ведь на самом деле там совсем по-другому разворачивается. Прежде всего, Дуня абсолютно не погибает. Она не погибает, начнем с самого простого, социально. Ей неплохо в стране далече. Более того, ее никто не оскорбляет, не обижает, об этом Пушкин не говорит. Пушкин вообще ведь очень короток, но он нам указывает деталями, на которую мы не обращаем внимания, а наши комментаторы обходят. Ибо, как мы с вами знаем, у нас нет ведь комментированного собрания сочинений Пушкина. Нет. Вот его делают, всю мою жизнь делают. Я надеюсь, что мои внуки, может быть, увидят. Дочка, я боюсь, что, вы знаете, не доживет до завершения собрания сочинений. Дело в том, что когда Дуня приезжает к своему отцу, уже умершему, она об этом не знает, она приезжает в карете цугом. В карете цугом не могла ехать содержанка. Это было невозможно. Между прочим, внешние формы жизни, в том числе то, как запрягались лошади, достаточно жестко регламентировались. Так могли ездить только аристократы. Значит, Дуня не только не пропала, она материально не пропала,

С детьми, хотя она достигла очень высокого социального статуса. Но она все равно помнит и не считает унизительно показать своим детям, детям аристократа по отцу, своего самого незначительного отца. Когда она узнает о том, что он умер, она искренне горюет, не на показ, одна плачет на мой. Значит, вообще с ней ничего плохого не случилось. Это совсем не история блудного сына. Это, скорее, Самсон Вырин спился и умер. Он же спился и умер от пьянства. С горя, конечно, это без всякого осуждения, говорит. Но, в общем-то, это не самое достойное поведение. При всем понимании, при всем сочувствии к этому. Пушкин, конечно, его не осуждает, нет. Но он нам показывает, что наше знание, наше представление о том, что мы должны увидеть, абсолютно не соответствует тому, что нам показала жизнь. И в «Станционном смотрителе» это очень ясно выражено. Но ведь не только в «Станционном смотрителе». В огромном количестве других произведений Пушкина мы видим абсолютно то же самое. Ну вот, например, «Капитанская дочка». Шедевр. Ну, собственно говоря, почти все, что написал Пушкин, шедевр. И любопытно, даже то, что мы знаем, что это неудача, ну, сам Пушкин это считал неудачей, мы понимаем, что это неудача Дубровский. Ведь недаром Пушкину надоело писать роман. Он написал несколько глав, а потом написал план просто. Ведь с какого-то момента, когда он просто во взрослом возрасте не так часто перечитывает им роман, а если перечтем, то мы увидим с какого-то момента, с момента встречи на станции, когда Дубровский подменяет Дефоржа. Роман – это уже просто план. Это очень краткий план. И Пушкин к нему охладел. Но даже это, конечно, шедевр. А уж «Капитанская дочка» – это замечательный шедевр. Это последнее большое сочинение Пушкина, которое он видел напечатанным. Номер «Современника» с этим романом появился, по-моему, за несколько недель до его смерти. До его гибели на дуэли. Последний номер «Современника», который Пушкин держал в руках вышедший. Мы с вами, читая этот роман, не обращаем на это внимания. Просто потому, что наш культурный кругозор ведь очень широк. И мы многие произведения, которые современники Пушкина знали очень хорошо, мы как-то не знаем. Нам не очень понятно, а зачем Пушкин берет эпиграф из фон Визина, из «Недоросля». А иногда даже придумывает. Пушкин иногда придумывал эпиграф. Не могу не сказать, что когда я учился в школе, у меня была мания эпиграфа к своим сочинениям. А учился я тут по соседству, в 27-й школе. И я часто не знал, что написать. Я придумывал эпиграф и приписывал каким-то малоизвестным авторам. Вот и Пушкин иногда придумывал, но приписывал фон Визину или Княжнину, особенно фон Визину, «Недорослю». И ведь обратим внимание, вот когда в школе, например, мы проходим, нам никто на это не обращает внимания. Когда мы читаем «Капитанскую дочку», ну, мы вообще редко заглядываем в комментарии, но если заглянем, там никто не будет объяснять, а зачем это Пушкин сделал. Он сделал очень сознательно. И современники Пушкина, которые читали, у них сразу возникала отчетливая вот эта пресуппозиция. Перед нами история абсолютно ничтожных дворян такого типа, как их описал фон Визин в «Недоросле». То есть дворян, которые являются уродами и в нравственном, и в социальном, и в культурной сфере жизни, во всех сферах жизни. С самого начала говорится о том, что обстановка, которую воспитывался Петров и Гринёв, это обстановка, напоминающая «Недоросле». Пьяница, француз, который учит, а там немец-кучер, который Вральман, который стал учителем. Абсолютно никто не занимается ребенком, он полностью предоставлен сам себе. И сам Петруша, что очень важно, называет себя недорослем. Так я рос совершенным недорослем. После этого Петруша отправляется во взрослую жизнь, скажем так, в Белогорскую крепость. И как он себя ведет по дороге? Абсолютно в духе героев фон Визина. Он напивается. Он играет с Зуриным в карты, к счастью, потом для себя оказалось. Но тогда же он не знает, что это его спасет от виселицы, когда он попадет в руки правительственных солдат. Он проигрывается, он груб с Савельичем и резок. Потом, приехав в Белогорскую крепость, что он хочет? Жениться. А вспомни, что говорит Митрофанушка. Не хочу учиться, а хочу жениться. Перед нами, казалось бы, Митрофанушка. Но ведь абсолютно не так.
перед нами по-настоящему благородным.

0: трудный человек. В самых трудных, скользких и двусмысленных ситуациях, сохранивший свое человеческое достоинство, порядочность и честь, что признает даже Екатерина. И что признает и Пугачев, что признают все. Хотя, в общем-то, он виноват, между прочим. Он виноват. Представьте, человек бежит из осажденной крепости, вдруг оказывается в стане противника. Но это не мешает ему в этих действительно очень скользких ситуациях быть образцом творения. Образцом творения. Значит, мы думаем одно, а видим совершенно другое. То же самое, между прочим, капитан Миронов и особенно капитан Миронов. Глава, которая описывает жизнь Белогорской крепости, открывается эпиграфом из фон Визина, из недоросля. «Старинные люди, батюшка, старинные», — говорит госпожа Простакова о своих родителях. На вопрос стародума, а кто были ваши родители, госпожа Простакова отвечает: «Старинные люди, батюшка, старинные». То есть еще хуже, чем я, в принципе. И на первый взгляд так и видим. Но чем отличается капитанша Миронова от госпожи Простаковой? Муж у нее абсолютно забит. Все решает она сама. Абсолютно она сама. Кому на постой отправить, куда поставить. Когда после дуэли Гринева и Швабина и того и другого шпаги, кто берет? Василиса Егоровна. Она распоряжается в крепости. Кривой поручик сидит и держит шерсть на руках, она разматывает. Всегда это напоминает мне мое детство. Я часто маме покойнице держал так шерсть со всем ребенком. То есть совершенно патриархальную обстановку под каблуком невежественной глупой женщины. А мужчины забиты, особенно капитан Миронов, который вообще даже ничего и не знает. Но вот когда начинается мужское время, война, ситуация совершенно меняется. И эта простая женщина, которая, казалось бы, полностью всем командует, вообще стушевывается, если воспользоваться любимым словом Достоевского. Капитан Миронов и кривой поручик не карикатурные фигуры, как мужчины, нет, прежде всего господин Простаков, а герои, которые знают, что они погибнут, но не дрогнув, идут на смерть. Они же знают, это же было и в других крепостях, что казаки перейдут на сторону Пугачева, да и солдаты тоже. И вместе у них даже нет мысли сбежать, например. Нет. А когда они попадают в руки Пугачева, они говорят о том, что он вор и разбойник, идут на смерть. Абсолютно героически. И Василиса Егоровна, не вмешивается, наоборот, сама гибнет, то же самое говорит, ты вор и разбойник. Тюк топором ее, и она, знаете, гибнет. Абсолютно другая картина. Опять-таки, представление одно, у нас представление одно, а жизнь нам показывает совсем другое. Совсем другое. И для Пушкина это чрезвычайно важно. Это, казалось бы, не имеет никакого прямо религиозного смысла. Но задумаемся. Ведь люди, распявшие Господа нашего Иисуса Христа, они же не были злодеями, между прочим. Это же не была банда негодяев. Уж простите за такое сравнение, это же не коммунист, это не Емельян Ярославский, его банда. Это люди, глубоко верующие в Бога. Это в каком-то смысле лучшая часть богоизбранного народа, учителя народа. Но почему они так сделали? А потому что явившийся Бог чудовищно не соответствовал их пресуппозиции. Мы же знаем, какой должен быть Бог. С этим связано, между прочим, ну, слово «трагедия» может быть слишком возвышенное слово, горестная участь Иуды. Он же тоже не был негодяем в прямом смысле слова. Не мелкий доносчик он был, понимаете. Не тот, кто писал в ГПУ донос. И мы даже знаем, чем он руководствовался. И если мы вспомним его последние слова, напрасно он пролил кровь праведника. Это же говорит о том, что он глубоко раскаялся в смерти Христа, думая, что просто это не мессия, человек, зря я его подставил. Ведь Иуда-то думал о другом. Он исходил из своих пресуппозиций. Так вот, Пушкин нам показывает, не надо так делать. Мир гораздо значимее наших представлений. Мы не должны навязывать миру свои представления об этом мире. Мы должны трепетно и смиренно стараться понять то, что несет нам мир. И это имеет огромный религиозный смысл, совершенно не связанный с внешними религиозными вещами. В отличие от Достоевского, тем более Гоголь, Пушкин прямо не писал о религии. То есть писал в лирике, а не писал в своей прозе, в драматургии фактически. Но он показывал нам то, как христианин должен относиться к миру. При этом мир для него сложен и бесконечен. Не потому, что это хаотический космос, бессмысленный и непонятный, в котором мы затеряны, а потому, что это мир, сотворенный Творцом, понять которого мы не можем до конца, ибо Творец непостижим. Постигаем, о чем писал еще Ломоносов в своей оде «Вечернее размышление о Божьем величестве», но непостижим до конца. Исходя из этой, очевидно для христианина мысли, Пушкин изображает этот огромный сложный мир, который мы должны воспринимать в его сложность, а не навязывать свои представления. Ибо иначе будет катастрофа. Катастрофа. При этом сложность мира, она проявляется во всем. Поэтому нам очень трудно мгновенно и быстро воспринять этот мир. Восприятие мира – это очень сложный процесс, потому что смысл мироздания, смысл событий не то, что от нас ускользает, но оказывается очень, очень сложным. Я бы даже сказал, двусмысленным в каком-то отношении, что видно в большинстве произведений Пушкина. Ну, вот самое простое. А кто такой Ленский? Вот все мы знаем Ленского, не оперного Ленского, тот-то прост, вы знаете. Потому что Евгений Онегин в опере, это все простые, понятно, это опера. А в романе Евгений Онегин. Вот кто такой Ленский? С одной стороны, это глупый человек. Молодой фантазер, вообще довольно бездарный поэт. Так он писал темно и вяло, слова самого автора о нем. Он пел поблеклый жизни цвет без малого 18 лет. Ленскому еще 17 лет, а он уже, вы знаете, считает, что жизнь провита. Конечно, это ирония, поблеклый жизни цвет, абсолютная ирония. То есть он действительно, ну, смешной человек, неглубокий. А с другой стороны, ведь в нем, вы знаете, есть и возвышенные мечты, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный. Он поклонник Канта, поэт. И в конце концов он жизнью платит за верность своим убеждениям. Пусть сложно, но жизнью платит. Пусть он обманулся, видя все сквозь литературу. И увидев, ну, дурацкие, может быть, шутки, но вообще-то вполне понятные шутки Онегина, издевательские, злобные замыслы коварного соблазнителя. Каким Онегина даже самый злой враг бы не назвал. Вот уж кем он не был, это коварным соблазнителем. В чем и Татьяна ему напоминает в 8 главе. Ленский не прав, но он все-таки героический. Вот кто это? Или это просто, вы знаете, кто это? Манилов. Или это Печорин. Обратите внимание, Лермонтову понадобилось два героя, чтобы показать два полюса этого типа, Печорин и Грушницкий. А тут это в одном образе. И как его понять? Мы же не видим Ленского как цельного человека. То есть он цельный характер, но когда мы пытаемся его определить, он начинает ускользать от нас. Между прочим, это и к Татьяне в какой-то степени относится, хотя, может быть, и в меньшей степени. И к Онегину. Вот кто Онегин, например? Ну, в 8 главе. Права Татьяны, которая считает, что он ухаживает за ней исключительно для того, чтобы, во-первых, удовлетворить свою страсть, и, во-вторых, иметь успех в обществе. И мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь, говорит Татьяна Онегин. Или он действительно искренне любящий человек, увидевший свою ошибку. Это ведь мы не можем точно сказать. Абсолютно не можем. Это не только в Евгении Онегине. Вот другой пример, более простой, менее, может быть, выразительный, но очень показательный. Это Полтава. Вот как раз неудача Пушкина. В том смысле, что там два произведения. Первая часть – это романтическая поэма о любви, странной любви юной красавицы к старику, пусть и герою. В общем-то, вполне романтический опыт, знаменитый воин, Мазепа таким и был, между прочим, и романтический герой, и юная крестница при этом в него влюбляется. И вторая часть – это ода, это уже не поэма, это ода о величии Петра. Там главное говорится о Петре Первом. Две части равнозначны. Первая часть, романтическая поэма, может быть даже и длиннее. Но заканчивая поэму, в эпилоге Пушкин пишет. Вот прошло 100 лет. Даже больше, но неважно, 100 лет он пишет. И забылось. Забылась могила Марии Кочубей, забылась ее история, забылась странная любовь Мазепы и Кочубей. Лишь ты один, герой Полтавы, воздвигнул памятник себе. Но это же неправда. Неправда. Ведь сама поэма-то говорит о другом. Половина этой поэмы посвящена как раз тому, что Пушкин называет забытым. Значит, не забылось. Если вся первая часть поэмы посвящена любви Марии и Мазепы. Это совсем другой пример, но который тоже показывает нам, как сложно разобраться. И есть, конечно, апофеоз. Апофеоз, который вот так выражает вот эту гениальность Пушкина, о которой я говорил в самом начале. Просто этого быть не может, а есть. Быть не может, а есть. Это маленькая трагедия Моцарта и Сальери. Знаете, все ее читали. Все, кого я называл, Белинский, читал ее Иван Киреевский, читал Аполлон Григорьев. Гениальные люди. Ее читал отец Сергей Булгаков, блестящую интерпретацию оставил ее. Все пушкинисты читали. Никто не замечал этого. Пока где-то, наверное, это было 80-й или 79-й год, по-моему, в таком сборничке «Болдинские чтения» один замечательный, очень трудный в жизни ученый, совсем юношей, заключенный в сталинские лагеря, это, конечно, надломило его жизнь, скитавшийся по совершенно ничтожным городам, ничтожным в смысле научно-культурной жизни. К счастью, он закончил свои дни в все-таки приличном городе в Новосибирске, но и то работал в педагогическом институте, а не в университете, тем более не в Академии наук. Звали его Юрий Николаевич Чумаков. Один из самых крупных пушкинистов второй половины 20 века. Вот он обратил внимание на тот факт, который удивительно прост. Недаром Пушкин говорит, вы не верите в простодушие гения, то есть в простоту гения. И вместе с тем поразительно. Все мы знаем Моцарта и Сальери. Знаем, что во втором действии, два акта в этой пьесе, Сальери, пригласивший Моцарта в трактир «Золотого льва», собирается его отравить. Вот они сидят друг против друга, ну, не сказано, как они сидят, но все-таки тут, я думаю, наша презумпция, в общем-то, права. Ну, нас не обманывают, что два мужчины, которые пришли пообедать, два друга, сидят друг против друга, а не навалившись друг на друга. Вот они сидят, судя по всему, друг против друга и ведут разговор. При этом, представьте, Сальери собирается отравить Моцарта, своего друга. И видит, что Моцарт в мрачном настроении. А Моцарт предчувствует свою смерть. Он же чувствует, он чувствует угрозу. И давно, задолго до этого. И Моцарт рассказывает Сальери о этой странной истории, которая теперь нам всем известна, все это понятно, кто мы знаем, кто. Черный человек, который заказал реквием, реквием готов, черный человек не приходит. И Моцарт говорит, а мне жалко расстаться, я, к сожалению, просить не знаю наизусть, мне жалко расстаться с реквием. Но стыдно сказать. Мне кажется, что черный человек меня преследует. Мне кажется, и сейчас он сидит третьим. На что Сальери говорит, ну что ты, развейся. Мне Бомарше когда-то говорил, знаменитый французский драматург, автор «Сивильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро». Когда тебе грустно, то, что я часто говорю своей жене, откупили шампанского бутылку, это особенно, на мой взгляд, мне кажется, удачно, или перечти «Женитьбы Фигаро». На этом Моцарт вдруг, вот представляете, человек собирается его отравить, вдруг спрашивает, да, ведь Бомарше был твоим другом, и так далее. А это правда, что Бомарше кого-то отравил, спрашивает Моцарт у Сальери. Сальери на это отвечает абсолютно в своем духе. Вот уж антипод пушкинскому отношению. Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого. Напоминаю, что вы представили степень напряжения, которые между двумя героями существуют. На что Моцарт произносит свою знаменитую фразу. Так он же гений, как ты, да я, о чем мы забываем. Мы как-то помним конец фразы. Так он же гений, как ты, да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Ты думаешь, говорит Сальери. Далее ремарка, написанная Пушкиным. Бросает яд в бокал Моцарта. Так пей же. Моцарт выпивает. Так что, Моцарт видит или нет? Вот в чем вопрос. Обратите внимание, во всех постановках, прежде всего сохранившихся в инсценировках, например, замечательной постановке Александрийского театра, где абсолютно гениально Сальери играл старый Николай Симонов. Просто абсолютно гениально. И Моцарта, кстати, хорошо играл, что Чесноков, что молодой Смоктуновский. Там есть два варианта. И в постановке, вот это неплохой, того забыл кого, «Маленьких трагедий», где уже Смоктуновский играет Сальери гораздо хуже, чем Симонов. А Моцарт совершенно безобразно играет Золотухин. Ну, просто оскорбительный. Оскорбительный для Моцарта и для Пушкина. Совершенно не годится. Всегда Моцарт отворачивается. И мы так всегда считали. Думаю, что каждый из нас согласится, что мы считали, что Моцарт не знает. Но так Ремарка же не указывает нам на это. Не указывает. А может быть и видит. Но тогда совершенно разные пьесы. Тогда абсолютно разный смысл. Абсолютно разный. При этом фраза Моцарта позволяет понять, что, может быть, Моцарт и видит. Моцарт говорит, так он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. На что Сальери говорит, ты думаешь, и что ты ему бросаешь? Так пей же. Ты же только кто сказал, я и ты гений. Я гений, значит, я не злодей. Пей. Он выпивает. Недаром, между прочим, отец Сергий Булгаков находил в образе Моцарта черты Христа. И видел добровольную смерть. Тут только непонятно, какие грехи Моцарт искупает. Это не очень непонятно, мне кажется, немножко уязвимая интерпретация. Но то, что тут что-то происходит такого рода, это вполне можно понять. Хотя также можно понять, что Моцарт отворачивается и просто не знает, спокойненько выпивает и уходит, не зная, что его отравил Сальери. Этого быть не может. В одной пьесе два абсолютно разных мира возникают. Вот это мог только гений, в том самом высоком смысле, как я уже говорил. Ибо этого быть не может. А Пушкин сумел это сделать. Но ведь посмотрите, как понять этот текст? И так можно, и по-другому. И поэтому, между прочим, современные читатели, современные писатели, в том числе бесконечно ценимый мной недавно скончавшийся Андрей Георгиевич Битов, в общем-то склонны были видеть в Пушкине писателя-постмодерниста. Вот яркий пример постмодерниста задолго до появления постмодернизма. А ведь что такое постмодернизм в частности? Невозможность однозначного понимания, ну, если говорить о литературе, понимания текста. Поэтому бессмысленный, между прочим, спор, хотел Бродский воспеть Жукова или, наоборот, его обличить в стихотворении «На смерть Жукова». И он одновременно и обличает, и воспевает. И то, и другое. Это вопрос, который нельзя применить к постмодернизму. И вот Пушкин часто видит подобного писателя. Но ведь это невозможно. Невозможно в другом смысле. Нельзя за 150 лет до появления постмодернизма, у нас, во всяком случае, за 130 лет, быть постмодернистским писателем. Пушкин мыслил иначе. Для него было бесспорно существование одной истины. Бесспорно. Божественной истины, между прочим. Поэтому, очевидно, вот этот сложный мир, который гораздо сложнее нас, и который нас все время может поставить перед неразрешимой загадкой, и который вводит нас в недоумение. Он существует не для того, чтобы мы потерялись в нем, не для того, чтобы мы признали относительность любой истины, а для других целей, для того, чтобы показать бесконечное величие Творца, который милосердием своим не только показывает нам свое величие, но показывает нам и свою волю. Простите за улыбку, ибо не могу не прокомментировать сам себя. Мои слова являются никому непонятны, кроме меня самого, вариацией слов Ломоносова. Но мои студенты, когда я произношу имя Ломоносова, откровенно смеются мне в лицо, зная, что это моя мания. У Ломоносова есть знаменитая фраза: «Творец создал две книги. В одной показал свое величие, это окружающий нас мир, в другой – свою волю». Так вот, Пушкин создает мир, который показывает величие Творца, нам непостижимое, и, с другой стороны, волю Творца. То есть Пушкин указывает нам некие ориентиры, на которые мы должны равняться в своем пути постижения мира, которого мы никогда не постигнем, Но можем постепенно в него проникать. Он непостижим, но постигаем. И это ориентиры два, главные, вернее, три. Первый ориентир, о котором мы говорили, смирение. Ибо этот воинственный, мужественный, страстный человек не как человек, не как муж, не как воин, не как друг, а как христианин, как в главном своем, в творчестве, был очень смиренен. И очень смиренно относился и к себе, видя все свои грехи. Вот уж кто никогда не говорил, какая мерзкая была женщина, как она навредила мне, сколько крови попила. Нет, вспомним знаменитое стихотворение «Я вас любил». Ведь о чем это? Можно было сказать, вот уж кровь попила у меня, а как Пушкин пишет. Виноват он всегда. А, человек должен понимать, если что-то плохо, значит, что-то плохо в нем, а не в окружающем. Это первая история, которая ясно проявляется в лирике Пушкина. И это и позволяет лирике Пушкина производить это странное впечатление. Я не знаю, кто сказал это, кто-то из самых знаменитых людей, но, надеюсь, не Белинский. Хотя подозреваю, что не он ли. Лелеющую душу гуманность. А может быть, Достоевский. Ну, я не знаю, кому принадлежит цитата, но она абсолютно точная. Лелеющая душу гуманность. Второе. Ну, если мы начали со смирения, то тогда назовем милосердие. Милость. Милость к падшим призывал. И только надо задуматься, что такое падшие. Ну, нас, конечно, меня учили это декабристы. То есть несчастные. Не падшие, а вот несчастные жертвы. А падшие – это все мы, ибо все мы падшие. Милость к падшим призывал. То есть милость, благодать. Помните слова Маши Мироновой, замечательные слова в «Капитанской дочке», когда она приезжает в Царском селе, встречается Екатерина. Екатерина, узнав, что она дочь капитана Миронова, говорит, вы, наверное, просите справедливости. Маша, не зная, что с ним разговаривает императрица, отвечает, нет, не справедливости, но милости. И, в конце концов, милость явлена и Гринёву, и, кстати, и Пугачёв несправедливо. Если бы Пугачёв справедливо себя вел, что бы он сделал? Он приказал бы пытать Гринёва, а потом бы его повесить. И правильно, так бы сделали в любой войне. Так бы сделал Суворов, Наполеон. Все, кто, вы знаете, понимали толк в этой абсолютно зловещей нехристианской профессии. А ведь Пугачев, который, конечно, на самом деле бы пытал, без всякого сомнения, ведет себя иначе у Пушкина, пушкинский Пугачев, Пугачев капитанской дочки. Вот это второе ориентир. И третье – красота. Красота, которую Пушкин являет исключительным совершенством своего творчества. Совершенством, о котором он говорит бесконечно. Я приведу только два примера, совершенно разных. Был такой ученый, очень неплохой, Дмитрий Дмитриевич Благой. Он неплохой, особенно для своего времени. Один из моих учителей справедливо писал в такой автобиографическом наброске. На фоне того, чему нас учили, Дмитрий Дмитриевич Благой выглядел Леонардо да Винчи. Хотя он далеко не был Леонардо да Винчи. Вот он проводил подсчеты. И подсчитал, что сон Татьяны в «Евгении Онегине», один из, может быть, главный эпизод в «Евгении Онегине», находится ровно посередине романа. Ну, ровно посередине. А ведь Пушкин не знал, какой он будет роман. Когда он писал «Сон Татьяны», у него же был другой план, между прочим, 10 глав написать. Роман был не написан. Вот это удивительная, абсолютная гармония. Абсолютная. И такие гармонических моментов у Пушкина можно очень много найти. Это и придает поразительную красоту его творчеству. И второй момент. Взят совершенно в другой области. Пушкину невозможно подражать. Обратите внимание. Во-первых, ни одной пародии нет. Ну, есть, конечно, но не пародии, а шутливые продолжения. Алексей Константинович Толстой любил такие продолжения писать. Например, стихотворение Пушкина «Царскосельской статуи», которое заканчивается «Чудо! Не сякнет вода, истекая из урны разбитой, дева над вечно печально сидит». Алексей Константинович приписал «Чудо не вижу я здесь. Генерал-лейтенант Захаржевский в урне той дно просверлив, воду пустил через нее». Но это шутка, это все-таки не пародия. Можно пародировать Лермонтова, можно кого угодно, но не Пушкина. Ему не только нельзя его пародировать, ему нельзя подражать. Были попытки. Зощенко написал шестую повесть Белкина. Но эти, как говорили в моем детстве, в низах общества, туши свет. Иначе это не скажешь. Хотя ведь Зощенко был хороший писатель. Хороший писатель. Но это абсолютно ни в какие ворота не влезет. Ибо Пушкин совершенно не подражаем. Я думаю, все эти ощущения. Когда мы читаем Пушкина, стихи, проза, неважно, мы испытываем какое-то совершенно особое чувство. Лучше сказать невозможно. У Пушкина нет, по существу, ни одного неудачного словосочетания. Есть у Лермонтова очень много, у Тютчева есть странности. Я уж не говорю о Некрасове. А у Пушкина нет ни одного. Вот когда он пишет, именно так и нужно. Ну, можно подробно говорить об этой красоте пушкинского творчества, но время истекло, и я думаю, что, в общем-то, главное я уже сказал. Но какие это ориентиры? Благодать, смирение и красота, как имя Бога. Красота, которая спасет мир. Не соблазнительная псевдокрасота, а красота, спасающая мир. Красота, как совершенство. Вот ориентиры, которые должны быть перед человеком, смиренно склонившимся перед бесконечно трудным миром и понимающего, что мир всегда больше, чем я сам. Но мне кажется, что ничего более христианского в русской литературе нет. И вообще не может быть. Ибо это мир христианин. И вспоминаю, кто такой уж ригористический, жесткий, абсолютно не считающийся ни с какими авторитетами автор, как Константин Николаевич Леонтьев, создает список книг, полезных для чтения молодой девушки по просьбе какой-то своей знакомой. Ну, «Дворянское гнездо» полезно, там еще что-то, довольно ограниченный список. Пушкин. Все полезно, пишет Леонтьев, который все-таки был, между прочим, монахом в конце жизни. И вообще был очень жесткий, который всех ругал. Я думаю, что это очень справедливо. Ну вот на этом мы тогда и закончим лекцию. Огромное спасибо за внимание.
1: Дорогие друзья, прозвучала вторая заключительная часть лекции профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Пушкин как религиозная проблема».

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор из цикла 24 прелюдии опус 28 Фредерика Шопена.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю всех святых.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Ныне мы торжествуем память всех святых, подвязавшихся на земле добрым подвигом веры и добродетели и приселившихся на небеса для вечного упокоения и радости. Каждогодное возвращение к нам настоящего праздника памяти всех святых есть, братья, не иное что, как много раз повторяемое воззвание святых приставшихся к нам, живущим на земле, и подвязающимся со врагами спасения ради будущего нетленного царствия. Воззвание — идти по их следам. Они говорят нам: «Стремитесь неленостно к будущему царствию и вы, меньшие братья наши, как стремились мы. Да не останавливают вас никакие препятствия на пути ко спасению, как ничто не остановило нас. Будьте мужественны, тверды в борьбе со своей ленивой грешной плотью, с приманками обманчивого, скоро приходящего света, с кознями невидимого врага дьявола. Помните постоянно, что Царство Небесное усилиями приобретается, и только усильные искатели наследуют его, и что многими скорбями подобает нам вните в него. Вот мы много боролись, много терпели, и зато ныне покоимся покоем вечным и нерушимым. Много борьбы перенесете и вы, настанет и для вас вечный покой. Живя на земле, мы услышали слова Спасителя и Упокоителя нашего: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вы». И с верой и упованием поспешили на зов Его, пришли к Нему, все претерпели для Него, и теперь получили от Него обещанный покой. Последуйте также и вы, упокоит Он и вас на лоне Своей вечной любви. Ну что же, тогда как Сам Владыка и все святые единогласно зовут нас на вечный покой, мы едва или совсем не обращаем внимания на их единодушное приглашение и всею силою привязываемся к земле. Привязываемся любостяжанием, плотскими удовольствиями, исканием временных почестей. Как мало людей, которые имели бы всегда в мыслях будущую жизнь и всею крепостью души стремились к ней. Исконный враг опутал христиан своей сетью по причине пристрастия их к благам земли и крайней невнимательности к пользам души своей, связав умы, воображение и сердца их, чтобы они уже и не думали, и не воображали, и не желали будущих благ, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, так они превосходнее всего подлежащего чувствам, я же уготова Бог любящим его. Так он закрыл от них небо и обратил их совершенно к земле. На земле они ищут всевозможного наслаждения, блаженства и всех благ, а не на небе, для которого они созданы и искуплены пречистую кровью Иисуса Христа. Но нет на земле покоя сердцу. От земных удовольствий после кратковременного плотского наслаждения сердце бывает пусто, уныло, темно. И это от того, что оно создано для жизни в Боге и для наслаждения чистыми духовными радостями Царства Небесного, а не для земли и наслаждения земными гибнущими благами. «Во мне мир имеете, — говорит Господь, — то есть, кроме Господа, нет истинного мира сердцу нигде на земле». Не забудем, братья, чаще припоминать конец святого исповедания, символ нашей веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», и возгревать в сердцах своих веру, то общее воскресение мертвых непременно будет, и воздаяние каждому по делам последует неотложно. «Се гряду скоро, — говорит Господь, — и мзда моя со мною воздати, коему жда по делам его. Блаженни творящие заповеди его, да будет область им на древо животное и вроты внидут во град, то есть в небесный град Иерусалим. Братья, иже восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает, говорит апостол Иаков. Потому не любите мира, не я же в мире, яко все я же в мире, похоть плотская, и похоть отчес, и гордость житейская. И мир приходит, и похоть его, а творяя волю Божию, пребывает вовеки. Прилепляйтесь сердцем не к видимому, но к невидимому. Видимое бо временно, невидимое же вечно. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

нашего Господа.

благословение нашему высокопреосвященнейшему митрополиту Варфоломею, честно

Святого Священника и Духа Твоего Слова.

помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко живы оставим должников.

восстаёшь на ноги во воле души моей, и спасение ему Божьего. Ты же, Господи, заступник мой, все слава моя, возносяй главу мою, гласом моим ко Господу возвах, и услышами от горы святые своя, а заступ из пах восстав, яко Господь заступит мя, не убоюсь тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразилась, и вся враждующими суе, зубы грешников сокрушил, и сей Господне, и спасение на людях твои, благословение твое, а заступ из пах восстав, яко Господь заступит меня, Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрела Твоя умножила во мне, и утвердилась на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти мы от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеши согнеши рана моя от лица безумия моего, пострадав и слепокся до конца весь день святое пождав, яко лятвимо наполнишеся поругание, не есть исцеление плоти моей, озлоблен бы и смирився до дела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мы воздыханием от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставями силы моей, святочью моей, той не со мною, друзья мои, искренним и прямо мне приближься и сташа, и ближний мой далече меня сташа, и нужда пусеющая душу мою, и ищущая злая мне глаголу пусует на инстина везде и поучахуся. А же, как глух не слышав, яко не мне отверзай уст своих, и быв, яко человек не слышит, и не умый в устей своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко редко никогда порнутися в рази мои, и внегда подвижатися ногам моим на мевели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, в рази же мы живут, укрепишися паче мене, и умножься невидящими без правды, воздающими злая возблагая волгах у меня, за не гоня благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонны в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонны в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль мнорутся Тебе плоть моя в земле, пусть я непроходнее, безводнее, так во свете мне явился Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живота у сне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, у имени Твоем возлежи руцы мои, яко и духа и масляда исполнится душа моя, и устнам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренней получався в Тя, яко вылоси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, прильби душа моя по Тебе венеже преодесница Твоя, тей же в суе скажу душу мою, в нилах преисподняя земли, предадя в руки оружия части или свободу. Царь же возвеселится, Бозе похвалится, вся клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренней полчахся в те, ты былось и помощник мой, и в крови крылу твое возрадуйся, прильбе душа моя по тебе, мне же преотесница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь! Господи Боже, спасение могу во дни возноты врачи пред Тобою, да в дни пред Тя молитвы моя преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменеты с нисходящими в ров, быв яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвы не спящего гробе, им же не помянулось и к тому, и те от руки твое отреновение выше, положишь меня в гробе преисподне в темных и сени смертней, на мне утвердися ярость твоя, вся волна твоя навелась и на мя, удалил все знамых моих от меня, положишь меня мерзость себе предан бы ты не испоштал, очи мои изнемогости от нищеты возвал к тебе, Господи,
Господи, весь день, воздеть Тебе руцы мои, и да мирным творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познан будь во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвав, и утро молитвами предварить Тя, спою, Господи, отрейши душу, мы отвращаешь лице Твое от меня, нищий семался в труде, как юности моя, вознежусь и смирився изнемогу, на мне придоши гневе Твое устрашение Твое возмутишь мя, обдоши мя, кого да весь день одержавши мя в купе, удалился от меня друга искреннего, и знамек моих острастей, Господи Боже, спасение мого во дни возвав и в ночи пред Тобою, да в ней притя молитва моя, преклони ухо Твое к моленью моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благих желания Твоя, обновиться, как горля юность Твоя, творяй милости не Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути своему и сею и сыновом Израилю, хотение свое, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил и снам, ниже по грехам нашим воздал и снам, яко по высоте небес не от земли, утвердилась Господь милость свою на боящихся Его, велико стоят востоца от запада, удалилась от нас без законе наше, яко же щедрит Отец и на ущедрит Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, поминуя коперснись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух против нем и не будет и не познать к тому месту своего, милый же Господня от века и до века до боящихся Его, и правды гонус и нех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я, Господь на небеси уготовил престол свой, царство всеми обладает. Благословите Господа все ангели, усиленные крепостью, творящие слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы во слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко познав враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил меня с темных, яко мертвое века, и уныло мне дух мой во мне, смятеся сердце мое, помянул дни древние, получихся во всех делях Твоих, творение в руку Твое получався, воздев Тебе руцем и душам, а ко земле безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюся нисходящим рог. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповав, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, и изми меня от рак моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю, твек и Ты, си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твое ради Господи, живиши меня правдою Твоей, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, и яко озрак Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, дух Твой благий наставит меня на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя.

Пресвитерского Христа.

слушайся Ему, обе же усумнешися, и приступил Иисус к речениям глаголя, дадите ли всяка власть на небеси и на земли, шедше научите вся языки, крестящие во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие крести вся елика заповедом вам, не все, а с вами есть во все дни.

Брак отгоня, твоими светлостями, слове Божие, светодавчий Христос.

ко плоти твоей от спасительной страсти отдал Иси Христе, сам по не повинен смертную искуса, любези безгрешне, слава Господи Христу, твоему чисту новую воскресенье, отвергнуть на грешного вся прежде заповеди Господи, и сыновенами от тебе сотворил и семьи Божию обратиться, послушали уже на вы, тебе платье отдал Иси распятие, Пресвятая Богородица, спаси нас, еле проматери ты, исправление была Иси, начальника жизни мира и Христа, Богородица Рочи, все святи и молите Бога о нас, священство, священные, священницы и пастыри, облегшиеся, и то мудрость, и то окормивши Христу, достойно украсившего учительство слово.

всякого имениса на любительной жизни, святую память совершающей Христе Божие, всех подвязает на молитву молящихся, и мир твой день, и яко человека любит за все в объекте Божие, прославляя в совете святых твоих, ты и сива истину, прославивай нас.

козелова загнеси, ты с прощанием страны сошелся на землю, болел кров не спасе, последнего моего насаждения не отвергся, и привык на высоте причислить твоя слава, прежде исчезнул, прославились. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресенью, на Христе Тя приходишь законопреступных дети Христе Боже, им же спасал и сия кровью крови славящая Твоя страдания. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородицу в Тя всечистая, просвещайся си проповеды, солнце Бог правды родила еси Христоте Бог, си святие молите Бога о нас. Совокупся с собой святых твоих в любови и тебе наслаждайся. Истина же и чиста в радости и не разрушаемый. Ангелов всех будет у тебе всевидящих. Возле земли, Господи.

Христа претерпел и сегодня яйцу, прежде скальце твое о спасе поругаем, первозданного покрывая безобразное отношение, и нам пригвоздился и си на кресте к мутию, заволчая присели из упомешления, слава Господи Христу твою чистоту и воскресенью, назвали нас силой.

Патриархи, пророки, апостоли, и ученик собой, и постников, и учителей, и праведник со священным

Спаслися Христе, яко силен звалище Твое страдания. Пресвятая Богородица, спаси нас, братца Божий, и Бог и чертога душевенный, и верь небесную Богородице верни, возвещаясь и святили молитве Бога о нас, произнесели по земле, брат, капли крови стопаша, с водою Богодетельно, мира, вновейшей Божественный собор святых всех, благодетелю создаша.

всякие же страсти Христовы, подражавшие страсти нашего верующего, с диетами собираются перворожденные путем свыше церковь, якого не образа лежащих Христова приющу. Бог мой, сильный Богородный,

Богоцеловят, отца безначальный, сына всеблагочестного,

потер, падших и сокрушенных, справишься в порядке, уже на пустыне тление процветия жизнью, помекленная пожертвованной смотрится благословитель, священницы воспользуй, и ты возноситель во вся веки. Слава Господи Христу Твоему числову и воскресенью, на древе цене простежа обнаженного мя призывающих, своей благообразной согреете, на которую благословите вся дела Господня Господа, и превозносите его во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, при естественне Содетеля и Спаса Бога Слова родила и сидела, тем же Тя поем во вся веки. Святи и молите Бога о нас, радуйтесь о мученице, пророце, апостоле, священномученик, честны в соборе, праведны преподобны же и учители, божественные величи, с мироносицами жена, не сладко поющие, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки, благослови Отца и Сына и

приносим тебе салон, сию составе славе Божией, твой возгадав, я как человек, и вынесем

зачатого на утробе Святого Матери, и бывшего на стране человека, зрящего на кресте, и Христом, воздравшего человечество бесстрастно, же яко Бога пребывающим и мечтаем, Пресвятая Богородица, спаси нас, радости и веселье исполни, память Твоя, приступающий к исцелению, то чаще, благочестно Богородицу Тя, возвещающий. Си святиво и Ти Бога нас, и станешь спасением Крестителя, апостол и пророк и учеником, с постниками божественные учители, священники, патриарху на собрании с членовучники благославные, жены боголюбивые, преподобные правильные и достойно послание. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всех вальных апостол и всех святых, помилует и спасает.

творящий преступление, возненавидит, не припреми сердце старцего, уклоняющего с огня лукавого не позла, оклеветающего тайны смелью своего сего, изгонял кровь и мокрую сердцем, сивни и тя, почвы и неверные земли посаждать, я со мною ходей по пути непорочку, всеми служащим, не живящим, а с недома моего творя гордыню, глаголи неправильные, но не исправлявшись, предочину моего, во утре избергся грешной земли, я же потребить от града Господня, все делающие беззаконники. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и я, и грехов ими. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с высоты снишелось и благоухал мне покровением, приялось и тридневным, так освободишь от страстей животе и воскресенье наше, Господи, слава Тебе, имени и присно, и во веки веков, имени. Что Тебе наречено благодатное небо, якого сияло из солнца правды, рай, яко образилась из нетрения девы, прибыла из нетрения чистую матерь, яко имелась и си наступив твоих обетов сына. Всех Бога даровали спасите душам нашим, стопы мои направим по славе Твоему, и не обладать мною всякое беззаконие, избавь от любви человеческой, скрою заповедь Твоей лице Твоей посреди нарабатываю, вину Тебя оправдание Твоим, да исполнится уста мои в храни Твоего Господи, я Твою Господу славу Твою, везде великолепие Твое, святый Бог, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Бог, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Бог, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очи все веки наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посетительстве немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков, аминь. Отче наш, Отче и Сын и Небесек, да святит себе Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и я на небеси и на земле, хлеб наш, послушай, дашь нам днесь, и оставь нам огни наши, яко же и мы оставим должником наш.

0: Отдача от естества нас соднить, и тварь вселенная приносите, Господи, богоносная мученики тех молитвами, в мире глубоко церковь Твою, жительство Твое, Богородицу, соблюди, много милости тебе, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякое часто на миссии на земли, поклоняемый в славе на Христе Божий, долготерпеливый, много милости, много благоутробнее, и же правда, любя грешная, милующийся, завтра спасение, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши часы и молитвы, исправи желтость заповедям Твоим, уши наши свидетели сочисти, повышение исправи мысли очисти, избави нас от скорби, зла, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, учениками, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем сыне и веры в разуме преступной Твоя славы, яко благословенный сива веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, верни в них, сны и веков, аминь. Честнейшую, первенославнейшую, без сравнения, Серафим. Без искрения, Богослова, Рожью, сущую, Богородицу, Тя величаем. Именем Господне благослови, Отче.
1: Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое на ны и помилуйный.
0: Аминь.
1: Христе, свети истины, просвещая и освещая всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный.

истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилует и спасет нас,

0: всех вас, дорогие братья и сестры, благодарим за службу, за молитву. Поздравляем с воскресным днем и с неделей всех святых. Храни вас Господь и Матерь Божия.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
3: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

Прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 330-е зачало послания к евреям, отрывки из 11 и 12 глав.
1: Братья, верою праведники побеждали царство, вершили правосудие, получали обещанное Богом, заграждали пасти львам, гасили мощь огня, избегали острия меча, обретали силу в немощи, становились крепкими в бою, обращали в бегство вражеские полчища. Некоторые матери получали своих умерших сыновей воскресшими. Другие же, отказавшись от освобождения, были замучены до смерти, чтобы встретить лучшее воскресение. Иные терпели издевательство и пытку бичеванием, иные оковы и темницу. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечом. Они скитались в овечьих и козьих шкурах, терпели лишения, гонения, муки. Те, кого был недостоин целый мир, блуждали по пустыням и горам, по пещерам и пропастям земным. Но никто из них, признанных Богом как свидетели веры, не получил обещанного вознаграждения, потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенство они достигнут вместе с нами. Вот почему и мы, окруженные таким великим облаком свидетелей, сбросим с себя всякое лишнее бремя и путы греха, чтобы быть стойкими участниками предстоящего нам забега, взирая на зачинателя и завершителя веры, на Иисуса, который ради ожидавшей его радости не устрашился позора, претерпел крест и воссел одесную престола Божия. Послание святого апостола Павла к евреям, глава 11, стих 33, по главу 12, стих 2. Весь отрывок из послания к евреям, которое читается сегодня, о вере. Поэтому представляется не лишним немного поговорить о том, что же означает слово «вера». Христианин исповедует свою веру словами символа, утверждая, что он верит в единого Бога Отца, в Господа Иисуса Христа, в Духа Святого, во Святую Церковь. Но что он при этом имеет в виду? Предполагается ли, что он верит в существование Бога Отца, Иисуса Христа, Святого Духа и Церкви? Разумеется, это так. Разве верующему не приходится иногда слышать, как ты можешь верить в Бога? Я, например, не верю, что Бог существует, да нет никакого Бога. За словом «вера», которое употребляется в таком контексте, стоит мысль об уверенности в существовании чего-то или кого-то, неданного в непосредственном чувственном опыте. В нашем случае речь идет об уверенности в существовании Бога, которого мы не видим как какой-то предмет этого мира. Такое умственное, можно сказать, философское понимание слова «вера» в Священном Писании встречается только один единственный раз, а именно в нашем послании к евреям. «Вера есть уверенность в невидимом». Послание к евреям, глава 11, стих 1. Однако для человека библейских времен такое понимание веры не было характерным. Мало кому приходило в голову сомневаться в существовании Бога, или хотя бы божественного, богов, у язычников. А у кого все же такие сомнения возникали, того считали просто больным, безумным, лишенным разума. Так, например, в псалмах Давида говорится: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Псалом 13, стих 1, Псалом 52, стих 2. Вера для библейского человека Ветхого Завета означала не уверенность в существовании Бога. Об этом и речи не было. А верность Богу. Верить Богу значит быть верным Его заповедям, Его закону, данному через Моисея. На библейском языке такая вера, верность, называется праведностью. Праведный — тот, кто верен Богу, Его заповедям. это идеал ветхозаветного человека. Многочисленные примеры такой самозабвенной веры перечислены в послании к евреям, начиная от Авеля и Ноя, через Авраама и Моисея, до великих царей, пророков и героев прошлого. Праведные люди своей верностью Богу побеждали царство и обращали в бегство вражеские полчища. Достаточно вспомнить Гидеона, который с 300 воинами одержал победу над значительно превосходящими их по численности врагами, угрожавшими Израилю. Книга Судей, глава 6 и 7. И подобных примеров множество. Верные служители Божии шли на страшный риск, преодолевая огромные трудности ради исполнения задач, возложенных на них Богом. Апостол перечисляет дивные дела и чудеса, которые совершались ветхозаветными праведниками силою их веры. Он вспоминает царя Давида, который творил суд и правду над всем народом своим. Вторая книга Царств, глава 8, стих 15. Вспоминает Даниила, брошенного в ров со львами и оставшегося невредимым. Книга пророка Даниила, глава 6, стих 22. Вспоминает трех отроков, которые ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 24. Новыми и новыми примерами апостол напоминает своим читателям о великих делах веры, способной даже воскрешать умерших, как это произошло с пророками Ильей и Елисеем, которые вернули к жизни умерших сыновей двух несчастных женщин. Третья книга Царств, глава 17, стихи с 20 по 23, и четвертая книга Царств, глава 4, стихи с 33 по 35. Но еще большее впечатление на читателя производят примеры великого мужества и стойкости веры, о которых нам сообщают древние авторы. Верующие предпочитали принять мучительную смерть, но не предать Бога и не отступить. Какие картины предлагает нам история? Без содрогания и восхищения невозможно читать о тех нечеловеческих испытаниях, которые выпали на долю мучеников веры. Апостол приводит все эти примеры с целью укрепить дух тех христиан, к которым он обращается с посланием. Им приходилось очень нелегко в ситуации противостояния как языческому, так и иудейскому окружению. А ведь близилось время еще более тяжких испытаний верности, время государственных преследований христианской церкви, время уже не ветхозаветных, а новозаветных мучеников. Примеры древнего героизма хорошо бы помнить и нам, живущим в несравнимо более спокойное время.

0: каждый из них все равно умер. Так, принеся себя в жертву, умерли и все великие мученики, и все праведники Ветхого Завета. Они умерли, не получив обещанного, в ожидании лучшего воскресения. Святитель Иоанн Златоуст поясняет. Уже прошло столько времени, как они остались победителями и еще не получили награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною? Что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Но почему они должны ожидать награду за свои подвиги? Апостол отвечает: «Потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенство они достигнут вместе с нами». Здесь приоткрывается великая тайна спасения всего человечества, начавшегося с пришествием в мир Иисуса Христа, Сына Божия, спасение, которое завершится во время второго Христова пришествия, всеобщего воскресения, суда и общего торжества в обновленном мире, в новом творении. Такова цель, таково совершенство. Великая жертва Христова отверзла врата Царствия Божия для всех, для ветхозаветных праведников и для нас, живущих в Новом Завете. Но каким великим преимуществом мы обладаем перед ветхозаветными свидетелями веры? Ведь мы, благодаря воскресению Христову, уже знаем об отверстых вратах Царствия. Они еще не знали. Об этом говорил Иисус Христос. «Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 17. Боговоплощение, крест, воскресение и сошествие Духа Святого открыли новую страницу веры. И это было настоящей революцией, водоразделом между двумя религиозными эрами человечества. Полнота откровения Бога в Иисусе Христе показала, что никакие подвиги человеческой верности и праведности, даже самые героические, к совершенству этот грешный мир не привели и привести не в состоянии. Царствие Божие, лучшее воскресение, не плод усилий человеческих, но дар божественной жертвенной любви, открытый нам в Спасителе. Не люди спасают себя своей верностью и праведностью, сколько бы прекрасными ни были их деяния, но спас людей Бог. И нам остается только довериться Богу, верить себя Ему, взирая на воскресшего Спасителя Иисуса Христа, начало и конец, альфу и омегу нашей веры. Так слово «вера», с рассуждения которой мы начали, в христианстве понимается не просто как уверенность в существовании, и даже не как верность, но как доверие. Доверие же невозможно вызвать в себе произвольно. Оно приходит. Оно — таинственный и благодатный дар Святого Духа. Нам он дан, и в этом наше несказанное блаженство.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю первую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
2: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 10-19 глав.
3: Сказал Господь своим ученикам: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы

0: последовавший за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется неделей всех святых. Когда мы произносим эти слова «все святые», то, как правило, нам представляются иконописные лики угодников Божьих, к которым мы обращаем свои взоры, когда нам трудно, или, наоборот, очень радостно, когда нам хочется ощутить присутствие Божие в нашей жизни, когда нам хочется ощутить рядом с собой тех людей, которые действительно были праведны. И это естественное наше религиозное чувство, обращенное к святыне, к сожалению, очень часто вызывает у нас ощущение того, что святые – это кто-то такой, кто достаточно далек от нас, кто велик, праведен, свят, тот, по сравнению с которым мы с вами оказываемся людьми грешными и немощными. Это верно, но верно не до конца. И даже более того, если мы только так воспринимаем святых Христовой Церкви, мы совершаем глубокую ошибку. Мы грешим против истины, ибо все мы призваны быть святыми. И нет у нас иного пути для спасения, кроме как идти по пути святости. Так говорит Спаситель. Так говорит святой апостол Павел, который прошел очень трудный путь от гонителя Церкви до одного из величайших святых. И значит, нам с вами тоже нужно идти по пути святости. Очень часто мы, обращаясь к святым с ощущением собственной ничтожности и немощи, как будто лишаем себя необходимости совершенствоваться. Да, мы грешные и немощные, а святые такие совершенные, пусть же они все сделают в этом мире за нас. Мы служим молебны, мы читаем молитвы, обращенные к святым, и считаем, что все этим и заканчивается в нашей жизни. Но подобно тому, когда же Господь наш Иисус Христос действительно нуждался в помощи своих учеников, в помощи святых апостолов, точно так же и христианские святые нуждаются в нашей с вами помощи, в нашем соработничестве по отношению к их делу. И очень часто мы не даем им того, чего они ожидают от нас. Не даем и вместе с тем хотим получить от них помощь, заступничество. Хотим, чтобы они делали то, что обязаны делать мы. Преображали этот мир. Сегодняшнее евангельское чтение как раз и указывает нам, может быть, самую главную, самую трудную для нашего человеческого восприятия сторону святости. Не случайно, если мы возьмем Святое Евангелие, то увидим, что сегодняшнее евангельское чтение состоит из трех отрывков, которые находятся в разных частях Евангелия. Два в одной главе, а третий отрывок в другой главе. Но Церковь именно так составила сегодняшнее евангельское чтение, чтобы мы узнали о том, что же такое святость и что же такое путь к святости. Сначала Господь говорит о том, что нам необходимо исповедовать веру в Него. И тогда Он прославит нас перед Отцом Небесным. И наоборот, если мы не будем исповедовать веру в Господа, то и Господь наш Иисус Христос пред лицом Своего Небесного Отца не узнает нас, отстраниться от нас. И это естественно. Потому что если мы не будем исповедовать веры в Господа, не будем мы теми самыми святыми, которые свои Богу. Задавая себе вопрос о том, а исполняем ли мы это очень важное условие святости, мы, наверное, склонны сказать, что да. Уж это-то мы делаем. Уж веру в Господа мы исповедуем. В храм ходим, крест носим, и часто к месту и не к месту говорим о том, что мы православные христиане. Но вместе с тем, именно здесь, может быть, заключается одно из наших заблуждений. Ношение креста, посещение храма, даже регулярное причащение и исповедь еще не исчерпывают в полной мере того, что называется путем к святости. Можно носить крест, можно ходить в храм, можно даже исповедоваться и причащаться, и не только не быть святым, но быть очень грешным человеком. Такими были и фарисеи, исполнявшие закон. Исповедать веру в Господа означает стремиться к святости, стремиться каждым днем, каждым мигом своей жизни. В этом мире являть возвышенный христианский идеал, который нам был дан во Христе. Есть ли это у нас? Если мы честно зададим себе этот вопрос и честно ответим на него, то мы должны будем сказать, что нет. К сожалению, мы далеки от того, чтобы по-настоящему исповедовать веру в Господа. Называть себя христианами очень легко. Сейчас легче, чем в предыдущие годы. Иногда это даже модно называть себя христианином. Но исповедовать Христа гораздо сложнее. И далее Спаситель еще более уточняет то, что значит исповедовать веру в Господа. Что значит быть христианином. Он говорит о том, что нужно возлюбить Бога больше, чем своих близких. Больше, чем отца и мать. Больше, чем сына и дочь. Многие века противники христианства указывали на эти слова Христа и говорили, какой же ничтожный, злобный, мелкий Бог у христиан, который требует от человека отбросить все человеческие естественные чувства любви к своим близким, к своим родителям, к своим детям и требует, чтобы любили только его. Но на самом деле Христос призывает нас к другому. Он ведь не говорит о том, что мы должны не любить своих близких, своих родителей, своих детей, а любить только Его. Он говорит о том, что мы должны любить Его больше, чем любим своих близких. Как правило, большая часть людей, особенно людей нецерковных, не знает высшей добродетели, не знает высшего счастья, кроме любви к своим детям или к своим родителям. Им кажется, что выше этого не может быть действительно ничего. Так рассуждают люди не только сейчас, так рассуждали они и раньше. И для ветхозаветных иудеев почитание своей семьи, почитание родителей, любовь к своим детям было одной из важнейших семейных обязанностей. И вот именно к ним обращается Христос. Обращается к этой одной из самых главных добродетелей ветхозаветного еврейства и говорит о том, что Бога все-таки надлежит любить больше. И это очень верные слова. Потому что многие из нас, любящие своих родителей, любящие своих детей, любят их не по-христиански. Они их любят как нечто свое, близкое и дорогое. Дети любят родителей за то, что они ощущают в них источник силы, защиту, получают от них помощь. А родители часто любят детей, самоутверждаясь в них, видя в них возможность добиться в этой жизни того, чего не получили они. Любят своих детей, превращая их в свои игрушки, развлекаясь ими. Это не подлинная христианская любовь. Но даже если подлинная христианская любовь посещает человека, и он видит, например, в своих детях не свое достояние, а творение Божие, которое временно веряется ему Богом, даже тогда он должен помнить, что любовь к Богу должна быть гораздо больше. И опять-таки, если мы спросим себя об этом, то мы должны будем признать, что иногда мы даже и родителей, и детей своих по-настоящему не любим. Но даже когда мы любим своих родителей и детей по-настоящему, Бога мы не любим в той мере, в какой любим их. И это укор всем нам. Это значит, что в данном отношении мы далеки от того, чтобы исполнять важнейшие условия христианской веры, христианской святости. Потому что очень легко любить нам тех, кого мы видим, с кем мы общаемся в этом мире. Но как нам полюбить того, кто не видим в этом мире, и кто вместе с тем сотворил этот мир и нас? Как нам любить того, благодаря кому мы каждый день дышим, думаем, чувствуем, переживаем, и кто смиренно сокрыт от нас? Очень часто ребенок бросается к своему родителю именно потому, что в родителе для него сконцентрирован весь мир, все величие, вся красота этого мира. Но ведь Бог, сотворивший нас и все, что нас окружает, гораздо выше наших земных родителей. Но Он смиренно скрывается от нашего взора. И мы не только не любим, мы даже не боимся Его. Настолько мы привыкли к тому, что Он безвозмездно, бескорыстно, подчас ничего не требуя от нас, дает нам все. И в словах Спасителя вдруг мы слышим призыв Господа к нам. Он ожидает от нас того, что мы будем любить Его, не бояться Его, не присмыкаться перед Ним, как это делают язычники перед своими идолами, но любить Его. Способны ли мы на это? Если мы будем честны, мы скажем, что эта способность у нас очень мало развита. А далее еще одни очень глубокие слова Спасителя о том, что же, собственно, ожидает апостола. Ведь апостолы говорят Спасителю, они действительно в прямом смысле слова оставили свои дома, свои семьи, взяли на себя крест, подобно кресту Спасителя, и отправились вслед за ним. Что же их ожидает? Спаситель произносит еще одни, уже, может быть, не такие легко представимые, легко понятные, но очень значимые слова. Он говорит о том, что именно апостолам надлежит судить весь народ израильский, все 12 колен Израиля. Он говорит апостолам, прежде всего, имея в виду их мировоззрение ветхозаветных иудеев. Но к нам, христианам, эти слова Спасителя также обращены. Они обращены к нам и открывают нам нашу грядущую судьбу. Если мы будем в полной мере следовать за Христом, если мы в полной мере уподобимся Христу, то на нас это великое право и великая обязанность судить весь род человеческий, как, собственно, и судят его святые угодники Божии. Понятие суда для нас чаще всего ассоциируется с понятием наказания, приговора, но суд христианский – это какой-то иной суд. И наше отношение к прославленным церковью святым совершенно иное, нежели к земным судьям. Да, мы понимаем, что они выше нас, святее нас, и вместе с тем мы прибегаем к ним за помощью, с участием. Мы верим в то, что, видя наши грехи, они простят нас. И вот это для нас, христиан, должно быть путеводной звездой на самом главном нашем пути. Пути, который может привести нас к тому, что когда-то Господь и нас поставит перед выбором судить людей или оправдать. Эта возможность определить судьбу человека, изречь свой суд над ним, дается уже каждому из нас, и мы судим людей прежде всего, осуждая их, забывая о том, что Господь наш Иисус Христос, когда судил человеческий род, прежде всего судил его законом любви. Он любил его и прощал. Именно таков будет суд святых. Но мы-то с вами способны вершить подобного рода суд или нет? Если мы опять-таки зададим себе этот вопрос, то опять вынуждены будем признать, что нет. Осуждать мы можем очень хорошо, а судить милосердно, с любовью и всепрощением нам почти не удается никогда. Задавая себе эти три вопроса, которые не могут не возникнуть при чтении сегодняшнего Евангелия недели всех святых, давайте подумаем над тем, а исполняем ли мы эту главную христианскую заповедь – стать святыми. И пусть эта мысль сопровождает нас постоянно. Мы должны помнить, что не только мы нуждаемся в святых, но и святые нуждаются в нас. Не только мы нуждаемся в Боге, но и Бог нуждается в нас. И единение наше произойдет только одним образом – если мы будем святыми. Если мы войдем в тот великий сон всех святых Христовой Церкви, к которым молится Церковь сегодня, и которые молятся о Церкви сегодня, и с которыми мы сегодня вместе с вами все обращаемся к Господу. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 7 июня 25 мая по старому стилю Православная Церковь празднует третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, бывшее около 850 года. Во время волнений в Константинополе в связи с ссылкой святителя Иоанна Златоуста глава святого Иоанна Предтечи была перенесена в Емесу. Но этот город пострадал от набегов сарацин, и оттуда глава была перенесена в Каманы, и там в период иконоборческих гонений скрыта в земле. Когда иконопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию в видении было указано место, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первый святитель сообщил об этом императору, который в 850 году послал посольство в Каманы, и в указанном патриархом месте глава была обретена в третий раз. Позже глава была возвращена в Константинополь и положена в придворной церкви. Часть святой главы находится на Афоне. Также в этот день совершается память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, тесно связанного с Санкт-Петербургской епархией. Иван Алексеевич Борисов, будущий святитель Иннокентия, в 1823 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Краткий срок он был инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии. В Санкт-Петербурге он принял постриг и был рукоположен в иеромонаха. В 1836 году в Казанском соборе состоялась его хиротония во епископа. Особое значение имя святителя Иннокентия имеет для истории Крымской войны и для обороны Севастополя. Сегодня мы вспоминаем также священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, пострадавшего в начале IV века во время гонений императора Диоклетиана. В сонме новомучеников и исповедников российских 7 июня прославляется преподобный мученик Таврион Толоконцев. Преподобный мученик иеромонах Таврион, в миру Матвей Григорьевич Толоконцев, поступил в Лаамский Спасо-Преображенский монастырь в 1908 году и был в нем послушником почти 10 лет. В 1917 году послушник Матвей Толоконцев перешел на подворье Лаамского монастыря в Москве, где через 3 года был пострижен в монашество с именем Таврион и рукоположен в иеромонаха. Служить он начал там же, но вскоре подворье было закрыто большевиками, и с 1926 года до своего ареста иеромонах Таврион служил в церкви Ржевской иконы Божией Матери, где был певчим церковного хора. В 1930 году он был арестован по обвинению в том, что состоит в группе монахов, которые после ликвидации московского Лаамского подворья организовали при Ржевской церкви нелегальный монастырь. Отца Тавриона приговорили к 3 годам ссылки в Северный край с конфискацией имущества. После ссылки отец Таврион служил в городе Великий Устюг и жил в сторожке Ивановской церкви. Там же в 1937 году он был снова арестован. На этот раз его приговорили к 10 годам лагерей. Через 1,5 года заключения преподобный мученик Таврион скончался в Новоозерской исправительно-трудовой колонии Вологодской области. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился 15 декабря 1800 года в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. Лишившись отца в 11-летнем возрасте, Иван Борисов познал всю тяжесть сиротской жизни и, впоследствии став знаменитым иерархом, он неустанно заботился об участи бедных и сирот. В 1823 году 23-летний Иван Борисов был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Одновременно он занял и должность ректора Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища. Здесь он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий. Вскоре иеромонах Иннокентий стал инспектором Санкт-Петербургской духовной академии и был возведен в сан архимандрита. За совокупность научно-богословских работ он был удостоен ученой степени доктора богословия. 6-летние труды архимандрита Иннокентия в Петербургской духовной академии оставили яркий след в ее истории. Своей ученой деятельностью он имел огромное влияние на состояние всей академической жизни. Он отрезвил и оживил ее жизнь и на личном примере показал русскому обществу, каким может быть духовно-учебное заведение. В 1830 году архимандрит Иннокентий был назначен ректором Киевской духовной академии и настоятелем Киевского братского монастыря. В период ректорства архимандрита Иннокентия Киевская академия была на высоте своей учебно-богословской деятельности. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе, например, серьезная болезнь. Помочь в этой беде несчастному составляло тогда для ректора всю его главную заботу. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. В 1836 году в Казанском соборе Петербурга состоялась хиротония архимандрита Иннокентия епископа. Вскоре он назначается на кафедру в Харьков. В 1845 году владыка возводится в сан архиепископа и через 3 года назначается в Херсоно-Таврическую епархию, которую занимал до своей кончины в 1857 году. В трудное для России время Крымской войны во всей полноте проявился патриотизм и архипастырское мужество херсонского святителя. Владыка Иннокентий не только спокойно находился при обстреле неприятельской эскадры в своем архиерейском доме или на богослужении в храмах, но и ревностно проповедовал, утешал и ободрял раненых воинов, служил молебны о победе русского воинства и погребал убитых. Его можно было видеть на передовых позициях. Часто под обстрелом противника он кропил солдат и матросов святой водой. Величие духа святителя Иннокентия обнаружилось и в посещении им страдальцев воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф, и где можно было видеть всю тяжкую скорбь, все страдания, порождаемые войной. В сражениях он сам обходил ряды войск, ободряя героев. В коронацию императора Александра II архиепископ Иннокентий был назначен членом Святейшего Синода. Усиленные труды и тревоги надломили здоровье славного архипастыря. Находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, владыка заболел и на обратном пути в Одессу скончался. Произошло это в Херсоне 25 мая 1857 года, в светлый праздник Живоначальной Троицы. Своим высоким духовным авторитетом архиепископ Иннокентий имел благодатное влияние на современную ему жизнь церкви и общества. Научно-богословские сочинения архиепископа Иннокентия были изданы в Санкт-Петербурге в конце XIX века и составили 12 томов. Кроме этого, святитель составил несколько акафистов, ставших украшением литургической жизни Русской Православной Церкви. В 1862 году в Новгороде состоялось открытие памятника тысячелетия России. В числе знаменитых деятелей русской государственности на этом памятнике изображен и архиепископ Херсонский Иннокентий. Архипастырь был погребен в Преображенском кафедральном соборе города Одессы. В советское время, после взрыва Преображенского собора в 1936 году, останки архиепископа Иннокентия были перенесены на Одесское Слободское кладбище. В 1997 году святитель Иннокентий Борисов был канонизован Русской Православной Церковью, и в том же году состоялось обретение его честных мощей.

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучал «Тропарь. Днесь спасение миру бысть» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Троицком храме города Реутова Московской области 11 июня 2017 года в неделю всех святых.
2: Именно на сегодняшний день падает особое чтение евангельское, которое мы слышали за божественной литургии. В этом чтении содержатся слова, которые очень часто шокируют человека. Даже верующие люди нередко обращаются с вопросом, как все это понять. И многим кажется, что слова Евангелия расходятся с самим духом Евангелия. Вот эти слова. «Если кто возлюбит отца или мать больше меня, меня недостоин. И если кто возлюбит детей своих больше меня, меня недостоин». Как понять эти таинственные, божественные слова? У Господа нету ни одного праздного слова. Каждое слово исполнено глубочайшим смыслом и имеет отношение к жизни нашей и к нашему спасению. Что значит возлюбить Господа? Некоторые люди думают, что любовь к Богу – это та же любовь, что к отцу или к матери, к детям, к жене или к мужу, к брату или к сестре, к друзьям своим. Эта любовь, очень человеческая любовь, имеет своей областью человеческое чувство, которое сильно воспламеняется. И многие знают, что ничего более сильного, чем любовь в жизни, они не переживали. И вот именно эта любовь распространяется на людей, близких нам, дорогим. Может ли так человек Бога любить? Трудно ответить на этот вопрос. Бога никто никогда не видел. Можно любить Господа Иисуса Христа, Его образ, Его жизненный путь, но эта любовь будет всегда отличаться от той любви, которой мы любим наших ближних. А как же тогда требование Господа? Любить Его больше, чем отца и мать, чем брата и сестру, чем детей. Ничего так нельзя любить, как Бога. И вот некоторые люди, понимая по-своему эту любовь, начинает впадать в невероятную экзальтацию, в психически неуравновешенное состояние, думая, что чем больше они плачут, чем больше они внутренне переживают, тем они больше Бога любят. Да никакие наши чувства ни по отношению к ближним, ни к родным не могут быть достойными того, чтобы называться любовью к Богу. И вот теперь возникает вопрос, а что значит любить Бога? Мы слышим Слово Божие, мы знаем, что Он от нас хочет, каковы Его требования. Мы знаем Его заповеди, мы знаем, что означает мир Божий. Мир Божий – это тот мир, который устроен по воле Божией, где главный закон бытия – Его Слово, Его заповеди. Это Его мир. Когда дети вырастают, то мать и отец, которые любят их больше жизни, может быть, естественно, от детей отдаляются, потому что дети отдаляются от родителей, даже сохраняя любовь к ним. Дети живут уже своей жизнью. Они устраивают свой мир. И мир детей очень часто не похож на мир родителей. И дети живут уже в другом мире. Они связаны с родителями, воспоминаниями о детстве, сердечным чувством. Но жизнь порознь. Вот когда мы говорим о любви к Богу, мы говорим в первую очередь о том, что вне зависимости от любых обстоятельств мы должны жить в Божьем мире. Мы не должны порывать с Господом. Мы должны жить в Его системе ценностей. Мы должны жить по Его закону. И никакое возрастание физическое, никакой переход из одного возраста в другой, никакие изменения по службе, никакое перемещение в пространстве не может и не должно нас оторвать от Божьего мира или от любви Божией, как об этом так замечательно говорит апостол Павел. Ни глубина, ни высота, ни широта, ни пропасти земные, ничто не должно и не может нас отлучить от любви Божией, от Его мира, от Его заповедей, от Его закона. Более того, эта любовь сохраняется на протяжении всей истории человеческого бытия. Хотя разные были человеческие устроения общества, разные законы, разные идеологии, разные политические конструкции, разные мировоззрения, но верующие люди на протяжении всей человеческой истории, по крайней мере от воплощения Господа и Спасителя, были способны жить в Его мире. И именно это верность Господу и есть выражением нашей любви. И разве можно ее сравнить с отношениями родителей и детей, детей и родителей, которые являются приходящими, высокими ценностями, святыми чувствами, но приходящими? А пребывание в мире Божьем неприходящее. И именно поэтому Господь и говорит: «Если кто возлюбит другого больше, чем меня, меня недостоин». Если ты не живешь в Божьем мире, если ты от Него отталкиваешься, если Он тебе чужд, если Его законы тебя нервируют, возбуждают или оставляют безразличными, тогда никакой любви Божией. А почему же тогда тот человек должен быть достоин Бога? Он перестает быть достоин Его. И Господь покидает такого человека. А иногда покидает и целые народы. И в какой-то момент истории мы знаем, как Господь как бы отвернулся от нашего народа. А почему? А потому что очень многое было дано нам, нашим предкам. Совершенно удивительный исторический опыт. Потрясающие примеры святости. Множество чудес. И люди отвернулись от Божьего мира и стали устроять свою жизнь по иным законам, которые никак не связаны были с волей Божией. И в какой-то момент мы перестали быть достойны Бога. И знаем, какие тяжкие испытания пришлось преодолеть. Любовь к Богу возвышает человека над всем, делает его очень сильным, потому что вооружает его правильной философии жизни, с которой он никогда не расстается. Любовь к Богу и исполнение божественных заповедей делает нас жизнеспособными, в том числе и способными сопротивляться злу, под какой бы личиной это зло нам не являлось. Жизнь по Божьему закону – это есть единственная жизнь с большой буквы, а все остальное – существование. Вот почему Господь и говорит: кто кого-то любит больше, чем меня, меня недостоин. И мы должны ответить на эти слова Господа не попытками искусственно экзальтировать свое внутреннее состояние, пытаясь замерить некую нашу любовь к Богу, а смиренным, кротким, и что самое главное, доверчивым отношением к божественным словам и исполнением этих слов в нашей жизни. Аминь.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное 11 июня 2017 года в неделю всех святых.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. 19 мая в Александро-Невской лавре состоялась конференция под названием «Память культуры. Ценности традиции, объединяющие народы России». Эмблемой конференции стало изображение, основанное на фотографии Дмитрия Сергеевича Лихачева. Академик сфотографирован с девочкой по фамилии Лобанова. Девочка в школьной форме, в русском народном стиле. Фотография сделана во время посещения академиком Лихачевым Школы народного искусства императрицы Александры Федоровны. В свое время эта частная школа обратилась к академику Лихачеву с просьбой содействовать в передаче школе исторического здания. Здание, которое было построено специально для Школы народного искусства императрицы Александры Федоровны. Есть фотографии, на которых императрица Александра Федоровна в начале строительства вбивает символический первый гвоздь. Академик Лихачев имел репутацию и даже славу не только хранителя и защитника культуры, но и защитника исторических зданий. Академик Лихачев откликнулся и принял большое участие. Я прочитаю выдержки из писем, которые он писал по этому поводу. А затем в нашей программе прозвучат два доклада на конференции, организованной Школой народных искусств императрицы Александры Федоровны, посвященных академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Незадолго до смерти академик Лихачев писал разным чиновникам, и министру образования, и министру имущества, и вице-премьеру, и губернатору Петербурга. Например, такое письмо. «Уважаемый такой-то, премного благодарен вам за письмо, на мое обращение к вам. Однако этот ответ настолько формален и так странно трактует видимые факты, что я позволю себе не согласиться с представленными доводами категорического возражения против передачи здания по адресу Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом 2А, Школе народного искусства. С 95 года по сегодняшний день так ничего и не сделано по восстановлению здания школы, хотя за эти годы к вам не раз обращались и просили решить судьбу гибнущего здания, вернув его детям. Пока данный вопрос неоднократно рассматривался в Министерстве образования России, как вы пишете, уже была бы школа, и дети со всей России могли бы уже учиться и получать профессиональное образование, возрождая народное искусство. А если касаться истории Школы народного искусства и тех событий, связанных со строительством здания, то необходимо отметить, что основание этого единственного в своем роде женского учебного заведения отразило большой интерес российского общества к отечественной старине, к возрождению национальных традиций. В строительстве и оформлении Школы народного искусства участвовала целая плеяда знаменитых архитекторов – Беспалов, Лансере, Бенуа, Бернштам. Приступая к оформлению школьной церкви, был приглашен Щусев. Герб и скульптурные композиции на главном фасаде были, а не гибнут сейчас на наших глазах, исполнены скульптором Троупянским по рисункам художника Лансере. В результате здание Школы народного искусства было построено добротным и технически хорошо оснащенным. Лифт, водяное отопление, ванные комнаты и душевые с горячей и холодной водой, телефон – все свидетельствовало о высоком для того времени уровне благоустройства. В результате февральской революции школа лишилась своей высочайшей покровительницы, императрицы Александры Федоровны. Сначала здание школы было занято Павловским гвардейским полком, потом отрядом Красной армии и пролетарским Красным крестом. О сохранении школы хлопотали Горький и Бенуа. После закрытия техникума кустарной промышленности здание школы продолжало использоваться как общежитие иных учреждений. В том числе с 50-го года передано Ленинградскому технологическому институту целлюлозно-бумажной промышленности. Сейчас много говорят про возрождение России, А ведь дело возрождения некогда знаменитой школы народного искусства имеет важное значение для культурных традиций Санкт-Петербурга и в целом для национальной идеи России. Модель исторической школы народного искусства, объединяющая в себе школу, музей и церковь, несет в себе единство светского образования и православного воспитания. Возрожденная школа народного искусства является живой моделью исторической школы в контексте современности. С уверенностью в справедливом решении этого вопроса академик Лихачев. Так он ходатайствовал о передаче запущенного здания в Школе народных искусств императрицы Александры Федоровны, учреждению, появившемуся в постсоветской России, но воспринявшему название того дореволюционного учебного заведения. Тогда же тем же адресатом письмо с такой же просьбой направил и председатель отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В его тексте сказано: «В настоящее время историческое здание Школы народного искусства императрицы Александры Федоровны с домовой церковью Покрова Пресвятой Богородицы находится на балансе Университета растительных полимеров, который, судя по всему, использует его не лучшим образом. В алтаре Покровского храма, по нашим сведениям, размещаются баня и туалет. В то же время Школа народного искусства императрицы Александры Федоровны, возобновившая свою деятельность несколько лет назад, размещается в помещении, арендуемом у фабрики одежды Санкт-Петербурга. Полагаю, что передача дома на канале Грибоедова Школы народного искусства позволила бы значительно расширить ее полезную для общества деятельность и содействовала бы восстановлению исторического облика здания. А в Покровской церкви снова затеплилась бы лампада молитвы». Это все происходило 27 лет назад. В итоге, что с этим зданием? 30 лет это здание в самом центре Петербурга, на Конюшенной площади, стояло абсолютно заброшенным и неиспользуемым. В нем не было ничего и никого. Ну, как бы вот отдать его чему-то другому было уже как-то стыдно после таких обращений. Совсем недавно все-таки в этом здании появились дети. Оно было передано под использование Высшей школы народных искусств, но другой, без упоминания имени императрицы Александры Федоровны. Мне кажется, что это принципиальный вопрос, когда даже вот уже никак, совсем не камильфо, забросить здание, чтобы оно разрушалось в таком-то месте, хотя рядом конюшенное ведомство так до сих пор разрушается, на нем деревья растут, или отдать под какие-то совсем-совсем другие нужды, прямо скажем, нецелевые. Ну вот не камильфо. Все-таки школа народных искусств, но никакого имени императрицы Александры Федоровны чтобы не было. А Школа народных искусств императрицы Александры Федоровны продолжает существовать, и в этом году, в год 120-летия академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, также чтит его память и чтит его как своего благодетеля, так как тогда, много лет назад, Дмитрий Сергеевич Лихачев поддержал ее существование своим авторитетом. И на конференции, которую организует Школа народных искусств императрицы Александры Федоровны ежегодно, прозвучало 2 доклада, посвященных Дмитрию Сергеевичу Лихачеву в год его 120-летия. Автор первого доклада – Наталья Эдуардовна Юферева. Ее доклад назывался «Память как понимание. Дмитрий Сергеевич Лихачев и древнерусская культура».
5: Я благодарю за честь открыть своим докладом эту конференцию, но эту честь я переношу на Дмитрия Сергеевича Лихачева, которому посвящен мой доклад. И с особым трепетом я буду говорить об этом человеке, которого лично считаю во многом своим учителем с большой буквы. Ну, понятно, что многие люди тоже считают его своим учителем. Тема моя звучит таким образом: «Память как понимание. Дмитрий Сергеевич Лихачев и древнерусская культура». И раскрыть эту тему я хочу, начав с понятия, что есть древнерусская культура. Потому что это вопрос не тривиальный. Я часто сталкивалась с тем, что в таком обыденном сознании под древнерусской культурой понимается, ну, это что-то былины, купола, колокола, кокошники, хороводы. Нет, древнерусская культура – это понятие, которое объединяет именно книжную, христианскую, церковную культуру. И, кроме того, я сталкивалась с такими дискуссиями с историками. Дело в том, что историки Древней Русью называют Киевскую Русь, то есть только домонгольский период. Филологи же и искусствоведы называют древнерусской культурой культуру периода, начиная с крещения Руси. Именно Дмитрий Сергеевич Лихачев утверждал, что с этого начинается русская культура, а не с дохристианской языческой культуры. А настоящая вот великая русская культура начинается с крещения Руси, и за это он много тоже претерпел, так скажем, в советское время. И заканчивая, собственно, включая 17 век, то есть до Петра, до создания Петербурга, это все древнерусская культура. То есть это огромное наследие иконописное, литературное, архитектурное. Из 11 веков русской культуры, 7 веков – это именно древнерусская культура. Но в школе о ней говорится мизерно мало. Несколько уроков по истории культуры и, собственно, все. Но когда я поступила в Санкт-Петербургский университет, я поняла, что это огромное богатство, которое нужно обязательно дарить детям, дарить России. И вот судьба свела меня с сотрудниками Пушкинского дома. И, будучи студенткой, я застала буквально последний год жизни Дмитрия Сергеевича Лихачева. И потом училась у его учеников и соратников. Так вот, Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда его спросили, каков главный итог вашей деятельности в конце его жизни, и он уверенно и однозначно сказал: возрождение интереса к 7 векам древнерусской культуры. Смотрите, даже не исследование, а именно возрождение интереса. Это очень важно. И вот очень интересно, почему Дмитрий Сергеевич, прошедший практически весь 20 век, родился он в начале 20 века, умер в самом конце 20 века, он прошел через этот век, век прошел через него со всеми его бедами, горестями и победами. Вот что заставило человека заняться именно древнерусской культурой? Это удивительно. Я когда прочитала в его воспоминаниях эти слова, они меня пронзили до глубины души. Кстати, то, что Дмитрий Сергеевич писал воспоминания, это не просто, ну, там, самовыражение или еще что-то, а это он считал очень важным актом сохранения памяти, культуры. И я это поясню. Так вот, он стал студентом в страшные послереволюционные годы, гражданская война, смятение какое-то духовное. И вот Дмитрий Сергеевич писал так: «Почти одновременно с Октябрьским переворотом начались гонения на церковь. Эти гонения были настолько невыносимы для любого русского, что многие неверующие начали посещать церковь, психологически отделяясь от гонителей». Добавлю, многие люди совершенно вот из светской сферы верующие люди становились священниками, когда священников расстреливали. И дальше Дмитрий Сергеевич пишет: чем шире развивались гонения на церковь, тем острее и острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к родине меньше всего походила на гордость родины, ее победами и завоеваниями, как это, ну, в советское время было принято, да, патриотизм. И сейчас мы вроде как воспринимаем патриотизм как гордость за Россию. И Дмитрий Сергеевич Лихачев говорит: мы не пели патриотических песен, мы плакали и молились, когда не состоялась победа в Первой мировой войне, когда на их глазах разрушалась старая Россия. И вот очень интересно, что он хотел сохранить? Сохранить звуки, слова, песни, что звучало тогда. Вот очень интересно, он описывает свое раннее детство. Это просто как пример, мой любимый пример. Он пишет про свою няню Катеринушку. Говорит, что она жила в одной со мной комнате, а было мне тогда лет 6. Я открыл впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Как вы думаете, почему? Да потому что юбки носили такие длинные, что видна была только обувь. Понимаете, что Эрмитаж был не зеленый, а красный. Какие были звуки, какие запахи на Невском проспекте, на улицах, на набережных. Это все он старался сохранить в этих воспоминаниях. Но возвращаемся к вопросу, почему же он начал заниматься древней русской культурой? Вот с этим чувством жалости и печали, пишет он, я стал заниматься в университете с 1923 года, смотрите, 103 года назад, древнерусской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию и дальше пронзительнейший образ, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери, сидящей у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни. Вот как он о России, о культуре говорил и воспринимал ее. И далее. «Мои книги – это в сущности поминальные записочки, которые подаются у покой. Всех не упомнишь, когда пишешь их, записываешь наиболее дорогие имена, и такие находились для меня именно в Древней Руси». И вот с этой болью о России, любовью к России, к уходящему и гибнущему, казалось бы, православию, Дмитрий Сергеевич Лихачев в советские годы начал заниматься древнерусской культурой. Он не просто изучал ее научно, а что он сделал? Он инициировал в 70-е годы вместе с главным редактором издательства «Художественная литература» издание всех известных, дошедших до нас, памятников литературы Древней Руси. Они же издавались, ну, от случая к случаю, до революции, а вот чтобы всем было доступно прочтение этих памятников, это было удивительно. От 50 тысяч экземпляров каждый том, 12 томов, содержащие произведения русской литературы с 10-11 века, с 11 века, да, до 17 включительно, с научным корпусом, с переводом на современный русский язык, с текстологическим анализом, то есть сравнением рукописи. Это удивительный многолетний труд именно по популяризации этой культуры. Он писал не только научные книги, но и научно-популярные. Например, очень известная в конце, по-моему, 70-х годов изданная книга «Человек в литературе Древней Руси», где он говорит об идеале вот древнерусского человека. А что это за идеал? Это идеал святости. А между прочим, в советское время был такой период, когда даже ученым запрещалось говорить слово «святой», «житие». Но все равно писали о святых, о житиях, ну просто умели тогда говорить эзоповым так называемым языком, ну просто другими словами выражать вот эти духовные глубины и основы нашей культуры. Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал такую очень важную сентенцию, что древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет – мировая история, то есть библейская, ведь древнерусские летописи начинаются с библейской истории о сыновьях Ноя. И эта тема – смысл человеческой жизни. О смысле человеческой жизни говорит вся древнерусская литература. Но много ли она изучается в школе? Сейчас, по-моему, 2 или 3 урока за все 10 классов школы. Всего лишь 7 веков русской литературы. Он писал, да, вот научные популярные книги, например, эта книга «Введение к чтению памятников древнерусской литературы», собраны его введения к памятникам литературы Древней Руси. То есть он объясняет, поясняет, как читать эти сейчас трудно воспринимаемые современным человеком тексты. Он ратовал за возрождение местных музеев не только в Москве и в Петербурге, но по всей России, в разных уголках. Сколько он поддерживал, сколько он помогал. В городе Мышкин он сделал музей Мышки, да, чтобы люди ехали, чтобы люди узнавали, чтобы дети привлекались к этому. Он писал предисловия к художественным альбомам, люди видели иконы. Вот учащимся школы императрицы Александры Федоровны, наверное, трудно представить, что люди никогда в жизни не видели икон, никогда в жизни не слышали песнопений церковных. И я знаю несколько свидетельств своих там родственников, учителей, ну, старшего поколения, которые говорят, у нас просто это дух захватывало, слезы рвались из души, когда мы вдруг это слышали или видели. Эти книги скупались, начинали путешествовать по Золотому кольцу, вот 70-е, 80-е годы. Мультфильмы снимались под руководством Дмитрия Сергеевича Лихачева на тему древнерусской литературы. Конечно, он основал мощную текстологическую школу научную и вдохновлял многих и многих ученых. Ну, я тоже примазываюсь к этой славе, то есть моя научная диссертация тоже посвящена изучению древнерусской культуры, древнерусской книжности и иллюстрированной книги. Очень важную мысль, которую он все время проводил в советское время, когда нельзя было говорить о православии, в 90-е годы, когда тоже люди терялись. Православная вера – это не неграмотные бабушки в платочках, это высокая культура. И наоборот, вся русская культура немыслима без преемственности православных традиций. Мы не поймем ничего в нашей культуре, если не будем знать древнерусскую культуру, а то есть церковную, православную. Замечательные слова о нем сказал его ученик и соратник, исследователь тоже древнерусской литературы и известный сейчас писатель Евгений Германович Водолазкин. Есть народные артисты и народные художники. Лихачев – единственный известный мне народный академик. Не потому, что народ так уж хорошо знал его литературоведческие работы. Подозреваю, что в массе своей народ этих работ не знал. Просто он видел, что деятельность этого человека увеличивает пространство добра. Это то, что понятно всем, вне зависимости от образования и имущественного положения. Конечно, упоминавшиеся сегодня уже письма о добром и прекрасном, обращенные к юношеству, это тоже очень важный его вклад. В каком смысле? Он сумел

0: ответственный, память связана с понятием совести. Это удивительно, на какой глубине он воспринимал память. И вот когда была введена программа и такой курс в школах, который назывался «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а в следующем учебном году это будет курс под названием «ДНК России», то есть «Духовно-нравственная культура России», я придумала к каждой теме подобрать тексты Дмитрия Сергеевича Лихачева и в 5 классе детям давать их читать. Конечно, сложные для современных детей, но вот завершая, я просто расскажу одну ситуацию. В классе мы прочитали текст, и я сказала, вот смотрите, какой глубокий, хороший текст, какой простой, ясный язык и какие глубокие мысли. И дальше сказала ученикам незапланированную фразу, говорю, ну разве кто-нибудь из ваших знакомых и любимых блогеров говорит таким языком? Ну и пошла дальше, дальше мы тему разбирали. В конце урока ко мне подошел мальчик, 5-классник, в обычной светской школе, не в нашей школе императрицы Александры Федоровны, где я тоже имею счастье преподавать. Так вот, он сказал, Наталья Эдуардовна, спасибо вам за урок, сегодня я пересмотрел свою жизнь. Я испугалась, думаю, что я такого сказала, оказывается, не я, Дмитрий Сергеевич. Он мне, мальчик, сказал, я сегодня понял для себя, что мне нужно меньше смотреть роликов на Ютубе и больше читать хороших книг. Понимаете, я об этом не говорила, он это услышал из слов Дмитрия Сергеевича Лихачева. Собственно, Дмитрий Сергеевич Лихачев всю жизнь изучал и поддерживал культуру в самых разных ее проявлениях, потому что память культуры, в ней содержится то, что нельзя потерять, забыть. Главный код человеческого бытия, который, собственно, и делает человека человеком. Сохранение памяти – это залог понимания себя, кто мы, куда мы идем и какой вообще во всем этом смысл.
1: Второй доклад, посвященный Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, сделала я. Он назывался «К 120-летию Дмитрия Сергеевича Лихачева. Биография как авиография. Опыт сопоставления».
2: Начну я с упоминания статьи Олега Витальевича Панченко, опубликованной в журнале «Звезда» в 2001 году. То есть это очень скоро после кончины Дмитрия Сергеевича Лихачева. В этой статье он пишет, что все чаще говорят о Лихачеве как религиозном мыслителе. И это справедливо. В то время такие слова звучали, скажем, как большая новость. А сегодня для нас это уже становится важной темой для разговоров, и я надеюсь, что в ближайшее время у нас появится больше публикаций на эту тему. Несколько лет назад у меня была лекция в Центре Лихачева на тему «Академик Лихачев и секулярная культура». Тогда из заголовка лекции убрали слово «секулярное» из опасения, что это слово не все понимают. Но это довольно принципиальный термин для понимания вот этого взаимоотношения Лихачев и культура, и Лихачев и религия. В раскрытии своей темы я пользуюсь способом сравнения, он мне очень нравится, так как быстро можно наглядно показать, что хочешь сказать. Я тогда сравниваю эпизоды из биографий Лихачева и матери Марии Скопцовой. Мученичество как важнейшая точка в их жизненном пути. Я говорила о том, что в житии преподобной мученицы Марии мученичество – это точка, которая завершает ее биографию. Жизнь матери Марии идет в эту точку и сворачивается в нее, как в венец. А жизнь Лихачева, наоборот, разворачивается из точки мученичества, когда кто-то идет на смерть за тебя и вместо тебя. В житии матери Марии есть сюжет, что она пошла в газовую камеру вместо другой женщины. У Лихачева обратная ситуация. Вместо него расстреляли другого человека. Я говорила о том, что это тоже житийный сюжет. Если в отношении матери Марии и других мучеников XX века мы можем сказать, что это они приняли смерть и добавить за нас, то здесь это мы вместе с героем этой биографии, рассматриваемой как агеография, остались жить, когда за нас принял мученическую смерть кто-то другой. В этом смысле духовное осмысление лихачевского сюжета, мне кажется, очень актуальным для нас и должно быть востребованным. Итак, сравнивая два угла зрения на биографию и агеографию. Один – умереть за другого, и другой – жить, когда другой умер за тебя. И вот мы, мне кажется, мы все живем в ситуации, когда новомученики умерли за нас. И каков же смысл этого для нас? Я через тире пишу «Биография, а география Лихачева» – это очень хороший повод и пример ставить такой вопрос и отвечать на него. А можно сказать, что жизнь Лихачева и есть ответ на этот вопрос.

0: вопрос. Не только потому, что он сам это прожил и осмыслил, он описывает сам этот момент, когда убивают этого неведомого ему другого вместо него, и называет этот момент переворотом в своей жизни. Хотя, в общем-то, не очень понятно, в чем переворот. Вот, скажем, мы могли бы ожидать, что это переворот к вере, но это не так. Он был верующим и до этого. В общем-то, не так просто найти то, что же тут Лихачев называет переворотом. Цитата. «С той страшной ночи во мне произошел переворот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь была только толчком». Так вот, не только потому, что он сам это прожил, но и особенно потому, что он реализовал в своей жизни, в своей биографии то, чем для него вот этот миг мученичества другого за него был. И здесь обратимся к следующей проблеме, вынесенной в заголовок. Биография как агеография. Чем отличается биография от агеографии? Не в смысле литературного стиля, вообще не в смысле текста, может быть, даже, а по сути повествования. Я сформулирую здесь это так. Агеография описывает жизнь, в которой убеждение, внутреннее содержание человека, что часто именуют «вера», не вполне отдавая себе отчет, что значит это слово, реализовано во внешнем, в деяниях, в поступках. Желательно, конечно, чтобы было реализовано вполне. В этом смысле я рассматриваю биографию Лихачева как агеографию. А ранее я приводила еще одно сопоставление для лучшего понимания, кто для нас Лихачев и каково его место и значение. И через это сравнение рождается совершенно такое, мне кажется, живое ощущение довольно длительного отрезка нашей истории, как отрезка не такого уж и длительного. Я сопоставляла Лихачева тоже со святым, показывала рядом два изображения, фотографию юноши-подростка и рядом красивого благородного старика. Это были фотографии цесаревича Алексея Николаевича и академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я бы хотела, чтобы это как-то поразило. Вот такая фотография из очень давнего прошлого и вот наш современник. Ну, Лихачев, вообще, мне кажется, для большинства из нас наш современник, мы с ним вместе жили в одно и то же время. Лихачев для нас, как олицетворение идеала нашей культуры, он до сих пор актуален. А ведь они с Алексеем Николаевичем практически ровесники. И это, в общем-то, мне кажется, такой поражающий факт. У них всего 2 года разницы, я думаю, что это сопоставление помогает нам пережить ощущение того, что то время, которое мы называем дореволюционная Россия, вообще как на другой планете, но в то же время это не так уж и далеко от нас. И что до лучшего оттуда мы вполне способны дотянуться благодаря таким личностям, как Лихачев. И другая сторона этого же сравнения – то, что все преступления, которые совершились тогда и совершались долгое время, это и убийство царской семьи, все другие убийства, все другие преступления, которые совершались, потоки, конечно, крови и несчастий, это тоже наша жизнь. Не чья-то, не жизнь, которая была с кем-то там, это наша, в прямом буквальном смысле, в биографическом, часть нашей биографии. Это произошло с нами в буквальном смысле. В этом году отмечается еще одно 120-летие. Это 120-летие очень значимого богослова XX века. Как и мать Мария Скопцова, он был казнен в нацистском лагере Дитриха Банхёфера. И в этом сообщении я хотела показать, что Лихачев в Советской России и Банхёфер в нацистской Германии реализовывают практически одинаковые богословские интуиции. И Банхёфер и Лихачев столкнулись с воцарением идеологии в их стране. Оба они были глубочайшими патриотами своей страны, своего народа. Ситуации, в которых они находятся, исторический контекст, в котором они находятся, чрезвычайно схожи. Очень схожи и их церковные позиции. И у того, и у другого, и для обоих это принципиальный вопрос. Их жизнь, их биография, их поступки, их деяния должны строиться по принципу агеографии, который я сформулировала выше. Воплощение в жизни своей веры можно отнести к христианскому тезису о подражании Христу. Христос есть воплощенное слово. Человек тоже должен сделать из своей жизни воплощенное слово. У Банхёфера это осмысляется через богословие благодати. Дешевая благодать – это отрицание живого Слова Божия. Отрицание в очеловечении Слова Божия. Вера же есть нечто целостное, жизненный акт. Иисус призывает не к новой религии, а к жизни. Все главные темы у Лихачёва и Бонхёффера на удивление общие. Этика, народ и страна, культура, образование, свобода человека, свобода в культуре, свобода и христианство, зло, зараженность злом. И как избежать или хотя бы минимизировать зараженность злом. Страдания – важнейшая тема у того и другого. Вспомним важность для Лихачёва, огромную протопопа Аввакума и сравнение Лихачёвым жизни своего духовника с житием Аввакума. Многократно Лихачёв это сравнение приводит. Зову еще их такую черту, черту мысли, не только черту характера – бескомпромиссность. В церковных делах прежде всего. Бонхёффер – один из основателей исповедующей церкви Германии. Он считал, что разрыв с государственной церковью Германии, с Рейхцерковью, должен быть стопроцентным. Другие его сподвижники были более гибкими в этом вопросе. Лихачёв принадлежал к непоминающей части православной российской церкви, к эсифлянам, и его позиция вполне бонхёфферовская. Даже такая небольшая, казалось бы, тема, как, например, отношение к обряду, они чрезвычайно схожим образом относятся к обряду. Оба считают обряд важным, но только если у него свое место. Экклезиология у Бонхёффера и у Лихачёва и в мысли, и в жизни очень схожи. Бонхёффер говорит о правде церкви, о хранимой церковью истине, о том, что община верующих – это сам Христос, но и о том, что церковью часто заменяется Христос, и об отступничестве церкви, и о покаянии церкви. Потрясающие тексты есть исповедание церковью своих грехов. Все эти темы можно найти и у Лихачёва. О церкви новомучеников, к которой он принадлежал, церкви сопротивляющейся, о невозможности для церкви без последствий переступить через деяния митрополита Сергия Строгородского, его соглашение с богоборцами ради так называемого спасения церкви, что то же самое, что замена Христа церковью, о чем писал Бонхёффер. И хотя биографически Бонхёффер больше схож с духовником Лихачёва, отцом Николаем Пескановским, действительно, их роли, их деятельность, их биографии, самые трагические годы для их церквей очень похожи, но богословские принципы, которые связаны с именем Бонхёффера, удивительным образом воплощаются в жизни академика Лихачёва. Самая известная богословская концепция Бонхёффера переведена на русский язык как безрелигиозное христианство. Мы не очень по-русски понимаем, что это значит. Бонхёффер пишет, что мир стал совершеннолетним. И Христос претендует на мир, ставший совершеннолетним. Цитата. «Как мы можем быть мирскими и безрелигиозными христианами, как мы можем быть экклесией, не считая себя избранниками в религиозном плане, а относя себя всецело к миру? Тогда Христос уже больше не предмет религии, а нечто иное. Действительно, Господь мира. Наша церковь, боровшаяся в эти годы только за свое самосохранение, как будто она и есть самоцель, не в состоянии быть носительницей исцеляющего и спасительного слова для людей в мире. А потому прежние слова утратили свою силу и умолкли. И наше христианское бытие сегодня проявляется лишь в двух вещах – в молитве и в делах праведности среди людей». Все слова и организационные принципы должны родиться заново из этой молитвы и из этих дел. Не наше дело предсказывать день, когда люди снова будут призваны проповедовать Слово Бога так, что под Его воздействием изменится и обновится мир. До тех пор дело христиан будет тихим и незаметным, но найдутся такие люди, которые будут молиться, творить праведные дела и ожидать времени Бога. Вот под этими текстами Бонхёффера Лихачёв бы с готовностью подписался. Тут просто слово в слово про Лихачёва, про его жизнь. Бонхёффер вводит такое понятие «дешевая благодать». Он пишет: «Дешевая благодать – смертельный враг нашей церкви. Наша борьба сегодня за дорогую благодать». Что такое дешевая благодать? Это слушание без следования. Слова Христа без воплощения в жизнь. Дорогая благодать – это следование за Христом и несение креста. Бонхёффер пишет: «Дешевая благодать – это благодать как учение, как принцип, как система. Мы бы сказали, вера как преподание катехизиса, как набор фраз, как список ценностей». Более того, Бонхёффер еще так пишет: «Дешевая благодать – это проповедь отпущения грехов без покаяния». Это тоже очень актуально, и тоже под этими словами вполне могло бы стоять имя Лихачёва. Бонхёффер принадлежит к исповедующей церкви Германии, Лихачёв – к непоминающим в Советской России, к церкви новомучеников. Мы знаем, но это еще плохо у нас осмыслено, что наши новомученики, строго говоря, преследовались не за свою веру. Мы видим, их обвиняли в чем угодно, только не в вере во Христа. Их приговаривали к заключению, к смерти, за контрреволюцию, за антигосударственную деятельность, за участие в вымышленных заговорах, за пособничество врагам, иностранным или внутренним. Скажем, приговоры 30-х годов, если мы открываем жития в нашем церковном календаре, то там очень часто наши новомученики репрессированы как фашистские агенты. Разнообразие обвинений, но от Христа отречься, такого вопроса практически перед новомучениками почти и не ставили, за редким-редким исключением. Я даже столкнулась с тем, что священники, особенно молодые, сегодня не могут ответить на вопрос, почему тогда новомученики все-таки святые. Некоторые священники затрудняются это объяснить. Это осложняется еще и тем, что кроме собственных священников были репрессированы многие-многие люди. Их сажали и убивали таким же порядком, что и священников. Точно так же. Ну, то есть получается, что, может быть, они все святые или они все не святые. Вот такой ставится вопрос. И суть самого их мученичества не очень различается. Получается, что мы ставим вопрос, как канонизировать. Канонизировать по одному профессиональному признаку – это тоже как-то очень легковесно. Наши новомученики были взяты на мучение от мира, а не, собственно, от церкви, только церкви. И нас это не должно смущать. Наоборот, это хорошая весть для мира, сказал бы Бонхёфер. Того мира, о котором он писал, что его потребует себе Христос. Уже читалась в первом докладе известная цитата, она настолько прекрасна, ее вообще все цитируют, и мне тоже необходимо ее процитировать, уж извините. Многие убеждены, что любить Родину – это гордиться ею. Нет, я воспитывался на другой любви, любви жалости. Появление в 27-м году декларации митрополита Сергия, стремившегося примирить церковь с государством и государство с церковью, было всеми, и русскими, и нерусскими, воспринято именно в этом окружении фактов гонений. Государство было богоборческим. Чем шире развивались гонения на церковь, чем многочисленнее становились расстрелы на Гороховой 2, в Петропавловке, на Крестовском острове, в Стрельне и так далее, тем острее и острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Родине меньше всего походила на гордость Родины, ее победами и завоеваниями. Сейчас это многим трудно понять. Мы не пели патриотических песен, мы плакали и молились. Сравним, пишет Бонхёфер. Наша задача в том, чтобы в каждом конкретном случае, в каждый момент, в роли победителей или побежденных, быть сопричастными ответственности за то, какие формы обретает история. Кто знает, что сопричастность ответственности за ход истории возложил на нас Бог, а потому не сложит ее с себя, что бы вокруг ни происходило, тот найдет продуктивное отношение к историческим событиям. Сопричастность Лихачева новомученикам – это его память об этих святых, с которыми он жил рядом, бок о бок, и его верность им. Что такое верность новомученикам? Обглядимся в жизнь Лихачева. Процитирую предисловие его ко второму тому ленинградского мартиролога. «Мы упорно делали вид, и часто делаем его до сих пор, что ничего не знали, только бы не тронули нас самих. Наше незнание – худшее из преступлений, ибо мы не просто не знали, мы соглашались. А советский режим признавали самым счастливым, самым справедливым. И будем признавать, если к власти придут они же. Следователи, охранники, палачи, изготовители оружия, строители лагерей, секретные сотрудники, доносчики. Именно они составляли тот союз нерушимый республик свободных, о котором и сейчас мечтают, как об остановлении старого, удобного для них времени». Конец цитаты. Мы видим, что эти слова – протест. А дальше, как с Евангелием, имеющий уши, да слышит. И мы должны, резюмируя, сказать, что не только Лихачев жил рядом с новомучениками, и мы тоже. И вопрос о памяти и верности новомученикам – это и вопрос о нас. Еще важное для нас. Своей личностью Лихачев показывает, что подлинный человек культуры – это всегда человек глубоко верующий и церковный в самом высоком смысле слова. Лихачева часто называют последним интеллигентом, равно мы его можем называть последним иосифлянином, хотя это и не вполне точное слово. Сегодня в нашей программе прозвучали два доклада, посвященные Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, сделанные в год 120-летия академика Лихачева на конференции
1: «Память культуры, ценности и традиции, объединяющие народы России», состоявшийся в Александро-Невской лавре 19 мая 26 года. Конференцию организовала Школа народных искусств императрицы Александры Федоровны, которая почитает Дмитрия Сергеевича Лихачева как одного из своих главных благодетелей. Я напомню, что год 120-летия Дмитрия Сергеевича в программе «Возвращение в Петербург» вы можете услышать аудиоверсию его знаменитой книги «Воспоминаний». Я глубоко убеждена, что человек, который не знаком с этой книгой, не может считаться представителем русской культуры. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории христианского богослужения и, в частности, истории чинопоследования христианского заключения брака. Сегодня мы поговорим о том, как возникло наше нынешнее чинопоследование, обручение и венчание, то, которое совершается в наших сегодняшних храмах. Посмотрим, почему возникали те или иные его элементы и как они развивались с течением времени. Если мы откроем сегодняшний требник, то есть богослужебную книгу, в которой находится чинопоследование таинств и священнодействия, мы увидим, что здесь включены в нее два чинопоследования – чинопоследование обручения и чинопоследование венчания. Ну и последование обручения, мы начнем с него. Оно в настоящее время совершается следующим образом. Жених и невеста становятся в притворе храма, лицом к алтарю, жених справа, невеста слева. Священник выходит из алтаря, обычно через царские врата, с крестом и Евангелием, которые полагаются на аналое, стоящем посередине храма. Также священник или диакон выносит обручальные кольца, которые перед этим были положены на престол. И совершающий венчание священнослужитель двумя зажженными свечами, которые символизируют чистоту и целомудрие венчающихся, трижды благословляет их и дает свечи им в руки. Затем следует возглас «Благословен Бог наш», и после этого произносится «Великая Ектения», которая содержит особые прошения о венчающихся, о даровании им детей, о неспослании им совершенной любви, о помощи Божьей, о сохранении их в единомыслии и твердой вере, о благословении их непорочной жизни и так далее. После этого прочитываются две короткие молитвы, в которых воздается словословие Богу, соединяющему разделенных, то есть тех, кто раньше были чужими людьми, теперь они становятся единой плотью, и спрашивается благословение на их брак. После этого священник одевает на безымянные пальцы молодых кольца, произнося «обручается раб Божий» или «раба Божья», соответственно, своему супругу или супруге. И при каждом произнесении этих слов он вот творит крестное знамение над головой жениха, после чего следует обмен колец. Затем священник произносит молитву, в которой и спрашивается благословение и утверждение обрученным. Ну и последование завершается краткой ектенёй с добавлением прошения об обручённых. Как же возник этот чин? Если мы посмотрим на византийские рукописи, на византийские евхологии, а евхология – это богослужебная книга, соответствующая нашему сегодняшнему славянскому служебнику и требнику, то есть содержащая чинопоследование божественной литургии – и других таинств и священнодействий, мы увидим, что самые древние рукописи, я буду называть названия только самых важных для того, чтобы не перегружать информацией нашу беседу. Так вот, уже самая древняя рукопись византийская, дошедшая до нас, сохранившаяся, так называемая Барберини 336, она возникла в конце 8-го, в начале 9 века, дает уже молитвы для обручения из сегодняшнего чина. Однако в этой рукописи нет ни одной рубрики, то есть нет ни одного уставного предписания, и здесь даже не упоминаются кольца. Поэтому мы не можем с твердой уверенностью сказать, читались ли эти молитвы в храме, или они еще были частью домашней помолвки, на которую приглашался священник. В наших прошлых беседах мы говорили о том, что христианство перенимает вот эту двуступенчатую систему обручения и, собственно, свадьба, обручение и венчание в христианской, в православной терминологии. И обручение традиционно было прежде всего домашним праздником, который включал в себя достижение соглашений в отношении приданного, каких-то других вопросов между двумя семьями, между главами этих семей и между молодыми. Так вот, не совсем понятно, вполне возможно, что древние византийские рукописи говорят еще о чинопоследовании, которое совершается дома. Одна рукопись XIII века упоминает обмен кольцами непосредственно после первого возгласа чина обручения, без каких бы то ни было сопроводительных слов. И вполне возможно, что вот такая практика, она была распространена в некоторых областях и отражает древнюю традицию, когда домашняя церемония, то есть передача дара, а этим даром постепенно стало кольцо из драгоценного металла, иногда с драгоценным камнем, заканчивалось церковным чином. Тем самым церковное чинопоследование могло быть вот таким связующим элементом между двумя этими областями, светской и церковной. Одна рукопись XIII века, которая уже говорит о том, что чинопоследование совершается в храме, в ней мы читаем, что вместе с Евангелием и кольцами на столике в центре храма лежит брачный договор, по-гречески он здесь называется, мнистра, в котором определяются условия будущего брака. Ну, тем самым это еще одно свидетельство того, что церковное обручение постепенно начало совершаться уже только в храме и после достижения согласия вот этого между обеими семьями. И тем самым обручение, оно несло в себе не только церковную составляющую, но и включало ряд юридических моментов, которые фиксировались и выражались в этом договоре. Ну и это вполне понятно, так как церковь Византии постепенно принимала на себя функции, которые были связаны с регулированием заключения брака, поэтому обручение и венчание, как мы говорили во время нашей прошлой беседы, они имели известную правовую силу и служили своего рода уже печатью заключенных между семьями и молодыми договоренностями. Печатью, которая несла в себе одновременно, конечно, и духовную составляющую. Кольцо стало символическим центром чина обручения уже в IV веке, и вот византийская традиция эту схему, этот символ сохраняет в своем чинопоследовании. Однако этот дохристианский элемент, он был переосмыслен в христианской перспективе, что ярко видно из слов молитв обручения, где перстень, кольцо – постоянно связывается с теми или иными событиями священной истории, тем самым как бы изымается из обычной светской среды и переходит уже в некое духовное особое измерение. Что касается материала колец, сейчас обычно оба кольца золотые в нашей современной практике, но тем не менее в древности в Византии ситуация была другая. Здесь мы видим два основных варианта. Либо золотое и железное кольцо, либо золотое и серебряное кольцо. Ну и вот эта последняя практика, золото и серебро, оно постепенно становится наиболее распространенной. Очевидно, здесь присутствует следующая идея. С одной стороны, кольца одинаковы по форме, и поэтому они должны подчеркнуть единство супругов в браке, их общую и одинаковую ответственность перед Богом и друг перед другом. А вот различный материал выражал различные роли мужа и жены. Ну, не просто превосходство мужа над женой, но действительно разное служение, на которое поставлен супруг и его супруга в их домашней церкви. Ну, одна константинопольская рукопись XI века гласит: «И после аминь дает епископ мужу золотое кольцо, жене железное, и они обмениваются ими. И после этого епископ соединяет их руки, и, держась так, они выходят из храма». Мы видим, что кольца обмениваются, и в результате обмена у жениха тем самым остается железное, ну или серебряное кольцо невесты, а у невесты золотое кольцо жениха. Тем самым как бы супруги получают от церкви кольца с определенным материалом, и в результате вот этого обмена выравнивается своего рода их вот это некое неравенство, присутствующее в различном материале колец. Тем самым каждый из молодых получает кольцо другого и носит его в течение всей жизни как залог верности и любви. Важно, что основными действующими лицами при обмене колец изначально являлись именно молодые, именно брачующиеся, а не священник. Они получали кольца от него, точнее, с престола, то есть от церкви, сам обмен осуществляли именно жених и невеста. И только более поздняя традиция предписывает делать это свидетелям, и лишь единичные, довольно-таки поздние евхологии XVI века упоминают в этой связи священника, то есть нашу нынешнюю сегодняшнюю практику. Большинство древних рукописей не упоминает никаких слов, которые произносил бы священник при одевании или обмене колец. Ну, так как эти действия изначально были невербальными, то есть они были символическими, но не сопровождались никакими словами, Некоторые кодексы просто предлагают несколько стихов из Священного Писания. Ну, например, мы можем встречать такие фразы при обмене колец: «Господи, силою Твоею возвеселится царь», или «Жена Твоя, яко лоза плодовита», то есть слова из Псалма. Еще одна формула звучит: «Десница Господня сотвори силу», «Десница Господня вознесемя», поскольку кольцо одевалось на правую руку. В одной рукописи XIII века священник, благословляя кольца, говорит: «Христос в Троице славимый, да благословит и освятит жизнь вашу всегда, ныне и присно, и во веки веков». То есть развернутая такая формула. После этого он дает молодым кольца, произнося слова из притчи о блудном сыне: «Даде перстень на руку его». Красивый текст мы находим в одной рукописи XVI века, где священник уже сам меняет кольца, говоря при этом: «Прими залог сей верности», то есть обращаясь к каждому супругу, «и соблюди его невредимым в истине и праведности». Ну, по сути дела, это некая параллель к поставлению священника. Молодые люди поставляются на служение вот своей домашней церкви в качестве тех, кто совершает в ней священнодействие семейной жизни, поэтому некая параллель проводится здесь с тем, что происходит во время поставления человека в сан священнослужителя. Иногда просто произносились слова «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Нынешние слова при одевании колец являются довольно-таки поздними, и впервые фраза «обручается раб Божий, имя рек во имя Отца и Сына и Святого Духа» встречается в рукописях XV века. Ну и современная форма, в которой присутствуют имена жениха и невесты, появляется чуть позже, только в XVI столетии. С обменом колец было тесно связано и соединение рук молодых, которое совершал священник. Но этот элемент, как мы видели, он присутствовал уже в дохристианской традиции, был перенят христианской церковью, и он встречается во многих рукописях, ну, и является видимым выражением символической неразрывной связи жениха и невесты, а также своего рода таким санкционирующим жестом священника, поскольку обмен колец происходил изначально без его прямого участия. Вторая часть нынешнего чинопоследования заключения брака, собственно, венчание. Мы говорили с вами о том, что изначально они совершались раздельно по времени, отделялись различным промежутком времени, от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. Но, по крайней мере, в Русской Православной Церкви в XVIII веке Священный Синод предписал совершать два эти чинопоследования вместе, и поэтому на практике сейчас за обручением сразу же следует чинопоследование венчания. И оно сейчас совершается таким образом: жених и невеста торжественно входят на середину храма, обычно их ведет священник. Хор в это время поет стихи 127-го псалма, в котором прославляется благословенное Богом супружество. Священник спрашивает жениха и невесту, задает им вопросы о их желании вступить в брак. Ну, в переводе на русский язык эти вопросы звучат следующим образом: «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой, называется имя невесты, которую видишь здесь перед собой?» Жених отвечает: «Имею, честный отче». «Не связан ли ты обещанием другой невесте?» «Нет, не связан». Ну и, соответственно, точно такие же вопросы задаются невесте. После этого священник произносит возглас «Благословенно царство», произносится «Ектенья» о благосостоянии душевном и телесном жениха и невесты. Священник читает три молитвы, в которых и спрашивается у Господа благодать, необходимая для благоустроения вот этого заключаемого брака. Затем священник берет венцы, один венец вначале, знаменует им крестообразно жениха, дает целовать ему образ Спасителя, который изображен на этом венце, и, венчая жениха, произносит слова: «Венчается раб Божий, имя жениха, рабе Божьей, имя невесты, во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Ну и то же самое совершается в отношении невесты. Ну и после этого он трижды произносит слова: «Господи Боже наш, славу и честью венчай я», то есть венчай их, благословляя молодых благословением. Затем читается прокимен, апостол и Евангелие, поется молитва «Отче наш», и затем приносится общая чаша с вином, над которой священник читает особую молитву с просьбой о благословении сочетающимся ко общению брака. Ну, соответственно, молодые трижды испевают эту чашу, и она в традиционном толковании символизирует такое соединение новобрачных, когда все без исключения радости и скорби общие. Мы посмотрим, как и почему возник этот элемент. Затем священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены и трижды обводит новобрачных вокруг аналоя. При этом поются торжественные тропари: «Исаия, ликуй, святи и мученицы, слава тебе, Христе Боже». Ну, соответственно, круг, который молодожены трижды совершают вокруг аналоя, он символизирует неразрушимость их брака, значимость его не только в земном измерении, но и в измерении небесном. Но мы также увидим, как и почему возник исторически этот элемент. Ну и после этого священник снимает с супругов венцы, читая особые молитвословия, произносит отпуст, новобрачных подводит к царским вратам, где жених целует икону Спасителя, невеста – образ Божьей Матери, и произносится многолетие новобрачным, ну и зачем за этим уже следует, собственно, поздравление со стороны всех молящихся, всех присутствующих. Что же мы видим в древних византийских рукописях, как и почему возникали и развивались те или иные элементы вот этого нашего сегодняшнего чинопоследования венчания? Но прежде всего 127-й псалом, который, как мы с вами видели, употреблялся при заключении брака на Востоке уже с IV века, он встречается в подавляющем большинстве дошедших до нас рукописей, и именно во время его пения священник вводит новобрачных в храм, если венчание совершалось отдельно. Некоторые рукописи говорят о том, что молодые сами приносят венцы и или общую чашу вот перед началом венчания священнику, который возлагает их на престол. Ну, действительно, венцы сейчас у нас металлические, в виде корон, но данная рубрика понятна ввиду того, что венцы после венчания в древности они были обычно из цветов, то есть это действительно были венки, которые, как мы увидим, оставались в доме новобрачных. А общая чаша, она была из стекла, как мы тоже увидим в нашей сегодняшней беседе, разбивалась после испития, поэтому, соответственно, и венцы, и чашу молодые в храм приносили сами. Один евхологий X века, он дает еще одну рубрику, согласно которой священник покрывает невесту покрывалом, после чего уже совершается венчание, то есть покрывает ее фатой. Но здесь можно увидеть некую параллель к римскому чину покрытия невесты, о которой мы говорили с вами во время нашей прошлой беседы, так называемая велацио, что составляло центральный символический элемент римского заключения дохристианского и христианского заключения брака. Вполне возможно, что этот элемент был принят и в некоторых византийских областях. Но одним из наиболее поздних и редких элементов являются вопросы о намерении заключить брак перед началом венчания. То есть сейчас это один из таких важных моментов, хотя вопросы задаются на славянском языке, поэтому во многом они брачующимся непонятны или не совсем понятны. Ну и эти вопросы отсутствуют в подавляющем большинстве рукописей. Некоторые рукописи, в том числе и древние из них, 12 века, но обычно это более поздние тексты, 15-16 века, дают просто слова священника. Но некоторые из них, из этих слов, гласят следующим образом. «Согласные, то есть заключить брак молодожены, соединяются с вашим общим согласием, на что все присутствующие отвечают «да» по воле Божьей». То есть, скорее, это вопросы, ну, или призыв к общине, вопрос о ее согласии на заключение брака, вопрос о том, не имеется ли каких-то канонических препятствий, которые известны здесь присутствующим, ну и, соответственно, именно община, а не сами молодые, отвечают на вот этот вопрос или призыв священника. Вопросы, которые более ориентированы на молодых, они встречаются перед началом обручения нередко, то есть не венчания нашего сегодняшнего, и, по сути дела, в нашем сегодняшнем чинопоследовании в какой-то мере эти вопросы разрывают единое чинопоследование. В древности эти вопросы нередко предшествовали именно обручению. Однако рукописи, содержащие эти тексты, являются довольно-таки поздними. Ну, например, в одной рукописи 15 века мы встречаем следующую рубрику, следующее предписание. Когда жених и невеста вошли в храм, священник спрашивает их, хочет ли невеста выйти замуж за жениха, и подобным образом, хочет ли жених взять в жены невесту. Если он слышит согласие, благословляет их священник и начинает. Ну и, соответственно, за этим следует описание чинопоследования. В другой рукописи 15 века священник еще до начала чина, до первого возгласа спрашивает жениха, Желаешь ли взять в жены сию благословенную и чистую, благосодействующую Церкви Божьей?» Ну и задает тот же самый вопрос для невесты. Тем самым выражение согласия, оно рассматривалось как своего рода допуск к церковному чинопоследованию и происходило, собственно, вне чинопоследования, еще до первого возгласа. Ну, собственно, то же самое мы видим и в нынешнем чине, где только после ответа молодых на вопросы священника произносится возглас «Благословенно царство» и начинается венчание. Исследования показали, что этот элемент, вопросы, обращенные к брачующимся, он появился в византийском чине в результате западного католического влияния, где ответ на вопрос священника рассматривался западным богословием в качестве совершительных слов таинства. И лишь через требник Петра Могилы вот эти вопросы о желании заключить брак появляются в XVII веке и в наших богослужебных книгах. Интересно, что многие православные церкви, например, болгарская, румынская, до сих пор совершают венчание без них, без этих вопросов. Ну, само начало венчания в различных кодексах различно. В большинстве древних рукописей чин начинался словами «Благословен Бог наш», после чего могло читаться обычное начало, то есть «Тресвятое», «Пресвятая Троица», «Отче наш» и так далее. И лишь постепенно на его место встает сегодняшний литургийный возглас «Благословенно царство». Венчание, согласно подавляющему большинству текстов византийских, должно было совершаться после литургии, являясь самостоятельной службой, и только несколько кодексов, ну, буквально два или три, включают его в чинопоследование литургии. О связи этих двух таинств, литургии и Евхаристии, мы сегодня еще во время нашей беседы поговорим. Великая Ектения находится уже в самых древних рукописях, однако ее текст и число прошений о новобрачных сильно варьируются, то есть здесь существовали самые разные местные практики. Самая древняя и центральная молитва венчания – это молитва «Боже святый», которая содержится и в нашем сегодняшнем чинопоследовании. Некоторые исследователи полагают, что она возникла уже даже в период IV века. Что касается самого момента венчания, то самую простую рубрику мы встречаем вот в самой древней нашей рукописи «Барберини 336», написанной в конце VIII – начале IX века, где говорится, что священник, цитата, «венчает обоих и соединяет их руки», конец цитаты, не произнося при этом ничего. То есть изначально священник просто возлагал венцы и соединял руки молодых. Но уже в XI веке в рукописях мы находим более развернутые тексты, более развернутые предписания, и в одном из этих евхологиев мы читаем, что епископ возлагает венцы на молодых, произнося при этом «Господи Боже наш, славою и честью венчал еси его» или «ее». То есть это слова из 8-го псалма, 6-й стих 8-го псалма, с добавлением к ним слов «Господи Боже наш». То есть изначально в этой фразе глагол стоял именно в прошедшем времени. То есть это была прямая цитата из псалма «венчал еси», а не «венчай», как сейчас, но уже в рукописях XIII века построение и характер этих слов меняются, приближаясь к современной форме. Но мы видим, что священник уже начинает произносить фразу «Господи Боже наш, славою и честью венчай его или ее». То есть прошедшее время заменяется прошением, заменяется императивом, и богословский акцент переносится уже полностью в настоящее время, чем особенно подчеркивается именно основополагающее действие Бога, а не самих молодых и даже не просто священника, при соединении брачующихся, при их заключении брака. Интересно, что во многих рукописях хор после произнесения этих слов священника пел стих псалма вот в таком еще неизменном виде «Славою и честью венчал еси его». Впервые мы встречаем наши нынешние слова «венчается раб Божий», такой-то рабе Божьей во имя Отца и Сына и Святого Духа в рукописях XIII века. Ну и эта фраза построена, очевидно, по аналогии с совершительными словами других таинств, прежде всего таинства крещения, где говорится «крещается раб Божий», называется имя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это подчеркивает активное действие Божье при соединении супругов, то есть их соединяет именно не священник, а соединяет сам Господь. Хотя на Западе мы встречаем другие формулы уже именно личные или личностные, окрашенные где священник в латинском традиционном варианте говорил, например, «Ego vos coniunga in nomine Patri et Filii Spiritus Sancti» – «Я соединяю вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Хотя некоторые рукописи, вполне возможно, именно под западным влиянием предписывают священнику произносить слова «славою и честью венчаю», то есть «я венчаю раба сего имерек Христе Божием». Но это единичные случаи, которые выбиваются из смысла традиционных византийских молитв, в том числе и молитв венчания, где именно Бог рассматривается как совершитель брака. Большинство евхологиев говорит о том, что священник соединял после возложения венков руки молодых, произнося те или иные слова, не сохранившиеся, не существующие в нынешнем чине. Но среди наиболее распространенных были слова «прими ее», то есть невесту из Дома Божьего, часто в соединении со словами из Евангелия от Матфея «и принял Марию жену свою». Красивую фразу мы находим в одной рукописи XIII века, где говорится «Отец благословляет, Сын венчает, Дух Святый освящает». То есть вся Троица принимает участие вот в создании новой семьи, благословляя эту супружескую пару. Важную роль в христианизации языческих свадебных церемоний, как мы с вами уже говорили во время наших прошлых бесед, играла связь венчания с Евхаристией. Свидетельства о совершении Евхаристии в связи с заключением брака мы встречаем одновременно и на Востоке, и на Западе, уже в IV-V веках и позже. Но вопрос о связи Евхаристии и венчания в византийских евхологиях, он является довольно-таки сложным. Поэтому мы коснемся его во время нашей беседы только коротко. Ну, самая древняя наша евхология, о котором я уже неоднократно говорил, Барберини 336, конец 8-го, начало 9 века, он дает короткую рубрику. После «Аминь» преподает священник им животворящее причастие и отпускает их. То есть чин венчания завершается причащением молодых, которое, очевидно, вместе с возложением венцом являлось вторым важнейшим литургическим действием чина. Текст рубрики не позволяет нам с точностью сказать, идет ли речь о причащении во время литургии или вне ее. Но, очевидно, данный обычай был хорошо знаком служащему священнику и потому не требовал каких-то дальнейших разъяснений. Однако из текста большинства византийских евхологиев видно, что это не была полная литургия, то есть венчание не соединялось как бы с полной, с обычной литургией. Ну, например, византийская рукопись Константинопольская 1.11 века предписывает священнику возглашать перед причащением молодых слова «преждеосвященное святая святым», то есть возглас из литургии преждеосвященных даров. Эта же рукопись говорит о том, что венчание совершается после божественной литургии. Отсюда можно предположить, что брачующиеся присутствовали на литургии, но не причащались. Чаша оставалась в алтаре и становилась тем самым своего рода преждеосвященной, как она часто обозначается, ну, в других византийских евхологиях. Вполне возможно, что это было вызвано желанием сделать венчание исключительно семейным чинопоследованием, на котором присутствовали бы только члены обеих семей и гости, остававшиеся в храме после окончания обычной, ну, воскресной, возможно, литургии. Поэтому можно говорить только об опосредованной связи венчания Византии с евхаристическим богослужением. В рукописях упоминается, помимо евхаристической чаши, нередко еще одна чаша с обычным неевхаристическим вином. Элемент, который отсутствует в сегодняшнем чине. И мы видим, что многие рукописи предписывают после причащения следующий порядок. Молодые спивают вино из этой обычной чаши, после чего жених или священник разбивает ее. Наличие двух чаш, евхаристической и неевхаристической, действительно ставит вопрос о том, какое значение имела вторая из них. В той молитве, которая соединяется с вот этой чашей неевхаристической, в так называемой молитве общего потира, речь идет об обычном вине. Священник молится о ее благословении, благословением духовном, ну, что было бы абсолютно неприемлемо в отношении чаши с кровью Христовой. Вероятно, истоки общего потира, они лежат именно вот в том светском свадебном пире, о котором мы с вами подробно говорили, на котором, как мы уже видели, присутствовал и священник. Также возможно, что и иудейская практика семи благословений над свадебной чашей, о которой мы тоже упоминали, сыграла здесь известную роль. Говорить о том, что вот второй потир, потир с обычным вином или с благословленным вином, он является просто заменой евхаристического, ну, едва ли возможно. Как видно из большинства дошедших до нас текстов, в чине присутствуют именно две чаши, причем они четко разделены по структуре и по содержанию. Евхаристическая чаша сопровождается возгласом, причастным стихом, после чего следует причащение молодых, ну, что является выражением их единства во Христе. Ну и затем уже следует молитва общего потира и его совместное испитие. Поэтому речь идет о двух элементах, одинаковых по форме, но различных по содержанию. Вполне можно предположить, что ранее вот эта молитва общего потира, она читалась дома во время свадебного пира. Когда церемония была полностью перенесена в храм, в нее был включен ряд элементов домашнего праздника. Ну вот именно тогда произошла своего рода коллизия, одновременное наличие двух чаш в чине, евхаристической чаши с телом и кровью Христовой и чаши домашнего праздника. Ну и, соответственно, мы видим, что существовали разные возможности вот этого решения. Некоторые рукописи говорят о том, что в чине венчания присутствует только евхаристическая чаша, соединенная с молитвой общего потира. Это небольшое количество рукописей, в основном они не из столицы, не из Константинополя. Большинство рукописей говорит о том, что чаш было две. И, наконец, наиболее поздние рукописи упоминают только не евхаристический потир, то есть нашу нынешнюю практику. Ну и последняя практика возникает довольно-таки поздно, и она была связана, очевидно, со снижением чистоты причащения. В это время нередко мы можем встретить рубрики «Если молодые хотят или достойны причащаться, то им предлагается причаститься во время венчания». И только в этом случае можно говорить об окончательной замене евхаристического потира. Один из первых текстов, в котором молодые не причащаются, относится к 15 веку. Интересную практику мы встречаем в одной рукописи, где в общий потир, то есть с неевхаристическим вином, опускаются частицы хлеба, ну, что является такой параллелью, может быть, не очень удачной, к евхаристической чаше. Показательно, что согласно рубрикам, если хотят причащаться, то именно брачующийся, а не священник, ну, он может быть только в случае каких-то канонических препятствий, например, второго брака, принимали решение о причащении. Святой Симеон Солунский, автор 15 века, он подчеркивал важность причащения во время венчания, поскольку он считал Евхаристию исходным пунктом и началом брачного единства. Однако уже он вынужден призывать к соблюдению этой практики и вынужден защищать ее в своих творениях, что свидетельствует о ее постепенном исчезновении. Ну, необычный в настоящее время отсутствующий обычай – это разбитие общей чаши после ее испития. Вполне возможно, что это заимствование из иудейской практики или из каких-то народных традиций. Она постепенно исчезла, поскольку едва ли была совместима с церковным чинопоследованием и поэтому не могла быть введена повсеместно. Еще один важный элемент – это обхождение брачующимися и священником аналоя с лежащим на нем Евангелие при пении песнопений «Исаия ликуй», «Святи и мученицы» и «Слава тебе, Христе Боже». Если мы посмотрим на рукописи, мы увидим, что этот элемент возник из процессии, которая следовала из храма в дом молодых. То есть изначально венчание заканчивалось не в храме, молодые в венках шли в свой дом в сопровождении священников, в сопровождении гостей, и для того, чтобы христианизировать эту процессию, во время ее движения пелись не народные гимны, как это мы видели уже в IV веке, христианство пыталось вытеснить народные свадебные гимны какими-то своими песнопениями, поскольку содержание народных песнопений нередко не имело ничего общего с христианской нравственностью. И изначально вот эти тропари немножко в другом составе, нередко вместо «Исаия ликуй» предписывается песнопение «О тебе радуются», были вот такими процессиальными гимнами, которые сопровождали молодых из храма в их дом. Но постепенно, когда процессия исчезла, этот элемент перешел в храм, и нынешнее обхождение молодых аналоя, которое осуществляется ими под руководством священника, это остаток вот этой древней процессии, связующего звена между церковным и домашним праздником. Древние рукописи ничего не говорят о снятии венцов. Вероятнее всего, молодые покидали в них церковь. И, судя по всему, этот элемент развивался следующим образом. Уже в рукописях X-XI века мы видим две группы молитв. Молитва на снятие венцов и молитва на разрешение брачной опочивальни. То есть мы видим два действия, которые церковь совершала после венчания в храме. Очевидно, они происходили дома, после того, как закончилась вот эта процессия, это снятие венцов и благословение брачной опочивальни, которое происходило, вероятно, перед ее дверями. Мы видели, что брачная опочивальня играла важную роль и в дохристианских, и в раннехристианских чинопоследованиях, связанных с заключением брака. Одна из рубрик XII века гласит: «И приводят в дом молодых, приходит иерей, глаголя молитву венцов». То есть процессия, судя по всему, шла после венчания в дом молодых, где совершался брачный пир. Вероятно, в начале или в конце трапезы происходило снятие венцов и благословение опочивальни, ее разрешение, как говорят в рукописи, что вполне может означать торжественное открытие дверей и вход в нее молодых после молитвы, как это было и в греко-римской античности. Вполне можно предположить, что венцы прикреплялись в опочивальне или на ее дверях и снимались через несколько дней, как показывают надписания некоторых молитв. Например, молитва на снятие венцов из опочивальни. То есть венцы не просто снимаются с молодых, но они снимаются из самой опочивальни. Тем самым это молитва разрешения венцов в отличие от их снятия. Различные евхологии дают различные временные промежутки между этими двумя действиями, но постепенно 8 дней становится наиболее распространенной практикой. Ну, вероятно, это является символической аналогией к таинству крещения, после которого происходило снятие белых крещальных одежд на 8-й день. Еще одна параллель – это молитва 8-й день после рождения ребенка. То есть вот этот символизм числа 8, он был очень важен в христианском богословии, до сих пор он остается очень важным в нашем богослужении. И во многих евхологиях находится короткая служба вот в этот 8-й день, с обычным началом, отпустом, с особыми молитвами, которые священник совершал в доме молодых, как бы посещая брачующихся по завершении их первой недели совместной жизни. Ну, нередко можно встретить мнение о том, в литературе, о том, что новобрачные якобы носили венцы в течение 8 дней после свадьбы. Однако, на самом деле, это понимание основано на неправильном восприятии молитвы на снятие венцов, которая в настоящее время читается в храме перед отпустом. Действительно, мы видим, что венцы снимались в первый день, венцы снимались в доме молодых. Ну и, соответственно, именно на 8-й день они уже расплетались, снимались с дверей брачной опочивальни. Поэтому молодые, конечно, их в течение 8 дней не носили. Ну, большинство древних рукописей, они не дают нам никакого отпуста, что понятно ввиду завершения чина дома, уже дома, только в доме молодых. Часто встречаются какие-то короткие молитвы благословения, которые не сохранились в нашем требнике. Ну, например, согласно многим евхологиям, священник благословлял молодым со словами: «Живите, новобрачные, Святая Троица да сохранит вас в благополучии». Очень часто читалась короткая молитва, которая начиналась словами «Радуйтесь всегда о Господе», слова из послания апостольского филиппийцам. В одном тексте XIII века священник разрешал руки молодых, то есть они как бы расплетали свои руки, и он произносил им простые слова, простое напутствие: «Идите в мире». Ну вот, рассматривая обручение и венчание в византийских евхологиях, в нашей вот такой короткой беседе, действительно мы видим, что широта распространенных практик в то время была действительно очень большой. Если посмотреть на рукописи, то мы не найдем практически двух идентичных друг другу чинов. Во многих евхологиях имеются существенные отличия. Они содержат молитвы, иногда очень красивые, глубокие по содержанию, которые, к сожалению, не вошли в современный чин. И лишь развитие книгопечатания привело в XVI веке к унификации и дало нам текст, находящийся в сегодняшнем требнике и совершающийся каждый раз, когда двое любящих друг друга христиан начинают совместную жизнь в качестве малой церкви. Благодарю вас за внимание. У микрофона был протоиерей Владимир Хулаб.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио для Android». Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки

0: Мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Из слова о посте по Пятидесятнице святителя Льва Великого. За настоящим возлюбленные празднеством, которое Дух Святый осветил своим сошествием, обыкновенно следует торжественный пост, благодетельно установленный для уврачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провожали его с достодолжным благоговением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованную силою свыше, и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения по внушению утешителя, преподано было также учение о духовном воздержании, дабы сердца, очищаясь постом, делались способными к принятию благодатных дарований. Хотя Всемогущий Своею помощью был присущ ученикам Христовым, и начальниками возникавшей церкви управлял Бог Отец, Сын и Святый Дух, однако же им нельзя было сражаться с предстоявшими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и уточненной плоти. По елику то, что услаждает внешнего человека, наиболее разрушает внутреннего, и, напротив, разумная душа тем более очищается, чем более умерщвляется плоть. Посему он и учители, примером и наставлениями своими приветствовавшие всех чад церкви, начало брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань противу духовного развращения, иметь для сего оружие в воздержании, которым можно было бы умертвить греховные вожделения. По елику невидимые наши противники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя желание вредить нам в искусителе постоянно и неизменно, но оно останется бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас такой стороны, с которой можно было бы ему сделать свое нападение. Но кто, будучи облечен бренную плотью и находясь в всем мертвенном теле, кто даже на высшей степени совершенства может быть уверен в своих силах, чтобы почитать себя вне опасности со стороны обольщения плоти? Правда, божественная благодать всегда творит победителями святых своих, но не уничтожает самого подвига борьбы. И сие мы должны признавать за милосердие промыслителя нашего, который, желая, чтобы мы, по непостоянству своей природы, не возгордились одержанную победою, никогда не отнимает у нас случая подвязаться для новых побед. По сей-то причине установлен неизменный и спасительный обычай. После святых и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых, и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святаго Духа, проходить поприще поста, чтобы благочестивым воздержанием наказать себя за то, что, может быть, по неумеренной свободе и необузданному произволу мы позволили себе среди радостей и празднеств. Но сей обычай еще усерднее должно соблюдать с тою целью, чтобы в нас пребывали те дары, которые от Бога сообщены ныне Церкви. По елику, соделавшись храмом Святаго Духа, и более чем когда-либо, быв напоены божественными водами, мы не должны покорствовать никаким вожделением, не должны служить никаким пороком, дабы жилище добродетели не осквернялось ничем нечистым. При помощи и содействии Божиим мы все можем достигнуть сего, если только, очищая себя постом и милостынею, будем стараться освободить себя от скверн греховных и приносить обильные плоды любви. Имущество, которое иждиваем на пищу бедным, на врачевание больных, на искупление плен.

0: пленных и на другие дела благочестия, не умаляется, но увеличивается, и у Бога никогда не погибнет то, что раздала благочестивая щедрость. По елику мы блюдем самим себе в награду то, что даем в пособие другим. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы Богом.
1: Отрывок из слова о посте по Пятидесятнице святителя Льва Великого для вас читал Алексей Веснер.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучал 103-й предначинательный псалом композитора Бориса Литковского.
1: В июне 2026 года исполняется 155 лет со дня рождения протоиерея Сергия Булгакова.

Дорогие слушатели, «Голос православия» предлагает вашему вниманию передачу из нового цикла «От юности мы и я». В этих передачах мы обращаемся к религиозному опыту замечательных философов и богословов, которые вспоминают о своей первой встрече с Богом, о главной встрече, перевернувшей их жизнь и определившей их дальнейшую судьбу. Такая встреча может произойти в любом возрасте, на любом этапе человеческой жизни. Но всегда эта встреча вспоминается как начало новой жизни, как новая юность. Ведь, по словам одного философа, молодость человека определяется его способностью оставить все позади и начать все сначала. И подлинный грех — это отказ стать большим, чем ты есть. Итак, слушайте передачу из цикла «От юности мы и я».

Для нас христианство в высшей степени неожиданно, празднично. Ведь мы именно эти непризванные, неприглашенные на пир, прохожие с большой дороги, мытари, грешники, блудники, разбойники, босяки, анархисты и нигилисты. Мы еще в темноте нашей ночи, но уже услышали второй зов жениха. И робко, стыдясь своего неблагообразного, недуховного, нецерковного вида, подходим к брачному чертогу, и мы ослеплены сиянием праздника. Как созвучны нашему времени эти слова, сказанные почти 100 лет назад, в 1903 году, Дмитрием Сергеевичем Мережковским. Многие из нас, осознанно или нет, ищут сегодня свой путь к вере. И история каждого подлинного обращения, подобна истории первой любви, неповторима. Давайте вспомним одну такую историю. Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергий. Человек, о котором можно было бы говорить очень долго, так многогранна его личность, так богата его жизнь. Ученый, философ, педагог, богослов, священник. Все грани его образа достойны отдельного разговора. Его работы по политической экономии получили всероссийское признание. Его философское и богословское творчество до сих пор вызывает пристальный, отнюдь не исторический интерес. С его именем связан получивший всемирную известность Богословский институт Святого Сергия в Париже. Булгаков участвовал в его создании и в течение 20 лет был деканом института. И, наконец, нужно вспомнить о том, что в 18 году в революционной России он становится священником, из-за чего сначала изгоняется с профессорской должности, а затем и из страны. Об этой линии, самой главной линии его жизни, ведь Булгаков был служащим священником до конца своих дней, последней литургии служил почти шепотом после операции на горле. Об этой священнической линии его жизни тоже стоило бы поразмышлять. Но сегодня, отдавая дань памяти этому человеку, мы поговорим лишь об одном, но самом важном моменте жизни Булгакова. Мы расскажем об этом словами самого отца Сергия.

Мне шел 24-й год, но уже почти 10 лет в душе моей подорвана была вера, и после бурных кризисов и сомнений в ней воцарилась религиозная пустота. О, как страшен этот сон души, ведь от него можно и не пробудиться за целую жизнь. Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарились какие-то серые сумерки по мере того, как все более потухал свет детства. И тогда неожиданно вошло в жизнь нечто. Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу.

0: вечерело. Ехали южную степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливую болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской. Помимо собственного сознания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в этот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа. А если есть? А если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но он, любящий отец, его риза, его любовь? А если мои детские святые чувства, когда я жил с ним, ходил пред лицем его, любил и трепетал от бессилия к нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною теперь осмеянная, оплеванная, если все это правда, а то, мертвящее и пустое, слепота и ложь. Но разве это возможно? Разве я не знаю еще с семинарии, что Бога нет? Разве вообще об этом может быть разговор? Могу ли я в этих мыслях признаться даже самому себе, не стыдясь своего малодушия, не испытывая панического страха перед научностью, этого вороньего пугала, представленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы?
1: Снова вы, о горы Кавказа! Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, олеющие под утренней зарей. В небо вонзались эти пики, и душа моя истаивала от восторга. И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас погаснуть в этот степной вечер, теперь звучало и пело, сплетаясь в торжественном, дивном хорале. Передо мною горел первый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце было готово разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти, есть одно вечное, неподвижное — днесь. «Ныне отпущаешь» — звучало в душе и в природе. И нежданное чувство ширилось и крепло в душе, чувство победы над смертью. Хотелось в эту минуту умереть. Душа просила смерти в сладкой истоме, чтобы радостно, восторженно взойти в то, что высилось, искрилось и сияло красотой первоздания. Но не было слов, не было имени, не было Христос воскресе, воспетого миру и горную высь.

пришла новая волна упоения миром, первая встреча с Западом и первые перед ним восторги. Культурность, комфорт, социал-демократия. И вдруг нежданная, чудесная встреча. Сикстинская Богоматерь в Дрездене. Сама она коснулась моего сердца и затрепетала оно. И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с предвечным младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности, знание страдания и готовность на вольное страдание. И та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах младенца. Она готова принять орудие в сердце. Он — Голгофа. Я не помнил себя. Голова у меня кружилась, из глаз текли слезы, а с ними на сердце таял лед и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение. Нет. То была встреча, новое знание, чудо. Я, тогда марксист, невольно называл это созерцание молитвой. Я возвратился на родину, потерявши почву, и уже с надломленной верой в свои идеалы. В душе зрела воля к вере, решимость совершить, наконец, безумный для мудрости мира прыжок на другой берег, от марксизма и всяких следовавших за ним измов к православию. Однако шли годы, а я все томился за оградой и не находил в себе сил сделать решительный шаг, приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды, в чистый четверг, зайдя в храм, увидел я, тогда депутат Думы, причащающихся под тихие звуки, «Вечери твои я тайные». Я в слезах бросился вон из храма и, плача, шел по московским улицам, изнемогая от своего бессилия и недостоинства. Осень. Уединенная, затерянная в лесу пустынь. Солнечный день и родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но здесь решимость моя окончательно меня оставила. Стоял вечерний бесчувственный и холодный. А после нее, когда начались молитвы для готовящихся к исповеди, я почти выбежал из церкви и исшед вон, плакаси горько. В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению гостиницы, и опомнился в келью старца. Меня туда привело. Я пошел совсем в другом направлении, вследствие своей всегдашней рассеянности, теперь еще усиленной благодаря подавленности. Но в действительности, я знал это тогда достоверно, со мной случилось чудо. Отец, увидав приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие, как песчинка перед океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и в слезах, чувствуя себя внесенным, словно на крыльях, внутрь церковной ограды. И вот вечер, и опять солнечный закат, но уже не южный, а северный. В прозрачном воздухе резко вырисовываются церковные главы, и длинными грядами белеют осенние монастырские цветы. В синеющую даль уходят рядами леса. Вдруг среди этой тишины откуда-то сверху, словно с неба, прокатился удар церковного колокола. Затем все смолкло. И лишь несколько спустя он зазвучал ровно и непрерывно. Звонили к всенощной. Словно впервые, как новорожденный, слушал я благовест, трепетно чувствуя, что и меня зовет он в церковь верующих. И в этот вечер благодатного дня, а еще более на следующий, за литургией, на все глядел я новыми глазами, ибо знал, что и я призван. И я во всем этом реально соучаствую,
и для меня, и за меня висел на древе Господь и пролиял пречистую кровь свою. И для меня здесь руками Иерея уготовляется святая трапеза. И меня касается это чтение Евангелия, в котором рассказывается о вечере в доме Симона прокаженного и о прощении многовозлюбившей жены блудницы. И дано мне было вкусить тело и кровь Господа моего.

0: в основе религии лежит пережитая в личном опыте встреча. Как бы ни кичилась мудрость века сего, бессильная понять религию за отсутствие нужного опыта, те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о религии, знают ее сущность. Так пишет отец Сергий Булгаков в книге «Свет не вечерний». Так он подытоживает свой рассказ о главной встрече, определившей его жизнь. Но встреча — это только первый шаг на бесконечном пути, очень непростом, подчас опасном. Ошибки и заблуждения на этом пути переходят из века в век, ведь времена меняются, а человеческие слабости, человеческие иллюзии остаются все те же. Мы завершаем нашу передачу, а нашим слушателям предлагаем для размышления небольшой фрагмент из статьи Сергея Николаевича Булгакова «Героизм и подвижничество», опубликованной в знаменитом сборнике «Вехи» в 1909 году. Очень многое в этой статье, да и во всем этом сборнике, звучит поразительно современно.
1: Нет слова более непопулярного в интеллигентской среде, чем смирение. Мало найдется понятий, которые подвергались бы большему непониманию. В то же время смирение есть по единогласному свидетельству Церкви первая и основная христианская добродетель. Но даже и вне христианства оно есть качество весьма ценное, свидетельствующее во всяком случае о высоком уровне духовного развития. Легко понять и интеллигенту, что, например, настоящий ученый, по мере углубления и расширения своих знаний, лишь острее чувствует бездну своего незнания. Так что успехи знания сопровождаются для него ростом интеллектуального смирения, как это и подтверждают биографии великих ученых. И наоборот, самоуверенное самодовольство – или надежда достигнуть своими силами полного знания, есть верный и непременный симптом научной незрелости. То же чувство глубокой неудовлетворенности своим творчеством, несоответствие его идеалам красоты, задачам искусства отличает и настоящего художника, для которого труд его неизбежно становится мукой, хотя в нем он только и находит свою жизнь. Без этого чувства вечной неудовлетворенности своими творениями, которое можно назвать смирением перед красотой, нет истинного художника. Но если естественность и необходимость смирения легко понять в этих частных областях человеческой деятельности, то почему же так трудно оказывается это относительно центральной области духовной жизни, а именно нравственно-религиозной самопроверки? Здесь-то и обнаруживается решающее значение того или иного высшего критерия, идеала для личности. Дается ли этот идеал образом совершенной божественной личности, воплотившейся во Христе, или же обожествившим себя человеком в той или иной его земной ограниченной оболочке? Человечество, народ, пролетариат, сверхчеловек, то есть, в конце концов, своим же собственным «я», но ставшим перед самим собою в героическую позу. Духовный взор подвижника в искаженном грехом и страстями человеке и прежде всего в себе самом открывает все новое несовершенство. Чувство расстояния от идеала увеличивается. Другими словами, нравственное развитие личности сопровождается увеличивающимся сознанием своих несовершенств, или, что тоже, выражается в смирении перед Богом и в хождении пред Богом. И эта разница между героической и христианской самооценкой проникает во все изгибы души, во все ее самочувствие. Из-за отсутствия идеала личности все, что касается религиозной культуры личности, ее выработки, дисциплины, неизбежно остается у интеллигенции в полной запущенности. У нее отсутствуют те абсолютные нормы и ценности, которые для этой культуры необходимы и даются только в религии. И прежде всего отсутствует понятие греха и чувство греха. Настолько, что слово «грех» звучит для интеллигентского уха так же почти дико и чуждо, как смирение. Вся сила греха, мучительная его тяжесть, всесторонность и глубина его влияния на всю человеческую жизнь, словом, вся трагедия греховного состояния человека, исход из которой в предвечном плане Божием могла дать только Голгофа, все это остается вне поля сознания интеллигенции, находящейся как бы в религиозном детстве, не выше греха, но ниже его сознания. Современный человек уверовал вместе со всем просветительством, что естественный человек добр по природе своей, и что учение о первородном грехе и коренной порче человеческой природы есть суеверный миф, который не имеет ничего соответствующего в нравственном опыте. Этим отсутствием чувства греха и хотя бы некоторой робости перед ним объясняются многие черты душевного и жизненного уклада интеллигенции. Многими пикантными кушаньями со стола западной цивилизации кормим мы себя, вконец расстраивая свой и без того испорченный желудок. Не пора ли вспомнить о простой, грубой, но, безусловно, здоровой пище, о ветхозаветных 10 заповедях Моисея, а затем дойти и до Нового Завета? Христианское подвижничество есть непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, греховными сторонами своего «я», аскеза духа. Если для героизма характерны вспышки, искание великих деяний, то здесь, напротив, нормой является ровность течения, мирность и выдержка, неослабная самодисциплина, терпение и выносливость, верное исполнение своего долга, несение каждым своего креста с предоставлением всего остального промыслу. Вот черты истинного подвижничества. В монастырском обиходе есть прекрасное выражение для этой религиозно-практической идеи — послушание. Так называется всякое занятие, назначаемое иноком. Все равно, будет ли это ученый труд или самая грубая физическая работа, раз оно исполняется во имя религиозного долга. Это понятие может быть распространено и за пределы монастыря, и применено ко всякой работе, какова бы она ни была. Врач и инженер, профессор и политический деятель, фабрикант и его рабочий, одинаково при исполнении своих обязанностей могут руководствоваться не своим личным интересом, духовным или материальным, все равно, но совестью, велениями долга, нести послушание. Эта дисциплина послушания, можно сказать, светский аскетизм, имела огромное влияние для выработки личности и в Западной Европе, в разных областях труда. И эта выработка чувствуется до сих пор. От каждого требуется усилие, максимальное напряжение его сил для осуществления добра. Но и такое усилие не дает еще права на самоощущение героизма, на духовную гордость, ибо оно есть лишь исполнение долга. Когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Евангелие от Луки, глава 17.

0: Дорогие слушатели, прозвучала передача из цикла «От юности мы и я». В передачах этого цикла мы обращаемся к религиозному опыту замечательных философов и богословов, которые в своих письмах, дневниках, воспоминаниях оставили нам бесценные свидетельства о своей первой встрече с Богом, о чуде пробуждения души, о рождении веры. В сегодняшней передаче прозвучали фрагменты из книги «Свет не вечерний» и фрагменты статьи «Героизм и подвижничество» из сборника «Вехи» протоиерея Сергия Булгакова. Мы будем рады получить ваши отзывы об этой программе.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39. «Голос православия».

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение «Вечерний свете тихий» композитора Бориса Литковского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прийди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего. Ащебо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ниде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах, тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во иступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во сове всех Твоих, и победише в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет ми тело Твое святое, благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есим Христе причащения, Его же мя сподобии. Пресвятая Богородице, спаси нас, земле благая, благословенная Богоневесто, класс прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети. Несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.
сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути. Слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть, яко овча, грех ради человеческих. Тем же молю тебя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освяти, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пию кровь Твою. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищение оскверненной души моей, кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли, Боже, мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освяти, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн,
причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуди спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единою себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом.

умное же множество славит, яко тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, якого истину блажити тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучали тропари воскресные «Ангельский собор» знаменного распева в гармонизации Павла Чеснокова.

В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучал кандак Божьей Матери «Взбранной воеводе» Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согрешив сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, послей благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да водасими. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В вопросах этики и психологии Пушкин настолько точен, что я думаю, и вы согласитесь с этим утверждением, как у Пушкина, так правильно. Ежедневно в 0 часов 30 минут слушайте в нашем эфире «Пушкинские проповеди Симона Соловейчика», читает Людмила Зотова.
2: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
3: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
1: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
2: События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов. Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
1: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание». Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Священник Александр Ельчининов. Беседа перед исповедью. «Се время благоприятно и день очищения». Время, когда мы можем отложить тяжкое бремя греховное, разорвать вериги грехов, скинию падшую сокрушенную нашей души, увидеть вновь восстановленной и светлой. Но к этому блаженному очищению ведет нелегкий путь. Мы еще не приступили к исповеди, а душа наша слышит искушающие голоса, не отложить ли, достаточно ли я приготовлен, не слишком ли часто говею. Нужно дать твердый отпор этим сомнениям. Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Если ты решил говеть, явится множество препятствий, внутренних и внешних. Они исчезают, как только мы проявим твердость в наших намерениях. В частности, вопрос о частой исповеди. Надо исповедоваться много чаще, чем это у нас принято. По крайней мере, во всех четырех постах. Нам, одержимым дреманием леностным, неискусным в покаянии, необходимо вновь и вновь учиться каяться. Это во-первых. А во-вторых, необходимо тянуть какую-то ниточку от исповеди к исповеди, чтобы промежутки между периодами говения были пополнены духовной борьбой, усилиями, питаемыми впечатлениями от последнего говения и возбуждаемыми ожиданием близкой новой исповеди. Другой смущающий вопрос — это вопрос о духовнике. К кому идти? Держаться ли одного во что бы то ни стало? Можно ли менять? В каких случаях? Опытные в духовной жизни отцы утверждают, что менять не следует, даже если это только твой духовник, а не духовный отец, руководитель твоей совести. Бывает, правда, что после удачной исповеди у незнакомого священника последующие исповеди у него же выходят какими-то вялыми и слабо переживаются, и тогда является мысль о перемене духовника. Но это недостаточное основание для такого серьезного шага, не говоря уже о том, что наши личные ощущения на исповеди не касаются существа таинства. Недостаточный духовный подъем во время исповеди часто бывает знаком нашего собственного духовного неблагополучия. Об этом отец Иоанн Кронштадтский говорит: «Покаяние должно быть совершенно свободное, а никак не вынужденное лицом исповедывающим». Для человека, действительно страдающего язвой своего греха, безразлично, через кого он исповедует этот томящий его грех, лишь бы как можно скорее исповедать его и получить облегчение. Другое дело, если мы, оставив существо таинства покаяния, идем на исповедь для беседы. Вот тут-то и важно различать исповедь от духовной беседы, которая может совершиться и вне таинства, и лучше, если совершается отдельно от него, так как беседа, хотя и о духовных предметах, может рассеять, расхолодить исповедующегося, вовлечь в богословский спор и ослабить остроту его покаянного чувства. Большая часть этих и подобных сомнений отпадает, если мы разберемся, как надо нам относиться к таинству покаяния, что требуется от приходящего к таинству, как к нему готовиться, что считать важнейшим моментом, опять-таки в той части таинства, которая касается исповедующегося. Несомненно, первым нашим действием будет испытание нашего сердца. Для этого и положены дни подготовки к таинству, говение, видеть грехи свои в их множестве и во всей их гнусности. Действительно есть дар Божий, говорит отец Иоанн Кронштадтский. Обычно люди, неопытные в духовной жизни, не видят ни множественности своих грехов, ни их гнусности. Ничего особенного, как у всех. Только мелкие грехи — не украл, не убил. Таково обычное начало исповеди у многих. А самолюбие, неперенесение укоров, черствость, человекоугодие, слабость веры и любви, малодушие, духовная леность — разве это не важные грехи? Разве мы можем утверждать, что достаточно любим Бога, что вера наша действенна и горяча, что каждого человека мы любим как брата во Христе, что мы достигли кротости, безгневия, смирения? Если же нет, то в чем заключается наше христианство? Чем объяснить нашу самоуверенность на исповеди, как не окамененным нечувствием, как не мертвостью сердечной, душевной смертью, телесную предварящей? Почему святые отцы, оставившие нам покаянные молитвы, считали себя первыми из грешников, с искренней убежденностью взывали к Иисусу сладчайшему: «Никто не согреши на земле от века, яко же согреших, ас окаянный и блудный». А мы убеждены, что у нас все благополучно. Чем ярче свет Христов озаряет сердце, тем яснее сознаются все его недостатки, язвы и раны. И наоборот, сердца, погруженные в мрак греховный, ничего не видят в своем сердце, а если и видят, то не ужасаются, так как им не с чем сравнивать. Поэтому прямой путь к покаянию своих грехов — это приближение к свету и молитва об этом свете, который есть суд миру. А пока нет такой близости ко Христу, при которой покаянное чувство является нашим обычным состоянием, надо, готовясь к исповеди, проверять свою совесть по заповедям, по некоторым молитвам, по некоторым местам Евангелия, по тому или иному руководству к исповеди. Разбираясь в своем душевном хозяйстве, надо постараться различать основные грехи от производных, симптомы от более глубоко лежащих причин. Например, очень важны рассеянность на молитве, дремота и невнимание в церкви, отсутствие интереса к чтению Священного Писания. Но не происходят ли эти грехи от маловерия и слабой любви к Богу? Нужно отметить в себе своеволие, непослушание, самооправдание, нетерпение упреков, неуступчивость, упрямство. Но еще важнее — открыть их связь с самолюбием и гордостью. Если мы замечаем в себе стремление к обществу, словоохотливость, смехословие, усиленную заботу о своей наружности, и не только своей, но своих близких, обстановке дома, то надо внимательно исследовать, не является ли все это формой многообразного тщеславия. Если мы слишком близко принимаем к сердцу житейские неудачи, тяжело переносим разлуку, неутешно скорбим об отшедших, то кроме силы и глубины наших чувств, не свидетельствует ли все это также о неверии в промысел Божий? Есть еще одно вспомогательное средство, ведущее нас к познанию своих грехов. Вспоминать, в чем обычно обвиняют нас другие люди, враги наши, а особенно бок о бок с нами живущие, близкие. Почти всегда их обвинения, укоры, нападки имеют основание. При таком испытании нашего сердца нужно следить, чтобы не впасть в чрезмерную мнительность и мелочность, подозрительность ко всякому движению сердца. Ставши на этот путь, можно потерять чувство важного и неважного, запутаться в мелочах. В таких случаях надо временно оставить испытание своей души и, посадивши себя на простую и питательную духовную диету, молитвой и доброделанием, упростить и прояснить свою душу. Дело не в том, чтобы, возможно, полно вспомнить и даже записать свои грехи, а в том, чтобы достигнуть такого состояния сосредоточенности, серьезности и молитвы, при которых, как при свете, становятся ясны наши грехи. Но знать свои грехи — это еще не значит каяться в них. Правда, Господь принимает исповедание, искреннее, добросовестное, когда оно и не сопровождается сильным чувством раскаяния. Если мы исповедуем мужественно и этот грех, наше окамененное нечувствие, все же сокрушение сердца, скорбь о грехах своих, есть важнейшее из всего, что мы можем принести на исповедь. Но что же делать, если не слез ниже покаяния имам, ниже умиления? Что же делать, если иссохшее греховным пламенем наше сердце не орошается живительными водами слез? Что если немощь душевная и плоть и неможение так велики, что мы не способны на искреннее покаяние? Это все-таки не причина откладывать исповедь. Бог может коснуться нашего сердца и в течение самой исповеди, само исповедование, наименование наших грехов может благодетельно потрясти нас. Совместно со священником молитва может смягчить наше сердце, утончить духовное зрение и обострить покаянное чувство. А больше всего к преодолению нашей духовной вялости служит приготовление к исповеди. Пост, который, истощая наше тело, нарушает гибельное для духовной жизни наше телесное благополучие и благодушие. Молитва, ночные размышления о смерти, чтение Евангелия, житий святых, творение святых отцов, усиленная борьба с собой, упражнения в добрых делах. Наше бесчувствие на исповеди большей частью имеет своим корнем отсутствие страха Божия и скрытое неверие. Сюда и должны быть направлены наши усилия. Вот почему так важны слезы на исповеди. Они размягчают наше окаменение, потрясают нас отверху до ногу, упрощают, дают благодетельное самозабвение, устраняют главное препятствие к покаянию, нашу самость. Гордые и самолюбивые не плачут. Раз заплакал, значит, смягчился, истаял, смирился. Вот почему после таких слез кротость, безгневие, умягченность, умиленность, мир в душе тех, кому Господь послал, радостотворный, то есть творящий радость, плач. Не нужно стыдиться слез на исповеди. Нужно дать им свободно литься, омывая наши скверны. «Тучи ми подашь слез в поста красный день, я, когда восплачу и омыю скверну, я же от сластей и явлюсь о тебе очищен». Третий момент исповеди. Словесное исповедание грехов. Не нужно ждать вопросов. Надо самому сделать усилие. Исповедь есть подвиг и самопринуждение. Говорить надо точно, не затемняя неприглядности греха общими выражениями, например, «грешен против седьмой заповеди». Очень трудно, исповедуясь, избегнуть соблазна самооправдания, попыток объяснить духовнику смягчающие обстоятельства, ссылок на третьих лиц, введших нас в грех. Все это признаки самолюбия, отсутствие глубокого покаяния, продолжающегося коснения в грехе. Иногда на исповеди ссылаются на слабую память, не дающую будто возможности вспомнить грехи. Действительно, часто бывает, что мы легко забываем свое грехопадение. Но происходит ли это только от слабой памяти? Вот, например, в случае, особенно больно задевшие наше самолюбие или, наоборот, польстившие нашему тщеславию, нашу удачу, похвалы по нашему адресу, мы помним долгие годы. Все это производит на нас сильное впечатление, мы долго и отчетливо помним. И если мы забываем наши грехи, то не значит ли это, что мы просто не придаем им серьезного значения? Раскаяние наше будет неполным, если мы, каясь, не утвердимся внутренно в решимости не возвращаться к исповеданному греху. Но, говорят, как-то возможно. Как я могу обещать себе и своему духовнику, что я не повторю своего греха? Не будет ли ближе к истине как раз обратная уверенность, что грех повторится? Ведь опытом своим всякий знает, что через некоторое время неизбежно возвращаешься к тем же грехам. Наблюдая за собой из года в год, не замечаешь никакого улучшения. Подпрыгнешь, и опять остаешься все на том же месте. Было бы ужасно, если бы это было так. К счастью, это не так. Не бывает случая, чтобы при наличии доброго желания исправиться, последовательные исповеди и последующее святое причастие не произвели бы в душе благодетельных перемен. Но дело в том, что прежде всего мы не судьи самим себе. Человек не может правильно судить о себе, стал ли он хуже или лучше, так как и он судящий, и то, что он судит, величины меняющиеся. Возросшая строгость к себе, усилившаяся зрячесть духовная, обостренный страх греха, могут дать иллюзию, что грехи умножились и усилились. Они остались те же, может быть, даже ослабели, но мы их раньше не так замечали. Кроме того, Бог по особому промышлению Своему часто закрывает нам глаза на наши успехи, чтобы защитить нас от злейшего греха, тщеславия и гордости. Часто бывает, что грех-то остался, но частые исповеди и причащения святых тайн расшатали и ослабили его корни, да сама борьба с грехом, страдание о своих грехах, разве не приобретение? «Не устрашайся», — говорит преподобный Иоанн Лествичник, «хотя бы ты падал каждый день, и не отходи от путей Божиих, стой мужественно, и ангел тебя охраняющий почтит твое терпение. Только не будем приписывать себе свои успехи, рассчитывать на свои силы,

прозвучал духовный концерт на текст покаянного канона неизвестного композитора в исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря.

О цене философов. У молодого Пушкина было замечательное качество. Он действительно был молодым. Он в полной мере овладел искусством быть молодым. А что это значит? В чем состоит это искусство? В силе и свежести всех чувств и страстей. Если перечитать подряд стихи 17-18-летнего поэта, то больше всего поражают мгновенные переходы от полного уныния, от предчувствия ранней смерти к радости и жизнелюбию. Пушкин постоянно славит жизнь и ее радости, словно он уговаривает сам себя, отстаивает свое право на радость. Вот несколько строчек из стихотворения «Послание к Лиде». Кто такая Лида и была ли она в действительности, неизвестно. Но вот стихи. Друзья, согласен, плач и стон сто крат, конечно, лучше смеха. Теперь великая утеха. Совет ваш вовсе не смешон. Но мне он, слышатель, не нужен. За тем, что слишком он мудрен. Дороже мне хороший ужин философов трех целых дюжин. Трех дюжин философов со всей их мудростью, со всеми их призывами стоически терпеть несчастье жизни, со всем их плачем и стонами по поводу несовершенства человечества не стоит ни одного хорошего ужина. Радость в жизни ценнее рассуждения о жизни. Когда мы читаем прелестные и отчасти шутливые стихи большого поэта, не стоит задавать себе вопросы, верна ли мысль, выраженная в стихах, или неверна. Пушкин и сам был философом. У него много стихотворений, в которых он проникает в самую суть жизни и полностью отдается мудрованию, глубокому размышлению о человеке и его предназначении. Но при этом у него отношение к жизни открытое, веселое, радостное. Жизнь полна наслаждений, и надо уметь испытать их. Не быть угрюмым, несчастным. Отказываться от радости жизни — в этом есть что-то противоестественное. А человек должен быть прежде всего естественным, он должен быть самим собой, и только очень суровые и необычные обстоятельства могут заставить молодого человека отказаться от своей молодости, провести ее в пустом мудрствовании. Да, мы думаем о жизни, пытаемся понять ее общие законы, философствуем. Еще чаще мы задумываемся о своей собственной жизни. Мы недовольны ею, недовольны собой. Это все так естественно для молодого человека. Но как бы мы сами себя не огорчали, как бы не тосковали по какой-то другой жизни, будем любить ту единственную, свою жизнь, которая каждому из нас дана. Об открытой душе. Был человек по фамилии Шишков, по имени Александр Ардалионович. Был он поручиком кексгольмского полка, расположенного под Царским селом, где учился в лицее Пушкин. Поэт и поручик дружили, возможно, потому что они были ровесники, и Шишков тоже писал стихи, хотя эти ранние его сочинения, которые читал Пушкин, до нас не дошли. Но Пушкин так восхищался ими, что подумал однажды, да стоит ли ему, Пушкину, заниматься стихотворством. «Сравнив стихи твои с моими, улыбнулся, и полно мне писать». «И полно» — значит, хватит. «Зачем писать стихи, если друг пишет лучше?» Эти строчки из большого стихотворения, посвященного Шишкову. И там есть несколько слов, которые помогут нам понять эту странную, на первый взгляд, мысль. Пушкин пишет Шишкову, сравнивая его жизнь со своей. «Друзей любить открытую душою,
в молчанье чувствовать, пленяться красотою. Вот жребий мой, ему я следовать готов. Для нас жребий — это судьба, удача или неудача в жизни. Для Пушкина жребий — это он сам как личность, как живая человеческая душа. Его жребий, его удел — друзей любить открытую душою, в молчанье чувствовать, пленяться красотою. Любить, чувствовать, пленяться. Великие человеческие способности — любить, чувствовать, пленяться. Заметим сразу, что очень немногие люди умеют пленяться красотою, попадать в плен. Не просто чувствовать красоту, понимать ее, а загораться, восхищаться, сходить от нее с ума. Сходить с ума от красоты — прекраснейший вид сумасшествия, и притом вполне извинительный. Только не стоит превращаться в фена, фанатика. Но во все времена Пушкина такого странного явления, кажется, и не было вовсе. Фен, фанатик, не любит, не умеет любить. Его страсть направлена не на мир, не на людей, не на друзей, а на звезду, на чужую славу. В ней нет первого признака любви — широты. Это узенькая страсть, пусть даже и сильная. Узкий луч света. А бывает любовь широкая, открытая. Любовь, открытая душою. Умеем ли мы любить своих друзей бескорыстно, бесхитростно, преданно, до конца, до самопожертвования? Посмотрите, какой щедрый подарок делает Пушкин другу. Он объявляет, что пишет хуже Шишкова, что готов и вовсе перестать писать. Он отдает другу пальму первенства. Вот это щедрость, вот это преданность. Другого такого примера не сыщешь. Кстати сказать, бедный Александр Шишков, племянник знаменитого Шишкова, президента Российской академии, стал довольно известным поэтом и переводчиком. Но власти преследовали его всю жизнь, и он прожил всего 33 года, еще меньше, чем Пушкин. И ничего мы о нем не знаем. Знаем лишь, что Пушкин любил его открытую душою. Если его и все любили так же, то какая счастливая судьба! Или не так? О сердечной глубине. У Александра Сергеевича Пушкина много стихотворений, обращенных к женщинам. Это не обязательно любимые, это просто знакомые ему женщины его круга, блиставшие красотой, умом, обаятельные, живые. Они вызывали чувство восхищения у всех и остались в исторической памяти из-за нескольких строчек великого поэта, им посвященных. Так и вошло в сочинение поэта имя молодой княгини Марии Голицыной, внучки полководца Суворова, которая по преданию однажды пела романс на слова Пушкина. Благодарный поэт написал стихи. «Давно о ней воспоминания ношу в сердечной глубине. Ее минутное внимание отрадой долго было мне». Твердил я стих обовороженный, мой стих, унынье звук живой, так мило ею повторенный, замеченный ее душой. Здесь можно долго думать о каждом слове, впитывать его в себя, наслаждаться им. Только вслушаемся. Стих обовороженный, унынье звук живой, отрадой долго было мне. Но остановимся на строчке «Ношу в сердечной глубине». В сердечной глубине, в глубине моего сердца, в самой глубине сердца. Приходилось ли вам когда-нибудь говорить эти слова? Чувствуете ли вы глубину своего сердца?
Мы живем век, который называют веком информации. Главный механизм нашего 20 века — компьютер, который отличается огромной памятью и умением быстро манипулировать с информацией, в эту память заложенной. И вот многим начинает казаться, что и человек — нечто вроде компьютера, что и в человеке главное — память о фактах. Но нет. В отличие от компьютера, у человека кроме головной памяти есть еще и память сердечная, память чувств, добрых и злых. Мы говорим «злопамятный человек». Он не просто помнит зло, он хранит или леет в себе ответное злое чувство. Чем больше зла он помнит, тем злее его сердце. Но у большинства людей добрые сердца. В них держатся, содержатся, хранятся живые, добрые чувства. Чувство хранится не так, как сведения из математики или географии. Оно не хранится, оно живет и создает сегодняшнюю жизнь сердца. И как компьютеры отличаются один от другого объемом памяти, так сердца человеческие отличаются глубиной, способностью сердца не забывать доброе, хранить в себе самое сокровенное, свое. И вот однажды настает серьезная минута жизни, и человек заглядывает в самую глубину своего сердца. Что там? Что он там находит? Пожелаем же друг другу, чтобы в глубине своего сердца каждый из нас нашел только доброе, только чистое, только высокое. О добром гении. И всего-то две строчки в этом пушкинском стихотворении, посвященном одному из самых близких друзей поэта — Вильгельму Кюхельбекеру. «Да сохранит тебя твой добрый гений под бурями и в тишине». Древние считали, что когда рождается человек, вместе с ним рождается на небесах и бесплотный дух — гений. Даже думали, два духа рождаются — добрый и злой. Добрый дух, добрый гений, хранит человека во всех опасностях и оказывает покровительство. А злой дух, злой гений, естественно, вредит. Злой дух, как злая судьба, злой жребий, неудача, злосчастье. Да сохранит тебя твой гений. Жизнь человека полна опасностей. Болезни обступают его, недобрые люди покушаются на него, кругом соблазны, каждый из которых может погубить. Достаточно встретить одного наркомана, достаточно хоть один раз соблазниться и попробовать дурное зелье, и вот ты пропал навсегда, потому что от наркомании вылечиться почти невозможно. Но кто же тебя спасет? Кто охранит тебя от несчастий, от встречи с дурными людьми? Кто даст тебе мужество выстоять в беде, не согнуться, не сломаться, не пасть духом? Конечно, он, твой добрый гений, который всегда с тобой и всегда придет на помощь, невидимый и неслышимый, но бесконечно добрый к тебе. Да разве это правда? Да разве в самом деле существуют добрые и злые духи? Разве это не миф, не сказка, не выдумка? Но вспомните, почти у каждого был такой случай, что, кажется, погиб, ну, совсем погиб. И вдруг, словно кто-то протягивает руку и спасает тебя от неминуемой гибели. Может быть, это просто случай? Может быть, это ты сам сумел собраться? Ну как в эту минуту не подумать с благодарностью о добром гении, о твоем добром гении? И чем добрее, чем лучше человек, тем больше склонен он приписывать свою доброту не себе, а своему доброму духу. Обратимся же и мы к близкому человеку, к родному, к любимому, с пушкинскими строчками.
да сохранит тебя твой добрый гений под бурями и в тишине. О пустынном сеятеле. В Евангелии есть знаменитая притча о сеятеле. Вы слыхали ее когда-нибудь? И вот, говорится, вышел сеятель сеять, но у каждого зерна была своя судьба. Одно поклевали птицы, другое упало на каменистую почву, взошло, но скоро засохло. Третье попало в тернии, то есть в сорняк, и эта терния его заглушила. А иное, говорится, упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Замечательная притча. Представим себе, что жизнь каждого из нас — это семя, которое разбрасывает, сеет невидимый сеятель. На какую почву оно упало? Что с нами будет? Что будет с нашими душами? Одна душа погибнет до смерти, погубит недобрые, несчастные обстоятельства. Другая пойдет в рост, но вскоре засохнет, потому что попадет на каменистую почву. Третья окажется среди злых сорняков, дурных сверстников, в страшной компании и заглушит в ней все доброе. А какое-то семя счастливое пойдет на добрую землю, а какой-то человек на доброй земле, в доброй жизни расцветет и принесет своей жизнью добрые плоды. Александр Сергеевич Пушкин написал небольшое стихотворение на тему этой евангельской притчи. Для него доброй землей, доброй почвой была свобода, свободная жизнь. Он и себя чувствовал сеятелем. Что он сеял? Свободу. Вот начало этого стихотворения. «Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды». Пустынный значит одинокий, одинокий сеятель. Рукой чистой и безвинной в пробощенные бразды бросал живительное семя, но... Потерял я только время, благие мысли и труды. Поэт чувствует себя одиноким. Никто не откликается на его призыв к свободе. И страшное сомнение охватывает его. А нужны ли народу дары свободы? Может быть, ему в рабстве спокойнее? Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды — ярмо с гремушками да бич. Эти стихи, написанные пустынным сеятелем в 1823 году, сегодня опять читаются так, словно написаны они, скажем, в 1995 году. Снова сомнения охватывают честных людей. А нужна ли свобода? Может быть, предпочесть ей прежнее ярмо с погремушками? Свобода — трудное слово. Свободная жизнь — трудная жизнь. Но будем достойны великих людей, которые жили до нас. Будем любить свободу. Будем сеятелями свободы. О мужественности. Сегодня мы прочитаем две строки из стихотворения Пушкина «Подражание Корану». Такие важные две строки, что их стоило бы написать на большом листе бумаги и повесить перед глазами для постоянного напоминания. «Мужайся ж, презирай обман, стезёю правды бодро следуй». «Мужайся, мужайся». Мы редко говорим друг другу это слово, еще реже говорим его себе «мужайся». Это не значит «будь мужчиной», нет.
Это значит, соберись силами, не падай духом, не унывай. Горюй, печалься, страдай, но не падай духом, мужайся. Быть мужественным — слово, которое отличает не только мужчин, но и женщин. Быть мужественным — долг человека перед жизнью. Каждый из нас обладает каким-то запасом жалости. Есть, конечно, твердокаменные сердца, которые ничем не проймешь, но обычные люди в той или иной степени жалостливы. Вопрос в том, кого же мы жалеем, других или себя? Жалость к себе кажется нам таким естественным чувством, и многие люди постепенно привыкают жаловаться. Им хочется, чтобы их пожалели. Это естественное чувство, но бывают люди, которым хочется, чтобы их жалели всегда. Понимаете, о чем идет речь? Есть два слова — мужественность и женственность, но они противоположны. Можно быть женственной, обаятельной, милой, слабой и в то же время мужественной духом. И можно быть мужественным с виду, большим, сильным и в то же время слабым духом. Мужественность относится не к физическим качествам человека, а к духу его. «Мужайся» — значит, крепи свой дух, не жалуйся, не предавайся пустым мечтам, а во всех обстоятельствах сохраняй бодрость. Но мужественность свойственна не только отдельным людям. Целые народы могут быть мужественными, а могут потерять свой дух, впасть в уныние. Сейчас наша страна переживает трудное время, и мы видим много людей, которые только и знают, что хныкать, ныть, причитать, вспоминая прежние, лучшие времена, которые, кстати сказать, вовсе не были лучшими. Тому, кто бьет на жалость, всегда кажется, что прежде было лучше, а теперь настала ужасная жизнь. Давайте скажем друг другу: мужайтесь. Будем людьми, будем заботиться о крепости своего духа, и дурные, тяжелые времена пройдут. Таков закон жизни каждого человека, таков закон жизни целых народов и стран. Великое это качество, мужество, можно увидеть не только в отдельном человеке, но и в целом народе. Прозвучали пушкинские проповеди Симона Соловейчика. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: прозвучал меланхолический вальс Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Сергиевская, 46-48. Трудно себе представить, что низкое здание, которое занимает 2,5 участка вдоль по современной улице Чайковского, когда-то было не только дворянским особняком, но и великокняжеским дворцом. Центральная его часть была выстроена для генерал-майора артиллерии Федора Ивановича Апрелева еще на рубеже XIX века в камне. Апрелевым принадлежал и лицевой особняк, и небольшой сад, уходивший в сторону Захарьевской улицы. Семья Апрелевых обосновалась в Петербурге, переехав из Гатчины, где Апрелев сделал карьеру при дворе цесаревича Павла Петровича. Находясь в большой дружбе с Аракчеевым, Апрелев определил к нему адъютантом старшего сына, ну а младшего попросил крестить. Уже после смерти старшего Апрелева и их покровителя Аракчеева Александр Федорович Апрелев, служащий артиллерийского департамента, был убит в своем доме в день своей свадьбы на дворянке Кобылиной. Эта история наделала шуму в петербургском обществе, была описана очень подробно в дневниках цензора Никитенко, и даже Пушкин отметил ее в своей переписке с супругой. Дело обстояло так. Александр Федорович сначала завел 2 детей от бедной дворянки Павловой, а потом, когда собирался жениться на Кобылиной, Павловых не предупредил. И его сослуживец, брат этой несчастной, пытался его остановить и указать ему, что он не верен слову, данным его сестре. Но Кобылины и Апрелевы предпочитали откупиться от этих бедных дворян. Александр Федорович Апрелев даже отверг вызов на дуэль. И тогда Павлов ему сказал: «Мне не останется ничего, как убить тебя». И действительно убил Апрелева в день его свадьбы. Все были в ужасе, но уже к Павлову и симпатизировали, потому что Апрелевы не принадлежали к аристократии, а вели себя как средневековые землевладельцы. И вот, когда Павлова все-таки присудили военным судом к каторге и ломали у него над головой дворянскую шпагу, кусочек шпаги отскочил и смертельно ранил этого самого убийцу Павлова. И вот таким образом свершился суд, как во времена рыцарских романов. И это поразило все петербургское общество и даже Александра Сергеевича Пушкина, потому что дело происходило в мае 1836 года. Апрелевы, конечно, злосчастный особняк продали. Купила его Марья Федоровна Борятинская, вдова известного дипломата и государственного деятеля, мать 4 сыновей и 3 дочерей, которая приехала в Петербург незадолго до этого, чтобы вывозить в свет дочерей и присматривать за сыновьями, которые поступали в Российскую гвардию. Именно для нее надворные постройки обновил и заново выстроил дом садовника архитектор Диммерт, а вот входящий в моду Гарольд Боссе оформил и центральный готический зал деревянной резьбой по ореху, и в дальнейшем оформил дубовую столовую в стиле Ренессанс. Тот же Боссе оформил для ее старшего сына, на которого и был записан особняк, для Александра Ивановича Борятинского, квартиру в 1-м этаже. Александр Иванович провел свою молодость в боях на Кавказе, приобрел подагру и поэтому нуждался в том, чтобы жить в нижнем этаже, поскольку ноги у него болели. И вот, к сожалению, ныне утраченные интерьеры квартиры Борятинского были отделаны Боссе резным орехом, резным дубом, с 2 кабинетами, спальней, большой бильярдной и даже рабочей комнатой. Вот, к сожалению, эта квартира ныне утрачена. На 2-м этаже парадные интерьеры были отделаны в модных исторических стилях: музыкальная гостиная рококо, столовая Ренессанс и вот этот приемный готический зал. В 1860-х годах Александр Иванович продал этот дом своему брату Владимиру, который стал командиром кавалергардского полка и мог из этого особняка проходить прямо на полковой двор. В это время увеличилось число служебных флигелей и расширилось количество комнат этого дома, потому что Владимир Иванович по роду своей службы должен был принимать своей большой столовой и своих многочисленных адъютантов по полку, и его супруга Елизавета Александровна, урожденная Чернышова, любила принимать петербургских дипломатов. С этим домом связано много романтических историй. Борятинские вынуждены были покинуть этот дом уже в 1865 году, вскоре после последнего ремонта, когда они вывозили за границу впавшую в немилость фрейлину Марию Элимовну Мещерскую, племянницу хозяев. В дальнейшем этим домом владел их сын Александр Владимирович по праву майората, то есть безраздельного единовременного владения. Именно при Александре Владимировиче по проекту Боссе был пристроен западный флигель, симметрично выстроенному когда-то Боссе восточному флигелю с жилыми помещениями Марии Федоровны Борятинской. И эти помещения, в общем-то, простояли недолго, менее полувека. В 90-х годах XIX века этот особняк у Александра Владимировича Борятинского приобрел принц Георгий Лихтенбергский и недолгое время, но там жил, менее 8 лет. И только в начале 20 века дом был куплен Министерством императорского двора как резиденция великой княгини Ольги Александровны при ее свадьбе с принцем Петром Александровичем Альденбургским. Дом пришлось капитально перестраивать. Он был довольно ветх, и сначала архитектор Кричинский, пригласив таких замечательных мастеров-декораторов, как архитектор и владелец мебельной фабрики Мельцер, который отделал большой холл, отделал тамбур входа, все это замечательной резьбой по дереву. Мебельщик Вилковыский отделывал туалетные комнаты великой княгини, поставил двери, существующие до сих пор. И вот от дворца великой княгини Ольги Александровны до нас дошло многое. Это и замечательный просторный танцевально-сценический зал, где в театральных представлениях участвовала сама великая княгиня. Отделан он был уже по рисункам следующего ее личного архитектора Дубинского ручной налепкой растительных орнаментов в стиле начала XVIII века. И большая гостиная с живописным фризом из набора картин, где на Ренессанс на тускло-золотом фоне изображены пышные гирлянды плодов и цветов. И большой холл, гостиная, где в эркере великая княгиня занималась рисованием, а у камина, к сожалению, не сохранившемся полукруглом диванчике, читала. Комната, наполненная произведениями искусств, где она вместе со своими подругами занималась в художественной мастерской пейзажиста Кржицкого. 24 работы этого автора украшали ее личные комнаты. Далее небольшая музыкальная гостиная, обставленная мебелью, подаренной ей матушкой-императрицей. И на том месте, где любая другая женщина устроила бы себе уютный будуар, великая княгиня Ольга создала рабочий кабинет со светлыми панелями работы Мельцера, с панно из выжженного дерева, расписанного акварелью, представляющего северные наши карельские пейзажи и северные цветы. Ольга Александровна много занималась благотворительницей, была попечительницей более десятка различных медицинских и сиротских учреждений и, в общем-то, посвятила свою жизнь в России делам защиты детства и материнства. Она была автором рескрипта, который был посвящен Международной конвенции по правам ребенка, которая не была введена только в связи с началом Первой мировой войны. А вот сама великая княгиня, едва началась война, буквально через 4 дня, бросив свой дворец, отправилась к местам боев, где устроила лучшие, как считали тогда, лазареты, сама трудилась и уже в сентябре 14-го года получила первую Георгиевский крест за то, что выносила под огнем противника раненых офицеров и солдат гусарского ахтырского полка с поля боя. Комнаты свои, свой дворец она посетила всего 3-4 раза за время Первой мировой войны, и занятый в 1918 году, уже после революции, просветительскими учреждениями, ее дворец сохранил многие интерьеры этого великокняжеского особняка.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Борятинских, улица Чайковского, дома 46-48. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. И со мной сегодня в студии вновь Владимир Кузьмич Ленов, заслуженный архитектор России, член Градсовета, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитектуры. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Наша передача выходит в режиме прямого эфира. Даниил Варламов сегодня осуществляет выход нашей передачи и аудио, и видео ВКонтакте. У нас, в общем-то, все работает, включено, и мы будем с вами на связи. Если вы захотите задать вопрос Владимиру Кузьмичу или прокомментировать нашу сегодняшнюю беседу, дополнить, может быть, почему бы и нет, вы можете ВКонтакте нам присылать свои сообщения. Но сейчас лето началось, и, наверное, сегодня, Владимир Кузьмич, едва ли не первый день такой летний, теплый, да?
1: Да, совсем летний.
0: Да.
1: Жарко было.
0: Сегодня 3 июня, и я хочу от лица нашего, всех сотрудников радио поздравить всех Елен. Я думаю, среди наших радиослушательниц есть женщины, которые обладают этим дивным именем. Сегодня как раз их именины. И очень распространенное имя Елена среди в нашей стране. И Константинов. Константин и Елена сегодня празднуют свои именины. Так что начнем с праздничного такого поздравления всех наших слушателей. И, Владимир Кузьмич, лето, конечно, пора хорошая, июнь – это просто такое дивное время, когда белые ночи к нам уже почти подступили. 21 июня будет самый долгий день, а сегодня уже очень уже явно ощущается наш длинный-длинный день, и это тоже очень радует. После долгих этих зимних коротких дней, долгих ночей.
1: Да, когда света не хватает зимой.
0: Да, это просто удовольствие.
1: То мечтаешь об этом времени. Вообще считается, что период белых ночей на широте Петербурга – это с 20-х чисел мая. Начинается
0: мая,
1: 20-22 июня.
0: Максимум уже.
1: Это максимум до света и до 20-х чисел июля.
0: Да, то есть мы сейчас в самой хорошей поре находимся, и наш город в эти дни особенно красив. Правда ведь?
1: Да.
0: И я знаю, что путешественники, туристы, если помечают себе где-то в плане увидеть Петербург, то, конечно, стремятся попасть именно в это время. И сейчас у нас много гостей и школьников очень много из разных городов. В Русском музее сейчас идет выставка Ивана Шишкина, и мы были на этой выставке, и очень много школьников там с родителями, с какими-то руководителями. Это, конечно, очень приятно, что люди эти дни проводят в таких местах.
1: Тем более, что там есть медведи в лесу.
0: Да, да, да. Как это называется? Утро в лесу.
1: Утро,
0: да.
1: В сосновом бору, по-моему.
0: Да, да, да, что-то такое. Да. И все, конечно, к этой картине стремятся и фотографируются около нее. Надо сказать, что с Шишкиным у него связь такая довольно плотная с нашим городом, потому что он здесь учился в Академии художества. Он писал, он вообще любил русскую природу, особенно по окраинам. Он не писал города, а как раз пригородные места, у него там и Сиверская, и Парголово, и Шуваловский парк, то есть и северные, и южные наши окрестности.
1: И знаете, еще есть район, о котором мало кто знает, и который Шишкин писал очень много, это Нарва. Это окрестности Нарвы, высокий берег такой там,
0: да.
1: Финского залива,
0: да.
1: Обрыв. Нижний песчаный пляж, и среди полей стоят огромные сосны. У Шишкина очень много там написано, и даже поскольку мы там жили на даче когда-то, там есть сосна, которая до сих пор в народе называется Шишкинская.
0: Ой, надо же, он вообще
1: очень
0: любил сосны.
1: Сосна, да.
0: Да. И на Валааме тоже есть сосна Шишкина.
1: То есть его многое связывает с северо-западом России.
0: Да, он очень любил.
1: Хотя сам он с Камы.
0: Из Елабуги, да.
1: Но он сам,
0: Кама,
1: да,
0: Елабуга, да. И он очень любил и свои места, но Петербург, его окрестности очень...
1: Как у Камы, один берег очень высокий, а другой нет. Низкий, заливные луга такие. Такой же сюжет он, по-видимому, искал в разных местах. когда высокий обрывистый берег, а внизу вода.
0: Вот и Сестрорецк у него тоже изображен, тоже вот с берегами, там и заливы, и вода, небо, камни и сосны почти всегда обязательно. Так что вот наша культурная столица, конечно, живет культурной жизнью, и вот художники такого плана, вот у нас был Куинджи, Васильев, теперь Шишкин, вот эти выставки очень интересны.
1: Да,
0: И, конечно, я уже не говорю о театрах, которые всегда пользуются большим спросом, музыкальные театры, прежде всего, Мариинский. Ну, Михайловский сейчас, по-моему, очень сложно попасть. Вот.
1: Да, пожалуй, Мариинский проще, да.
0: Да,
1: а в Михайловском цены очень
0: вот,
1: высокие.
0: Да, как-то не очень. Но, тем не менее, будем иметь в виду, что в летний период можно не только проводить на улице, хотя вот когда сейчас все цветет и аромат совершенно...
1: Сирень цветет.
0: Да, это очень приятно. Но можно и посещать иногда наши какие-то самые хорошие места. Ну, это такое вступление о красоте нашего города, о культурной жизни нашего города. Мы сделали это вступление, а теперь переходим к основной части нашей сегодняшней программы. Мы с Владимиром Кузьмичем продолжаем радиопутешествие такое по Васильевскому острову, и у нас идет наша прогулка движется по Среднему проспекту Васильевского острова. Мы говорили уже вступление, что это, как он образовался, этот проспект, какая функция у него была. И сегодня мы продолжаем. Владимир Кузьмич, вам слово.
1: Ну, вот мы в своем путешествии по Среднему проспекту дошли до перекрестка с 6-7 линией, поговорили о замечательной скульптуре, которая редкость такая большая, изображает лошадей, везущих конку, восстановлена настоящая конка. Поговорили о Макдональдсе, который там, новое здание было построено в 90-е годы, и я нашел фотографию с огромной толпой людей, которые, значит, хотели туда попасть после открытия. Это была большая новость. Но если обратиться на другую сторону этого перекрестка, на углу Среднего проспекта и 7-й линии, стоит станция метро. А что-то у меня она не открывается. Выберите приложение.
0: Вот сейчас наш звукооператор, Даниил поможет открыть. А я напомню, что, дорогие
1: какое
0: друзья...
1: Какое приложение, видимо, LibreOffice выбрать, да? Даня, какое приложение?
0: Да, у нас рассказ
1: открываю,
0: Владимира Кузьмича.
1: Он просит приложение.
0: Да, рассказ сопровождается показом фотографий, которые связаны с теми местами, по которым мы ходим. Вот.
1: Да. Ну,
0: все наладилось.
1: Да? Спасибо. Итак, мы видим станцию метро Василеостровская. Ну, поскольку основные слушатели нашей программы – это жители Петербурга, то, конечно, они все эту станцию метро знают. Она довольно давно построена, в 1967 году. Это третья линия метро в Ленинграде тогда, зеленая. И с ней связано кое-что интересное. Ну, павильон, как павильон, архитектурно ничего особенного. Такая большая плита плоской крыши. На самом деле она внутри содержит металлическую конструкцию. Но когда мы смотрим на этот павильон, который стоит на углу, свободно, вокруг него вот никаких зданий к нему не примыкает, немножко такое, во-первых, сожаление, что какой-то пустырь вокруг этого здания. Ну, то есть с точки зрения застройки, градостроительно, не очень красивое место получилось. Слева дырка и брандмауэр, глухая стена.
0: Да.
1: Справа пустота. Как-то это нетипично для петербургских улиц. Но бросается в глаза еще и другая особенность. Это то, что козырек, вынос большой плиты крыши, он подперт какими-то металлическими конструкциями. Причем очевидно, что это не была задумка архитектора, а это почему-то, значит, подстраховка какая-то, которая возникла позже. И действительно, если станция построена в 1967 году, и козырек должен был свободно нависать над стеклянным фасадом, то в 90-е годы, а именно в 99-м году, появились вот эти подпорки металлические, столбы с перекрестными металлическими стержнями, и, в общем, как-то

0: Блестящий козырек, только он там был длиннее еще. Длиннее и тоньше, там плита такая нависала над входом. И в один далеко не прекрасный день, когда шла толпа народу в эту станцию, этот козырек отломился, обрушился бетоном прямо на голову людей, и несколько человек, по-моему, 9 человек, просто погибли на месте. Настолько мощное было обрушение. Ну, естественно, было следствие, выясняли, нет ли ошибки в проекте. Чаще всего бывают ошибки не в проекте в случае аварии, а в строительстве. Что-то, значит, было построено, может быть, не по проекту. Во всяком случае, резюме было такое, что был очень жаркий день, вот как сейчас прямо. Только еще выше была температура. Бетон перегрелся, видимо, были микротрещины, то есть невидимо, а точно, которые расширились, и в результате часть козырька обвалилась. Авторов ни проекта, ни строительства уже не было в живых. Ну, с 67-го до 99-го уже прошло 30 с лишним лет. Архитекторы Гецкина, Шувалова, два автора, они уже скончались к тому времени, ну и строителей тоже вроде бы не нашли виновных, но было решено все станции такого типа, где есть большие бетонные козырьки, на всякий случай подпереть. И вот Василия Островская, значит, вот сейчас в таком странном виде, с подпорками со всех сторон этой самой крыши. То есть, слава богу, крышу обрезать уж не стали, но вот таким образом подстраховались.
1: Так теперь она вот безопасна стала,
0: да,
1: станция, да?
0: Ну, сейчас это явно безопасно. Козырьки, то есть эти металлические столбы мешают ходить прямо вдоль фасада, но там достаточно широкая площадка верхняя у этой лесенки, и, в общем, жить можно, как говорится. Вот такая история, связанная с этой станцией, выходящей на перекресток Среднего проспекта и Седьмой линии. Ой, не то что-то появилось.
1: Станция не очень красивая, не очень такая привлекательная, но, тем не менее, пассажиропоток...
0: Почему тут порядок? Вот, ну, ладно, я порядок знаю, поэтому я буду искать нужную фотографию.
1: Вот что-то они пошли меняться, все, да, фотографии.
0: Да, я...
1: А, вы так нашли, да?
0: Нашел сейчас ту, которую нужно. Это здание напротив станции метро. На Среднем проспекте, угол 7, да, только напротив. И называется оно «Училищный дом», историческое название. А в настоящее время там действительно учебное заведение. Это лицей физико-математический, очень известный не только в Петербурге, но и в России, и в мире. Замечательная школа, которая воспитывает математиков талантливых. Ну и вообще разных талантливых людей. Лицей номер 30. Или тридцатка, его так в народе называют часто. Значит, построено это здание в 1897 году архитектором Гершвиндом и Бржазовским.
1: Ну, вот и польская фамилия появилась.
0: Ну, Гершвинд, естественно, немецкая, немец, да. А Бржазовский – очень известный архитектор, только другим зданием он был главный архитектор Витебского вокзала. А-а-а. Так что это очень видная такая величина в архитектуре. Не так много он в городе построил, но вот такие памятные крупные объекты сохранились. И построено это было в 1897 году, вот за 3 года до конца XIX века. И я хочу обратить внимание на некоторые архитектурные особенности. Мы видим, что перед нами, во-первых, стены такого кирпичного коричневого цвета, хотя на самом деле это штукатурка, и отделка в виде белых полос, вокруг окон наличники, на углах здания чередуются

0: с коричневым, светлые штукатурные, как бы камни. И я уже обращал внимание, что в конце XIX века в учебных заведениях господствовал именно вот такой стиль. Он пришел из французской архитектуры еще XVII века, если не XVI, и почему-то вот его применяли очень много лицеев, гимназий, которые мы с вами уже обсуждали, а они вот именно в таком стиле. Вот. Иногда это красный кирпич с белыми деталями штукатурными, а иногда это все штукатурка, но имитирующая кирпичную кладку и каменную кладку в отделке. Ну, второе, что бросается в глаза, как во всех учебных заведениях этого времени, это большие высокие этажи, очень крупные окна. То есть мы сразу понимаем, что там классы просторные, и рекреации тоже высокие, много воздуха, много света. То есть гигиенические качества учебных заведений в эту эпоху уже были приняты и осуществлялись в соответствии с наукой, так сказать, эти проекты. И, наконец, мы видим, безусловно, купол, акцент на углу. То есть понятно, что там была домовая церковь. Более того, вот стенка фасада, который справа уходит по седьмой линии, там явно подготовлено место для какой-то монументальной живописи или керамики. И как это во многих случаях при домовых церквях мы видим в других зданиях, там икона какая-то крупная очень. Ну, надо сразу сказать, что здесь это было задумано, но не было реализовано. То есть никакого вот монументального искусства здесь так и не было. Осталось только место арочное вот такое с фоном. Это отмечается в литературе, что напрашивается здесь иконное изображение, но его так и не успели, видимо, или денег не хватило выполнить. Очень интересно, что это за заведение. Вот для меня было очень много нового в этом. Значит, это подчеркивается в литературе, что здесь было соединено несколько существовавших училищных домов. То есть в Петербурге была широкая сеть училищных домов, которые были разбросаны в разных зданиях. И вот по Василеостровскому району были собраны несколько училищных домов здесь вместе. А что такое училищный дом? Это начальное образование. То есть здесь был комплект такой из нескольких начальных школ, буквально трехлетнее образование, то есть совсем-совсем начальное по нынешним меркам, но зато оно было массовое.
1: А почему несколько? Почему не?
0: Ну вот административно как-то вот их так объединили, и они продолжали здесь функционировать, каждый со своей администрацией.
1: Понятно.
0: Как-то странновато, конечно. Но здание было государственное, городское, и оно приютило вот, значит, эти училища. И в этих училищах применялась система образования, которая сейчас нам совершенно уже непонятна и забыта. Там в каждом классе, в каждом помещении одновременно занимались дети разного возраста. То есть были только что поступившие, а были уже там третьего года или даже переростки какие-то, которые третий год учились. И они занимались все, и учитель был один на всех. Значит, вот такая система существовала очень долго, вплоть до революции, и только уже в советское время, в 20-е годы, она была отменена. Так что вот училищ как таковых, вот таких начальных, больше уже не существовало с 20-х годов, а вот в конце 19 века еще было.
1: Ну, это для бедных слоев населения, бедных детей, да?
0: Да, угу. Потому что богатые учились по другой схеме, а они, как правило, имели домашнее образование, да. А потом поступали в гимназию, а в гимназию они поступали уже, ну, на уровне 4-5 классов. Угу. То есть это уже были большие дети, там 10 лет, там 12 лет. Да. И они учились в гимназии, по-моему, не больше 7 лет. Так что вот в целом это получалось десятилетка какая-то. Если какой-то талантливый ребенок, бедный, но талантливый, кончал училище, это начальное, и мог потом с чьей-то помощью поступить, подготовиться к экзамену, в гимназии, поступить в гимназию или в реальное училище, то дальше он там учился 7 лет. Система была такая, которая потом была сильно изменена. Ну, в этом здании, конечно, кое-что есть внутри интересное. Значит, ну, во-первых, вот мы видим сейчас, я думаю, сейчас поставится, внутреннюю лестницу.
1: Да.
0: Такая довольно скромная архитектура, ничего тут такого особенного нету. Но мы уже видели такой прием, когда на площадке лестницы не просто дверь, а очень широкий арочный проем со стеклами. И это позволяет свет, который есть на лестнице, дневной свет из окон, чтобы он подсвечивал внутренний коридор. Коридор темный, он в середине здания, но вот через такие большие проемы туда попадает дневной свет, и какая-то подсветка есть. Ну и в этот большой стеклянный проем врезана входная дверь. И чувствуем масштаб, так сказать, высоту этажа. Вот по двери это всегда ощущается. Если дверь, скажем, 2 метра, ну, минимум 2,10, 2 метра 10 сантиметров, а то и 2,30, то мы видим, что до потолка этой площадки еще почти столько же. Это значит, высота этажа 4 с лишним метра в свету. То есть очень просторные большие помещения. Я помню это ощущение, потому что я учился в бывшей гимназии, построенной в эти же годы на улице Некрасова в школе. Я помню очень хорошо вот это чувство просторности такое. Да. Так, теперь, значит, там, конечно, есть в этом здании такие мозаичные полы, которые выполнены в технике терраццо. Я как-то рассказывал о том, что это разноцветные камни, которые укладывают на растворе, а потом сверху шлифуют шлифовальной машиной. И поэтому получается очень прочная и очень гладкая поверхность, а благодаря тому, что камни разные, можно выкладывать узоры. И поэтому в доходных домах мы иногда видим на лестницах такие вот полы терраццо. И здесь в школе тоже это присутствует.
1: Это не очень дорогая, наверное.
0: Да, это дешевые, да. Из дешевых материалов, да. Но очень эффектная техника такая. Ну, что касается церкви, нету никаких материалов современных, которые бы рассказывали и показывали, я уже и на сайт этой школы заходил, рассказывали бы, что там в помещении, где церковь. Единственное, что я нашел старую фотографию, которая показывает, что ну, церковь такая обычная, маленькая, потому что мы видим слева уже стенку, а справа чувствуется окно. То есть это не широкое помещение, открытое, без внутренних колонн, и с обычным таким иконостасом. В общем, вот, к сожалению, значит,
1: больше никаких
0: не нашел
1: сведений.
0: Никаких больше, да.
1: Но сейчас этого храма нет, и, наверное, как в большинстве учебных заведений, там актовые залы.
0: Какой-нибудь, да, может быть, хотя кто его знает, потому что, например, в высших учебных заведениях во многих церкви восстанавливают.
1: Да.
0: Вот я знаю, в Академии художеств, например, в Горном институте там, и так далее. Ну, вот здесь, возможно, что и нет. Поскольку образование у нас все-таки светское, от церкви отделенное, может быть, считают необязательным. Но давайте двинемся дальше по Среднему проспекту, и мы попадаем на перекресток с 8-9 линиями. Это место совершенно уникальное, то, о чем, в общем, мало кто из жителей знает. Это место, где раньше ходил трамвай, причем во все четыре направления по этому перекрестку. И более того, здесь был обеспечен поворот трамвая в любую сторону. Таким образом, здесь присутствует 12 стрелок, которые позволяют, откуда бы трамвай ни ехал, с какой стороны, с четырех, он может проехать прямо, проехать налево, проехать направо. То есть три варианта умножаем на 4 направления, 12 направлений. Значит, эта система трамвайная уникальная была в мировом масштабе. Этот перекресток трамвайный был занесен в Международную книгу рекордов Гиннесса, по-моему, в 87-м году. Сейчас я скажу точнее. Да, в книгу рекордов Гиннесса он был занесен в 1987 году. То есть ни в Советском Союзе тогда еще, ни нигде в мире такого не было, хотя трамвай, система очень широко используема.
1: То есть именно благодаря вот этим трамвайным разводкам, да, путей, да?
0: Да, вот такой развитый транспортный перекресток. Причем, естественно, тогда еще не было автоматики такой вот, как сейчас, по переводу стрелок. Да. Нет, тут здесь была другая система, еще более интересная. На одном углу сидел в эркере, выходящем из дома, сидел оператор, который принимал, значит, сигналы световые, прежде всего. У каждого трамвая были световые огни, и трамвайная служба следила, чтобы ни в каком месте по их маршруту эти огни не повторялись. И по этим огням он, значит, переводил уже по своей системе автоматической стрелки куда надо. Ну, иначе, если бы приходилось, как выходить, мы видели с вами, выходить водителю с такой железякой, значит, вручную усилием таким подвигать стрелку, это было бы очень долго, и на этом перекрестке бы все застревало. Значит, вся эта система, как и вообще трамвайное движение в центре города, работала до 2002 года, когда началось массовое искоренение трамвайного движения из центра города. Ну, вот этому способствовал губернатор тогдашний Яковлев. Это было, безусловно, в интересах автомобилистов, которых стало очень много. И, конечно, трамвайное движение мешает потоку частных машин, в наибольшей степени именно частным, а не автобусом общественным. И все было, все делалось в угоду, так сказать, богатым людям с шикарными автомобилями. Я так специально говорю, потому что я вообще не люблю автомобили. А вот это зло такое всеобщее. Извините, пожалуйста, люди, поскольку у вас машина есть. Вот, и вот здесь мы видим на старой фотографии сверху это замечательное место. Ну, что касается застройки на этом перекрестке, то тут тоже есть очень много интересного. Прежде всего, мы можем обратить внимание на дом 36, а за ним и дом 38. По Среднему проспекту. Это угол 9-й линии на этом перекрестке, та же сторона, где станция метро, левая, по которой мы относительно нашего пути. И на углу высятся явно нежилые здания. И они были построены как нежилые. Поэтому, прежде всего, речь идет о доме 36. Это многие его помнят, как табачную фабрику Урицкого. Это очень крупное предприятие такое табачной промышленности, которое там до 2000-х годов существовало и работало, и только в 2000-е годы его вынесли за пределы центра, оно существует где-то на периферии, мне так кажется, но точно не знаю. Вот. А это здание стали перепрофилировать. Давайте я его сейчас найду. Вот оно. Значит, вот этот угол стали перепрофилировать под крупный торгово-офисный центр. Значит, построено оно было первоначально в 1895 году. Ну, много раз перестраивалось еще в конце XIX века, но вот в таком виде примерно оно появилось в 1995 году, и архитектором его был один из Бенуа. Бенуа Юлий Юльевич, который был архитектором. Ну, потом там и реконструкция происходила, и другой Бенуа поучаствовал, но прежде всего в соседнем доме, в следующем, который мы сейчас видим вот справа, кусочек только, это дом 38, который тоже относится к этому же комплексу. То есть это здание фабрики было, состояло из многих корпусов, в том числе внутри квартала еще, очень обширный такой промышленный центр, можно сказать. Табачная фабрика, которая до революции называлась «Ля Ферм». «Ля Ферм», ну, французское вроде бы слово, «Ля» – это артикль, «Ферм» – это ферма, почему ферма, не знаю. В общем, табачная эта фабрика «Ля Ферм», она была первой фабрикой, которая стала делать сигареты. Вот до того и в России, и вообще в мире либо выпускали табак и курили люди трубку, либо папиросы. Вот появилась, ну, достаточно давно уже такая форма, как папиросы, то есть бумажный мундштук, на конце которого некоторое количество табака. И вот эта вот фабрика, она была одна из первых в мире, и первое в России, поэтому это было очень необычное такое промышленное заведение.
1: Наверное, из Франции пришла эта традиция.
0: Ну, если это «Ля Ферм», да. Да, название фирмы, то очень может быть. И только в 20-е годы было присвоено звание Урицкого, который был деятелем коммунистического движения, видным большевиком, убитым в свое время и так далее. Очень интересно, что здесь происходило в блокаду.
1: Вот, я тоже.
0: Значит, естественно, никаких поставок табака сюда не было. Не до табака было. Хотя население сплошь курило, и даже часть женщин курила, а уж мужчины точно. В армии все курили, и, в общем, потребность какая-то была. Ну, мы знаем исторически, что использовали махорку, такой очень грубый и дешевый табак, но это все-таки был табак, из которого сами скручивали сигаретки, такую козью ножку из разной бумаги. Но в блокаду ничего этого поставок не было, но, тем не менее, фабрика работала, и она выпускала смесь табачную, в которую использовалась табачная пыль, которую тщательно собирали по всем зданиям от старого производства. И в эту табачную пыль добавляли высушенные кленовые листья. Причем кленовые листья собирали рядом на бульваре на Большом проспекте. И вот перемолотая вот эта вот смесь, она как-то заменяла махорку, которая сама по себе была очень грубая, уж эта смесь совсем. Но, тем не менее, люди могли курить. Вот.
1: Это папиросы были или сигареты?
0: Это были сигареты. Хотя, может быть, и папиросы тоже, но вот поскольку они уже специализировались на сигаретах, то, скорее всего, сигареты всё-таки.
1: Их продавали, да?
0: Я не знаю, может быть, они поставляли в армию, да, в основном, потому что снабжение такое должно было быть на фронте. Очень любопытно еще одно событие, которое здесь происходило еще до войны, в 24-25 году, о котором упоминается в одной из книжек об этом здании. Здесь проходил концерт, шефский такой концерт, музыканты, небольшой оркестр с инструментами, пришли рабочих, значит, развлекать, приобщать к музыке, и поймали после концерта двух музыкантов, которые спёрли здесь табак. Причём один музыкант засыпал табак себе в трубу, полная труба у него была табака, а другой ударник засыпал полный барабан этим табаком. Вот всё это описывалось и тогда, и попало, значит, в книжки краеведов, которые сейчас существуют. Так что бывали и курьезные случаи. Ну, что касается внутреннего пространства, после того, как приспособили это здание к торгово-офисному центру, мы видим, что один из дворов перекрыли стеклянной крышей, поставили внутри эскалаторы, все это стало называться «Торговый остров», и называется до сих пор, много раз перестраивалась. Так что ничего особо интересного внутри не осталось, даже, по-моему, почти не осталось старых металлических каких-то каркасных конструкций фабричных, потому что на фабриках того времени всегда применяли чугунный или стальной каркас с какими-то украшениями, которые представляют интерес такой исторический. Ну, вот это соседнее здание, как я уже сказал, дом 38, которое тоже относилось к фабрике Урицкого или «Ля Ферм». Сейчас я скажу. Оно было построено чуть позже. Сначала здесь было здание, построенное двумя уже Бенуа, Юлием тем же самым и Альбертом Бенуа. Альберт Бенуа более популярный, ну, такой известный архитектор в Петербурге начала 20 века. А потом в 1913 году оно было сильно перестроено уже архитектором Кригером, еще один немецкий архитектор. И вот здесь мы видим очень качественный стиль модерн, значит, который вот со всеми признаками модерна, так сказать. Это сложный силуэт здания, чередование разной формы окон по этажам. Вот первые два этажа с узкими проемами, потом вместо двух окон одно, а потом арочное окно и так далее, и так далее. В общем, качественная отделка такая с применением камня, частично, а частично высококачественной штукатурки. Так что типичный стиль модерн 13-го года. И характерно очень огромная поверхность остекления. То есть мы здесь видим, что окна такого размера, что они уже заполняют большую часть фасада. Если посчитать площадь, то здесь, наверное, половина площади фасада будет уже просто стекло, а с отделкой и больше половины. Так что это похоже немножко на такие здания, как, например, универмаг ДЛТ.
1: Да.
0: Вот с огромными стеклянами, там еще больше стекла на фасадах, очень типичное. Ну, вот такие красивые детали в верхней части этого здания, сложные какие-то отдельные объемы в мансардном этаже. Это другой фрагмент. Сейчас я показываю центральный фрагмент. И надо еще упомянуть, что точно такой же фасад расположен еще в одном корпусе, но только уже по девятой линии. Вот можно обратить внимание, кому интересно, что это разрозненные два корпуса одной и той же фабрики с одинаковыми фасадами. Такой довольно редкий случай. Ну и, наконец, у этого здания мы видим очень необычную постройку такую. Значит, на торце этого здания этот корпус возвышается над соседним, о котором мы раньше говорили, над домом 36. И мало того, что возвышается корпус, а на нем еще мы видим надстроенную башню. И вот это уже наследие, так сказать, советского времени. Это смотровые башни системы ПВО, противовоздушной обороны, которые массово строили в Ленинграде после Великой Отечественной войны. Значит, поскольку вот был большой опыт борьбы с самолетами, опыт тушения пожаров и так далее, то для слежения за небом, за тем, что происходит в городе, как пожарная вышка, вот строили, во многих случаях они сохранились, такие вот смотровые башни. Ну, вот на этом, наверное, да, мы...
1: Да, наше время как
0: время
1: раз истекло.
0: Заканчивается.
1: Да. Владимир Кузьмич, спасибо вам за очень интересный рассказ, как всегда, и наша следующая программа будет посвящена также Среднему проспекту Васильевского
0: по Среднему проспекту.
1: Да. До новых встреч, до свидания.
0: Всего
1: спасибо.
0: Доброго, до свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе прозвучит репортаж о встрече с библеистом Анной Ильиничной Шмайной-Великановой. Она прочитала в культурном центре «Покровские ворота» лекцию на тему «Милость и суд» из цикла «Библия в русской литературе». Напомню, что в прошлом году издательство «Гранат» выпустило книгу Анны Ильиничной Шмайной-Великановой «Жертва. Милость. Поэзия», которую можно приобрести на сайте издательства или на сайте книжного магазина «Примус Версус», где, собственно, и проходили эти встречи с ее автором.
1: Мы собирались с вами поговорить о милости и суде в русской литературе, но прежде в Библии, или о влиянии библейского понимания милости и суда на русскую литературу. Я хотела бы подумать о том, что это вообще? Что это за понятие, что такое милость и суд в Ветхом Завете, затем в Новом Завете? Потому что это понятия, которые подверглись большому переосмыслению даже в процессе перевода. С ними многое случилось просто при переводе на греческий, затем на латынь и потом на все европейские языки. Мы с вами знаем, конечно, что, скажем, Псалтирь любит это словосочетание, да? «Милости суд воспою тебе, Господи, правда и милость облобызастися». Ну и не только. И Захария, и Иосия, особенно у пророков и в Псалтире, это словосочетание «милости суд», иногда трое, «милость суд и правда». Иногда четверо. Милость, суд, правда и истина. Максимально вот такое расширенное. Встречаются. Ну, на всякий случай я скажу, как это будет на иврите. Хесед, Мишпат, Цедек и Эмет. В Новом Завете вы знаете, что Иисус очень решительно высказывается против суда и возможности судить другого человека. Но обобщающее высказывание мы встречаем в послании апостола Иакова. «Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Там суд крисис, милость элеос. В противопоставлении милости и суда терминологических проблем особенных не встречается. Однако, если мы добавляем к этому третье, правду, то тут уже начинаются большие сложности. Цедек, цдака, цадик. Этот куст понятий вокруг этих согласных с трудом переводим на другие языки. Вы, наверное, знаете, что это очень важное для иврита понятие. Даже буква «ц», «цаде», изображает, собственно говоря, праведника, то есть человека, молящегося на коленях с поднятыми руками. Это пиктограмма, ставшая буквой. То есть это важнейший персонаж библейский, тот, кто цадик, кто праведен. И вот, положим, мы решили перевести это понятие на греческий. Собственно говоря, у авторов Септуагинты не было выхода. Это слово так часто встречается в Ветхом Завете, что они не могли его не перевести. И они перевели его словом «дикаесюне» – «праведность». И в этом был некоторый подвох. Потому что греческий язык гораздо богаче иврита. Иврит древний, как бы сказать, примитивный в каком-то смысле язык. В нем мало синонимов. Хочешь что-то сказать, так и говоришь. А греческий, как вы, конечно, знаете, самый богатый язык. Поэтому «дикаесюне» – это только одна сторона цедека. «Дикаесюне» – это праведность, справедливость, нравственная и судебная правда. Вот, скажем, словосочетание «русская правда», «дикаесюне» очень на месте. Но когда говорится «правда Божия» или «правда и милость облобызались», оно не совсем на месте, потому что в этом бедном языке цедек обозначает и правду, и справедливость, и праведность, и даже в каких-то случаях милость и снисхождение. Например, слово «милостыня» имеет тот же корень. Для грека очень странно считать, что подавать милостыню – это обязанность. А евреи так и думают. Это сохранилось в традиции. Я помню, когда я была маленькая, меня удивляло выражение моей бабки, говорившей про кого-то наглый, назойливый, как еврейский нищий. Но, как вы понимаете, моя бабка была чистая еврейка, поэтому это никого не могло смутить с нравственной точки зрения. Но меня удивляло, чем еврейский нищий принципиально отличается от нищего татарского. Почему именно он наглый и назойливый? Однако, когда я приехала в Израиль, я увидела, что это буквально так. То есть открывается дверь. В твою квартиру без стука входит человек, ставит кружку на стол и говорит: «Давай цдаку». То есть милостыню. Но этимологически вовсе не милостыню, а то, что мне причитается по праву. Дело в том, практически я потом это выяснила, что еврейский нищий вот этот собирает не для себя. Община поручает кому-то собирать на неимущих. Поэтому он абсолютно чувствует себя вправе. Но слово это буквально, как бы, когда человек стоит просто на улице и просит, это тоже цдака. Таким образом, мы видим, что в этом понятии заложено то, что в дикоясюйне, ну, никак не присутствует. По-гречески слово «милостыня» происходит от слова «элиос», как и по-русски. Это то, что мы даем из милости, а не по праву. Но это бы еще полбеды. А дальше приходит блаженный Раним и переводит Ветхий Завет на латынь. И этот самый цедек превращается у него в юстицию. А уж юстиция не содержит в себе никакого намека на милостыню. Собственно говоря, переводом Вульгатой уничтожается всякая разница между понятием «мишпат» – суд, и понятием «цедек» – правда. Потому что для римского сознания правда и суд – это одно и то же. И вместо противопоставления, которое мы имеем в оригинале, в псалмах и у пророков, «хеседа», мы к этому еще вернемся, необыкновенно богатого понятия, означающего безумную милость, божественную милость, милость, например, к врагу. И понятие «мишпат» – суд, который предполагает судебное разбирательство, мы получаем в римской Библии, в Вульгате, противопоставление между юстицией, судом, и клеменцией. Клеменция – это снисхождение. Снисхождение. Ну, вообще говоря, это богиня. Но, конечно, в то время, о котором мы говорим, уже никто особенно в нее не верил. Но это понятие связывается с двумя ключевыми фигурами римской истории. Во-первых, мы с вами помним из Тита Ливия и других граждан, что когда Рому скончался или был взят живым на небо, возникло замешательство, кого избрать. Потому что тот, кто был как бы избран быть царем, Нума Помпилий, он не хотел стать царем. И ему сказали, что ну все тогда погибнет, прояви к Риму клеменцию. И он сказал: ты произнес слово клеменция, я согласен. И с именем этого царя-законодателя, лучшего, как бы, самого справедливого, самого доброго, самого благородного, идеального и абсолютно мифологического римлянина, связывается вот это понятие снисхождение, милость, сострадание, прежде всего, умеренность в наказаниях. То есть для римской культуры клеменция проявляется в том, что мог бы и полоснуть, но не будет. То есть оно описывает поведение не Бога, не какого-нибудь нищего, оно описывает поведение начальства. А начальство, как известно, предстает горожанину и крестьянину в двух видах. Как начальство свирепствующее, и как начальство, оставившее его временно в покое. Мы знаем, как Салтыков-Щедрин определяет самого разумного и милосердного из городоначальников. Тот писал, что, увидев мещанина, занятого своим делом, не должно его хватать и на съезжую тащить, ибо и мещанин свое занятие иметь может. Да, вот это предел того, на что способно начальство. И это и называется клеменцией. Потому что начальство может и, как правило, делает то, что может, но иногда удерживается. Потом царскую власть, как вы знаете, из Рима прогнали. Там появились законы, консулы, сенат, трибуны. Сложнейшее устройство, которое превращало, которое ограничивало начальство тем единственным способом, который цивилизованное человечество знает, а именно сменяемостью. Потому что консул, по консулам же годы считали, поэтому никакой консул не может править больше года, иначе получится, что за 361-м у нас идет опять 361-й. А поскольку этого терпеть нельзя, то консулы сменяемы. Поэтому вплоть до Цезаря вопрос о клеменции уже не так волновал римлян, потому что и без всякой клеменции юстиция не позволяла начальству вытворять уж совсем все, что оно хочет. То есть законы просто руководили их жизнью. Но мы с вами знаем, что появился Цезарь. И слово «клеменция» применяет Цицерон Цезарю, и даже некоторые исследователи утверждают, что, собственно говоря, как такое философское, нравственное, важное понятие, характеристику римского мира, это и придумал Цицерон. Цицерон говорит и о себе самом, что он проявил клеменцию. Он именно придумал историю о клеменции как главной характеристики Нумы Помпилия. Это, собственно, из речи Цицерона, то, о чем я сначала рассказывал. И он вот выдвигает эту добродетель, он ее определяет как добродетель и выдвигает ее как характернейшую добродетель римлянина. И она включает в себя силу и снисхождение. По тому, о чем говорит Цицерон, мы видим, что человек, который не обладает никакой властью, не может проявить клеменцию. Вы не можете сказать соседу, чтобы он не платил за квартиру, раз ему нечем. Да, это ему должен сказать кто-то, кто эту квартплату с него взимает, а не добрая соседка. Поэтому в само устройство клеменции заложено вот это иерархия власти и снисхождение, уменьшение возможностей власти. Ничего этого нет в понятии хесед. Хесед человек проявить может к тому, кто гораздо его сильнее. В исключительных случаях. Самый яркий, самый такой запоминающийся в Ветхом Завете пример хеседа – это Давид в пещере. Взяв с собой 3000 отборных воинов, Саул ищет по горам Давида, чтобы убить. С Давидом находится человек 10 его родственников, его маленькая первая дружина. Он прячется в пещере. Саул зашел в эту пещеру по нужде. Внутри пещеры темно. В глубине сидит Давид и его люди, и они ему говорят: «Это случай, тебя знает весь Израиль. Отруби ему голову, выйди из пещеры, держа ее на мече, и скажи, кто теперь царь Израиля?» И все воскликнут: «Да здравствует Давид, царь Израиля!» Нет сомнения. А Давид говорит: «Никогда не подниму руки на помазанника». И Давид подошел и отрезал осторожно, тихо край его плаща. И тут уже больно стало сказано сердцу Давида, что он задумал такую хитрость. Ничего не подозревающий Саул вышел к своему войску, тут вылезает Давид и кричит: «Господин мой царь, господин мой царь!» И тот услышал его голос и остановился. И Давид сказал: «За кем гоняется царь Израиля? За псом, за мертвой блохой. Что я по сравнению с тобой, типа? Видишь, ты был в руках у меня, и мне говорили убить тебя. Но я отрезал край», и он показывает ему: «Твоего плаща тебя не трону». Да, беззащитный. Он показывается ему и говорит. И что же происходит? Саул плачет. «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» — сказал Саул и заплакал. И дальше происходит совершенно невероятный момент, потому что Саул все понимает в один миг. И он говорит, что «ты со мной поступил, как человек поступить не может. Ты со мной поступил, как поступает Бог. Я воздавал тебе злом, а ты воздал мне добром». Да, Бог, как известно, дождь посылает и на злых, и на добрых, и ты вот поступил как Бог. И теперь, говорит Саул, это меня всегда поражает, я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство твое будет очень твердо, то есть оно не кончится ни на тебе, ни на твоих детях. И поэтому я тебя прошу, не истреби потомство мое после меня. И Давид, вместо того, чтобы сказать ему: «Ты за мной гоняешься с таким войском, и ты меня что-то просишь про твое потомство, ты лучше мое потомство не трогай». Вместо этого Давид ему обещал, что он не тронет его потомство. И они разошлись по своим путям. Давид ушел в место укрепленное, а Саул вернулся к себе. То есть как бы в мире фактов не произошло ничего. Дальше опять Саул гоняется за Давидом. Все происходит дальше. Это прорыв в другую реальность. Он был не в силах изменить настоящее, но он изменил будущее. Потому что, как мы знаем, здесь, в этой ситуации, Бог делает выбор в сторону Давида. И какой? Он делает его навсегда. Династия Давида будет править 500 лет, а потомство его не истребится никогда. И сейчас есть потомки Давида. Это изменение мира в целом произошло, а не изменение политики Израильского царства. Вот что такое хесед. Вот говорит об этом Саул. Это хесед. Ну, и как мы с вами знаем, я по этому поводу испустословилась аж в двух книжках. Есть в Ветхом Завете книга, в которой хесед – это и предмет, и сюжет, и свойства всех героев. Их там немного, трое. Это книга Руф. И об этом прямо говорили уже древние еврейские толкователи. Рабби Зейра удивлялся, говорит: «Зачем в Танахе, в каноне книга Руф? Там нет ни одного постановления, ни одного запрета. Она не может служить инструкцией повседневной жизни. Только для того, чтобы мы знали, что ж такое хесед». Потому что вся эта книга посвящена именно этому. Она рассказывает о том, как любовь бывшей невестки к бывшей свекрови и любовь вифлеемского князя к моавитянке порождают вместе династию Давида. Как чудо оказывается следствием вот таких, вообще говоря, ни в Библии, ни где-либо в древней литературе не описанных отношений. Не обязательно свекровь должна невестку загрызть насмерть. Это встречается, конечно, но не обязательно. Но скорее нам привычны такие ситуации, как, например, гроза Островского. То есть малосимпатичная свекровь и задавленная невестка. Ну, иногда описывается и что-то другое, конечно. Или не описывается, а как-то происходит жизнь, да? Например, в эпилоге «Войны и мира» мы не видим, чтобы старая графиня как-нибудь обижала княжну Марию. Но и противоположного не видим, чтобы она ее страстно обожала. Мы видим уникальные отношения, тем более, что сыновья Наоми не умерли. И Руфь ей, вообще говоря, и не родственница. Она и просто никто. Но она отдает ей свою жизнь и даже отдает ей своего сына. Потому что когда Руфь рожает Авида, она передает его Наоми. И дальше говорится, что он машив нефеш Наоми. Он ее возвратитель души. Таинственное выражение, которое не умеют передать переводы. Что она, значит, была, в общем, бездушной, была мертвой. Мать, у которой умер ребенок, она как бы не живет, просто ждет смерти. И вот появляется этот внук, которого ей передают как сына, что она будет его лелеять, за него отвечать, и он возвращает ей душу. Она ожила. Вот масштаб, который задается хеседом. Это действительно трудное понять.

видите ли, хасид делает то, чего никто не может от него потребовать. Есть вот, оказывается, такая категория странная в человеческом поведении. То, чего никто не ожидает. То, что не предписывается никаким кодексом, никаким уставом. Ну вот мы видели этот пример с Давидом. Разумеется, никто не может ожидать, что человек поступит так, как поступает Давид, да? Или так, как поступает Руфь, которая бросает родину и дом, и все, и идет неизвестно куда, где ее должны ненавидеть. Именно поэтому я и говорю, что это божественная особенность, что это вторжение божественного начала в человеческую жизнь, потому что от Бога мы ничего не требуем. Мы предполагаем, что как он хочет, так и поступает. И вот он поступает вот так, как человек не может. Вот это определение хасида. Человек, который поступает так, как никто не может требовать и ожидать. Человеческая история представляет нам достаточно большой выбор из таких поступков. Но каждый раз, когда они происходят, это большая редкость. Ну, скажем, доктор Боткин. Человек обязан лечить своего пациента. Обязан помогать ему до последнего. Но умереть с ним он не обязан. Ну, или мать Мария. Мы как-то много знаем о том, как она поступала, и поэтому это кажется нам естественным. Но, вдумавшись, мы понимаем, что умереть за человека, которого ты видишь первый раз, не знаешь по имени, это не то, чего можно ожидать. Антигона умирает ради своего брата. Джордано Бруно умирает ради своей идеи. Мать Мария умирает как бы просто так, вместо кого-то. Вот это хесед. Это понятие как-то мы укладываем в слово «милость». Русский язык все-таки сохранил эту возможность. Мы можем, конечно, добавлять к этому эпитеты. Это будет безумная милость или божественная милость. Но, в общем, слово «милость», происходящее от оливкового масла, от елея, элиос, оно как-то передает это. Оставим в стороне, да, другую тему, связанную с оливковым маслом, а именно мессианскую. Мы к ней потом, может быть, вернемся. Помазание. Новый Завет в этом смысле как бы проще и категоричнее, поэтому я о нем особенно много и не говорю. Потому что господствует в Новом Завете некоторый модернизм и анархия. Древний мир, и в общем можно широко сказать в этом смысле, он достаточно единодушен. Хоть евреев возьми, хоть греков, хоть египтян, хоть, я не знаю, инков. Мы увидим большое почтение к юстиции. Терминология юридическая вкрадывается куда угодно. Мы бы подумать не могли. Кату, первый по латыни подбирая слова для любви мужчины и женщины, да, в узком смысле, говорит: «Я тебя, конечно, люблю как возлюбленную. Я тебя люблю как двоюродного брата. Я тебя люблю как благодетеля, за которого надо выступать в суде». То есть он еще мало этих слов, мало разработанной лексики. Это первый римский поэт лирический. И вот он ищет эти слова и находит их в том числе в юридической лексике. Что уж говорить о греческой трагедии. Самая главная греческая трагедия – трилогия Эсхила, Агамемнон, жертва у гроба и Эвмениды. Вся ее третья часть происходит прямо в суде. Там никакой динамики действия, просто сидят архонты, выступает арест, выступают его обвинители Иринии, выступает Аполлон, выступает Афина, но все выступают в суде, и боги, и люди на равных. И евреи в этом смысле вовсе не исключение. В самых неожиданных местах Библии мы можем встретить юридическую терминологию и большое почтение к суду. И постоянное опасение.

0: Нет того, что в суде будет что-нибудь другое, не то, что там должно быть. Я думаю, что вот это евангельское настроение, оно личное. Оно не подготовлено предыдущей культурой. Далеко не все в Новом Завете совершенно вот противоречит. Скорее, почти ничего, кроме нового в Новом Завете, это только эта личность. И эта личность совершенно не интересовалась вопросами справедливости. Потому что любовь ее была такова, что справедливость в этой любви тонула. И поэтому все, что мы слышим о суде в Новом Завете, это не судите. Универсальную формулу я уже привела. Если Ветхий Завет видит гармонию милости и суда, когда нужен суд, когда милость, когда и то, и другое, то послание апостола Иакова говорит, милость всегда лучше суда. Отзываясь убийственному вопросу, который задает нам Спаситель, а вам почему бы не оставаться обиженными? Что вам мешает оставаться обиженными? Поэтому в силу радикальности этой позиции она находит некоторое отражение в житиях святых, но достаточно малое в художественной литературе. Итак, мы подходим к понятию о милости в пушкинском контексте. Есть на эту тему очень интересные работы, литературоведческие у Вацура и недавние у Марини Клюдовой, о влиянии французских энциклопедистов, прежде всего Монтескье, его «Духа законов» и персидских писем на Пушкина. Да, есть «Жюстис», это та самая юстиция и есть. Французская ничем от римской не отличается, и законы те же самые, только несколько приспособленные по времени, но это римское право. И есть «Грас». Что такое «Грас»? И главное, какое соотношение между юстицией, милостью и справедливостью? Выясняется, что еще до энциклопедистов, задолго, фигура государя, это приходит не из римского права, это приходит совсем с другой стороны. Об этом исследователи эти не пишут и не думают. Но когда они приводят тексты, я вижу, это приходит из Средневековья, из того же представления, что король может лечить золотуху прикосновением. Да, и вообще, король прошел и посмотрел, жизнь изменилась к лучшему. Он в себе несет благодать помазания. Очень нередко мы видим, что милость государя могла быть абсолютно немотивированной. Ему не нужно ничего объяснять. Поэтому вот был этот обычай, из которого выражение, знаете, «кардер де грас», четверть часа приговоренного к казни. Это действительно строго соблюдалось во Франции, собственно, кроме периода революции, всегда. Прежде чем казнить, ждали четверть часа. Просто так. Потому что король может прислать гонца, ничего не объясняя. Потом суд снова соберется, будет решать, что вместо. Но он проявил милость. Пушкина, который жил здесь, а не во Франции, волнует сразу три момента. Во-первых, что должен быть суд. Как вы помните, Кирилл Петрович Троекуров вызывает к себе судейского чиновника и говорит, мне надо отнять имение, Кистеневку у моего соседа Дубровского. Судейский чиновник говорит, ну, надо какие-нибудь документы, основания. И Кирилл Петрович говорит, какие же основания? Если были бы основания, я бы тебя не звал. В том-то и все дело, что надо безо всяких оснований отнять чужое имение. И, как мы помним, там потрясающие документы приводятся, которые они изготовляют. Суд, покорной воле Кирилла Петровича, изготовляет документы, по которым безо всякого основания его имение переходит к Троекурову. То есть, опять же, Пушкин не наивен. Он знает, что в России, в общем, суда нет, и справедливости добиться практически невозможно. И это положение он не считает хорошим. Волновал его и интересовал вопрос справедливости. Это мы видим в другом его сочинении, гораздо менее любимом и интересном, но для Пушкина очень важном. Он даже один раз сказал, что это его самое любимое им сочинение. Это «Анжела». Это, собственно говоря, переводы, переделка Шекспира. Мы помним, что там правление Дюка в начале, представляющее собой чистую, беспримесную милость, без вмешательства справедливости и суда, не характеризуется как хорошее. Сам Дюк чувствует, что так вообще нельзя, что произвол происходит, что суды забыты, люди не могут добиться решения никакого вопроса, а просто он на все говорит: да-да, спасибо, пожалуйста. И он уходит и оставляет вместо себя Анжела, сурового судью, надеясь, что тот наведет порядок. И тот начинает наводить порядок, но, как мы помним, падает жертвой страсти и затевает страшную интригу, чтобы убить молодого человека и взять себе насилием прекрасную Изабеллу. Дюк возвращается, обнаруживает ситуацию и спрашивает Анжела: чего ты заслуживаешь? Смерти, отвечает Анжела с твердостью. Да, справедливость, говорит, смерть. Тут вмешивается Изабелла и просит простить Анжелу. И Дюк его простил. Мы видим, что Пушкин не считает, что положение анархической милости в государстве возможно. Он просто проводит ту мысль, что милость превозносится над судом. И, в общем, то же самое мы видим и в «Капитанской дочке». Это еще не конец. Пушкинская милость идет дальше. То, что он думал, отчаявшись в справедливости какого бы то ни было управления, он выразил в сказках. Уже он не думает, что Николай сможет в России создать цивилизованное, справедливое общество. «Трудно быть самодержавным», записывает он в дневнике. А в другой раз: «Какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства». Что же остается? Остается милость как чудо, милость божественная сама по себе, как солнце. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. Единственная причина, по которой эти злодейки, совершившие такие преступления, что какой там Пугачев и Швабрин, единственная причина, по которой они могут быть помилованы, это радость всеобщего праздника, сказочная радость, которая просто все отменяет. Мы находимся в сказке. И что говорит нам Пушкин этими последними своими сочинениями, этим завещанием, если угодно? Он говорит то, что потом подхватит Борис Леонидович Пастернак, говоря, что жизнь есть поруганная сказка. Мы вообще говоря, говорит Пушкин, живем в сказке. Перечитайте Евангелие. Что там происходит? На каждом шагу происходит вот это. То рыбу вытащат, то хлеб увеличивается. Это та логика, которая нам предлагается рядом, вообще говоря, с отчаянием. С тем, что все земные средства исчерпаны и признаны негодными. В контексте второзакония, с одной стороны, Бог говорит не то, что я вам отомщу, но что, как сказано в другом месте, Бог не оставит без наказания того, кто совершает такое дело. То есть те, кто угнетают слабых, обижают вдову и сироту, не должны думать, что им все позволено. Рано или поздно, и вы подобно так падете, как с древа, легкий лист падет, и вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет, или, как Пригов говорит о Сталине, а все-таки его сверху подстрелили, не ушел. Рано или поздно они все помрут. И не только помрут, но встретятся с неподкупным судьей. Единственное, что нам предлагают, это логика притчи о работниках 11 часа.
1: Вы слушали фрагмент лекции библеиста Анны Ильиничны Шмайной-Великановой на тему «Милость и суд» из цикла «Библия в русской литературе». Напомню, что в прошлом году издательство «Гранат» выпустило книгу Анны Ильиничны Шмайной-Великановой «Жертва, милость, поэзия», которую можно приобрести на сайте издательства или на сайте книжного магазина «Примус Версус», где, собственно, и состоялась лекция, фрагменты которой прозвучали сегодня в нашей программе. Ее подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: маленький концерт.
1: В июне 1979 года, когда отмечалось 180-летие со дня рождения Пушкина, было впервые исполнено новое сочинение Свиридова — концерт для хора «Пушкинский венок». 10 стихотворений, на которые написан концерт, по содержанию не связаны между собой. Единым целым их делает музыка. Трудно назвать иного мирообъемлющего, как назвал Пушкина Белинский, или всемирно отзывчивого, по словам Достоевского, поэта, который так удивительно воссоздавал дух самых разных национальных культур. В концерт «Пушкинский венок» входят и стихотворения в онтологическом роде, то есть в духе античной лирики, и стихи из подражания Корану. Излюбленные русскими композиторами стихотворения «Эхо» и «Мэри» соседствуют с текстом народной песни, записанной Пушкиным. Здесь, на небольшом, но емком пространстве, образуемом 10 хорами, сошелся, кажется, целый мир. Небо и земля, Восток и Европа, античная Греция и православная Русь. И солнце, средоточие жизни, описало здесь свой круг. От зимнего утра первого хора концерта оно склонилось к вечеру, скрылось в ночи и вновь воскресло в надежде нового утра. Точно так же и день жизни человеческой испытал здесь смену многообразных движений души — восторженных, нежных, иронически печальных, углубленно созерцательных. Все это вместе, сомкнувшись в круг согласных стройных хоров, создает впечатление удивительной гармонической полноты бытия. С ослепительно-солнечного, сияющего алмазами снегов зимнего утра, с торжествующего гимна русской природе, красоте мироздания, начинается пушкинский венок Свиридова. Мороз и солнце, день чудесный. Здесь, в этом начале, уже задан высокий тон всего сочинения, зимней бодростью, чистотой снега, необозримыми пространствами, звонким воздухом, победным сиянием солнца, молодости, утром жизненного дня, освещены эти, можно сказать, пропилеи концерта. Так в звуках пушкинского венка замечательно воскрешен дух золотого века русской культуры. Стройная, мощная и одновременно легкая колоннада хоровых аккордов в зимнем утре вызывает в памяти парадные фронтоны дворцов и триумфальные арки эпохи русского классицизма, блеск и величие петербургского ампира пушкинской поры.

в нашем маленьком концерте «Пушкинский венок» Георгия Васильевича Свиридова. Еще Гоголь обратил внимание на скрытую от поверхностного взгляда драгоценность кратких стихотворений Пушкина. Тут все — и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновение читателя. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт. В музыке Свиридова ощутимо явлена необъятность, многомерность пушкинского слова, и при этом язык композитора также сознательно ясен и прост, как и язык поэта. Особое место среди этих драгоценно кратких стихов занимает так называемая антологическая поэзия, поэзия в духе античной лирики. Из пушкинского цикла 1833 года «Подражание древним» Свиридов выбирает стихотворение «Бог веселый винограда» и пишет на него хор «Греческий пир». Композиционно и по смыслу пир — центр концерта, его сердцевина. В античной философии понятие «центр» находится в прямом родстве с такими понятиями, как умеренность, избегание крайностей, мера. И они все восходят к категории гармонии, учат здравому, мудрому и благодарному отношению к жизни. Кроме того, обратим внимание еще на одно обстоятельство. Вряд ли случайно в центре свиридовской композиции пушкинского венка оказалось стихотворение с так называемой антологической поэзией. Ведь само слово «антология» в переводе с греческого означает «собрание цветов». Можно перевести его и как «венок».

В нашем маленьком концерте мы продолжаем знакомиться с пушкинским венком Георгия Свиридова. 3 июня 1979 года, перед исполнением концерта «Пушкинский венок» по центральному телевидению, композитор обратился к слушателям и зрителям. «Великий и вечный Пушкин не принадлежит исключительно какому-либо времени. Каждое время поет его по-своему. Сочиняя музыку, я не хотел стилизовать ее под пушкинскую эпоху, а писал тем языком, какой у меня сложился. Я не пытался также осовременить Пушкина, приспособить его для выражения каких-либо злободневных мыслей, соображений, а старался лишь идти за ним в его недостижимую высоту, насколько хватит моих сил. Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает. На устах начатый стих, недочитанный затих. Дух далече улетает». Никогда еще эти пушкинские строки не были осмыслены и пережиты с такой глубиной, как в музыке Свиридова. Тихое пение одних и тех же торжественно-печальных аккордов создает образ ночного мира, огромного небесного купола над головой. В протяжных аккордах чиконы, их постоянно возвращающейся замкнутой последовательности, символ времени, замкнутого круговращения жизни. И ветхий Данте, которым еще полна душа, ведет ее по своим кругам. Откуда-то издалека, нарушая ночной покой, запела труба. Ее зов прозвучал как острое напоминание о временности жизни или как эсхатологический трубный глаз, который поэт, а вслед за ним и композитор, услышали в привычном сигнале начала нового дня.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали три хора из концерта Георгия Васильевича Свиридова «Пушкинский венок» в исполнении Московского камерного хора под управлением Владимира Минина. Солист Александр Ведерников. В нашей передаче были использованы материалы статьи Александра Сергеевича Белоненко. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Пятая антитеза. О месте и непротивлении. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Иисус напоминает своим ученикам ветхозаветный правовой принцип «око за око и зуб за зуб», противопоставляя ему свой принцип «непротивление злу» и иллюстрируя его четырьмя конкретными примерами. В Евангелии от Луки есть параллельный текст, который несколько короче, и при этом не имеет